0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими суппорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами, естественно, на футбольных полянах. Кубок мира продолжается. Вчера в двух группах были матчи второго тура. Я напомню, 12 групп, каждая по 4 команды, по 2 команды автоматом выходят в кубковую часть турнира, и в кубковую часть турнира выйдут 8 лучших третьих команд. Итак, вчера второй тур в группе G. Бельгия играла с Ираном 0-0. Удивительно, вероятно, Египет выиграл у Новой Зеландии со счетом 3-1. За тур до конца группового турнира у Египта 4 очка. Египет практически гарантировал себе участие в кубковой части чемпионата. Иран и Бельгия по 2 очка. Новая Зеландия 1 очко в группе H. Испания выиграла без всяких забот у Саудовской Аравии 4-0. И удивительный результат между Уругваем и островным государством Копе-Верди. Уругвай традиционно футбольная держава, Копе-Верди, окей. До этого чемпионата мира вряд ли кто-то слыхал о том, что там есть хорошая футбольная команда. Итак, вчера Уругвай не смог победить Копе-Верди 2-2. Я напомню, в первом туре Копе-Верди сгоняло в ничью с Испанией. Итак, после двух туров у Испании 4 очка, у Уругвая 2 очка, у Копе-Верди 2 очка, у Саудовской Аравии 1 очко. Сегодня матчи второго раунда в группе I и в группе G. В группе I Франция играет с Ираком и Сенегал с Норвегией. В группе G Аргентина играет с Австрией, Иордания играет с Алжиром. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера обе нью-йоркские команды были в деле. Обе потерпели поражение. Янкис на своей поляне потерпели поражение от Cincinnati Reds. Красные Cincinnati выиграли у Янки со счетом 4-1. Мэтс играли в Филадельфии. Ничего неожиданного не произошло. Моя команда Метрополитен снова проиграла. Филадельфийцы победили со счетом 6-2. Команда Тампы, сражающаяся с Янки за первое место на востоке Американской лиги, выиграла вчера у Вашингтона со счетом 4-3. Лидеры восточной группы Национальной лиги Атланта Брейвс играли дома с Майами и потерпели поражение. Я прошу прощения, играли дома с Милуоки Брюерс. С пивоварами из Милуоки пивовары победили со счетом 9-4. Итак, на востоке Американской лиги у Янкис 46 побед, у Тампы 43. На востоке Национальной лиги впереди уверенно идет Атланта Брейвс, 48 побед. Одна интересная хоккейная новость. Вчера совершена сделка между командами Флорида Пантерс и Оттава Сенаторс. Окей, Пантеры получили у Оттавы, у сенаторов, их капитана Мэтью Ткачука. Таким образом, Мэтью Ткачук объединяется во Флориде со своим братаном Брэди. Прекрасная пара. Если бы у нормального человека была возможность переехать из Оттавы, где зима круче не бывает, переехать в солнечную Флориду? Ну, естественно, нужно переезжать в солнечную Флориду. И я поздравляю бывшего теперь уже сенатора Мэтью Ткачука с воссоединением семей, с воссоединением с братом Брэди в команде Флорида Пентерс. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
13: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
14: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. С вами Александр Флинт. У нас начало новой недели. А новости у нас пока все те же самые старые. Ничего особенно хорошего не происходит. Переговоры, которые ведутся в Иране, вернее, ну не в Иране, они ведутся в Женеве, но с Ираном, я думаю, что обречены. И я надеюсь, что они обречены. Поэтому, то есть, тут, конечно, присутствует мой байс. Сразу говоря, моя политическая ангажированность, потому что я желаю им не успеха. Потому что более глупых переговоров по своей сути я, честно говоря, не видел. Но переговоры, то есть я, знаете, скажем так, то есть я вот долго-долго думал, серьезно, вот взял, сел, подумал. То есть я понимаю те боли или причины, или вот этот вот геморрой, давайте так говорить, который есть у Трампа из-за этой войны. Я понимаю это, хотя он это не признает, он-то об этом говорить не хочет, но я понимаю, почему его пытаются двинуть в обратную сторону. Я понимаю это. Здесь проблема заключается в том, что если серьезно говорить о войне в Иране, вот серьезно начать говорить, то мы говорим сразу же о какой-то наземной опции. Потому что без этого все вот эти разговоры, я вас там уничтожу, сожгу и так далее, это все треп под пиво. И все, и не более того. Поэтому Трампа перестали воспринимать, что он там очередной раз кого-то хочет уничтожить. Знаете, в этом мире вот была в свое время произведена формула с Осамой Бен Ладеном и с другими бандитами, в частности с Хамасом, когда произошло 7 октября. Если ты обещаешь кого-то убить, то ждите этого. Вы помните, мы говорили об этом много-много раз. Если кто-то обещает тебя убить, бойтесь его. То есть готовьтесь к этому. Вот с Трампом это наоборот. Если Трамп тебя обещает убить, продолжайте жить дальше. Потому что его слова не стоят гроша ломаного. В данном конкретном случае. Поэтому его перестали воспринимать. Над ним смеются, от него отплевываются. Но ради бога, это его личное дело. Как хочет, пусть так и ведет. Я даже комментировать это не буду. Я понимаю причины, почему его заставляют более умные люди, которые стоят за ним, почему его заставляют смотреть в другую сторону. Потому что, если мы начинаем влезать в какую-то серьезную наземную кампанию, то есть нефть взвинчивается, скорее всего, до цены там больше $150 за баррель, начинается 100% экономическая рецессия, если не назвать это серьезнейшим кризисом и так далее. Люди начинают терять работу, ну, вы понимаете, что такое серьезная экономическая рецессия. У нас рецессии не было де-факто серьезной с 2009 года, с тех пор, как Обама выправил вот это положение вместе вот со всеми принятыми решениями после финансового кризиса 2007-2009 годов, то есть с тех пор у нас экономика идет очень-очень медленно вверх, что-то 2% меньше 2%, то есть это вообще какой-то анемичный рост. Никто ее поднять выше 3% на сегодняшний день не смог. Ни один из президентов. Ни Обама, ни Байден, ни Трамп первый, ни Трамп второй. Ни разу оно не поднималось по разным причинам. Поэтому говорить о том, что мы прям процветаем, мы не можем. Поэтому с этой точки зрения понятно, что мы настолько еле стоим на ногах, или так шатко стоим на ногах, что любой серьезный ветер против нас, то есть в смысле от, допустим, какой-то вот это вот именно повышение цен на нефть, на энергию, мгновенно отбросит нас, понимаете, таких вот слабостоящих в какую-то серьезную рецессию обратно. Это может быть даже и полезно в чем-то, потому что мы здесь тоже много раз говорили, что, например, американские сервисы или работники потеряли всяческое качество работы. Никто не хочет работать. Вы не заметили это? Мы все время говорим. Вы платите деньги, такое впечатление, что вам делают одолжение, что вам красят стены. За дорогие деньги. Вы идете в дорогой какой-то ресторан, понимаете, вам там подают как говорится, очень плохо приготовленную еду. Официанты требуют каких-то диких чаевых. Что вообще само по себе, я считаю, глупо и до идиотизма. Чаевые даются за хороший сервис, а не за красивые глаза.
и так далее и тому подобное. Поэтому, как бы, если ждать, что если будет рецессия, то самый, понимаете, рецессию многие называют исправлением. То есть, своего времени, correction. То есть, мы можем ожидать, что вот эти все заскоки, которые у нас образовались в американской жизни, в американской экономике, что, повторяю, что люди не хотят работать, понимаете, или не ценят, что ты даешь им работу и так далее, это исправится. Но, вы понимаете, ничего хорошего от рецессии, конечно, никогда многим людям не бывает. То есть все страдают, все что-то теряют, уровень жизни падает и так далее и тому подобное. Так вот, если начинается рецессия, то Трамп уходит в небытие вместе с выборами 26-го, может быть, и даже 28-го года, он уходит в какую-то такую, знаете, непонятную историю, где его будут поминать, как говорится, не очень добрым словом. Он этого категорически не хочет, потому что Трамп человек, который живет на собственном самомнении, на самолюбовании и так далее. Вот такой, как он есть, мы это много лет знаем. Поэтому даже, опять-таки, я не собираюсь его оправдывать или его обвинять. Потому что он этого смертельно боится. Для него это, понимаете, колоссальнейший фактор. Поэтому он не может решиться на... Я это просто прекрасно понимаю. Он не может решиться на операцию в Иране, нас там 100 тысяч или 150 тысяч солдат, чтобы извлечь это ядерное топливо, чтобы сделать все, как надо сделать по-человечески, если мы делаем. Не наспех по системе Бикетцер, тут что-то бросили, тут кого-то убили, и главное, объявили о грандиозной победе. Нет, а по-нормальному. Вот по-нормальному это получается вот так, как я рассказываю. Это жертвы, это гробы, это жуткие расходы на войну, это надо идти в Конгресс и с ними договариваться, не плевать на них с высокой башни, а договариваться, возможно, надо с кем-то договариваться из союзников. Вот он тут поругался с итальянской Мелони, хотя, в принципе, она была самая протрамповская дама. Из-за чего они поругались? Ну, потому что он начал распространять какой-то фейк. Что, типа, что он, она его умоляла сделать какие-то фотографии. Чуть ли не собирался ему, понимаете, минет предложить, понимаете, а он, типа, взял и отказался. Или она недоумоляла. На самом деле этого не было, что-то, понимаете, там, видимо, что-то они, видимо, говорили, что вот сейчас будут фотографировать. Он как-то, он понял, как-то поняла она. Это две большие разницы. Но он ее выставил в каком-то глупом свете, а она ответила, что он врет. Ну, я больше верю ей в этом отношении, потому что он явно преувеличивает вот это вот все, это, что она его умоляла делать фотографии. Но так или иначе, и у него отношения с европейцами, причем частично заслуженные с их стороны, потому что они, конечно, те еще паразиты. Но они доведены до состояния, они его тоже перестали воспринимать. Знаете, раньше они его боялись. Вот сейчас, на примере Мелонии, так, они, понимаете, начинают на него плевать. Ну что, сколько можно его бояться, понимаете? Ну что, он еще одни какие-то санкции, ну что, он еще какие-то тарифы введет? Ну пусть введет. Знаете, то есть это, вот человека боятся до определенного момента. Особенно если он обещает кого-то убить на войне, 30 раз обещает, 40 раз обещает. И не делает этого. Вы можете думать по-другому, как угодно. Я вам дам сегодня слово, пожалуйста. Но я считаю, что он себе сделал посмешище. Поэтому так оно есть, так как есть. Дальше лучше. Дальше он выпускает своего вот этого цепного пса Венса, который, в принципе, мне раньше нравился, но становится все хуже и хуже, понимаете, вот в моих глазах лично. Знаете, который начинает атаковать не врагов, а начинает атаковать друзей. Причем настолько токсично это делает, что начинается очень серьезный разговор внутри республиканской партии по поводу того, что, а как это, понимаете, Венс, понимаете, говорит по поводу израильского правительства и так далее. И типа намекает на то, что он может прекратить поставки оружия и так далее. Ну, во-первых, Венс прекратил.

власти, а не исполнительной. Поэтому даже если Венц встанет на четвереньках и начнет, понимаете, гавкать в микрофон, это не произойдет. Деньги как шли, так и будут идти до 28 года. После 28 года, вот следующий какой-то вариант, это стоит под вопросом. И я очень надеюсь, что в Израиле откажутся от этой, в кавычках, безвозмездной помощи, которая идет из Америки. Им надо от этого категорически отказаться, потому что Венц и Трамп, ну, Трамп меньше, Венц больше, но смотрят на Израиль, как, знаете, такого недоделанного вассала. Про это вот уже несколько написали евреев, несколько умных написало письма, но это, знаете, это как пишите в редакцию, мы жалуемся. Знаете, вот эти еврейские письма, это тоже, знаете, проявление своего рода, знаете, ну, я вам прочту одно сегодня, но так или иначе, понимаете, причем я им сочувствую. Я им сочувствую в Израиле, но они не понимают вот этот вот, а никакого резонанса от этих писем не будет. Венца будет поддерживать больше людей, чем поддерживать Израиль. Потому что Венц и Такер Карлсон, и вот эта вся эта шарага, которая стоит за ним, вот этих правых антисемитов, подняли очень, очень серьезный вопрос, который мы не хотели осознавать, поднимать, верить в то, что правый антисемитизм вообще как таковой существует. Он существует, он очень, он просто был забит куда-то далеко в дырку. Потому что, знаете, стало выгодно, вернее, неприлично говорить в нормальном обществе о том, что евреи это враги рода человеческого. Ну окей, мы как бы поверили на какое-то время, что да, это действительно неприлично. Мы про это больше не говорим. Но оно никуда не делось. В свое время, я же говорю, понимаете, вот был такой мэр Вены когда-то, на заре конца 19-го, начала 20 века. Очень деятельный человек, строитель Вены фактически, то есть ее украшатель и так далее. Очень, говорится, патриот своего города и так далее. Но жуткий антисемит при этом. Жутчайший. Ну, то есть он отпускал антисемитские шутки. Был, ну, в общем, жуткий был такой товарищ. И вот, понимаете, а в Вене жило большое еврейское население, причем очень богатое еврейское население. Понимаете? И вот в какой-то момент эти евреи богатые, которые в Вене, они стали требовать, чтобы их допускали в какие-то, вот, скажем так, основные клубы какие-то, основные какие-то, как бы встречи с знатью и так далее. Причем это поддерживал император. Император был большой друг евреев. Франц Йосеф был честный человек, надо дать ему должное. Он был очень поддерживал евреев, очень с ними цацкался, что называется, и так далее. А вот мэр Вены, его звали Карл Люгер, он был вот антисемит. И вот существовало постоянно тогда, знаете, тогда вот на одном балу, вот как бы собирались вот во дворце в Шонбруне, собиралось знать. С одной стороны стояли вот эти вот, стоял император, стояли различные новые, их называли новорич, то есть новосделанные, но на самом деле они уже были старые деньги, это были евреи прежде всего, какие-то там представители вот этой вот, ну, не купеческая, скажем так, а индустриальная знати. А с другой стороны стояло вот это вот дворянство. Всякие там, всякие герцоги, графы, вот это вот Карл Люгер и так далее, которые так свысока смотрели на этих евреев. Христопродавцев, понимаете, христоубийц и так далее и тому подобное. Вот этот правый антисемитизм, он всегда был. Он был в Вене, он был в Берлине, он был в Париже, он был в Лондоне. Он даже был в Америке, просто, может быть, в Америке не настолько был, понимаете, воинственный, но был. Мы его успешно похоронили на 60 лет, он вылез обратно. Понимаете, почему? Потому что ни одному деятелю Соединенных Штатов, понимаете, не позволено говорить, что вот он сказал про, ну, это Бен-Гвир, конечно, там тоже такой товарищ и Смотрич, внутри правительства Нетаньяху. Но они сказали, типа, что, понимаете, мы не нуждаемся в разрешениях на... То есть я перевожу на человеческий язык.
президента США.

0: чтобы себя защищать. Ну, они правы. Вот, и при то, это при том, что я не очень сильно люблю Бен-Гвира. И что ему, значит, что ответил Венц? Если бы я был вот в израильском кабинете, я бы не очень сильно атаковал бы самого главного вашего союзника, который единственный, кто остался в этом мире. И что три, там, две трети вашего оружия куется американскими руками на американских фабриках. Понимаете? Ну, и вот тут же поднялась та далее. Ну, то есть, потом дальше пошло, там Трамп тоже добавил, что без меня Израиля бы не существовало, или, или еще что-то такое. Ну, вы знаете, это уже начинает зашкаливать за какие-то нормальные пределы. Потому что Израиль, конечно, будет существовать и без Трампа, и без Венца. И существовал задолго до Венца и до Трампа. И будет существовать после Трампа, Трампа и Венца. Это при том, что, конечно, Трамп действительно самый произраильский президент. В этом сомнений у меня никаких нет. Я это не ставлю ни под какие вопросительные знаки. Но вот этот вот базар, который ведется сейчас из-за того, что у них не складываются дела в Иране, у них нет проблем с Израилем, вы понимаете? Вся гадость вот этого вонючего замеса, который мы обсуждаем, не в Израиле. У Венца проблемы с Ираном, у Трампа проблемы с Ираном, у них проблемы с самими собой. Они не подготовили план «Б», когда их план «А» потерпел поражение. При всей замечательности вот этой военной кампании, которую они провели, она блестяще проведена, понимаете? Вот Трамп может только с этого брать лавры. Блестяще проведенная военная кампания в Иране. Устранены практически все руководство, потоплен весь флот, разбиты там, понимаете, все ПВО. При этом, Иран оказался намного более выживаемый, чем американская военная машина или американская политическая машина. Это мы еще тоже во второй части обсудим сегодня. Но самое главное, что у него проблемы, еще раз повторяю, значит, Трамп, если должен на кого-то кричать, то на самого себя в зеркале. Он должен кричать на себя в зеркале. Почему? Потому что он должен посмотреть туда глубоко и сказать, а почему я не подготовил план Б? А у меня вообще был, может быть, плана А даже не было. Я типа в войнушку пришел поиграть. Ну так это его проблема, ему не Израиль-то не мешает в этом, господа. Израиль ведет совершенно четкую, кстати, абсолютно честную кампанию. Они воевали вместе с нами в Иране, делали все то, что им говорили, или они нам подсказывали, что нужно делать, и мы делали это для них, или делали это для себя. То есть они совершенно честно играли. Теперь они играют честно в Ливане. Вот там обнаружен около замка Бефорт, который я рассказывал вам, на северной стороне Литании. Там очень серьезная гора. Обнаружен 7-километровый. Представляете себе, что это такое? Туннель, в котором может проехать серьезный грузовик по размеру, по ширине и по высоте. Со всеми там больницами, со всеми пусковыми установками и так далее. Они обнаружили огромный туннель Хизбаллы. Вот сейчас они его будут подрывать, там еще, понимаете, там еще сидит эта Хизбалла, то есть, понимаете, непонятно, где они сидят, то есть нужно туда газ вообще пустить, к чертовой матери, и придушить этих сволочей. Но вообще обсуждается, а вдруг Трамп обидится. Понимаете, что мы их всех перебили. Потому что Трамп заявляет такую-то даль, что не надо убивать целое здание, если вы знаете, что там сидит Хизбалла. Ну что там есть, это Трамп говорит, если потому что там сидят невинные люди. Ну вот от Трампа я этого не ожидал. Поэтому у Трампа сейчас начинается внутри его собственной партии, начинается восстание на эту тему. Они ему, конечно, сделают вырванные годы. Еврейские дельцы ему сделают вырванные годы. Еврейские деньги сделают вырванные годы. И потом не спрашивайте меня, почему столько евреев ушло в левую сторону. Или вообще не пришли. Нет, скорее всего, они не уйдут голосовать за Мамдани и за всю эту шваль левую. Я не пойду голосовать за демократов, да при любом отношении, так далее. Что, скорее всего, очень многие сделают, они просто останутся дома. Просто голосовать не будут. Дадут пролететь и тем, и другим. Будь как будет. Вы как сказали в свое время про Нью-Йорк. Пусть Нью-Йорк вначале упадет в какую-то вот полную трясину, потом будем думать. Видимо, так. Окей, перерыв.
1: Вы В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз, вот я вам процитирую. Вот выступает, по этому поводу выступил Ньют Гингрич, и который тоже, как говорится, задает такие критические вопросы. Он говорит, почему Израиль винят в том, что они пытаются защитить своих людей от атак Хизбаллы. Написал он вот в своей social media. Иран финансирует и вооружает Хизбаллу. Все время их подзуживает атаковать Израиль, израильтян. И потом обвиняет Израиль, когда Израиль защищает своих жителей и своих граждан. Мы должны сфокусировать нашу злость, наш гнев на иранском диктаторстве, а не на демократии, которая пытается защитить своих граждан. Абсолютно верно. У Венса и у Трампа проблемы не с Израилем. Что бы мне ни говорили, у них проблемы с самими собой. Что они не сделали правильные выводы, что они не сделали правильные планы, что они не рассчитывали на то, что Иран их переиграет в долгую. А здесь вот у меня такое впечатление, видя всех остальные западные страны, не только Америка, что вообще демократии на сегодняшний день, западные демократии, с перегулярными выборами, с мнениями их жителей, вообще не способны на войну больше. Они даже на оборонительную войну, видимо, не способны. Им нужны только очень быстрые, коротко проведенные войны. Длительные войны западные демократии, вот как во Вторая мировая, потянуть не могут. Потому что начинаются, о май гад, у меня подорожал бензин. А что, у меня он тоже подорожал, ребят. Я что, думаете? На ковре самолете летаю? Нет, к сожалению, еще нет. Я вот жду, не дождусь, когда мне принесут скатерть-самобранку, рог изобилия, ковер-самолет, чтобы можно было не тратить деньги ни на еду, ни на бензин, ни на все остальное. Конечно, подорожает бензин, конечно, подорожает жизнь. Это и есть цена войны. Ребят, у нас цена войны вообще очень дешевая, чтобы вы знали. Мы никто не воюем. В Израиле воюют, погибают, у них 4 солдат погибло буквально вчера или позавчера. Мы не теряем ничего практически, слава Богу, за нас воюет наемная армия из детей бедных людей, которые пошли в армию делать себе карьеру. Мы сидим дома, понимаете, на диванах, жирным задом, и рассуждаем о том, как мы поддерживаем Америку и американскую армию. На словах только, если. А в жизни мы ее не поддержим. Мы не хотим ни поднять налоги, ни заплатить дороже за наши, понимаете, носки в магазине. Ни тем более служить мы тоже не хотим, конечно. Любое наше неудобство оборачивается новыми выборами. То есть западный человек настолько распустился, настолько перестал, вообще потерял чувство собственного долга, своего гражданства, его настолько не обучают, не агитируют, не вообще ничего, что вести войну западное общество теперь не может. Только очень быструю, короткую, победную. Все. После этого мы складываемся, как, понимаете, как сдувшийся, я бы сказал, что. Это не есть нормальное состояние. В нашей системе сейчас ни Черчилль, ни Рузвельт, ни вот тот боевой дух там каких-то генерала Першинга, который был в Первую мировую войну, невозможен фактически. Невозможен, понимаете, мы, еще раз повторяю, мы деградируем с нашей демократией, за которую мы, конечно, вцепились, и это правильно, что мы вцепились, ничего лучшего нет, но получается, у нее тоже есть свои издержки. Власть зависит от людей. Если люди начинают, как говорится, роптать из-за того, что «Ой, у меня подорожало молоко», «Ой, мои блинчики уже не будут такими жирными, как были там, я не знаю, неделю назад», «Ой, я не поеду так же в отпуск, как я ездил», и так далее и тому подобное. Вот если это начинается, то, извините, господа, то эта демократия к чертям собачьим пойдет в конечном счете. Потому что в конечном счете она сама по себе станет никому невыгодной. Они скажут, окей, давайте заменим демократию на что-то, то, что нам выгодно, чтобы мы дальше продолжали сидеть на диванах. Диванная демократия. Это жуткий вывод, господа. И это не только я его делаю. Понимаете, если бы мы только здесь это понимали, то это было бы полбеды. Проблема в том, что это понимают в Китае, это понимают в России. Они теперь знают, что нас можно переиграть в долгу, что мы долго воевать не можем, не хотим, никогда не будем. У нас нет оружия, у нас нет солдат, у нас нет, понимаете, политического руководства, которое будет не начнет зевать через месяц. Понимаете, потому что война не идет вот с той победностью, как надо, чтобы она шла. Или что враг, представляете, враг в Иране не испугался слов Трампа. Кошмар какой. Великий и ужасный, понимаете, как тот Гудвин в стране в этом, в изумрудном городе. Его нужно было бояться, понимаете, они его взяли и не испугались. А что вы хотите, чтобы они его испугались? Для Трампа это войнушка, которую он ведет где-то там. Его что, убьют в Белом доме? Да нет, дай бог, чтобы нет. Вот чем он рискует, Трамп? Ничем. Он не идет на второй срок, ему плевать вообще на все, понимаете, как таковое. Он хочет только славу о себе оставить, это его главное, как говорится, намерение во всем этом. А иранское руководство рискует тем, что их убьют, потому что мы их очень успешно вместе с израильтянами убивали и убиваем. Поэтому для них это поэтому они будут стоять до конца, господа, понимаете? Мы будем стоять и думать, понимаете, о цене бензина, а они будут думать о своей собственной жизни. Это разные категории дум, раздумий. Очень разные категории. Человек, который готов пожертвовать собой ради своей там родины, ради своей веры, ради своей идеологии, что угодно, вы с ним побороться не можете. Вы его не можете купить на баб, на наркотики, на деньги, на курорты, на выпивку, на что угодно. Его нельзя купить. мы не могли купить Осаму Бен Ладена или Маркави. Их можно только убить, если они воюют с вами. Только убить. Даже на суд их нельзя приводить, потому что они на суд и из суда устроят демонстрацию за свою пользу. И на улице будут ходить какие-то полезные идиоты и кричать: освободите Осаму Бен Ладена, защитника страны, который только защищал свою свободу, или еще какую-то чушь скажут. Поэтому только убить и бросить пепел куда-то там, я не знаю, в море где-то, чтобы даже могилы не было. Вот в чем мы имеем дело. Поэтому, понимаете, наше отношение к этому, как к прогулке в парке с собачкой, с мороженым, и их к этому отношение, как последняя битва, это очень разное. И в Израиле это последняя битва, потому что любой проигранный Израилем раунд или сражение, или битва, или война, это может обернуться концом Израиля. Израиль, понимаете, так бьется с Ираном не потому, что они так ненавидят иранцев, или потому, что они хотят вот взять, нагадить в суп Трампу. Перед выборами особенно. Да боже упаси. И они так бьются, потому что у них происходят регулярные сбои. Если так вот мягко скажем, понимаете, когда врываются какие-то недоделанные дикари, понимаете, насилуют девочек, убивают, жарят младенцев в духовках, все как надо. В каком-то страшном сне они живут. Поэтому я говорю, что, знаете, когда мне говорят, что евреи в Израиле безопасны, понимаете, что евреи лучше в Израиле. Ребятки, я начинаю истерически смеяться здесь. Сейчас обсуждается вопрос о том, что очень множество, большое количество евреев из Европы, в частности из Англии, раздумывают о том, чтобы уехать в Америку. Не в Израиль, в Америку. И они хотят получить, ну, хотя бы какой-то, понимаете, статус, какой-то иммиграционный, что-то такое. Об этом вот ведется речь. Я не знаю, насколько это массовое явление, но тем не менее. Поэтому, понимаете, у меня могут быть претензии там к Нетаньяху, Бен-Гвиру. Вот тут мне пишет слушатель. Может господину Флинту снять с дивана свой жирный зад, отъехать в Израиль на постоянное место жительства, если он так ратует за него. Господин слушатели, я ратую за Израиль. Знаете почему? Потому что это единственный союзник, который есть у вашей Америки, у моей Америки. Понимаете? Это потому что ваш жирный зад сидит на том же диване, что сижу я. Израильтяне вас очень косвенно защищают. Вы просто этого понять не можете, потому что головы нет. Это больше говна, чем ума. Но это вот в этом вся основная истина. Израиль вас очень косвенно, если, но защищает там. Потому что если Израиль не будут, будет, это, понимаете, это как в свое время Византия была. Последний рубеж, перед которым и турки останавливались, и арабы разбивались. Если бы Византии не было бы, они бы хлынули бы в Европу, Европа не встала бы. Вот то же самое, примерно, делает Израиль. Поэтому да, я ратую за Израиль. Я при этом еще не считаю патриотом в Израиле, вы знаете. Я не считаю себя патриотом, потому что у меня более чем достаточно вещей, которые я в Израиле, и меня не радует, мягко скажем. Я бы там бы не хотел бы жить. Я туда никогда не хотел ехать. Я вам честно говорю. Я всегда хотел жить где-нибудь в Европе, в Скандинавии, в Дании прежде всего. Это была моя вот любимая страна. Или в Штатах именно. Почему? Потому что это очень такая, как говорится, космополитичная страна. Но не Израиль. Но за Израиль не ратовать, извините, нормальный человек в наше время не может. Это ключевая страна в регионе. Ну, в общем, короче. Западные демократии перестали иметь возможность воевать, потому что они, именно демократия, у них регулярные выборы, они зависят от выборщиков и так далее, от избирателей, и есть то, что есть. Одновременно есть изоляционистский какой-то вот момент, плюс антисемитизм, конечно, который поднялся, который... Справа антисемитизм, который, конечно же, он навредит прежде всего самому Венсу Трампу. То есть я не, еще раз повторяю, я не жду, что большое количество евреев бросится в левую сторону, те, которые, понимаете, что-то понимают в этой жизни. Но они, не, может, и в правую не бросятся. То есть, понимаете, вот я так считаю, что вообще-то евреи, наверное, должны быть независимыми во всей этой истории. Понимаете, ни за правых, ни за левых. Независимыми. Потому что вот так поворачивается вот это дело, чтобы понимать, что как только мы поворачиваемся в ту или иную сторону, то там, понимаете, начинают нами пренебрегать. Мы становимся разменной монетой. А наше мнение, наши деньги, наше влияние, наши головы золотые, я не боюсь это сказать, стоит очень дорого. Понимаете, не надо это кидать, знаете, как пробка-затычка в каждой дырке. Понимаете, мы себя очень дешево продаем, а надо продавать дороже. Вот чисто мое мнение. Так, ну ладно, 718-303-90-90, мы еще поговорим дальше. Так, добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Алло. Окей, перезвоните. Что еще тут у нас происходит? Ну, то есть, в Англии наступил наконец-то ожидаемый кризис, там ушел в отставку Кир Стармер, то есть премьер-министр. Это совершенно четко было запрогнозировано, потому что, ну, такой неумелый курс, как ведут последние премьеры, что с Тори, что из Лейбор партии, что это, конечно, что-то невообразимое. Я такого бардака в Англии никогда в жизни не ожидал. То есть Франция, мне такое впечатление, находится в лучшем состоянии, чем Англия. Ну, или, может быть, мне так кажется, но, в общем, Англия одна из моих любимых стран, но, боже мой, что там, во что это превратилось. Боже мой, во что это превратилось. Это просто страшно думать вообще. Мне их невероятно жалко, но они сами довели себя. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день.
6: Александр, доброе утро.
0: Доброе.
6: К сожалению, надо согласиться, за последние годы они внедрили своих мусульманских товарищей во все страны правительства. Согласны или нет?
0: Ну, или тех, кто их поддерживает, неважно кто.
6: Поддерживают. Демократия, вот это слово, которое все говорят, это чисто бутафорное слово, никакой демократии нигде нету, окей? Политиков на сегодняшний день нормальных нету. А если даже сейчас, когда идут переговоры в Switzerland, перед переговорами Венс выступает и рассказывает по деталям, какие, как переговоры мы будем вести, какие разговоры. Но это чистый, это лепит на лужайке, понимаете?
0: Но это профанация называется, то есть видимость
6: переговоров. Ну, я не знаю, я не такой продвинутый с такими словами. Но дело не в этом. Дело, конечно, очень... Ну, нехорошие дела у нас нигде. И Трамп со своими угрозами. Мне кажется, что ему надо к доктору идти, но медикаментов на его голову, кажется, уже нету. И не было никогда.
0: Да никто не будет... Да нет, Трамп отсидит свое, все так далее. Он просто может потерпеть, начать терпеть одно поражение за другим.
6: Вот чем ну, дело, так все, так им... вот это я и говорю. Вот это я и говорю. Ну, и ну, то, что в ноябре нас ждет, это, сами понимаете,
0: да
6: что...
0: Ой, Игорь, нас, поверьте мне, ничего не ждет. Ну, будут, придут левые. Ну, так, может, правые начнут умнеть. Может
6: так
0: быть, начнут
6: они не
0: умнеть.
6: Будут умнеть. Они сидят на своих
0: если
6: деньгах.
0: Они не, значит, многие, если они не умеют...
6: Многие
0: ну,
6: правые,
0: так, значит...
6: они зажиточные люди. Они хотят тихо, спокойно жить. Они уедут в Кентукки или в Юта, или в... Майами.
0: Это другой вопрос, да.
6: Вот и ну, на этом это, все
0: да.
6: закончится.
0: Нет, ну а про нет, но города... я про Нью-Йорк не говорю, да, я Нью-Йорк.
6: И не только Нью-Йорк, а Бостона, Чикаго, Сиэтла, Лос-Анджелес. Это все передовые города, на которых смотрит весь мир. Это Америка, понимаете? Вот и все.
0: Ну так станет. Окей, я понял. Спасибо за ваш звонок. Ну так были, понимаете, когда-то один из главных третий город в Америке был Детройт. Четвертый город в Америке был Кливленд. Пятый город в Америке был Цинциннати. Кто-то смотрит сейчас на Цинциннати, как на что-то серьезное? Нет. Почему? Потому что их место занял Лос-Анджелес, Сан-Франциско и так далее и тому подобное. Ну, так будет, будут другие города. То, что Нью-Йорк находится в свободном падении, я это, понимаете, так или иначе, это вот с исключением таких мэров, как был Джулиани или как был Блумберг после этого, понимаете, это совершенно четко понятно и видно и ясно. Мы просто, понимаете, живем здесь, и нам, конечно, рядом. Поэтому нам это невероятно жалко. Но, в принципе, вот эта вот зараза, которая там процветает, эти города убивают уже достаточно давно. И когда, понимаете, мои родственники приезжали нас навестить Нью-Йорк, они говорили, боже мой, что за ужасный город. Насколько, понимаете, спокойно можно жить в каком-то пригороде, понимаете, с какой роскошью, с какой... Так далее. Ну, в общем, короче, что там говорить. Добрый день, вы в эфире.
7: Добрый день. Я не знаю, хорошо ли вы меня слышите.
0: Но слышу нормально.
7: Во-первых, по поводу Кира Стармера. Я бы не мог подумать, что в Британии на протяжении целого поколения появится такая некомпетентная элита, которая разрушает свою собственную страну.
0: Правильно, вы говорите то, что я сказал. Причем обе партии.
7: Изнасилований, которые они покупают. Это та, которая когда-то правившая, просто покончит убийством. Ну и черт. Главное, чтобы нас в это не втянули. Что касается войны с...
0: Вы начали пропадать, Глеб. Глеб.
7: Я бы не бросался в крайности. Проблема с историей, с географией. Вот эти вот протяженные границы...
0: Глеб, перезвоните. Вы кусками. Я хочу вас услышать, но я слышу куски. Значит, сейчас будет перерыв. Перезвоните после перерыва. Я услышал, что что-то вы говорили про географию. Если вы говорили о том, что география сложная в Иране, так это что... Оно стало сложным внезапно во время ведения войны или когда уже Трамп туда зашел? Почему они на это не рассчитывали? Почему они не рассчитали, что их бомбы не смогут пробить все эти бункеры, которые так далее? Понимаете, все говорят, сейчас мы уроним большую-большую бомбу, и все будет замечательно. И почему-то оно так не случилось. Чем же вы думали тогда? Зачем вы начинали тогда? Значит, может быть, надо было продумать эту кампанию по-другому? Кто виноват в этом? Вы понимаете, мне не нравится во всем этом не то, что Трамп даже уже, понимаете, пытается выйти из этого таким образом и так далее. Ведутся переговоры, куда один из участников кампании, то есть в частности Израиля, не приглашают, например. Ну окей, допустим, мы можем каким-то образом сами себе извинить Трампа, понимаете, сказать... Если в чем, всех, с кем я разговариваю, у них интересный такой момент, у них какое-то двойное отрицание. Они любят Трампа, понимаете, продолжают его любить как отца родного, но при этом они ждут, чтобы он капитально упал. То есть вот эти переговоры сейчас вот типа полностью развалятся, Трамп типа сядет на задницу, и что будет дальше? А вот дальше они думают, что у него есть гениальный какой-то план. У него никакого плана нет. Он после этого начнет винить всех вокруг, что переговоры развалились. Он честно хотел, а переговоры развалились. И поэтому он умывает руки и уходит с гордо поднятой головой. Вот все, что будет. Если вы думаете, что он бросится после этого. Ну, пробомбит он еще несколько бомбъектов. Что вы думаете, это что-то даст? Ничего не даст. Ничего не даст. Я вчера буквально разговаривал с одним израильтянином. В общем, я не буду называть его имя, у него очень долгая военная карьера. Он вообще не русскоговорящий. Он как говорится, он долго служил в Израиле именно в командном составе, поверьте мне, на высокой должности. Он говорит, есть какой-то шанс, если вести вот эти вот бомбежки где-то 8-12 месяцев. Тогда, может быть, это совершенно не гарантированно. Но, может быть, будет достигнута какая-то стратегическая вот глубина вот этих бомбежек, что действительно столько будет убито руководство, будет внесено такая вот, как говорится, полный коллапс в жизнь в Иране, что это начнет качественно влиять на изменение политики в Иране. 8-12 месяцев. Это если вести бомбовые удары. Если мы говорим о высадке, ну так это вообще, понимаете. Вообще это самый правильный способ был бы. Но это, конечно, очень дорогой способ. Конечно же, будут убитые, конечно же, будут потери. Вот о чем ведется речь. Поэтому... Но вот, вот те непотребные переговоры, которые ведутся, я тебе говорю, каждый человек, с которым я говорю, да, они вот-вот-вот скоро рухнут. Так чему вы радуетесь? Я не понимаю, для чего тогда их начинать? Вы хотите, чтобы Трамп полетел вниз, чтобы у него рухнули его переговоры. Ну, я тоже хочу этого. Но тогда для чего же вы говорите, что он делает все правильно? Получается, он делает это неправильно. В чем же тогда его гениальность? Довести до срыва собственные переговоры, для чего их начинать тогда? Чтобы показать всему миру, что Иран полная, как говорится, ГЭП, так это и так все знали. Не нужны никакие дополнительные предлоги для ведения этой кампании. Абсолютно. Поэтому я не понимаю, чего мы добиваемся. Окей. Сделаем перерыв и продолжим.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин. Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
20: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
21: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на «Дэвидсон Радио».
22: Нью-Йорк-Сити,
15: Нью-Йорке 9 часов вечера.
16: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
22: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
23: Новости на
22: Дэвидсон Радио.
23: Информация к этому часу.
24: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Федеральные власти предъявили обвинение 8 фигурантам дела о предполагаемом мошенничестве с Medicaid на 38 миллионов через два центра ухода за пожилыми в Бруклине. Среди арестованных известный в пакистанской общине бизнесмен и член общественного совета Бруклина Первес Сидики. По версии следствия, с 2019 по 2025 год участники схемы оформляли пожилых людей в дейкер-центры, хотя многие из них почти никогда не посещали учреждения. Обвинение утверждает, что получатели Medicaid одерживали денежные выплаты за участие в схеме, организаторы выставляли программе счета за услуги, которые фактически не оказывались. Для сокрытия махинации использовались поддельные журналы посещаемости и сеть компаний-посредников, через которые проводились деньги. Переговоры на высоком уровне между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке, начавшиеся в воскресенье, закончились после полуночи в понедельник. Катар и Пакистан, выступающие в качестве посредников, заявили об ободряющем прогрессе. На этой неделе продолжатся технические переговоры. В США на переговорах представляли вице-президент Джей Ди Венс, а также Стив Виткоф и Джаред Кутнер. В субботу Тегеран заявил, что Ормузский пролив был снова закрыт в ответ на израильские удары по Ливану. Американские военные в ответ заявили, что это не так, а движение судов в проливе продолжается. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит в отставку. Правительство может возглавить Энди Бёрнам. Теперь уже экс-мэр Большого Манчестера, который на прошлой неделе одержал убедительную победу на внеочередных выборах депутата парламента. Стармер заявил, что уже проинформировал короля о своем решении и сообщил, что останется премьером до момента, когда не будет избран новый глава лейбористской партии. Парижский Лувр предупредил посетителей о возможном закрытии ряда залов на фоне аномальной жары для обеспечения лучшей сохранности произведений искусства. Синоптики предупредили, что местами температура может достигнуть 44 градусов по Цельсию. В Риге на 70-м году жизни скончался журналист Григорий Нехорошев, бывший главный редактор газеты «Московский корреспондент». Причиной смерти стало отравление грибами. Нехорошев начал журналистскую карьеру в 84-м году в издании «Книжное обозрение». Был московским корреспондентом BBC, главой отдела информации «Новой газеты». С 14-го года жил в Латвии. В 2008 году московский корреспондент опубликовал расследование, согласно которому Путин женился на гимнастке Алине Кабаевой. Изданию пришлось принести извинения за публикацию. Газета была закрыта. Самого Нехорошего неоднократно допрашивали в ФСБ.
21: Погода на Дэвидсон Радио.
24: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 75 градусов по Фаренгейту, плюс 25 градусов по Цельсию. Во второй половине дня ожидаются сильные дожди с грозами.
21: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
25: Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, поем! SK Learning Center.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
25: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
20: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
20: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New.
6: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
7: Какую промывку мозга?
6: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
26: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
27: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. И поэтому я вот вам говорю, понимаете, вот тот неприятный вывод, который мы можем все сделать из того, что у нас вот происходит в западных странах, в западном блоке, что, во-первых, мы не способны долго воевать, что мы начинаем складываться, у нас начинаются брожения, мы начинаем ворчать, что нас можно пересидеть, что мы не способны на какие-то болевые ощущения, то есть вот в случае чего мы не можем поменять наши планы на... То есть если что-то не достает, мы не можем их скорректировать. И мы ищем быстрого выхода, как говорится, в войне. Если этот быстрый выход не случается, то нас можно запросто послать на три буквы, и мы туда пойдем. Это вот то, что примерно у нас сейчас есть вот с этой войной. Что как доказано с Трампом, что если Трампу сопротивляться долго, и он, понимаете, долго там, понимаете, стучит ногами, ну окей, пусть стучит. Стучит, перестать. Если переждать его бомбежку, то все прекрасно сложится. Это поняли и русские, и китайцы. Вот это самое бедственное для нас. Если мы настолько были не готовы, мы не должны были влезать в эту войну. Мы могли дать все инструменты Израилю, в частности, вот эти заправщики, им нужны были прежде всего заправщики в воздухе, дать их Израилю, одолжить, и, как говорится, вот вам, идите вперед и делайте. А мы, как говорится, будем похлопаем. Это, наверное, был бы намного более правильный бы выход для нас, если мы не готовы были вот ко всем вот этим вот подобным вот проблемам. Окей, не готовы, значит не готовы. Значит, давайте дадим Израилю возможность это осуществить без нас. Израиль, в принципе, прикидывается очень часто слабым. Они на самом деле совсем не слабые. Поэтому они могли бы это запросто, ну, во всяком случае, сделать с определенными, может быть, просто более длительными сроками, но сделать. Мы влезли сами. Почему? Ну, потому что то есть, слава это многих привлекает. Ну, в общем, вот как-то так. Так, телефон 718-303-9090. Вот я сейчас смотрю, что творится в Европе. Там 35-градусная жара. Народ кидается в реки, в каналы и так далее. Вот сейчас самое интересное, это моя дочка, мне говорит, она на ТикТоке, она говорит, что в Америке значит, приехало большое количество туристов из Европы, ну, на матч по футболу. И они говорят, боже мой, как же у вас здесь хорошо живется. У вас везде кондиционеры работают в ресторанах. У вас дают огромные порции еды. У вас очень все вкусно. У вас наливают воду бесплатно. Вот стакан в воду. У вас то. Вот и я, понимаете, вот из этого ты понимаешь, что... Огромное количество людей, понимаете, не имеет понятия, что такое из себя представляет Америка. Всем, понимаете, вбили в голову, что мы здесь какие-то, понимаете, вот медведи неотесанные. На самом деле это совсем не так. Совсем. 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Что-то скачут линии и ни одного. Добрый день, вы в эфире. Окей. Вот, понимаете, в этом все дело. Добрый день, вы в эфире. Ну, что ж такое-то. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день, Александр.
2: Добрый.
3: Меня слышно?
2: Да, да.
3: Ну, слава богу. Александр, проблема не в наших телефонах, а в вашем оборудовании. Это первое. Второе. Я с вами полностью согласен сегодня во всем, что вы вещали, так сказать. И три раза я голосовал за Трампа. Три раза. Но в данный момент я вам скажу, что мне даже как-то неприятно слышать его имя. Это первое. Во-вторых, Ну, понимаете, вот действительно, как бы я начинаю думать о том, что действительно не было никакого плана, даже, наверное, плана А, не то, что плана Б. Вы правильно сказали. И я надеюсь, опять же, вы знаете, несмотря на это, я все-таки где-то глубоко-глубоко в душе надеюсь, что происходит какая-то игра. Хотя начинаю, хотя очень сильно в этом сомневаюсь.
2: Ну, я с вами согласен, да.
3: Да.
2: Это, я думаю, что, момент... знаете, я думаю, что это все с вами так, потому что я еще не видел ни одного человека, просто идет разрыв у многих. С одной стороны, они кричат, Трамп это наш президент, ну это понятно. И они ему во всем доверяют, они говорят, у него какой-то хитрый план, то какой-то развод лохов. Да для чего тогда он это делает? Ему что, нужны, ему нужны причины напасть на Иран, что ли? Я не понимаю, для чего он это делает?
3: Ну вот, я не знаю, но вот глубоко-глубоко в душе я на это надеюсь, что все-таки он не кинет Израиль, хотя... Ну, даже то, что он говорит, да, судят по действиям, а не по разговорам, но его разговоры тоже приводят к определенной мысли. И еще один момент, Александр, вот вы говорите, вы ратуете за Израиль и т.д., но вы не патриот Израиля, потому что вас в Израиле не устраивает то, это, третье, пятое, десятое. Александр, в любой стране есть свои плюсы, есть свои минусы. Не забывайте, что Израилю еще нет 80 лет.
2: И да, я с другой точки зрения говорю об этом.
3: Да. Просто, Александр, у меня к вам просьба. Не педалируйте вот этот момент, что вы не патриот Израиля.
2: И хорошо, окей.
3: Ну, я хорошо, понимаю, вам, может быть, и не хотелось жить в Израиле, но не надо это сильно педалировать. Спасибо большое.
2: Нет, я это... Значит, спасибо, да, Наум. Понимаете, я это говорю с той точки зрения, что я никогда не был, вот понимаете, вот die hard, понимаете, сионистом или, понимаете, желающим вот именно жить вот только в Израиле и так далее. То есть у меня были такие родственники, которые действительно всегда хотели именно жить в Израиле. Они и живут в Израиле до сегодняшнего дня. А есть те, которые туда уехали просто потому, что у них не было выхода или что-то такое. Значит, у меня были возможности ехать в разные страны. Я, честно говоря, предпочитал больше всего Данию. Копенгаген, почему-то, что мне и по климату это подходило, и по духу, потому что после Риги это было очень, вот так как говорится, рядом, ну, в общем, Балтийское море то же самое и так далее. Чисто с этой точки зрения. Но я это говорю вот все время так, что вы поймите, что я пытаюсь сочувствовать Израилю. Пытаюсь его понять, пытаюсь его изучать. С этой точки зрения я понимаю его нужность для и человечества, и для Америки в конечном счете. Понимаете, когда мне говорят, что вот, типа Америка только вкладывает туда деньги, а ничего не получает обратно, я понимаю, насколько это чушь собачья. Если рассказывать, что мы получаем из Израиля, получится очень длинный, долгий список, просто народ никто не знает этого. Ну так это проблема пропаганды Израиля, проблема пропаганды Америки. Ну так это... Короче. Глеб, здравствуйте.
4: Давайте еще раз попробуем. Я тут в хорошем месте. Предыдущий человек был прав, все-таки ваше оборудование. Так, по поводу политиков, с чем я с вами согласен? Не сотвори себе кумира. Дело не в отдельной личности, а в той политике, которая...
2: Говорите громче, пожалуйста. Прошу вас.
4: Дело не в отдельной личности, а в той политике, которую определенный человек проводит. Так вот, по поводу, опять же, войны с Ираном. Во-первых, не было другого способа остановить приобретение Ирана ядерного оружия. К сожалению, не было. Но реально...
2: Включите микрофон. Да, вот.
4: Да, я говорю
2: давайте.
4: В микрофон. И реальность такова, что Иран контролирует этот пролив. Вы посмотрите этот горный хребет, который возвышается.
2: Я понимаю, я прекрасно знаю, о чем вы говорите. И, да, я понимаю.
4: Дело тут просто в том, что возможность вести войну, она определяется не только военной и технологической составляющей, а готовностью населения терпеть не просто неудобства, а жертвы в этой войне.
2: Да.
4: Наше население не готово. Иранское население готово. На что рассчитывал? А рассчитывал на то, что удастся внутренне расшатать Иран. Как и рассчитывали на то, что удастся внутренне расшатать Россию. И то, и другое провалилось. Надо знать,
2: да,
4: с каким народом имеете дело. Вот в чем дело. И пока Запад не готов жертвовать, надо договариваться. Иначе будет хуже. Потому что и там понимают прекрасно, что Запад жертвовать ничем не готов.
2: Окей, спасибо. Спасибо, Глеб. Значит, но это то же самое, что примерно сказал я, вы просто более красочно и красиво это описали. Запад не готов пожертвовать ничем, действительно, понимаете, ни ценой молока, ни ценой бензина, ни своими удобствами. Запад не готов на сегодняшний день к никакой серьезной войне. Вот именно это далее. И еще раз я повторяю, вот эта разница, для нас это война в Иране, вот для нас, сидящих здесь на диване в Америке, для нас это, ну мы можем воевать, а можем не воевать, можем делать, а можем не делать. Мы вот так к этому относимся. В Иране это совсем другая ситуация. Этот режим стоит, понимаете, они понимают, что Израиль хочет его уничтожить, и Америка его хочет уничтожить, этот режим. Поэтому для них нету, понимаете, какого-то happily ever after. Вообще нету. Вот с Мадуро там получилось очень красиво. Почему? Потому что весь режим Мадуро вокруг него подкупили. Потому что они обычные, заурядные деятели какого-то там очередного правительства. Они абсолютно не хотят и умирать за веру, за свободу, там еще за что-то. Они не революционеры, а здесь фанатики.

0: У вас все вкусно. Всем же внушили, что американская еда несъедобная. Что мы здесь питаемся сплошными только бургерами из Макдональда. Стереотипы, понимаете, убили все понятия об Америке. Они даже не понимают, насколько мы хорошо живем здесь. Они там дохнут от жары. В любом ресторане сидят, обмакиваются. Какой кофе, блин? Если 35 градусов жары в Париже. Какой кофе? Хочется раздеться голым и броситься в сену. Что, наверное, так многие и делают сейчас. Понимаете, но у нас это, понимаете, абсолютно так далее. У нас свободные порядки. Народ не ходит одетый в какие-то супер-дупер дорогие вещи. Можно ходить в обычной драной маечке. Это тоже своего рода свобода, которую мы с вами воспринимаем как должное. А там это, ну как же. Такого быть не может. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день. Я вот подключился, как раз у вас была фраза, что зачем Америка, не рассчитав все, влезла в эту вот авантюру, Израиль мог бы все справиться. Но фраза совсем несерьезная, зря вы ее произнесли. У Трампа вообще все получилось, кроме одного. Ормузский пролив. Да, не удалось его
0: защитить. При чем тут Ормузский пролив? При чем тут Ормузский пролив? Подожди.
1: Послушайте. Я вам цепочку построю, покажу, почему это номер один, который движет Трампом.
0: Нет, я знаю, что движет Трамп. Скажите, он может... Вы можете послушать? Он ликвидировал ядерное топливо?
1: Да при чем тут это второе? Есть
0: нет,
1: проблема более...
0: Окей, любезный. Когда начиналась эта война? Скажите, Ормузский пролив, что был закрыт наглухо, он был открыт. Он был бесплатный. Потому что, как и должна быть, это международная артерия. Он был открыт. Он стал закрыт в результате наших действий. Поэтому он стал проблемой номер один для Трампа. И Иран прекрасно это понял и сделал фактически заложниками, взяли в заложники, как террористы делали, весь мир этим Ормузским проливом. Но мы не добились в нашей основной войне, прежде всего, мы ставили ликвидацию ядерного оружия, возможность его производства. Мы это добились? Нет, только временно отодвинули, временно. Я думаю, года на два, на три, потому что китайцы с русскими, с иранцами сейчас будут день и ночь раскапывать это дело и найдут обратно это. Второе. Мы должны были уничтожить все возможности производства дальнолетящих ракет. Мы это сделали? Нет. Мы уничтожили всех арсеналы, тоже нет. Не до конца, во всяком случае. Восстановить эти фабрики, опять-таки, будет очень просто. Чисто по времени, но я даю 2 года. Третье. Мы что остановили, что Иран будет поддерживать какие-то террористические режимы по миру, Хизбаллу, Хамас? Тоже не остановили. Это тоже была цель войны. Я уж не говорю про смену власти. Окей, черт, так далее. Но из-за того, что мы не меняем власть теперь... Трамп выходит с ним предложением, вот вы говорите, Трамп прав, он выходит с предложением, давайте мы будем финансировать на 300 миллиардов долларов, там в какой-то момент передадим на 300 миллиардов денег террористические режимы Ирана. Это сделка Обамы просто бледнеет по сравнению с этим. Мы не добились ничего из поставленных целей, мы только отодвинули их в сторону. Вот о чем ведется речь. А Трампа взяли в заложники этим Ормузским проливом. Почему? Потому что нефть дорожает. Будет мировой кризис. В частности, в Америке будет кризис. Он не хочет этого. Вот и все. Что вы думаете, там есть какой-то скрытый смысл? Основное было не Ормузский пролив. Ормузский пролив был открыт настежь. А теперь они хотят за него взимать деньги. Вот что интересно. То есть мы сделали хуже, чем оно было. Неужели не ясно? Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, доброе утро. Ну, вы, доброе. Наверное, знаете эту поговорку, что каждый народ получает правительство, которое он заслуживает.
0: Да,
2: у нас с вами надвигается президент Камала Харрис, который уже выбрала вице-президента Александру Окасио-Кортес. Мне даже страшно подумать, что может.

0: думаете, что какая у нас будет жизнь?
1: Я не думаю, я что мне думать? Еще 3 года до этого, 2,5. Мне нечего думать. Я знаю, что если Америка сошла с ума, они выберут их. Ну, выберут и выберут, значит, и это придется пережить. Если они не сошли с ума в Америке, значит, они Камалу Харрис выбирать не будут. Но я думаю, что я практически уверен, что Камалу Харрис никто выдвигать заново не будет. Она настолько проигрышный для них кандидат. Тем более, две женщины вместе, да нет, боже упаси. Боже упаси. И они будут выставлять мужчину кого-то, кого не знаю. Может быть, вместе с Оказией Кортес. Но, скорее всего, Оказия Кортес пойдет на замену Шумера. Шумер, я думаю, уже на выходе. Он очень старый, абсолютно бесполезный в такой партии, которая ушла от него, он от нее. Сколько бы он им и не подыгрывал. Поэтому, скорее всего, она будет метить на место сенатора штата Нью-Йорк. И вот это она как раз спокойно получит. Потому что такой город и такой штат, ну, не будем о грустном. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, здравствуйте. Очень уважаемый Александр. Ну, мы уже все четко уяснили ошибки, провалы, Трамп запутался. Но так хочется услышать, что кто-то из очень-очень толковых предложил выход, правильный выход, действенный выход, как помочь выйти. Найти выход.
1: Помочь просто. Очень просто. Спасибо. Простой способ. К сожалению, не бесплатный, не легкий, в смысле своего, а в смысле простой. Начать хотя бы ограниченную военную операцию на суше. Это единственный способ ликвидировать это ядерное оружие с концами. Возможно, это приведет к коллапсу режима, потому что мы будем внутри уже с войсками. Если это приведет к коллапсу режима, тогда установить там какое-то временное правительство, пусть выбирают что-то дальше. Тогда вообще речь по-другому пойдет. Вы поймите, нас уже предали арабы, нас уже предали курды, нас уже предали все. Но мы вначале курдов тоже кинули. А арабы то, что, понимаете, оказались и нашим, и вашим, ну так это же все наши просчеты. Поэтому что делать? Вот что делать. Очень тяжелый, кровавый, дорогой путь, который единственный возможный во всем деле. Плюнуть на эти выборы 26-го года, они, я скорее всего, и так будут проиграны. Потому что у республиканцев плохо идут дела. Экономикой прежде всего, не с войной, а с экономикой. И подчинить все это вот это вот войне. Эту войну они смогут закончить за 2-3 месяца с наземной операцией. Если все, как говорится, делать по-человечески. Все, вывести это топливо, дальше будет видно. Все, и да, можно после этого, кстати говоря, не заключать вообще никаких договоров. Ни вообще ничего не подписывать, потому что мы выполнили наши задачи. Пусть они там сидят и дуются всю оставшуюся жизнь. Кому нужен этот мир с этими уродами? Что нам эта бумажка, которая не стоит чернил, что на ней есть? Да бесполезно. Нам главное добиться смысла в том, что мы делали. Вот этого смысла я пока не вижу. Так, перерыв.
3: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
6: Доброе утро. Сегодня хотел поговорить по поводу программ, которые у нас есть, и особенно они актуальны для людей, которые делают HHA, Home Attendance. Значит, многие люди, которые делают HHA, и поверьте, у нас их очень и очень много, потому что home вот этих agencies очень-очень много, и люди, конечно, покупают и перефинансируют свою недвижимость. Так вот, у нас сейчас только что был closing, то есть муж и жена, то есть оба делают HHA, оба работают, и там была такая ситуация, то есть у жены, значит, у нее был доход официальный W-2, плюс она еще делала такой частный HHA, то есть она зарабатывала там, по-моему, $2000 просто ей платили кэшем. Кэшем за то, что она обслуживала там частного какого-то клиента. Плюс у этого человека был очень низкий кредит скор, то есть порядка 649, по-моему, был кредит скор. Мы его сделали на 668, то есть мы подтянули кредит скор до минимума того, где нам надо быть, то есть мы исправили кредит скор. Плюс у этой клиентки у нее закончилась, то есть она, у нее не было грин-карты, то есть закончилась вот эта виза, и нам необходимо было получить письмо с иммиграционных сервисов, что также она идет, находится в процессе. То есть сделка была очень и очень сложная, но тем не менее мы закрыли эту сделку. То есть там было порядка 5 или 6 разных таких вопросов, которые просто было непонятно, сделка закроется или нет, потому что все, что можно было иметь у этого клиента, я даже, мой тим сказал, это не клиент, это просто пациент. То есть, столько надо было много там что-то исправить для того, чтобы закрыть. Но, опять же, Noble Mortgage Team, мы справились, мы закрыли. Я вам могу сказать, что у нас очень много клиентов, которые действительно вот работают на HHA, Home Attendant, у которых там 3-4 agencies есть, то есть мы все документы собираем, мы делаем все необходимое для того, чтобы наши клиенты закрывались и покупали дома, кооперативы и кондоминиумы. Поэтому если вы работаете в HHA, то, пожалуйста, позвоните по телефону 917-397-3000, потому что у нас действительно у нас огромное количество налыч. Мы знаем, куда пойти, в какой банк. Мы знаем, если, допустим, вашего дохода недостаточно для того, чтобы купить недвижимость, но у вас есть какие-то дополнительные доходы. Там, кстати, вот мы что даже сделали, то есть нам банк разрешил сделать просто инвойсы. Инвойсы от вот этого вот от частного человека для того, чтобы закрыть эту сделку. Хотя, в общем-то, раньше никогда этого не было. А еще я вспомнил, что там было. У этого бухгалтера не было, вернее, у этой женщины, которая работает в HHA, у нее даже не было своего бухгалтера. То есть надо было тоже сделать письмо от человека, который помогает ей файлы вот эти так сречены. То есть мы это тоже сделали. То есть это по поводу HHA. Также хотел бы поговорить для людей, у которых недостаточный доход. У нас есть масса программ, которые мы делаем и помогаем нашим клиентам закрываться. То есть мы можем делать по вашим банковским стейтментам. Банковские стейтменты могут быть либо персональные, либо могут быть бизнес-стейтменты. Мы можем сделать по бумаге от вашего бухгалтера. Мы также можем сделать, допустим, вам моргидж, если вы покупаете недвижимость, которую вы будете сдавать. Мы можем сделать также без проверки доходов по тому доходу, который вы будете получать со сдачи этой недвижимости. Масса программ, масса возможностей заработать денег. Звоните по телефону 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
5: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
0: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
7: Выборы состоятся 3 ноября.
8: Paid for by ABK for Assembly. адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
7: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Бресс и Залкин.
12: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
13: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
11: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
12: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
14: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот тут Глеб вот звонил, и Наум звонил, и они правы. То есть, Наум, конечно, эмоционально реагирует на Трампа. Я думаю, что не надо это так сейчас делать. Трамп сделал много чего правильного. В всяком случае, начинания у него были правильные. Идеи у него были правильные. Направление было правильное. Вот осуществление этих идей. Вот тут проблемы. То, что на Иран надо было нападать и что-то надо было с Ираном делать, у меня нет сомнений. Дальше надо было думать. Может быть, если Америка была не готова по любым причинам к чему-то там дальше, окей, давайте поможем Израилю, чтобы Израиль это смог сделать. Израиль мог бы это делать. Это был бы более сложный, более длительный бы процесс, но Израиль имеет, в принципе, все возможности. У них нету самолетов-заправщиков, и у Израиля проблема с некоторыми вариантами бомб и ракет. Прежде всего, ракет, которые защищают Израиль, против перехватчиков. После того, что сейчас происходит, если этот разрыв с Израилем, особенно со стороны Венца, который вот так себя, как говорится, ведет, и то, что он говорит, на самом деле осуществится, то я думаю, что Израиль должен очень-очень серьезно взглянуть в зеркало. У них тогда, вот то, что мы с вами много раз, я здесь говорил, опять-таки, меня не воспринимают многие люди всерьез, потому что думают, ну что там этот Флинт болтает. Я вам говорил много раз здесь, ребятки, Израиль должен быть самостоятелен в своей военной отрасли. Он должен перестать брать деньги от Америки. Как бы мы тут ни объясняли, что 76% этих денег идет на американские фабрики обратно, неважно. Все. Если американцы считают, что Израиль превратился в своего рода паразита, значит, надо уходить от этого. Уходить. Пусть они, как говорится, считают, пусть они думают, это их право, это их деньги, они не обязаны платить их на Израиль. Не обязаны. Значит, сделайте себе одолжение. Уйдите от зависимости от Америки. Потому что, понимаете, получается так, что вот так, как ведет себя Венс, так, как он говорит с Израилем, это, знаете, это как говорят с вассалом. Если Израиль это устраивает, окей, я не совсем понимаю тогда, что в Израиле... Но это колоссальный удар по Нетаньяху, потому что рано или поздно туда будет спрашивать. Скажи мне, Биби, ты вообще думал по поводу Трампа? Мы, кстати говоря, когда шла эта вся война, еще первые периоды ее, все время говорили, дай бог, чтобы Трамп не передумал, дай бог, чтобы Трамп не... Потому что мы даже знали, что он может передумать. Мы что, не знали? Мы все знали это. А вот сейчас все вот сидят, вот как Наум сказал, думают, что есть какой-то хитроумный сделанный план, который Трамп преследует где-то там внутри и так далее. Там. Ну, господа, ну, слушайте, блажен, кто верует. Я в этот план больше не верю, извините, конечно. Я думаю, что у него вообще не было никаких планов. У него была очень ограниченная, как говорится, кампания, которую он хотел, мог провести. Если он хочет это довести до конца, то мы говорим о том, что он, чтобы исправить это положение, вот как тут задали вопрос, значит, мы тогда говорим о наземной операции. Какая бы она ни была, если она будет сложная, значит, она не будет сложная. Если она будет долгая, значит, она будет долгая. Если она будет дорогая, значит, она будет дорогая. Понимаете, когда... Ну, представьте, вот давайте я вам сделаю что-то вот такое предложение. Вот представьте, идет Вторая мировая война. Американцы несут какие-то там серьезные потери, там в Арденнах, например. Потому что битва на Болдж, то, что называется. Несут серьезные потери, замерзают в горах, там, так далее. Не могли прорвать оборону Рима весь 43-й год. Только в 44-м они смогли это сделать. И так далее. И вот тут они говорят, знаете, они начинают звонить в Германию и говорят, давайте договоримся о... сепаратном мире. Давайте мы вас оставляем у власти, мы с вами договариваемся, мы делим пополам там что-то такое, даем вам еще денежек, и так пусть уже так будет. Потому что общественное мнение в Америке не поддерживает такие жертвы. Не поддерживает такие лишения, не хочет жить хуже. Ну вот примерно то же самое. Вот, ну представьте себе подобное. Потому что сегодняшний день иранский режим – это исламофашизм, исламонацизм в чистом виде. Ну, не нацизм, потому что как бы с евреями конкретно они не борются, но они борются со всем, что евреи себя представляют, понимаете? То есть, понимаете, то, что и существует Израиль, для них это проклятие. Главная страна исламского террора на сегодняшний день – это Иран. После Ирана станет Турция. Но это уже следующий вопрос. Кстати говоря, Турция тоже смотрит на все это и понимает, что мы долго воевать не можем. Запад себя уронил. Англичане не могут даже отправить даже один корабль. Не могут отправить для защиты собственной военной базы на Кипре. Корабль ломается у них и после этого встают в док, где постоянно все обедают, отдыхают, и у них сиесты, и они отремонтировать его не могут. Кстати, во время Второй мировой войны что-то подобное было бы. Товарищи обедают. Ну какой, к черту, ремонт корабля? Не видишь, мы кушаем. Какой такой павлин? Помните, вот этот мультфильм был с барон Мюнхгаузен? Какой такой павлин? Не видишь, мы их кушаем? Ну вот. Это какая-то совершенно фантасмагория. Абсурд, что происходит. Но с другой стороны, вот если, понимаете, перестать эмоционально на это реагировать и начинать реагировать с головой, то в принципе все абсолютно закономерно. Запад очень хорошо живет. Он не хочет воевать нигде, ни с кем, никогда. Вот это может быть побочный эффект демократии. Побочный эффект даже не демократии, а процветания и демократии одновременно. Еще один побочный эффект демократии в том, что очень многие люди, сидящие на велфаре или на пособиях, никогда в жизни не проголосуют за тех, кто скажет, что эти пособия надо отменить, что нужно идти на работу. Это тоже такой момент. Поэтому они не будут делать этого. То есть они будут голосовать за ту власть, понимаете, поэтому очень Мамдани токсичен. Потому что если он покажет, что можно жить на халяву, поверьте мне, за него будут голосовать большое количество людей дальше. Это очень заразительный пример, особенно для людей, которые нуждаются. Я их могу понять, но тем не менее, но это ведет к разрушению страны. Поэтому вот, добрый день, вы в эфире.
15: Александр, здравствуйте. Сейчас опять, немножечко, чтобы было хорошо слышно. Да, да.
1: А я... Вы вас прерывает, да. Еще раз перезвоните. В общем, вот так. Конечно, вариантов хороших, вернее, есть простые ответы, нету хороших ответов. Вот давайте так говорить. Это вот, если честно, так вот, как говорится, взять, разложить на части. Добрый день, вы в эфире.
15: Да, именно сегодня началась война, Великая Отечественная, 22 июня. А вот рижский бальзам, о котором вы говорите, вы рижанин. Вчера была встреча в русском самоваре, и писательница Татьяна Шереметьева представила книгу «Рижский бальзам». Было замечательное действие.
1: О чем вы... мы говорим сегодня о рижском бальзаме? Пардон. О чем
15: нет,
1: вы
15: вообще... мы не...
1: Окей. Окей. Господа, у нас нет времени, понимаете, разговаривать о рижских бальзамах. При всей качественности этого напитка. Так. У нас намного все более серьезно, чем, понимаете, какие-то встречи и так далее. Намного все более серьезно. У нас, в принципе, не работающая система. На целом ряде показателей. Потому что мы не готовы ничего сделать, чтобы ее реформировать. У нас не работают нормально наши финансы, мы не хотим ничего, у нас не работает торговля, мы ничего не хотим делать. Трамп вот пытается что-то сделать. Скажите, у него что, выправляется это? Нет. Нет. Почему? Потому что его подданные, его страна не готова идти вместе с ним на такие жертвы, на такие, как говорится, лишения. Я вам говорю, если бы вот та власть, которая у нас сейчас есть, или та, которая есть сейчас в Англии, продолжала бы оставаться, поверьте, они бы проиграли Вторую мировую войну. Я в этом уверен абсолютно. Они бы проиграли Вторую мировую войну. Почему? Потому что, ну слушайте, так ее не ведут. Это совершенно ясно и понятно. Если мы не можем вести, значит, мы должны говорить о том, что мы должны готовиться к чему-то другому, то есть проводить какие-то реформы в армии, проводить какие-то реформы в стране, если мы не готовы к каким-то вот таким вот движениям. Ну, окей, если мы не готовы, но бывает, значит, мы должны дать другим возможность сделать то, что они делают. Но мы же, понимаете, и другим не даем, мы же начали фактически критиковать не тех, кто против нас, а тех, кто за нас. Я вот никогда не думал, что я доживу до этого. Если бы действительно было бы что-то за что-то критиковать Израиль, я бы критиковал бы его. Но в данном случае не за что его критиковать. Они делают все абсолютно то, что они должны делать. Повторяю, если бы если бы было бы за что критиковать того же Нетаньяху или его правительство, или его министров, мне, например, я терпеть не могу этого Бен-Гвира. Я считаю его идиотом. Ну, вот это. Я же не скрываю этого. Если было бы за что их, мы бы критиковали. Но вопрос в том, что они делают все, как должно быть. Они делают это лучше, чем мы. То есть мы их критикуем из-за нашей собственной фактически неполноценности, что мы не довели до конца или не смогли исправить то, что мы должны были исправить. Вот в чем дело. Так кто виноват в этом? Кроме нас самих. Вот это мирное время, которое началось после холодной войны. Вот это мирное время, что началось у нас вообще как таковое, понимаете, начиная с протестов против Вьетнама и так далее и тому подобное. Понимаете, вот это все вместе. Это издержки американской демократии и хорошей жизни. Понимаете, люди живут настолько хорошо, что они не хотят понимать ничего хуже, не хотят терпеть ничего хуже. Они становятся нахлебниками этой системы. Они становятся частью вот этого вот электората, который хочет жить вот так вот, ничего не меняя никогда. И, допустим, ну, если мы можем, может быть, частично считать иранскую войну войной выбора. Ну, а если будет война защитная, что тогда? Будет ли такой патриотизм, как в Израиле? Вот я в этом сомневаюсь. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
16: 620 АМ. Радио. Дэвидсон Радио.
17: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
18: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
19: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагаю.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Минфин нашей страны временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Рейтер сообщает, что нефть дешевеет на фоне признаков прогресса в переговорах США и Ирана. Инвесторы следят за Ормузским проливом. Именно через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа. Многие страны начали спешно пересматривать свои нефтяные резервы. Международное энергетическое агентство уже использовало крупные объемы стратегических запасов. А страны, зависимые от ближневосточной нефти, теперь думают о создании новых резервов. Вице-президент Вэнс сообщил, что обсуждаются ядерные инспекции, механизм контроля за замороженными иранскими активами, прекращение огня и безопасность прохода через Ормузский пролив. Технические переговоры должны продолжиться в ближайшие дни. Политическая повестка сосредоточена и на внешней политике, и на безопасности. После серии ударов по судам администрация Трампа называет такие операции борьбой с наркоторговлей. Но критики требуют больше доказательств и прозрачности. В Нью-Йорке завтра, 23 июня, пройдет день первичных выборов. Городская избирательная комиссия напоминает, участки будут открыты с 6 утра до 9 вечера. Досрочное голосование проходило с 13 по 21 июня. Накануне праймерис кандидаты делают последние заявления. Главные темы – жилье, цены, безопасность, миграционная политика и раскол внутри демократической партии. По данным Associated Press, результаты завтрашнего голосования могут показать, насколько сильным стало прогрессивное крыло в городской и штатной политике. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии после заявлений Трампа. Трамп и Джорджа Мелони заочно поссорились сразу после саммита «Большой семерки». В Лос-Анджелесе из-за пожара на морозильном складе объявлен режим ЧС. Бесплатная FIFA-арена в Центральном парке рядом с рестораном Tavern of the Green будет работать до 18 июля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди, относительная влажность воздуха 78%, 72% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Рикошет.
5: Начинаем программу «Рикошет» в эфире Davidson Radio телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В швейцарском Бюргенштоке должно было случиться историческое примирение, первый раунд переговоров по реализации соглашения, которое Трамп всего неделю назад назвал концом войны. Четыре стороны за одним столом: США, Иран, посредники, Китай и Катар. И здесь Иран показал, кто диктует правила. Сначала демонстративный жест. Иранская делегация отказалась от запланированного общего рукопожатия и совместного фото с американцами. Глава иранского МИД Аббас Аракчи вошел в зал, обнял пакистанского премьера и Вэнса будто не заметил. А после окончания первого раунда иранцы просто встали и ушли. Официальная причина – Трамп, по их версии, нарушил первую же статью подписанного им меморандума, ту, что запрещает угрозы. Потому что параллельно с переговорами президент США писал в соцсетях и давал интервью Fox News и говорил, что ударит по Ирану еще сильнее, чем ранее, если тот не уймет Хезболлу, и пригрозил, что Иран, цитата, «перестанет существовать как страна, если снова перекроет Армуз». А иранскому президенту Пезешкиану, который заявил, что Тегеран никогда не откажется от права обогащать уран, Трамп посоветовал следить за словами. И это на фоне того, что соглашение, по сути, уже трещит по швам. Израиль выводить войска из Южного Ливана отказывается. Нетаньяху и министр обороны Кац приказали армии оставаться на занятых ливанских территориях. Бои там не прекращаются. За последние дни погибло 4 израильских солдат, а в Ливане больше 100 погибших за 2 суток. Иран в ответ снова объявил о закрытии Армузского пролива, обвинив Израиль в нарушении сделки. Вашингтон это отрицает и говорит, что сделка работает. Сейчас ко мне присоединяется политический аналитик Андрей Янпольский. Андрей, приветствую вас в эфире.
4: Привет, привет, Артем.
5: Ну, во-первых, как вы оцениваете переговоры, которые прошли в Швейцарии?
4: Ну, звездные переговоры. Вообще процесс мирный, шикарный совершенно, я считаю. Да, он многих поставил, озадачил, поставил в тупик. И выглядит, я бы сказал, весело. Выглядит, ну, как сказать, с огоньком. Как говорит диктатор российский, движуха. Движуха явно совершенно такая очень интенсивная, да. Ну, кстати говоря, мы ведь обсуждали это все в марте, насколько я помню. И в марте достаточно очевидная мысль, которая повторялась многими, не только мной, что, разумеется, да, что вот этот процесс дипломатической войны или как военной дипломатии, как вот была дипломатия канонирок в 19 веке, а это дипломатия баллистических ракет и, я не знаю, морской блокады, вот, что у нее есть определенные сроки, определенные граничные условия, которые связаны с вот этими выборами, которые у нас будут в ноябре, и с ценами на бензин. И я тогда, помнится, сказал, что, в принципе, я поддерживаю горячо идею военных действий, вот начало самого этого, да, внезапного удара эффективного, и считаю, что без него лучше, чем с ним, в любом случае. Я могу рассказать потом, почему я так думаю. А с другой стороны, бесконечно продолжать это давление, мне казалось, будет невозможно администрации президентской, потому что, ну, бензин не может стоить дорого очень долго, особенно если это происходит слишком близко к выборам, потому что тогда республиканская партия проиграет. В то же время можно было бы, наверное, сказать, ну, какая разница Трампу, какая партия там чего выиграет, ему 80 лет, это его последний срок. Уже не видно никаких диктаторских поползновений, я не знаю, отменить выборы и воцариться в Белом доме на 3-й срок. Этого не может быть, этого не будет, очевидно совершенно. Вот, зачем ему? Ну, очевидно мне, что в республиканской партии есть, наверное, несколько сил, часть из которых хотел бы выиграть midterms, вот эти выборы в ноябре. И, например, сделать номинантом вице-президента Венса. А другая часть, может быть, более ответственная, ну, мне хотелось бы верить, да, вот она руководствуется соображениями не просто геополитическими, а какими-то историческими, если угодно, соображениями долгосрочных национальных интересов США, да. Ну, вот, по-моему, судя по тому, что полностью исчез из публичного поля министр войны американский, ну, то есть я вообще, я не помню, когда он в последний раз появлялся, и я вижу слухи о том, что его, что все. Вот. Ну, вот Марко Рубио, наверное, можно в этот лагерь как-то записать условно, да, что он, наверное, хотел бы какое-то, чтобы разумное действие совершила эта администрация, чтобы она не в угоду выигрышу каких-то промежуточных выборов, совершенно на самом деле несущественных в исторической перспективе, чтобы она совершила что-то безумное с точки зрения американских интересов и мирового порядка на следующее десятилетие. Вот. Переговоры в Израиле, интересная реакция на них. Там же ведь действительно был очень популярен и президент Трамп, и, собственно, Америка. И год назад началась эта популярность, когда был первый удар. Я не помню, как это называлось. Вот нынешняя американская операция называлась «Полуночная ярость». Вот та называлась какой-то там, неважно, какой-то там зверский удар.
5: Молот какой-то был, молот.
4: Какой-то полночный молот. Да-да-да, Midnight Hammer, кажется так, да. Вот, и после этого молота, и все такие, значит, радовались израильтяне тому, как президент Трамп за них радеет, и как он их поддерживает и любит. На самом деле, я, кстати, не уверен, что это изменилось, но просто он там немножечко состарился, и, а там разные какие-то явно есть центры интересов вот сейчас вокруг него в администрации. Вот, теперь, что касается самих переговоров, ну вот да, отменили санкции на нефть. На 60, их не отменили, их приостановили на 60 дней, насколько я знаю, сегодня. Да? Вот. Иран может продавать.
5: На время технических переговоров. Да.
4: А сами переговоры, ну, они немножечко комичные, когда иранцы решают, кому пожимать руку, кому не... Ну, то есть вот эта вся именно хореография и ритуал этого, он достаточно, ну, постыдный в каком-то смысле для Соединенных Штатов, потому что какие-то бандиты совершенно по локоть руками в крови, там даже не по локоть, а по шею, наверное, с учетом того, что это представители режима, который полгода назад уничтожил, ну, по самым оценкам низким, по самым благоприятным для вот Ирана оценкам, это несколько тысяч демонстрантов. А по более или менее консенсусным, да, что вот там десятки тысяч людей убиты просто были, да, штабелями свалены там их тела иранских демонстрантов, людей, которые пытались за свою свободу как-то бороться, ну вот они были убиты. Эти казни, которые там каждую неделю и так далее. И вот эти люди, они в положении каких-то... Внутри Ирана, естественно, сугубо нарратив победы Ирана над американским империализмом и над сионистскими там шавками и так далее. Вот. Это, в принципе, не важно, потому что на Ближнем Востоке войны никто не проигрывает уже, наверное, 1000 лет. Шестидневную войну, это вот мы можем думать, что Израиль выиграл, или весь мир может думать, а в арабских странах это совершенно по-другому воспринималось. Израиль не выиграл никакую шестидневную войну, не выиграл никакую войну судного дня. С точки зрения, например, египетских СМИ тогдашних, вот какая-то что-то был какой-то конфликт, и они там писали про уничтоженные неисчислимые полчища, значит, израильтян, про какие-то самолеты сбитые. На самом деле непонятно, кто победил. Ну вот, вот закончился конфликт. Война же закончилась, правильно? Шестидневная. Ну да, и оккупанты что-то оккупировали. То есть можно даже под эту причинно-следственную связь между войной и невыигранной сионистами просто опустить и все. Вот сионисты что-то оккупировали, а войну выиграли арабы. Все выиграли. Храбрые львы арабские. Лев, кстати, это очень благородное животное. Если вот... И у израильтян в военном таком нарративе там всегда лев присутствует. Вторая операция называлась одна, значит, народ как лев восстал. Это год назад то, что было с Ираном. А сейчас это, соответственно, как же это называется-то, господи, рык льва. Вот. А у иранской оппозиции у них символ это лев. И арабы тоже львы. Там абсолютно все львы. Но кто хочет быть овцой в... в таком, так сказать, биологическом сообществе. Все хотят быть львами, все цари природы. Переговоры, они не важны, по-моему, совершенно, то, что сейчас происходит. У меня такое ощущение, что вот эта администрация, она же, в принципе, нарушает все каноны дипломатические, все традиции. Ну, раньше было принято считать, что если США подписали какое-то соглашение, то они его подписали, как говорят американцы, in good faith, что они собирались его соблюдать и подписали. А где-то с 2019 года, ну, когда США вышли из соглашения о нераспространении ядерного оружия с Ираном, да, было же соглашение обамовское, из которого JCPOA, оно, кажется, называлось, да? Вот, вот из этого соглашения вышла администрация Трампа, первая, да? И, в принципе, по-моему, это было сделано, может быть, в исторической перспективе правильно, но формально, юридически совершенно просто в наглую и беспардонно и беззаконно. Ну, Иран не строил, не создавал ядерное оружие тогда. И вот после того, как Соединенные Штаты из него вышли, иранская ядерная программа, которая совершенно она существовала, они просто не должны были производить ядерное оружие, она переориентировалась, и они об этом заявили. Аятолла покойный, значит, заявил, что они, вот теперь они будут обогащать до тех пределов, до которых им сами самим вот нравится. При этом, кстати говоря, Иран продолжал утверждать, что они ядерное оружие не создают. Они просто реализуют свое право, свободу, свое право гордой иранской нации обогащать уран. Вот просто им хочется.
5: Ну и тем более, что Дональд Трамп избавил их об этого, от этого отягощения не
4: обременения, конечно, да. Им разрешили, собственно, им не разрешили, им сказали, что, ну послушайте, мы к вам относимся как к преступникам, к людям с ядерными амбициями, ну так вот, что называется, за те же деньги можно и похулиганить, да, решили иранцы. И я еще раз подчеркну, они никогда не говорили, что, что они собираются произвести ядерное оружие. Даже этот обогащенный до 60% уран, 460 кило, который неизвестно где находится, и мы пока не знаем где, то ли погребено под реактором Фордо, то ли рассеяно по стране, то ли... А может, я не знаю, то ли продано уже кому-то, никто не знает, где они. Вот. И они не говорили, что это оружие, они говорили, что это наше право. Это вот как, скажем, аналог, знаете, какой в Соединенных Штатах? Вот люди любят оружие многие. И они говорят, что у них есть право хранить оружие. Когда человек покупает там 5 автоматов домой к себе, это не для того, чтобы отстреливаться от врагов. Врагов может и не быть, но у него есть право, да, и американцы за это святое право, они вот, ну, борются. Ну и правильно делают, да, молодцы. А Иран говорит, а у нас есть право обогатить уран. Вот любим мы физику, там, я не знаю, естественные науки, и вот мы обогащаем уран, у нас есть ядерщики. А израильтяне убивают этих ядерщиков, соответственно, потому что они сионистские агрессоры. Вот, и мы находимся в реальности, когда все эти прошлые приличия, они больше не существуют, дипломатические. Вообще никакие, кстати, не существуют. Не только по отношению к Ирану, можно было бы сказать, а только президент Трамп так ведет себя с так называемыми shithole countries, да, вот со странами, которые он считает дрянными, там, никчемными. Он ведет себя с ними, ну, как вот мужик настоящий, да. Ну, собственно, он достаточно грубо высказывается в адрес, там, я не знаю, европейских политиков, например. Ну, Италия, это же не shithole country, а только что был дипломатический скандал вот с Италией. Вообще на пустом месте, да?
5: Причем второй за год.
4: Ну, итальянцы – это темпераментный народ, и ведь вообще хочется зрелищ, да, вот это зрелище сейчас. И прошлое, вот этот воздух, что называется, атмосфера серьезности, атмосфера ожиданий того, что раз Соединенные Штаты о чем-то договорились, то это значит, так оно и есть. По-моему, не существует ни для кого. А в исполнении Ирана их истинные намерения, они же всегда были исламская революция, освобождение Аль-Кудс, вот этого Иерусалима, только они называют Аль-Кудс, да, освобождение мечети Аль-Акса, воцарение ислама на землях ислама, в которые, разумеется, входит вот это от реки до моря и все что угодно. Другое дело, что они, может быть, там, я не знаю, сейчас они делали баллистические ракеты, накапливали, а ядерное оружие они оставляли за собой опцию его создать. То, о чем договариваются обе стороны сейчас, по-моему, не имеет ни малейшего значения. Якобы в это соглашение, входят обязательства какие-то наложенные на Израиль, который в переговорах не участвовал ни в каком виде. И Израиль внутри, ну там нет ни одного политика сейчас, который бы не был в ярости, во-первых, от происходящего. Во-вторых, практически поддержка вот премьер-министра Нетаньяху, она обнулилась. Даже члены его партии, даже лояльные бибисты, так называемые израильские, которые говорили, что это наш гений, который ведет страну, значит, через волны вот этого шторма мирового к победе, окончательной победе. На иврите называется «Ницахон мухлят». Окончательная победа. Это вот почти как, не хочу аналогии с Германией, но у них тоже было такое выражение похожее. Вот. И сейчас это не звучит ни от кого. Вообще. Ни от этих ультраправых, вот этот есть такой главный злодей израильский Бен-Гвир, который критикует и критикует, там, смотрит второй злодей, критикует партнеры Нетаньяху по коалиции, критикуют журналисты, которые информационную поддержку этой коалиции осуществляли. Все критикуют. Я думаю, что шансы у Нетаньяху на выборах, в Израиле же тоже выборы в декабре, в октябре, извините, они очень сейчас невысокие, если только не случится чудо. Например, продолжится война, и Израиль в ней какой-нибудь будет хрюк-льва, значит, третий, и Израиль раздерет, значит, этот лев раздерет иранского, там, я не знаю, как, какое животное представляет Иран в данном случае. Эти переговоры ни о чем. Они хорошего, честно говоря, если предположить, что вот этот меморандум о намерениях, меморандум о понимании, да, кажется, если перевести дословно, он, если принять, что вот именно такое соглашение и будет окончательным, ну, что-то такое, плюс-минус, да, но это катастрофически опасная, жуткая, совершенно новая расстановка сил. Это означает, что все игроки на Ближнем Востоке, крупные, с деньгами, от Катара до, я не знаю, до Турции, ну, не знаю, Турции, там у нее особая ситуация, но хорошо, но Саудовская Аравия, они все будут ядерные программы развивать, абсолютно все. Но все, у кого есть там больше, я не знаю, 50 миллиардов долларов в банке, ну там этих стран довольно много, они будут делать ядерное оружие, закупать дроны, закупать противоракетные системы и системы нападения точно так же. Вот. Они будут знать, что на Соединенные Штаты полагаться нельзя, потому что у них вот сосед-ракетир, который в любой момент готов перекрыть их главное средство экспорта нефти. Это, а Соединенные Штаты гарантом безопасности больше не являются. Я, кстати, об этом говорил. То есть, в принципе, вообще второй срок президента Трампа, он многим воспринимался как либо причина, либо скорее следствие или симптом, признак, ну, в каком-то смысле конца вот этого пакса американо, о котором так долго трубили все ненавистники, значит, американские, что вот Соединенные Штаты то ли добровольно отказываются от роли мирового жандарма, то ли, значит, они вынуждены отказаться от роли мирового жандарма, то ли они сошли с ума, но сам факт состоит в том, что Соединенные Штаты не являются мировым жандармом. Ну, а что же это жандарм, который позволяет хулигану, районному хулигану, если мы воспринимаем Персидский залив и вот этот весь Ближний Восток как район, позволяет хулигану обстреливать соседей ракетами, а потом с этим хулиганом договаривается, неизвестно о чем, дает ему деньги, и это выглядит как то, что шантаж оказался успешным и так далее. Вот. Я думаю, что на самом деле происходит, если вот можно. У меня такое ощущение, что так как мы живем в новой реальности, где дипломатия ничего не значит, и Соединенные Штаты могут дать любые гарантии, а потом от них же отказаться под каким-то предлогом, по-моему, Ирану пытаются морочить голову до вот этих выборов,

0: избиратели идиоты. Ну вот я просто, мне так кажется. Причем и республиканские, и демократические, потому что демократические идиоты выбирают мэра Мамдани. Демократические идиоты номинируют сначала совершенно рассыпающегося на глазах сенильного человека, очень пожилого и слабого физически, Байдена, а потом заменяют его в непрозрачной процедуре на слабую кандидатку Камалу. Проигрывают выборы идиотам с другой стороны. А идиоты справа, они верят в Дональда Трампа, как будто это новая мессия, вверяют ему свою судьбу, полностью полагаются на то, что он их спасет и избавит от грехов, искупит и сделает снова великую Америку, заодно всех богатыми, бензин дешевым и яйца дешевыми. Вот. И так как, судя по всему, эта оценка, она более-менее просто реальна, ну вот люди голосовали за Дональда Трампа, потому что яйца были дорогими, или потому что их убедили в том, что яйца дорогие, я уже точно не помню, честно говоря, потому что они, по-моему, не подешевели с тех пор. Я вот хожу в магазин, я особой разницы не вижу. То есть они даже дорожали какое-то время, сейчас они стоят столько же, уже никто ничего не помнит. Ну вот они за яйца они выбрали, значит, Дональда Трампа, ну только они из-за бензина могут выбрать сейчас, я не знаю, Окасио-Кортес, например, чтобы она удешевила им, значит, бензин. А если бензин дешевый, то зачем голосовать против республиканцев, которые такая великая Америка, бассейн синий, значит, это новая бальная зала, значит, закончена, всех иммигрантов нелегальных выдворили отсюда, стену построил, и яйца дешевые, бензин недорогой, вообще прекрасно. И заодно, ну да, вот, и поэтому, возможно, они хотят, да, на дешевом бензине дотянуть до выборов, потом выборы состоятся, а потом уже концепция поменялась, им захочется, ну, снова что-то разумное сделать. Например, напасть на Иран опять. Добить, они же там сейчас будут что-то восстанавливать, иранцы, да? Вот, если Иран...
1: Но это момент, же может быть просто сложнее. Мы помним, когда 28 февраля Трамп начал эту всю операцию, тогда говорили, что у него без разрешения Конгресса есть 60 дней. И если эти выборы пройдут не в пользу республиканцев, то это будет просто сложнее ведь.
0: Нет, не будет. Ну, во-первых, мы только что увидели, что что-то тянуло 60 дней, потом собрались голосовать, чтобы прекратить войну. Во-первых, это не война, а специальная военная операция. Во-вторых, по-моему, у них был абсолютно такой казуистический способ переименовать это во что-то, назвать это второй специальной военной операцией. Вот первая закончилась, они объявляют, что мы закончили первую военную операцию. Победили, значит, я не знаю, ну, утопили иранский флот. По какому-то там предлогу, ну, неважно, по каким-то признакам, действительно, там флота нет. А теперь начинается операция не ярость какая-то, а нежность, там, я не знаю, сильная нежность. Раньше была там ночная ярость, теперь будет утренняя нежность иранская, еще на 60 дней. Надо доказать, что это война. То есть, чтобы Конгресс мог решительно прекратить вот это вот все, они должны, по сути, очень серьезным большинством голосов выступить против. А я этого не вижу, этого не будет. Потому что, ну, в конце концов, в республиканской партии мы сейчас видим люди, ну, я их не сторонник, никогда не был, но какой-нибудь Том Коттон, да, это очень там правый политик, очень такой милитаристски настроенный, правоконсервативный, но он говорит разумные вещи в данном случае. Вы что, с ума сошли договариваться на таких условиях с Ираном? Или какой-нибудь Линдзи Грэм, вот американский сенатор. Или еще их много таких политиков. Да, и они не дадут такого решительного большинства в Конгрессе, которое позволило бы полностью все это прекратить. Вот. И, конечно, можно еще раз побомбить. Вот. И в то же время не могу не сказать, вот я поддерживал, и по-прежнему считаю, что правильно сделали, что разбомбили Иран. А потому что все равно договоренности с этим режимом иранским не стоят ничего. Вот ничего они не стоят. И лучше разбомбленный Иран, чем неразбомбленный. Потому что речь же не шла о том, что вот сейчас мы с ними будем хорошие отношения, там, не знаю, какую-нибудь торговлюшку, мир какой-то, вот, при санкциях, кстати говоря. А они из-за этого перестанут заниматься накоплением террористического потенциала, скажем, антисионистского, да? Конечно, не перестанут. Как не перестанут? Они делали с высокой скоростью делали баллистические ракеты. Сейчас их скорость производства баллистических ракет упала. И ликвидированы запасы баллистических ракет. Неважно, какой процент. Ну, какой-то. Больше нуля, да? И пусковые установки уничтожены. Тоже неизвестно. То ли 70% уничтожено, то ли 60%. Я не знаю. Ну, вот сколько-то уничтожено. Ну, я предпочитаю Иран без баллистических... У которого меньше баллистических ракет, Ирана, у которого их больше. убили Аятоллу.

0: Ну, а что? Тот тоже не был каким-то другом Израиля там и то есть хуже не стало, я считаю.
1: Андрей, мы должны прерваться на рекламу, после которой вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брашина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Не улыбка, без сомнения.
7: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между авеню R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.

0: лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Дэвидсон Радио. Как хорошо. Хорошо. Хорошо.
3: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио, телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной политический аналитик Андрей Янпольский. Андрей, если продолжить эту мысль о разбомбленном Иране или неразбомбленном, понятно, что разбомбленный вроде как лучше, но это же не решает основную цель. Я имею в виду, вот даже сейчас есть снимки, CNN их показывали, спутниковые снимки, которые показывают, что на самом деле есть уже какой-то процент восстановленного потенциала иранского. И более того, что иранское правительство работает над тем, чтобы углубить эти объекты, чтобы Соединенные Штаты их не достали. Но так это же даже одолжение со стороны Соединенных Штатов, когда мы побомбили чуть-чуть и показали свои способности.
4: Нет, смотрите, тут два момента. Да, аналогия, во-первых, напрашивается с недолеченной инфекцией. Да, вот вы знаете, когда курс антибиотиков не пропили до конца, вот то, что произошло, это похоже на антибиотики было велено пить 13 дней, а их пропили 3 дня, симптомы исчезали, и человек перестал. Вот, кстати, слушатели наши, обязательно помните, выполняйте указания врачей, да допивайте антибиотики. А мы вот здесь, значит, Соединенные Штаты решили бросить антибиотик, потому что надоело. Это раз. С другой стороны, почему все равно нормально? Ну, это не совсем так же работает, как биологическая система, человеческий организм. Во-первых, это восстановление, оно займет время. Это не будет. Вот CNN-овские репортажи о том, что что-то восстановили, нет. Ну, конечно, какой-то процент восстановлен, углублять они что-то будут.
3: Ну, хорошо, займет 10 лет. В перспективе 10 лет.
4: Да, конечно. За 10 лет они все восстановят. А теперь я хочу напомнить и нашим слушателям, и самому себе вот такой фильм «Белое солнце пустыни». И там, я помню, в какой-то момент главного героя спрашивает, тебя сейчас убить или помучаешься сначала? Сначала помучиться хочешь. И он говорит, сначала помучиться. Ну вот, скажем, с точки зрения государства Израиль, который живет в этой ситуации с момента своего основания. Вот вас сейчас всех убить или помучиться? Помучиться. А там, глядишь, ну, на 2 года отсрочка получилась. Если бы это не произошло, то еще бы через пару лет у них было бы там не 3000 баллистических ракет, как сейчас было вот на февраль, а, допустим, 20 тысяч. И тогда уже в Израиле было бы не 30 жертв, насколько я помню, погибшими сейчас и разрушенные там, ну, какие-то десятки домов, сотни на самом деле. А вот все можно было бы умножать на 10, на 20, там, на 100 на самом деле. Да? Потому что в какой-то момент наступает насыщение противовоздушной обороны, и уже пролетает не 10%, как сейчас, ракет, а 50%. И все. И это ужас был бы. Вот. А через 2 года, 3 года что-то, глядишь, и придумают. Технологическое. Израиль же технологически умная страна. Это с точки зрения Израиля я рассуждаю. С точки зрения Соединенных Штатов то, что происходит, гораздо хуже. А, понимаете, ведь Соединенные Штаты действительно эту роль демонстративно утратили. Это больше не контрагент, больше не партнер по переговорам, которому можно верить. Такое бывает. Да, ну, когда вот этот контрагент, он могущественный. А это не могущественный контрагент. Как это так? При нем можно хулиганить, можно обижать его союзников. Бог с ним, с Израилем. У Израиля все в порядке. А бомбить Бахрейн, бомбить Эмираты, Саудовскую Аравию, разрушать там объекты достаточно важные, наносить значительный ущерб, и ничего не будет. Это плохой союзник, ненадежный. А, собственно, почему Саудовская Аравия сейчас не пойдет к китайцам, например, за союзом? А что им мешает? Ну, чем? Почему нет-то? Вот, как бы Китай такой репутацией ненадежного партнера, который бросает своих союзников, не обладает. Он даже достаточно проблематичных союзников прямо не бросает, а Соединенные Штаты бросают. Вот, это плохо. Поэтому вот и те, кто говорил, что Нетаньяху уговорил Трампа ввязаться в эту авантюру, я, во-первых, не думаю, а во-вторых, неважно, кто уговорил. Но того, кто соглашался, надо судить совершенно по другим меркам. Так вот, для Соединенных Штатов, я считаю, эффект среднесрочный, долгосрочный, он ужасный, потенциально долгосрочный. Лучшее, что могло бы случиться сейчас для Соединенных Штатов, это если бы Иран, ну, как бы не выполнял условия перемирия.
3: Эскалация.
4: Хулиганил. Короче говоря, спровоцировал бы на вот эти бесконечные угрозы, которые просто уже стали утомлять от Трампа, как он сейчас в каменный век, он уничтожит всю цивилизацию. Там какие-то были совершенно эпические формулировки, как вот он расправится с Ираном, с этим. Если действительно просто взять и побомбить. Более того, я вот последнее скажу. В принципе, израильские вооруженные силы обладают независимым потенциалом, достаточным для того, чтобы сделать то, что, по-моему, стоило сделать перед подписанием перемирия. Ему не нужна сейчас, американские мощности нужны были для нанесения ударов по глубоким бункерам. Электрогенерирующие мощности иранские не находятся в глубоких бункерах. А для того, чтобы американцы нужны были, чтобы уничтожить ПВО, закрыть там все это самое и позволить просто оставить голую, значит, вот страну. Израильские ВВС могут, в принципе, уничтожить энергогенерацию иранскую, газопроводы и нефтедобычу, районы нефтедобычи. В ответ на что-нибудь. Вот. И они это сделают. Например, вот Израиль сейчас отказывается от требований выйти из Ливана, что-то там, я не знаю, какой-то... Потому что никакое правительство израильское не пойдет на это. И американское давление должно на Израиль выглядеть не как то, что Венс делает. Да? Венс сейчас себе роет электоральную вообще могилу, потому что если не будет этого процветания с дешевыми яйцами и бензином, и мидтермы проиграют, и этот Венс, у него шансов стать президентом США примерно столько, сколько у меня. Вот после, даже мне кажется...
3: Но, по всей видимости, не будет процветания, потому что уже сейчас начались новые тарифы на Китай, Китай в обратную вводит ограничения, и все это поползет вверх.
4: Вот, и очень все это грустно, очень обидно, потому что, с одной стороны, часть проблем, она явно создана вот прямо сейчас глупыми действиями, безответственными, а с другой стороны, ну, как-то хорошо было в этом Пакс Американо, да, когда вроде как порядок какой-то был, а сейчас международный порядок разрушается. Израиль не пропадет. Да никто не пропадет, в общем-то, да, можно всегда передоговориться, с другими партнерами можно договориться, Соединенные Штаты, ведь что обнажила война, помимо прочего, да, вот сколько потерь у израильских ВВС, сколько самолетов потеряли израильские ВВС, ну, хороший вопрос, да, ноль, при этом они осуществляли боевые вылеты с дозаправкой в воздухе за 1500 километров от хомбазы, да, вот от родной базы. А сколько самолетов потеряли Соединенные Штаты? Только мы знаем про штук 8. И это не потому, что они больше вылетали. Это, ну, там были сопоставимое количество вылетов. Так как же так? Значит, американская армия нуждается, очевидно, в перевооружении. Первый результат. Второй результат. Вдруг выяснилось, что закончились ракеты для системы Патриот и для системы ТААД, которая перехватывает баллистику. Что это закончились? Это как? Где же американская производственная база, которая во Вторую мировую войну завалила Европу, я не знаю, Советский Союз грузовиками, снарядами, тушенкой и всем остальным, и союзников в Европе, соответственно, и Англию самолетами, и там бог знает чем еще. А где это сейчас? А сейчас по лицензии европейские концерны и украинские производят американские ракеты, потому что в Америке нет мощностей. Это что такое? Это как? Это вот, выражаясь словами президента Трампа, а у кого козыри сейчас? Это как? Что это за козыри? Что это за система, которая не смогла на фоне, вообще говоря, начинающейся мировой войны, потому что у меня других слов для того, что творится в Европе, нет, не смогла наладить военное производство. Это же структурная проблема, не Трамп же в ней виноват, а это просто в целом страна, значит, не готова, она не мобильна, она не может взять и начать делать ракеты. Было понятно, сколько лет назад, что нужны ракеты. А где они? Вот, и это все очень прискорбно, меня это совершенно не радует. Никакой радости того, что вот обгадился, значит, Трамп. Да я не считаю, что обгадился, я не знаю, опять-таки, насколько он причина, насколько он следствие ситуации. Но ситуация нехорошая, вот, и по идее...
3: Может ли это быть, Андрей, по-вашему, причиной изменения действий Трампа и такого поворота от Израиля? Потому что в какой-то момент, ведь мы наблюдали и это... воодушевление и в Израиле, и вы были так настроены тоже достаточно положительно. И я помню там людей, иранцев, которые в Соединенных Штатах проживают, и выходили они на протесты, и я лично ездил на съемку в Чикаго, и как они рады были всему, когда только началась эта операция. И вот сейчас где эти люди, где эти вот радостные иранцы, такого ли конца они хотели вот с этой...
4: Нет, они точно такого конца не хотели, потому что вот этот шах сказал вообще, что Америка их предала, вот эту оппозицию. Но я не знаю, какой процент иранцев представляла оппозиция. Подозреваю, что, честно говоря, не выше, чем, например, российская оппозиция. Да, там 15% она была где-то. Да, вот иранская, я думаю, меньше. Это мое оценочное суждение по ряду признаков. Но в Израиле говорят Трампу спасибо... Понятно, нас кинули, но нас и должны были кинуть, там говорят. Это стандартный нарратив. И мы будем исходить из своих интересов. А какие свои интересы? Ну, есть разные мнения. Например, вот есть такой историк Хавив Ретик Гур, израильский. Он в Америке много очень на английском выступает, у него очень хороший английский. Он говорит, ну как, нам надо, говорит, немножечко от пыли протереть наш ядерный боезапас, нашу ракетную программу немножечко подускорить. Потому что у Израиля есть ракеты, земля свои тоже. Вот, ну и, собственно, полагаться на собственные силы, дронами заниматься, там, тем, всем. Вот от дронов защиты в Америке же нет хорошей, да, эффективной в современной дроновой войне. Поэтому к украинским специалистам ездили, к израильтянам ездили, кому только не ездили. Что, Трамп не повернулся от Израиля. Более того, сам он, по-моему, и, может, и не хотел. Но есть же силы внутри администрации, которые, ну, вот они хотят... выиграть Миттермы, и они хотят номинировать этого Венса. А Венс, мне кажется, ему Израиль... Вообще, а что ему Израиль? Это у Трампа внуки евреи, а у Венса кто еврей? Ему наплевать. Собственно, его гуру политический, публицистический-политический, это Такер Карлсон, это антисемит, вообще-то, вполне не стесняющийся уже давно своих взглядов. Диджей, этот самый Джей Ди Венс, ходил на интервью к Меган Келли, антисионистка, антисемитка на самом деле. Вот. У него риторика классического правого антисемита американского времен, там, я не знаю, 60-х годов. А что ему Израилю? Это что? Зачем? Вот. Он хочет выиграть мидтермы, а на чем их сейчас можно выиграть? Ну, например, молодежь ненавидит, в кавычках, геноцид в Газе. Ну, это известно, да, что вот, скажем, поколение зумеров, вот там от 17 до 30 лет, условно говоря, да, они достаточно плохо относятся к Израилю. Там 65% не поддерживают. Ну, так, наверное, для того, чтобы лишних голосов намутить у них, наверное, лучше критиковать Израиль. Это выгодно просто политически. Вот. Трампу, наверное, на это самому более-менее наплевать, но он уже отыгранная карта. Опять-таки карта, да, это его последний срок, ни про какой переворот, вот про это, всю эту фигню речь, я уже говорил, не идет и не может, уже все. А он уже сколько стареет, это все, он сделал типа что мог, но может не то, что мог. И теперь, может быть, они хотят, я говорю, дотянуть до выборов, а потом напасть. Ну, тоже может быть, я вообще не удивлюсь. Ну, собственно, что в этом будет удивительного? Предлог найти всегда можно. Иран действительно террористический режим, он не перестанет им быть за вот эти 4 месяца и вообще никогда, скорее всего. Поэтому можно всегда сказать, а вы, значит, у нас есть надежные сведения о том, что вы на самом деле затащили какую-нибудь центрифугу и обогатили там еще уран. А вот нельзя. Ну, поэтому мы сейчас нанесем удар. Ну, такая теперь такой мир, такая дипломатия. Плохо не это, а плохо то, что сейчас поедут гонцы к китайцам. Я еще удивлюсь, если израильтяне не поедут к китайцам. А почему, собственно, нет? Вот, если уж так пофантазировать, знаешь, как такая пикейно-жилетная фантазия, а чем, собственно, Китай так с Израилем-то? В чем у них точка конфликта, соприкосновения, конкуренция, в чем? Китай притесняет свое мусульманское меньшинство по той причине, что это мусульманское меньшинство, уйгурское, занимается, в общем-то, они исламисты, они совершали теракты. Вот Китай борется с терроризмом только варварскими совершенно средствами, они в концлагерях всяк там поселили. Ну, окей, ну вот у них враг, на самом деле, радикальный ислам, у Китая тоже... у Израиля, у них есть общие точки соприкосновения, они там развивают медицину, то сё. А почему, собственно, на Америке свет клинушу сошелся? Нет. А для саудов я тем более не понимаю, а им вообще какая разница? Если дядя Сэм устал, ну окей, есть дядя этот, как его, Си Цзиньпинь. И все то же самое. Это очень все неприятно, глупо. Трампа обвинять уже бессмысленно. Слава богу, что побомбил. Вот по мне, я тебе говорю, очень хорошо, что побомбили, потому что это купило, это дало нам 2-3 года. Ну, с точки зрения Израиля, с точки зрения США, кстати, тоже. Потому что, еще раз, если бы Иран шантажировал залив, например, имея в 10 раз больше военный потенциал, чем он сейчас имел, то выбить их было бы гораздо сложнее. Давай представим себе ситуацию, что дело происходит через 3 года, и Иран просто говорит, что мы блокируем Армуз. Вот мы просто блокируем его, потому что, ну, я не знаю, какая-нибудь причина. А ты уже ничего не сделаешь с этим. Они могли бы авианосец потопить еще через пару лет. И пожечь в Бахрейне вообще все, что было американское. Там огромные военные... Аль-Удейда это, да, или там все эти большие военные базы вот эти. Просто бы все это пожгли бы, и Америка бы по факту из региона была бы издана. А сейчас нет. Сейчас вот, значит, какой-то процесс пару лет. Помучиться немножечко бы хотим. Вот, поэтому... претензии к нему, ну, бог с ним. А тут, так сказать, грустная ситуация, да, но люди не думают, ни народ, ни избиратели, ни политики, потому что политики потакают избирателям, они не думают о том, в чем состоит национальный интерес на следующие 15 лет, вот детям что оставить, да, вот, у них дети будут в каком мире жить, об этом никто не думает, все хотят нахапать, купить, продать акции, там, я не знаю, на этом буме каком-нибудь очередном, и все, и дальше там куда-то сбежать. Я как-то не понимаю, куда они собираются сбегать. Если ядерная гонка вооружений распространится, да, вообще на все, а куда можно? Я, честно, правда не знаю, куда вот будет, может быть, бежать, поэтому, ну, вот так-то все устроено.
3: Андрей, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политический аналитик Андрей Янпольский. Сейчас реклама, после которой вернемся в «Рикошет» через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: Спасибо. До встречи.
5: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
6: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
5: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
7: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахам Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: День
14: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
15: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
19: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на «Дэвидсон радио».

0: Америки 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 22 июня, и сегодня на бирже был смешанный день. Индекс Dow Jones прибавил 148 пунктов 0,3%. 50/1713 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 28 пунктов, 3%, 7473 была конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 26167, потеряв 351 пункт или процент с третью. Транспортный индекс прибавил 0,75%, и Russell 2000, индекс маленьких компаний, поднялся почти на 0,5%. С начала года Russell 2000, индекс маленьких компаний, поднялся на 21% и ведет себя лучше, чем индекс Dow, индекс Nasdaq и индекс Standard & Poor's 500. Нефть сегодня упала на $1.27. Баррель Брента стоит $76.17. Золото минус $40.60. Одна унция стоит $4,205.30. Унция серебра $65.72. 1 евро равен $1.14. Доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дали 4,289%. За 10 лет можно получить 4,509. 30-летние бумаги дают 4,946%. За границей сегодня Англия плюс 0,7%, Франция минус 0,25%, Германия плюс 0,6%, а Швейцария плюс 0,5%. В Азии японский Никей поднялся на 1,5%, Шанхай плюс 1,8%, Гонконг минус 0,2%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Supermicro, поднялся на 15,6%, Coherent приподнялся на 9,2%, ON Semiconductor, Corin и Siena тоже были в плюсах, в минусе были Moderna, Palantir, VeriSign, Chipotle, Mexican Grill и Netflix. На NASDAQ Micron был лучше всех. Micron поднялся на 6,8%. Micron поднялся на $77.39, закрылся на отметке $1211.38. Astera Lab поднялась на 5,4%. Lam Research поднялся больше, чем на 5%. Intel плюс 5,2%. Illumentum плюс 5,1%. В минусе были Arm Holding, Palantir, Rocket Lab, Netflix и CoWeb. На индексе Dow, Caterpillar, Amgen, JP Morgan, Cisco Systems, 3M были в плюсах. В минусе были Amazon, Nike, Microsoft, McDonald's и Home Depot. Microsoft упал на $12.06. Oracle потерял 9,22. Meta минус 13,37. Amazon минус 11,60. Nvidia минус 2,04. И Apple упал на доллар. Причем я должен сказать, что с утра все было достойно и совсем пристойно. Apple был в плюсах, Nvidia была в плюсах. Но к концу дня все стало красным на экране и все ушло в отрицательное. Но посмотрим, у нас еще есть на этой неделе еще есть пару дней. Будем следить, что будет происходить дальше. На этой неделе также будут экономические новости, связанные с работами, которые объявят в пятницу, и это будет очень важно, поэтому будем следить. SpaceX продолжает падать. SpaceX сегодня упал на $30.40, и это достаточно большое падение, это 16,4%. Они стоят $154.60. Напомню, что они вышли за 135, дошли до 225, и вот они падают с 225 до 155 практически. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Рикошет.
7: Это «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас.
8: Привет, привет. Спасибо, всегда рад быть с вами.
7: В швейцарском Бюргенштоке должно было случиться историческое примирение. Первый раунд переговоров по реализации соглашения, которое Трамп всего неделю назад назвал концом войны. Четыре стороны за одним столом: США, Иран, посредники, Китай и Катар. И здесь Иран показал, кто диктует правила. Сначала демонстративный жест. Иранская делегация отказалась от запланированного общего рукопожатия и совместного фото с американцами. Глава иранского МИД Аббас Аракчи вошел в зал, обнял пакистанского премьера и Венса будто не заметил. А после окончания первого раунда иранцы просто встали и ушли. Официальная причина – Трамп, по их версии, нарушил первую же статью подписанного им меморандума, ту, что запрещает угрозы. Потому что параллельно с переговорами президент США писал в соцсетях и давал интервью Fox News и говорил, что ударит по Ирану еще сильнее, чем ранее, если тот не уймет Хезболлу, и пригрозил, что Иран, цитата, «перестанет существовать как страна, если снова перекроет Армуз». А иранскому президенту Пезешкиану, который заявил, что Тегеран никогда не откажется от права обогащать уран, Трамп посоветовал следить за словами. И это на фоне того, что соглашение, по сути, уже трещит по швам. Израиль выводить войска из Южного Ливана отказывается. Нетаньяху и министр обороны Кац приказали армии оставаться на занятых ливанских территориях. Бои там не прекращаются. За последние дни погибло четверо израильских солдат, а в Ливане больше сотни погибших за двое суток. Иран в ответ снова объявил о закрытии Армузского пролива, обвинив Израиль в нарушении сделки. Вашингтон это отрицает и говорит, что сделка работает. Семен, как вы оцениваете эти переговоры в Швейцарии?
8: Ну, вы знаете, тут трудно что-то оценивать, потому что эти переговоры, как говорится, бесценны. Они цены не имеют и иметь не могут, потому что мы слышим постоянно, происходит то, о чем мы с вами говорили, происходит постоянная инфляция слов. Любые слова, которые сказал Трамп вчера, завтра могут быть сказаны наоборот, совершенно противоположные. И к этому уже все привыкают, поэтому да, вот в этом написано, что не должно быть угроз, пока идут переговоры, а он заявил, что он уничтожит этот Иран, он вообще перестанет существовать, если то все еще, понимаете, это особенности английского языка. Вот по-русски мы говорим, если ты сделаешь то-то и то-то, то мы сделаем то-то и то-то. В английском языке порядок слов другой. Там говорит, мы тебе сделаем то-то и то-то, если ты вот сделаешь что-то нехорошее. Понимаете? Поэтому вот все это сейчас звучит, я не знаю, как это звучит по-персидски, вот, но это создает такое впечатление, что вот мы тебе, значит, все говорить нечем, если то, то все будет наоборот. Это еще особенности языка. Ну, а главное, что Трамп предлагает этому самому министру, значит, иностранных дел Ирана следить за своей речью, но себе он таких вещей не предлагает.
7: Нет, это было сказано президенту Пезешкиану.
8: Перед
7: встречей в Швейцарии Пезешкиан давал интервью, и в нем он сказал, что Тегеран никогда не откажется от права обогащать уран.
8: Да-да-да. А для Трампа главное, собственно, все эти договоренности, они все сводятся, как я понимаю, хотя, опять же, это все завтра может поменяться, но, как я понимаю, для Трампа главный приоритет, и это очень хорошая, правильная позиция, что надо лишить Иран всякой возможности для создания атомного оружия. То есть никакого обогащения урана, ничего этого быть не должно, и мы должны этого добиться. И это первый пункт всех переговоров. Но вот для ради того, чтобы это вошло в эти 14 пунктов, оказалось, что там ни слова нет про, значит, ракетные войска, какие-то ограничения для Ирана. Там ни слова нет про вот этих прокси, про этих террористов, которые находятся на содержании в не только денежном, но и оружием снабжаются и так далее. Вот эти самые прокси, значит, в Ливане, в Хезболла, в этом самом, в Газе, Хамас и другие. Вот, тоже ничего нет. Вот, но главное, чтобы не сам Иран. Значит, этот самый говорит, мы будем обогащать Иран в любом случае, никто нам не помешает. Вот, значит, и получается такая, а первый день переговоров закончился, а Венс там, видите ли, при встрече не заметили. Приехал вице-президент Соединенных Штатов на переговоры, а их там не заметили. Разморозим вообще, все можно разморозить, все эти фонды, еще создать новый фонд на 300 миллиардов долларов для Ирана. Вот только чтобы остановить эту самую. Значит, они вот знают, что это больное место, они бьют сюда. Они не замечают Венса, который в первый день, первая стадия переговоров закончилась, первый день. Что? Да? А вот там будут решать технические вопросы. Сегодня я вот случайно, буквально за 10 минут до нашей встречи, прочитал такую вещь, что вот этот самый, значит, Кушнер, зять Трампа, который участвует там в этих переговорах, он объяснил, что он имеет в виду, то есть он предложил, что вот эта разморозка фондов, она будет как производиться? Не деньги будут представляться Ирану, а продукты питания на эти деньги. В результате Америка будет поставлять продукты питания, мирные, так сказать, товары, иранское население станет лучше жить, а американские фермеры станут лучше зарабатывать, и всем будет хорошо. Ну вот такой, так сказать, вариант. Окей, я на все это готов согласиться. И народ Ирана, персидский народ старой культуры страдает от всего этого уже 50 лет. От всего этого. Да, его надо подкормить, но сначала-то надо лишить эти власти, которые там тиранят этот народ. И надо лишить их власти, вообще-то говоря. Ну, по крайней мере, вот этого самого возможности угрожать всему миру. То есть сделайте, понимаете, скажите А, потом будем говорить Б. Вот это вся смешение всех этих вещей, они превращаются в такой кисель, из которых...
7: Знаете, Семен, просто, простите, хочу вставить, насколько действительно есть... в Иране этот продовольственный кризис, о котором нам рассказывают. Потому что кадры, которые мы получаем через агентство Reuters, вот, допустим, в супермаркетах, там вполне себе есть продукты, и все в порядке. Люди с большими этими тележками ходят, покупают продукты. Ни о какой кукурузе американской или сои я не думаю, что есть какие-то там нехватка этих продуктов, о которых Кушнер рассказывает, вот необходимо, значит, разморозить и подарить эти деньги американским фермерам взамен продуктов американских.
8: Ну, знаете, проблема в том, что там, конечно, очень большой уровень инфляции. Поэтому в магазинах все есть, но рядовые люди, так сказать, которые не зарабатывают там больших денег, они им просто не по карману, потому что невероятно растет, так сказать, ну, инфляция, цены на все это растут в десятки раз, и, наверное, большие какие-то часть населения действительно голодает. Может быть, или будем так говорить, голод — это страшное слово, недоедает и так далее. Эта проблема есть, она везде есть. Ведь в чем на самом деле приоритет Трампа? Главный-то приоритет Трампа — это этот Хормузский пролив, потому что это привело к поднятию цен на нефть на мировом рынке. И, соответственно, вот я там, скажем, вчера заправлял машину. Да, это дороже, чем там несколько месяцев назад. Понимаете, вот, это чувствуют рядовые американцы. И он очень боится, что это повлияет на выборы в Конгресс, которые будут в ноябре, уже они приближаются, и люди недовольны всем этим делом, и это может привести к тому, что республиканцы потеряют большинство в Конгрессе со всеми вытекающими последствиями. То есть тогда последние 2 года Трамп будет уже президент, как здесь говорят, lame duck, то есть он будет хромой уткой. Он ничего не сможет провести через Конгресс, никакие свои начинания. Вот. Поэтому, так сказать, в этом его основной приоритет. Но так ведь все было хорошо в этом плане до начала этого самого бомбежек Ирана. Ведь они в ответ на эти бомбежки закрыли Хормузский пролив. Это не предусмотрели, это плохо сработало. Окей, но сегодня у нас такая ситуация, и вот он говорит нам каждый день, что вот 30, 40, 50 судов уже прошло, значит, через кому-то все хорошо и так далее. А Иран в ответ говорит: да, вот это самое, но это временно, а вот потом мы будем брать пошлину за это. Это международные воды, никто пошлину не берет, но они будут брать пошлину. А еще, а могут вообще опять закрыть, а могут опять там мины накидать. Вот, понимаете? Вот. А Трамп говорит: а мы можем вообще этот Иран стереть с лица земли. Ну, можем, но, понимаете, надо же исходить из реальности. Понимаете, все это напоминает старый анекдот, знаете, про то, как в зоопарке на клетке со львом написано, что он может съесть и 2 овцы, и 3 коровы, и 5 этих самых там телят, и так далее, и так далее. И это кто-то читает: о, и он это может, и он это может. А там говорят: съесть, да кто же не удастся. Понимаете?
7: Вот вы упомянули. Вот
8: так и тут получается. Мы можем.
7: Вот. Семен, вы упомянули промежуточные выборы в ноябре. И сегодня на пресс-конференции в Швейцарии Джей Ди Венс как раз отвечал на вопросы журналистов. Прозвучал интересный вопрос о 60 днях на технические переговоры по ядерной программе. И вопрос звучал так: как это быстро действительно будет проходить, и будет ли результат уже к промежуточным выборам, и повлияет ли этот результат на сами выборы? Я хочу этот вопрос переадресовать вам. Понятно, что Джей Ди Венс очень позитивно на это все смотрит, но а вы как считаете, действительно ли будет какой-то прогресс до ноября, и повлияет ли он на выборы?
8: Вы знаете, прежде всего, я вообще не понимаю, почему 60 дней? Почему переговоры должны вестись 60 дней? Почему не 6 дней? Ну ладно, не 60 часов, но 6 дней. Неужели мало для того, чтобы вести переговоры, если обе стороны действительно хотят договориться? Если же эти переговоры используются для затяжки времени и так далее, и так далее, что постоянно и бывает вообще во многих случаях в переговорах, то зачем же мы идем на поводу у Ирана? Мы же говорим, что мы его победили, там все, должна быть капитуляция. Это же слова Трампа, чтобы нас устроить только безоговорочная капитуляция Ирана. Ну все, он эти слова уже забыл. Вот это все повлияет на выборы эти переговоры? Я думаю, что какое-то влияние окажут, но насколько оно будет существенно, заранее сказать нельзя. Цены на бензин имеют, наверное, более существенное влияние. Но еще главное влияние, которое сейчас мы видим, это та просто совершенно невероятная болтовня, ложь, которая распространяется по всем каналам, так сказать, вот, интервидения там и так далее. Понимаете, ничему нельзя верить. Люди, которые внимательно следят за этими делами, они, в общем, легко отделяют одно от другого. Но обычный человек, который занят своей работой, своей семьей, своими не очень интересуется, так сказать, международной политикой и так далее, он судит о том, что идет к лучшему или к худшему, потому что он видит в супермаркете и на бензоколонке. Вот, это, так сказать, а весь этот наплыв всякой лжеинформации, он тоже может повлиять на то, что если людям внушают, что Трамп во всем виноват, то естественно, что он, какая-то часть будет этому верить, и он потеряет голоса. Если преобладать будет наплыв такой информации о том, что вот это Трамп, он, значит, патриот, он защищает Америку, он нам обеспечивает светлое будущее, а вот эти все враги нас уничтожают, так сказать, то это может и других. И в разных штатах, в разных избирательных округах все это влияет по-разному. Поэтому, так сказать, тут что-то очень трудно предсказывать. Мы знаем, что на прошлых выборах победил

0: на этих переговорах. Это очень важный пункт для Америки. И иранская сторона это понимает. Поэтому, так сказать, очень трудно все это предсказать.
1: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает.
3: Радио. Дэвид Зон Радио.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит». По пятницам с 4 до 5.
2: Дейзу Радио. Потому что хорошо.
3: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала «RTN». Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, еще несколько слов об Израиле. Великий союзник, как говорит Дональд Трамп, которого даже не позвали за стол переговоров. Насколько глубоко это поменяло отношения Соединенных Штатов и Израиля за последнюю неделю?
4: Я думаю, что существенно повлияло на

0: международных отношениях. Насколько я знаю, вот в Израиле там же тоже приближаются выборы. И там вот партия Ликуд, которую возглавляет Нетаньяху, она приняла такое принципиальное решение, что в своей агитационной работе, так сказать, пропаганде, привлечении избирателей, они перестают упоминать о том, что Нетаньяху и Трамп большие друзья, и что вот у Нетаньяху хорошие отношения с американским президентом, и это дает Израилю такие-то преимущества. Вот они решили, что это, что об этом говорить не надо, потому что если об этом говорить, это приведет к обратным результатам. Вот, так сказать, один из моментов. Второй момент, который вы совершенно правильно отметили, вот что это за у нас переговоры, в которых участвует почему-то Катар, почему-то в них участвует Пакистан, но в них не участвует Израиль, который является главной, так сказать, целью, который по идеологии Ирана, по их пропаганде, по их, так сказать, основной сути. И мы знаем, что Израиль для них это малый сатана, а Америка большой сатана. И вот, так сказать, ну а все, Израиль не нужен. Теперь эти прокси в Ливане, они требуют, чтобы Израиль вышел из Ливана. Которые самые. Почему на переговорах Соединенных Штатов с Ираном относительно этих атомных, так сказать, обогащения урана и так далее, этих вещей, должен вообще фигурировать какой-то Ливан? Почему там должен фигурировать Ливан? Почему там, почему условием достижения соглашения Иран может ставить присутствие израильских войск на маленькой территории, которая, чтобы обезопасить удары по своей территории? Израиль не хочет завоевывать ничего и присоединять себе к их территории Ливана. Израиль там находится, потому что если там не быть, то там будет Хезболла, и она будет бить через границу по израильским поселениям. В Израиле десятки тысяч, а может быть и больше беженцев из северных районов, которые не могут там работать, не могут жить, не могут, так сказать, растить детей в школу. Они должны были покинуть свое жилье и живут где-то, значит, в других районах. И это, так сказать, нормально, и эти вопросы не обсуждаются. Понимаете, вот такая вещь. Еще есть деталь, которая мне стала известна недавно. Знаете, есть такая организация «Врачи без границ». Вот эта организация «Врачи без границ» такая очень респектабельная, такая международная организация, которая лечит людей, так сказать, ну, там, бедных, там, по всему миру и так далее. Так вот, в Газе эта организация имеет очень большое присутствие. И когда Израиль затребовал, чтобы они представили список своих членов, потому что то они отказались, и Израиль потребовал, чтобы они удалились из Газы. Сейчас там идут по этому поводу какие-то переговоры. Эта организация «Врачи без границ», они лечат, они принимают роды, наполовину или на две трети состоит из тех же хамасовцев, сторонников Хамаса. Поэтому они не могут назвать эти списки, потому что в Израиле это, так сказать, известно. Понимаете? Значит, и они распространяют всякие легенды о том, что вот Израиль убил столько детей, понимаете, значит, возрождает тот же кровавый навет, понимаете? Детей Израиль убивает в Хамасе, это то есть в Газе. Это не Хамас, который подставляет этих детей в качестве живого щита. А Израиль виноват в том, что они подставляют детей, и они гибнут. И это, то, что это говорят хамасовцы, то, что это говорят, так сказать, это понятно. Но когда такого рода информация исходит из организации, так сказать, «Врачи без границ», то понятно, что надо выяснить, кто и почему это делает. Вот это, так что, понимаете, все это не касается сейчас ни Соединенных Штатов, ни этой самой переговоров с Ираном. У нас доска, да, большая, важная цель – не дать Ирану овладеть атомным оружием. Но так делайте это, сделайте это. Это не путем переговоров. Есть один простой способ, да, очень тяжелый, и возможно, что это самое, надо свергнуть режим насилия, который захватил эту страну замечательную, так сказать, 50 лет назад, ну, 47, так сказать, если точно, и с тех пор является, так сказать, главным очагом всех ужасов, которые происходят на Ближнем Востоке. Теперь, да, интересно. Нет, мы не можем запретить Ирану иметь ракетное оружие, потому что у Саудовской Аравии есть ракетное оружие. Понимаете? Вот такая логика. Ракетное оружие мы разрешаем, а вот, так сказать, уран мы не разрешаем. Ну, так он и говорит, этот самый их президент, вы знаете точно, как его зовут, я могу ошибиться в произношении.
1: Вы знаете, я думаю, что уже разрешили бы ядерное, просто это дело уже, ну, чести, что ли, да, Дональд Трамп же отменил это ядерное соглашение Обамы, и просто теперь разрешить вот так на словах вместе с ракетными боеголовками иметь еще и ядерную доставку, то было бы, ну, просто мир не поймет. Что касается Нетаньяху, я хочу еще раз вернуться к нему. Он молчит. Было, да, заявление, но оно было такое слабое, и практически его не видно. Нетаньяху молчит, а за него говорит сам Дональд Трамп. Трамп говорит, вот, Нетаньяху, он абсолютно согласен со всем, и все такое. Как по-вашему, это сознательная тактика премьер-министра Израиля, или ему просто нечего в данном случае возразить?
0: Нет, ну, на самом деле, насколько я знаю, просочилась печать, опять же, стопроцентной достоверности нет, что Трамп очень сердито говорил с Нетаньяху и говорил, что он с ума сошел, почему он продолжает в Ливане бороться, надо же все прекратить и так далее. И Нетаньяху на это не согласился. Я не знаю каких-то действительно громких заявлений. Нетаньяху пока не делал, но переговоры у них, так сказать, идут, прямые или косвенные. И он занимает позицию, так сказать, что Израиль он должен защищать всеми средствами. Нравится, я знаю, что было такое заявление Нетаньяху, оно было пару дней назад, о том, что если у нас не будет союзников, значит, мы будем бороться одни. Израиль будет бороться одни. Но Израиль от своих, так сказать, от своих принципов не отступит. Израиль борется за выживание, и от этого он не отступит. Вот, так сказать, так что расхождения между ними достаточно сейчас, ну, проявились. И какие это будет, приведет к последствиям, я думаю, что Трамп еще переменит 10 раз свою позицию, потому что он и меняет их каждый день.
1: С точки зрения, ну, вот долгосрочной какой-то перспективы, как по-вашему, для Израиля что страшнее? Это сам иранский режим, который выстоял после этой войны, или потеря статуса партнера Вашингтона?
0: Нет, я думаю, что Израилю нужна сила. Кстати говоря, было еще такое заявление Нетаньяху, которое повергло здесь в Америке очень многих, если не в состоянии шока, то близко к нему. Когда он сказал, что мы отказываемся, нам не нужна американская помощь. Нам нужно партнерство на равных. И все это, потому что все эти самые, вот Израиль, мы столько даем оружия того, сего, пятого, десятого. Натаньяху объяснил, что Израиль дает Америке не меньше, чем получает от нее. И надо это все должно быть сотрудничество. То, что оружие, которое Америка поставляет Израилю, разработано на том, так сказать, идеях и экспериментах и материалах, которые поставили Америке израильские ученые, израильские научные учреждения. Поэтому надо установить в этом плане, как говорится, такой паритет. Поэтому Израиль не хочет, так сказать, зависеть от Соединенных Штатов. Он рад дружить с Америкой, но зависеть от нее он не хочет, и Нетаньяху об этом совершенно четко заявил.
1: Есть еще несколько тем. Я, наверное, хотел бы поговорить с вами об Украине, потому что в последние недели в связи, конечно, со сделкой США и Ирана мы в стороне оставляем Украину, но там есть хорошие новости. Они заключаются в том, что, во-первых, у Владимира Зеленского появились карты на руках, которые все требовал Дональд Трамп, и карты эти хорошие в виде разработки дронов и эксплуатации этих дронов по территории России, по нефтеперерабатывающим объектам, в том числе за 2000 километров, а Зеленский анонсировал уже и за 3000 километров. И это повлияло на саму войну, в частности, в Крыму, если вы знаете, в оккупированном России Крыму, полностью остановили продажу бензина гражданскому населению на фоне этих украинских ударов по топливной инфраструктуре. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов написал в соцсетях, что местные заправки прекращают любые продажи негосударственным компаниям и частным лицам на неопределенный срок. А до этого, начиная с мая, власти уже ограничили продажу бензина 20 литрами на машину в неделю по предоплаченным талонам. И эти талоны разбирали, как вы понимаете, мгновенно. Люди часами стояли в очередях. И для застрявших на полуострове туристов открыли власти горячую линию. Вот таким образом помогают. Но еще один интересный момент произошел с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который на прошлой неделе дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» из Саудовской Аравии. И это было необычное, нетипичное интервью. Вы знаете, в нем прозвучали и извинения со стороны Лукашенко за заранее сказанные слова в сторону Зеленского, чего аналитики не могут припомнить за все время правления Лукашенко, и обещание не вступать в войну, и даже признание, что перед войсками Украины страна как на ладони, он сказал, это цитата. При этом я должен от себя добавить, что журналист Дмитрий Гордон в выходные сказал, у него есть информация о том, что, значит, Путина скоро не будет. Вот все опять повторяется, знаете, как 4,5 года назад. И Лукашенко, мол, тоже уже знает об этом, и поэтому изменил свою тактику и даже извинился перед Зеленским. Семен, как вы наблюдаете за всем, что происходит в войне России против Украины? Можно ли действительно сказать, что Лукашенко пытается поменять свою позицию?
0: Ну, я думаю, что Лукашенко, так сказать, практически уже говорит, во всяком случае, что он меняет свою позицию. Сколь это искренне покажет будущее, но он это говорит и, конечно, говорит неспроста. О том, что Путин уже, так сказать, давно лежит в мертвой холодильнике и так далее, это все сказки мы слышали все эти годы. Это, конечно, так сказать, опять же, полная, так сказать, ну, с моей точки зрения, чепуха. Но то, что позиции Путина в стране пошатнулись, это, безусловно, так. Вообще, вот все, что вы сказали, происходит в Крыму. Кошмар в этом году. Ведь, понимаете, значительная часть населения Крыма, особенно южного побережья, она же жила за счет курортников, которые туда приезжали. Так вот, в этом году курортников там практически нет. Те, кто приехал, теперь не знают, как оттуда выбраться. Вот. Это не только самих курортников касается, но и тех местных жителей, которые сдают им жилье, которые работают там в пищевой, другой промышленности, чтобы их там кормить, ублажать и так далее. Это все очень тяжелая ситуация сейчас в Крыму. Что касается вот этих самых карт, которых нет у Зеленского, а теперь они появились, это совершенно правильно. Вы отметили, и надо сказать, что вот есть такой аналог, я хочу провести. Когда Путин приехал на Аляску, и с Трампом у них там была такая, так сказать, замечательная встреча, и дорожка, и так далее. Они там, вот видите ли, договорились, говорят о мире. О том, как вот привести к миру вот эту украинскую войну. О чем они тогда забыли, это пригласить туда представителей Украины. Так тоже это все повторяет то, что сейчас они, значит, ведут переговоры с Ираном, забыв пригласить туда представителей Израиля. Вот, это все такая аналогия, потому что Трамп, он, значит, играет в карты. У него полно козырей, и если у противника или, так сказать, партнера тоже есть козыри, то он с этим считается. А если нет козырей, так что с ним вообще считаться? Так было с Украиной, мы знаем, к чему привело это его заявление, что он за 24 часа остановит эту войну, прекратит ее. Понимаете, он, оказывается, хотел ее прекратить ценой капитуляции Украины. Вот так это выяснилось, да? А Украина почему-то, не имея козырей, почему-то отказалась капитулировать. Вот какая странная эта Украина. Вот отказалась капитулировать тебе, а теперь у нее и козыри есть. Так может, что-то надо вообще пересмотреть в этом деле. Я думаю, что что-то и пересматривается. На последнем заседании вот этой представителей семерки, как доходят до нас сведения, Трамп свою позицию по отношению к Украине, так сказать, ну, мягко говоря, смягчил. Вот. Потому что вся Европа оказывается на стороне Украины. Она не хочет иметь прямого сближения с Путиным. Что касается путинской стороны, так сказать, руководства, тот самый Лавров, он заявляет, что мы вообще не с Украиной, мы воюем с Европой. А вот, так сказать, как тут быть Трампу? Вот он хочет, и кое-что сделал, надо дать ему должное, для того, чтобы страны НАТО, европейские, не отсиживались под американским зонтиком, а пытались сами тоже, так сказать, развивать свою военную промышленность и войска и так далее. И они это делают. Не мытьем, а катанием он их к этому принудил. Но теперь он должен уже считаться с ними, поскольку они теперь тоже стали иметь кое-какие козыри. Вот идут такие очень такие интересные, я бы сказал, игры, за которыми интересно следить.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был журналист, писатель, историк Семен Резник. Сейчас небольшой перерыв, после которого мы встретимся с вами в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
2: Thank you. вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвидзон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидзон Радио.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Вице-президент Диджей Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф после ночных дискуссий при посредничестве Пакистана и Катара подписали 60-дневную дорожную карту на пути к прочному миру. Дипломаты сообщают о прогрессе по двум стратегическим узлам – обеспечению безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе и соблюдению перемирия на границе Израиля с группировкой «Хизбалла». Премьер-министр Израиля Нетаньяху выступил с заявлением, подтвердив, что Израиль сделает все необходимое для ликвидации ядерной угрозы Ирана, независимо от рамок швейцарского соглашения. Министерство войны подтвердило передислокацию стратегических сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все 6 мобильных пусковых установок американской системы противоракетной обороны ТААТ сегодня окончательно возвращены на свою постоянную базу к юго-востоку от Сеула. В акватории Тихого океана стартовали масштабные двухнедельные учения «Доблестный щит». В маневрах задействованы ударная группа авианосца «Джордж Вашингтон» и корабли морских сил самообороны Японии. Учения охватывают воздушные морские зоны вокруг Гуама и северных Марианских островов с участием всех 6 родов войск США. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии после заявлений Трампа. Трамп и Джорджа Мелони заочно поссорились сразу после саммита «Большой семерки». В Лос-Анджелесе из-за пожара на морозильном складе объявлен режим ЧС. Бесплатная FIFA-арена в Центральном парке рядом с рестораном «Tavern of the Green» будет работать до 18 июля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди, относительная влажность воздуха 78%, 72% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахам Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прахин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 2937 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
2: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
11: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. О том, что размер имеет значение, Сотбис красиво напомнили во время проведения аукциона «Magnificent Jewels». Название говорит само за себя. Лотами на подобных торгах становятся либо украшения с исторически значимым провинансом, либо поражающие воображение размером и частотой. Именно второй вариант наделал одинаково много шума как в профессиональных, так и в любительских кругах. Действительно, не нужно уметь обращаться с ювелирной лупой, чтобы понять, что экземпляр весом 62 карата, помимо внушительного размера, наделен и удивительными характеристиками. Как правило, в крупных камнях чаще встречаются дефекты, напрямую влияющие на их стоимость, но не в случае этой драгоценной груши. Единственная претензия, которую предъявляют бриллианту, это выбор украшения, которым он стал. По мнению пользователей, гораздо лучше настолько крупный экземпляр смотрелся бы в качестве подвески или центральной части короны. Впрочем, кто знает, возможно, новый хозяин камня уже придумал для него совершенно другой дизайн. Долгое время крупнейшим в мире считался прозрачный бесцветный бриллиант – звезда Африки с массой более 530 карат, считающийся бесценным. Он украшает королевский скипетр Великобритании и хранится в лондонском Тауэре. До обработки масса алмаза составляла 3106 карат. Его нашли в Южной Африке в 1905 году и назвали Кулинан в честь владельца шахты Томаса Кулинана. При обработке его раскололи более чем на 100 частей. В последнее время покупатели ювелирных украшений все чаще предпочитают искусственные бриллианты настоящим. Они стоят дешевле, их производство безупречно с этической точки зрения. Бриллианты, выращенные в искусственной среде, это одна из тех разрушительных технологий, которая в ближайшие 10-15 лет необратимо повлияет на индустрию добычи алмазов, говорится в исследовании City Research. Bloomberg приводит пример искусственно выращенного бриллианта огранки «Груша» весом 2 карата канаречного цвета, который обошелся владельцу, генеральному директору одной из консалтинговых фирм Лос-Анджелеса, в 22 тысячи долларов. При этом камень ничем не отличался от своего натурального собрата, который стоит минимум в 3 раза дороже. Сегодня на рынке драгоценных камней, где особенно ценятся цветные бриллианты насыщенных оттенков, стоимость желтого бриллианта весом в 1 карат достигает 35 тысяч. Важно и то, что кристалл, выращенный в лаборатории, сохраняет все физические и химические свойства природного алмаза, в отличие от фианита, который лишь имитирует его. Для производства искусственных алмазов графит помещают в огромную печь размером с комнату, наполненную метаном, раскаленным до состояния плазмы. В результате образуются алмазные кристаллы, которые постепенно увеличиваются в размере. Процесс занимает до 10 недель. За последние годы технология синтеза была настолько усовершенствована, что специалисту не удастся отличить искусственный камень от природного невооруженным глазом. При этом лабораторные бриллианты никак не назовешь кровавыми, а ведь именно так часто говорят в отношении настоящих алмазов. Например, журнал «Тайм» в своем последнем номере вынес это определение прямо на обложку, анонсируя репортаж о том, какие нравы царят на алмазных шахтах в Конго. Использование детского труда, постоянный бандитский передел рынка. В исследовании отмечается, что представители добывающего бизнеса, хоть и признают высокое качество искусственных алмазов, все же надеются, что покупатели считают их ненастоящими и неправильными. Это подтверждает официальное заявление крупнейшего производителя алмазов в мире компании «De Beers». Ценность бриллианта неразрывно связана с историей происхождения и формирования каждого конкретного камня с его эмоциональной нагрузкой, чего начисто лишены бриллианты, выращенные в пробирке. Но, похоже, не все покупатели разделяют это мнение. По данным голландской консалтинговой компании, лишь 45% американцев в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают натуральные необработанные бриллианты. Остальные готовы платить меньше и носить красивые, пусть и не настоящие камни. В результате доля искусственных алмазов на рынке, хоть и невелика, но постоянно растет. Натуральных алмазов в мире сейчас добывается около 145 миллионов каратов в год. Но эта цифра постоянно снижается, а цены на них падают. Та же De Beers недавно объявила о снижении цен на алмазы на 9%. Другие производители алмазов также пересматривают цены и объемы поставок. Главная причина – уменьшение продаж ювелирных изделий по всему миру. Иными словами, в судьбе бриллиантов сейчас наступил не самый блестящий период. Одной из основных причин глобальных проблем стал кризис, обусловленный переизбытком запасов алмазов. У трейдеров скопилось излишнее сырье, а предложение бриллиантов превысило спрос. Один из аналитиков, Пол Зимниски, подчеркнул, что такая перенасыщенность привела к слабым продажам. Тем не менее, рынок к концу года медленно, но выправляется. Крупнейшим алмазодобывающим игрокам ничего другого не оставалось, как сократить продажи сырья, чтобы создать необходимый дефицит товаров и способствовать сведению к нулю избыточного предложения. И вишенка на торте. Прямо на наших глазах рождается новая рыночная история. Мы можем наблюдать выход в свет выращенных бриллиантов. Для продвижения своего продукта маркетологи используют агрессивные способы. Представители выращенных бриллиантов взяли на вооружение популярный тренд и стали называть свой товар «эко-бриллиантами», настраивая публику против природных камней. Хотя такая игра может обернуться против тех, кто ее начал. Если рухнет спрос на натуральный продукт, то пострадает и его синтетический аналог. Поэтому в будущем наилучший выход при позиционировании таких собратьев – это стратегия уживаться мирно и вместе. Наивно полагать, что интерес к новым камням как к стекляшкам утихнет, доля занимаемого ими рынка будет только увеличиваться. До 2000-х годов De Beers вливала до 200 миллионов долларов в год, чтобы продвигать бриллиант в качестве товарной категории. Старания не прошли даром. Необходимость дарить бриллианты записана у многих на подкорке. Миллениалы не любят украшения так, как их предшественники. Молодые часто готовы довольствоваться с точки зрения драгоценности малым. Их больше, чем устраивают умные часы, например. Поэтому перед всей отраслью стоит непростая задача по продвижению ювелирных украшений в качестве интересного, а возможно и интеллектуального продукта среди не только миллениалов, но и их уже подрастающих детей. Сферу бриллиантов лихорадит от экономических кризисов, давления выращенных собратьев и безразличия молодежи. Рынок камней во многом зависит от результатов продаж в предпраздничный период. У трейдеров есть надежды, что спрос подрастет и уровень запасов приблизится к балансу. Но для устойчивого развития нужны глубинные изменения и стабильность. А, как правило, быстро это не происходит. Алмаз известен благодаря своей твердости, именно твердости, а не прочности. Алмаз можно оцарапать только алмазом, но при этом можно сжечь или разбить. Поэтому камень долгое время не могли обрабатывать. Технология огранки алмазов была открыта только в 15 веке индийскими ювелирами. Они дробили мелкие алмазы в порошок, а потом наносили его на вращающийся шлифовальный диск. Так кристаллы алмаза получали грани, в которых преломлялся свет. Красота и качество бриллианта описываются с помощью четырех характеристик – цвета, чистоты, огранки и каратности. Все они регламентируются сертификатами разных лабораторий. Самые доступные из цветных бриллиантов – желтые. Затем идут розовые, зеленые и голубые. Красные – большая редкость. Цена за карат даже для камня размером со спичечную головку колеблется в районе миллиона долларов. А черные бриллианты – маркетинговая уловка. Камней такого цвета в высоком качестве просто не существует. Они интересно работают как вспомогательные камни в контрасте с другими, но собственной ценности у них нет. Стараясь минимизировать отходы и учитывая чистоту сырья, специалисты выбирают форму огранки. Самая популярная – круглая. Но также бывают формы маркиз в форме лодочки, овал, груша, принцесса, сердце. Выбор типа огранки не сказывается на красоте бриллианта, но немного отражается на его стоимости. Чем больше бриллиант, тем он дороже. Каратами в древности называли зерна распространенного на востоке дерева. Ими местные торговцы самоцветами пользовались для взвешивания товара. В случае с бриллиантами прежде всего стоит опираться не на моду, а на личный вкус.

Многие великие фокусы остаются неразгаданными по сей день, но ряд грандиозных трюков удалось скрыть. Подробности прямо сейчас. Каждый иллюзионист мечтает пройти по воде. Благодаря развитию технологий фокус стал осуществим. В числе первых его продемонстрировал миру британский иллюзионист Стив Фрейн. Да как эффектно продемонстрировал, прошел не по какой-нибудь воде, а по самой Темзе. Специалисты высказывают мнение, что секрет фокуса в массивной, нетонущей платформе, которая заранее была поставлена на якорь у набережной, а ларчик просто открывался. Этот номер попал в книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная иллюзия. В 1983 году Дэвид Копперфилд заставил испариться символ американской свободы и демократии. Все происходило на глазах у зрителей. Между ними и статуей установили две опорные вышки, по которым по команде мага поднялся огромный занавес. Менее чем через минуту полотно упало. Статуи на месте не оказалось. Номер транслировали в прямом эфире. Одна из камер находилась на борту вертолета. Она показала, как опустевшую площадку пересекают лучи прожекторов. Насладившись триумфом, Копперфилд вернул статую на место, тоже за занавесом. Неверящие в чудо утверждают, что платформа со зрителями медленно и незаметно вращалась. В нужный момент скульптура оказалась закрыта от публики вышкой. Другие версии связаны с грамотной подсветкой и даже с мистификацией при помощи видеосъемки. К слову, с тех пор на свободу больше никто не посягал. Фокус метаморфозы приобрел статус легендарного. Особенно отличились в деле усовершенствования метаморфоз Джонатан и Шарлотта Пендрагон. Они так набили руку и другие части тела, что кульминацию проворачивали за рекордные 2 секунды. На самом деле мешок не так прост, как кажется. Мы никогда не видим его дна. Оно все время скрыто от нас сундуком. Поэтому, даже несмотря на то, что Шарлотта честно прячет мужа в мешке и завязывает его сверху, Джонатан всегда может выбраться через дырявый низ мешка. Джонатан, уже выбравшийся из мешка, отодвигает крышку. Шарлотта не падает, потому что боковые стенки, на которых она стоит, неподвижны. Джонатан привстает на крышке ящика и берет из рук Шарлотты ткань. Передав эстафету, девушка запрыгивает в сундук и захлопывает крышку. В этот же момент Джонатан откидывает ткань и предстает перед публикой. Пока он раскланивается, его жена успевает сорвать с себя верхний купальник, под которым скрывается другой, контрастного цвета. Осталось лишь залезть в мешок, что Шарлотта успешно и делает. Тем временем Джонатан демонстративно вынимает саблю и отпирает бесполезный замок. Развязывает мешок, и вот неожиданность, в мешке оказывается его жена в купальнике другого цвета. Примерно по такой схеме всегда и выполняются метаморфозы. Вообще, иллюзионисты очень не любят, если их фокусы раскрываются. Когда в 1997 году вышла первая передача из серии «Тайны великих магов», профсоюзы фокусников по всему миру забили тревогу. Это не помогло. Ведущий программы Вэл Валентино пояснил, что раскрывает фокусы, дабы его коллеги придумывали новые. А еще иллюзионисты очень любят ходить по судам и выяснять, кто первым придумал вытаскивать кролика из шляпы. Но мы отвлеклись. Номер «Сожжение женщины» достался Эмили Кио по наследству и стал его фирменным трюком. Перед сожжением ассистентка делала круг по арене, чтобы все увидели, что она настоящая. Затем сходила на платформу. Вокруг нее поднималась железная клетка, обтянутая бумагой, которая вспыхивала, когда униформисты подносили к ней факелы. Все сгорало за несколько секунд. На платформе внутри клетки никого не оставалось. Ни одна из версий секрета фокуса, предложенного коллегами по цеху и дотошными зрителями, не была безупречной. Поэтому приходится верить тому, как объяснял сам создатель иллюзии. Мол, у него достаточно женщин, чтобы каждый вечер сжигать по одной. Верим? Представьте, что вы неожиданно встречаете человека, выглядящего точно так же, как вы, в буквальном смысле свою копию. А затем узнаете, что есть еще один похожий человек, и вас оказывается трое.
Подобное кажется маловероятным, но именно это случилось с Робертом Шафраном. В 1980 году 19-летний Роберт, или просто Бабби Шафран, перед началом учебного года приехал в колледж в Нью-Йорке. Он волновался, потому что никого не знал, и ему только предстояло заселиться в общежитие и познакомиться с одногруппниками. Припарковавшись у кампуса, Роберт вышел из машины и затерялся в толпе студентов. К его удивлению, незнакомцы оказались очень приветливыми. Они радостно здоровались с ним и спрашивали, как он провел лето. Многие пожимали Роберту руку, а одна девушка и вовсе поцеловала его в губы. Когда Шафран шел по коридору, кто-то окликнул его: «Эй, Эдди, рад тебя видеть, как дела?» Затем еще несколько студентов назвали его «Эдди». Роберт удивился, но не придал этому особого значения, подумав, что его просто с кем-то перепутали, и зашел в свою комнату. Буквально через минуту в дверь постучали. Шафран решил, что это очередной знакомый некоего Эдди, и обернулся. В дверях стоял парень, который буквально опешил, когда увидел лицо Роберта. «Тебя усыновили?» – спросил он. «У тебя день рождения 12 июля?» – не унимался незнакомец. «Да, 12 июля 1961 года. А в чем дело?» – поинтересовался Роберт. «У тебя есть брат-близнец!» – крикнул студент. Молодые люди выбежали из комнаты и направились к телефонной будке. По дороге новый знакомый Роберта, который представился Майклом Домницем, объяснил, что в прошлом году учился в колледже вместе с Эдвардом Галлантом. Но тот решил оставить учебу и не возвращаться. В будке Домниц от волнения не мог всунуть в аппарат монетку. Когда звонок был оплачен, в телефоне раздались гудки. «Эдди, это ты?» «Ты не поверишь. Рядом со мной твой брат-близнец», — ответил Домниц. Роберт признался, что голос был очень сильно похож на его. Жутко волнуюсь, уточнил у Эдди, когда тот родился, и сказал,

Соседи спали, и лишь в некоторых домах горел свет, в том числе в доме Эдди. Выйдя из машины, новые знакомые направились к двери. Как вспоминает Роберт, он очень волновался. Как только он собрался постучать в дверь, она открылась, и на пороге он увидел своего двойника. Братья будто смотрели в зеркало, насколько они были похожи. Они совпадали даже в манере говорить и двигаться. Репортер и редактор газеты «Ньюздей» в период с 1969 по 2004 год Гавард Шнайдер вспоминает, как ему позвонили и сообщили о невероятной истории двух близнецов, которые не знали о существовании друг друга. Сначала Шнайдер подумал, что это утка, но решил отправить корреспондента в Нью-Йорк, чтобы тот проверил, действительно ли то, о чем ему рассказывали, правда. Когда коллега-мужчина добрался до колледжа, в котором учился Роберт, он познакомился с близнецами и подтвердил правдивость истории. Тогда редакция сразу же взялась за подготовку материала, и вскоре Роберт и Эдди красовались на обложке газеты. Другие издания перепечатали текст, и он разошелся большим тиражом. Один из экземпляров без фотографии попал в руки Эллен Сервоне. Она ехала в метро и читала про разлученных при рождении близнецов, которые случайно обрели друг друга. Женщина вспоминает, что ее поразила эта история, но поскольку в выпуске не было фото, она могла только воображать, как выглядели молодые люди. В тот вечер Сервона пришла домой и уже легла спать, когда к ней в комнату зашла ее мать с газетой в руках. Она разбудила дочь и показала ей фотографии близнецов. «Это что, Дэвид Келман?» – спросила Эллен, глядя на Роберта и Эдди. «Нет». «Но присмотрись к рукам этих ребят», — ответила ее мать. «Это просто невероятно», — воскликнула Сервона в ответ. Женщина осознала, что ее друг Дэвид выглядит точно так же, как молодые люди, смотрящие на нее с первой полосы свежего номера. Похожая история случилась и с другим приятелем Дэвида, Аланом Лучем. Мужчина наткнулся на фотографию Роберта и Эдди в «Нью-Йорк-Пост». При первой же встрече Алан показал газету Дэвиду. Когда тот понял, что двое на фото его копии, он схватил газету и примчался домой, чтобы показать ее матери. Когда он зашел на кухню, та уже держала в руках этот выпуск. Вскоре тройняшки встретились в доме тети Дэвида, Хейди Пейдж. Она вспоминает, как через мгновение после знакомства молодые люди валялись на полу и дурачились. История о тройняшках разлетелась по всему миру. Все каналы приглашали их на шоу, чтобы взять интервью. Каждый раз выяснялось, как много общего у братьев, вплоть до того, что они курили сигареты одной и той же марки, влюблялись в женщин одного типа и носили схожие вещи. Поразительным оказалось и то, что в приемной семье у каждого из молодых людей были сестры одного возраста. При этом их семьи сильно отличались. Дэвида усыновила пара, принадлежавшая к рабочему классу. Родители Бабби жили в престижном районе, его отец работал врачом, а мать – адвокатом. Родители Эдди принадлежали к среднему классу. Чтобы найти ответы на вопросы, родители братьев решили вшестером приехать в агентство по усыновлению Луизы Вайс и узнать, почему младенцев было решено разлучить. Сотрудники агентства объяснили, что найти семьи трем детям одновременно трудно, и чтобы увеличить шансы каждого из мальчиков на усыновление, их решили пристраивать по отдельности. Пока родители разбирались, почему их сыновей разлучили, те полностью погрузились в беззаботную жизнь. Роберт, Дэвид и Эдди сняли квартиру в Нью-Йорке. Они постоянно веселились, ходили на вечеринки и наслаждались вниманием. Газеты продолжали писать о них. Люди на улицах их узнавали и фотографировались. Братья все делали вместе. Работали, гуляли, ходили на свидания и даже спали в одной большой кровати. Однажды Эдди пришлось удалять аппендицит, но у него не было страховки, и он зарегистрировался под именем Роберта. Врачи ничего не заметили и сделали операцию. Решив воспользоваться своей популярностью в благих целях, братья открыли ресторан «Тройняшки». За первый год работы заведения они заработали 9 миллионов долларов. Спустя время заядлые холостяки остепенились. Они встретили девушек и женились. Последним под венец пошел Эдди. Долгожданное знакомство с родной матерью произошло в одном из баров. Как вспоминает Дэвид, женщина много пила. Она рассказала, как в далеком 61-м году, будучи совсем юной, родила тройняшек. Мать братьев забеременела на выпускном. Она не была готова к материнству и сразу отказалась от детей. И те были переданы в агентство по усыновлению. В середине 90-х писатель, журналист и сценарист Лоуренс Райт работал над статьей для «Нью-Йорк Мэгазин» о близнецах, разлученных в детстве. Мужчину интересовало, каково это – случайно встретить точности похожего на себя человека, о существовании которого ты никогда не знал. В процессе работы над материалом он наткнулся на статью о секретном исследовании, в рамках которого близнецов разделяли в младенчестве ради научного эксперимента. И все разлученные дети были из одного агентства по усыновлению – агентства Луизы Вайс.
Райт связался с Эдди и рассказал ему об эксперименте. Когда первый шок прошел, братья вспомнили, что еще в детстве с ними происходили странные вещи. К ним домой

0: регулярно приходили люди, которые проводили психологические тесты, задавали разные вопросы и снимали это интервью на камеру. Оказалось, при усыновлении родители предупредили, что раз в месяц к ним будут приходить психологи, чтобы проверять состояние детей после того, как они попали в семью. Сотрудники агентства пояснили, что исследуют особенности поведения усыновленных детей. Автором эксперимента был доктор Петер Нойбауэр, психиатр, ученик дочери Фрейда. Врач изучал детскую психологию в целом и психологию близнецов в частности. Исследуя близнецов и тройняшек, которые воспитывались в разных семьях, ученые во главе с Нойбауэром хотели выяснить, как окружающая среда влияет на формирование характера, какие черты переходят по наследству, а какие человек приобретает в течение жизни. Главный вопрос исследования – что определяет наше поведение, природа или воспитание? В 2018 году про братьев сняли документальный фильм. После его выхода люди, которых в детстве усыновили через агентство Lazy Vice, стали искать друг друга. Сейчас живы двое из братьев – Роберт Шафран и Дэвид Келман. Третий, Эдвард Галланд, страдал от биполярного расстройства и покончил с собой в 1995 году. У него остались жена и дочь. После смерти Эдди Роберт и Дэвид отдалились друг от друга, но их сблизили съемки фильма. Они общаются, но живут и работают в разных городах.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Завтра пройдут внутрипартийные праймериз Демократической партии. Главной интригой выборов стала масштабная кампания, возглавляемая мэром Нью-Йорка Зораном Мамдани. Эксперты сходятся во мнении, если кандидаты Мамдани одержат верх, социалисты закрепятся как доминирующая фракция мегаполиса, а сам Мамдани получит статус главного политического делателя королей в штате. Полиция Нью-Йорка официально установила личность мужчины, трагически погибшего во время концерта группы «Гус» в Мэдисон-сквер-гарден. Погибшим оказался 51-летний Пол Крюкер из штата Коннектикут, приехавший на шоу вместе с супругой. Инцидент произошел в субботу вечером. Мужчина упал с высоты 300-го верхнего уровня арены на глазах у сотен зрителей. Группа «Гус» и руководство Мэдисон-сквер-гарден выразили глубокие соболезнования семье погибшего. В Палате представителей республиканское большинство выносит на голосование резонансный законопроект конгрессмена-республиканца Райли Мура о защите конфиденциальности покупок. Инициатива вводит жесткий общенациональный запрет на использование банками и платежными системами специальных кодов категории продавцов для отслеживания и маркировки покупок огнестрельного оружия и боеприпасов. Ранее штаты Нью-Йорк и Калифорния обязали финансовые институты внедрить эти коды для выявления подозрительно крупных транзакций. Республиканцы утверждают, что это нарушает вторую поправку и ведет к незаконной слежке. Новый федеральный закон Мура призван полностью обнулить региональные ограничения Нью-Йорка и Калифорнии.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
10: адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
15: Nature

0: купили этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. I wanna be kissed by you, just you,
4: nobody else but you. Мэрилин Монро ушла из жизни 60 лет назад, но до сих пор продолжает быть одной из самых обсуждаемых и таинственных фигур в Голливуде. Звезды не перестают обращаться к образу поп-дивы, а фильмы о жизни Монро все еще вызывают интерес у публики. В этом году одним из самых ожидаемых байопиков стал фильм «Блондинка» с Анной де Армас в главной роли. Не так давно актриса призналась, что ощущала присутствие Монро на съемочной площадке, а накануне открыла еще одну тайну. Де Армас в недавнем интервью рассказала, что ей пришлось проделать колоссальную работу, прежде чем приступить к съемкам. И помимо того, что она целый год усердно занималась практической подготовкой к роли, она также прибегнула к не совсем традиционным идеям. Оказывается, де Армас со съемочной группой отправилась к могиле Монро. Каждый из нас написал свое обращение к Мэрилин, после чего мы отправились на кладбище и положили эту записку на ее могилу. В некотором смысле мы хотели попросить у нее разрешения на съемку фильма. Все чувствовали огромную ответственность, призналась Анна де Армас. На протяжении десятилетий считалось, что Мэрилин Монро имела больше отношения к рекламе, моде, таблоидам, чем к так называемому серьезному искусству. Сегодня кинофестивали мира воздают ей посмертные почести как крупнейшему деятелю и произведению искусства одновременно, женщине, создавшей немеркнущий шедевр – саму себя. Монро до сих пор остается воплощением женской красоты и сексуальности. Правда, не все знают, что за красивой внешностью, идеальной картинкой скрывалось одиночество, неудовлетворенность личной жизнью и собой. Отец актрисы ушел из семьи еще до рождения девочки. Мама несколько раз сдавала Норму Джин в детский дом. Она не имела постоянного места жительства и не знала, что такое материнская и отцовская любовь. Именно поэтому ни один из трех браков актрисы не увенчался успехом, а личная жизнь оставляла желать лучшего. Именно в честь Монро был назван синдром, описывающий деструктивный подход к отношениям – синдром Мэрилин Монро. Под синдромом подразумевается наличие качеств, которые притягивают в свою жизнь холодных и жестких мужчин, тиранов и абьюзеров. Но мы забегаем вперед. О Мэрилин Монро написано так много, что, кажется, даже самый ленивый так или иначе знаком с ее биографией, которая, в общем-то, сводится к фразе «была никем, а стала всем, чем угодно». Конец детским переездом из семьи в семью положил первый муж – Джеймс Догерти. Сама актриса впоследствии всегда рассматривала этот брак как спасение, хотя признавала, что супругов мало что связывало, не было ни общих интересов, ни общих друзей. Через год после свадьбы Догерти устроился работать на флот, а молодой жене из-за отсутствия образования – школу она так и не закончила, пришлось пойти покрывать лаком фюзеляжи самолетов на авиазавод. Именно в цеху фирмы Radio Plane и произошел тот самый случай, который меняет судьбы. Группа фотокорреспондентов приехала делать агитационные снимки для журнала с военной тематикой. Фотографии с Нормой Джин оказались удачными. Ей предложили сняться еще и еще, а в 45-м году 19-летнюю девушку приняли в агентство моделей в Лос-Анджелесе. Ну а дальше понятно. Слава, деньги и джентльмены предпочитают блондинок. В интервью актриса говорила, что всегда любила кино и хотела быть к нему причастной. Была популярна история о том, что мать Монро видела в дочери только актрису, практически копию Джин Харлоу. Как бы там ни было, факт остается фактом. За основу образа актриса взяла именно облик Харлоу. выбелила каштановые волосы в платиновый оттенок, тренировала томный голос с придыханием и вооружилась алой помадой. Монро была одной из самых амбициозных и трудолюбивых моделей, и успех не заставил себя ждать. Конечно, такую красотку быстро заприметили продюсеры. В то время был один способ добиться успеха в качестве актера – подписать контракт с одной из фабрик «Большой пятерки» – MGM, Paramount, Warner Brothers, RKO или, в случае с Монро, с 20th Century Fox. После заключения договора сначала на эпизодические роли, а потом и на роли побольше, появляется и знаменитый экранный псевдоним. Критики быстро замечают Монро и ее образ чувственной роковой женщины. И как бы актриса впоследствии не боролась с этим штампом глупенькой, но прелестной блондинки, отойти от образа ей не удастся. Монро заслуживала большего, и она знала это. Ей хотелось бросить себе вызов, делать более серьезную работу, которая требует не только красиво шевелить бедрами или надевать откровенные платья. Но, увы, все, что было нужно, это вызывать вожделение. Она решила бороться и совершила немыслимое. Разорвала контракт через утомительный судебный процесс, а затем основала собственную компанию «Marilyn Monroe Productions». За считанные часы глупая блондинка перевернула Голливуд и стала сама диктовать условия сотрудничества. Кажется, что теперь она всем доказала, что может не только соблазнительно улыбаться, но еще быть бизнес-вумен. Брак с интеллектуалом Артуром Миллером и удачная премьера картины «Автобусная остановка» как бы должны были развеять установку о том, что Монро – это просто красивая обертка. Самая знаменитая в Америке кинозвезда теперь любимица левой интеллигенции. Так журналисты реагировали на роман Монро с Миллером. В 1955 году Мэрилин развелась с Джо Димаджо, а Артур расстался со своей супругой и находился под наблюдением FBI за коммунистические взгляды. Впоследствии на Мэрилин в бюро тоже появилось досье. Через 4 года они разведутся. О безуспешном поиске любви актрисы можно снять сериал. Ей приписывали романы с Ивом Монтаном и Тони Кертисом, Полом Ньюманом и Робертом Слацером, Фрэнком Синатрой, богачом Генри Розенфельдом и братьями Кеннеди. Но ни один роман и ни один брак не заканчивались счастливо. Монро, любимица миллионов, оставалась в одиночестве, которого она так боялась с детства. Характер портился, портилась и ее карьера. Долгое время ей приходилось убеждать, что она чего-то стоит, и быть безотказной, чтобы получить контракты от людей с большими деньгами. А теперь она просто обязана стать капризной для тех, в чьей поддержке она больше не нуждается. А дальше как по накатанному льду. Тяжелая депрессия, внематочная беременность, выкидыш, прием барбитуратов. Она настолько сломлена, что не может запомнить текст и перестает приходить на съемочную площадку. В 1958 году Монро была занята на съемках комедии Билли Уайлдера «В джазе только девушки». Ей пришлось вернуться к роли глупой блондинки, чего ей совсем не хотелось. Эти съемки стали «легендарными» в кавычках. Монро не учила реплики, забывала, над какой сценой работает, требовала десятки дублей, так что ее партнер Тони Кертис заявил, что целовать ее то же самое, что целовать Гитлера. Настолько ему осточертела сцена поцелуя, повторенная множество раз. В июле 62 года Монро провела серию откровенных бесед с журналистом Ричардом Мэриманом, которые, как оказалось, были ее последним интервью. В нем она говорит: «Слава не годится для ежедневного рациона. Она не может питать вас. Она лишь согреет вас немного, да и то на время». Последней работой Монро в кино стал фильм «Неприкаянные». Она снялась в нем вместе с Монтгомери Клифтом и Кларком Гейблом. Сценарий к фильму написал Артур Миллер специально для Монро. Она сыграла драматическую роль Розлин, пытающуюся развестись с мужем. Картина провалилась в прокате, но получила признание критиков за актерскую игру и сценарий. Через 3 дня экономка Мэрилин Монро найдет хозяйку мертвой. Обстоятельства смерти, да и обстоятельства жизни главного мирового секс-символа еще несколько десятков лет будут давать пищу для самых невообразимых конспирологических версий. Многие друзья Монро были уверены, что ее убили. В числе потенциальных подозреваемых называли Джона Кеннеди, с которым у нее был роман, мафиози Сэма Джанкана и даже психоаналитика Ралфа Гринсона. Издание Daily Mail опубликовало отрывки из книги Майка Ротмиллера и Дагласа Томпсона, в которой излагается шокирующая теория, согласно которой брат президента JFK, Роберт, убил Монро ядом. Согласно этой теории, полицейский из Лос-Анджелеса сообщил, что сверхсекретном досье полицейского управления Бобби Кеннеди назван убийцей Монро. А актер Питер Лоуфорд признался полицейскому, что наблюдал за этим убийством. Согласно официальной версии, домработница Юнис Мюррей осталась на ночь в ее доме в Брентфорде в ночь ее смерти 5 августа 1962 года. Весь день Мэрилин выглядела вялой и рано отправилась в спальню. Мюррей проснулась в 3 часа ночи и почувствовала что-то неладное. Она вышла в сад, Взглянула в окно спальни и увидела обнаженную Мэрилин, неподвижно лежащую лицом вниз на кровати с телефонной трубкой в руке. Мюррей тут же позвонил доктору Гринсону, который прибыл в дом, вломился в спальню и обнаружил Монро мертвой. Согласно токсикологическому отчету, причиной смерти стало острое отравление барбитуратами. Как известно, в мае 1962 года Монро появилась на праздновании дня рождения президента Кеннеди и спела «С днем рождения, господин президент!» голосом, преисполненным эротики.
5: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
4: Журналисты описали это как занятие любовью с президентом на глазах у 40 миллионов американцев. Менее чем через 3 месяца Мэрилин была найдена мертвой. И вот теперь, пишет Daily Mail, бывший полицейский Майк Ротмиллер решил раскрыть то, что, по его словам, является необычайной правдой. Секретные документы, которые он нашел в архивах Лос-Анджелесской полиции, показывают, что Монро была убита, чтобы защитить клан Кеннеди. Материал Ротмиллера столь же сенсационен, как и его заявление. Вскрытие также показало, что в ее теле были обнаружены седативные средства, нимбутал и хлоралгидрат. Но Ротмиллер считает, что напиток, который дал ей Бобби Кеннеди, содержал смертельный яд военного класса. Одной из самых безумных версий смерти Монро выдвинул теоретик внеземного заговора доктор Стивен Грир. Он утверждает, что Монро слишком много знала об НЛО. В своем фильме «Непризнанные» Грир заявил, что Мэрилин планировала утечку сверхсекретных сведений о Розуэльском инциденте 1947 года. Чтобы остановить утечку секретной информации, офицер ЦРУ якобы избавился от опасной блондинки, инсценировав самоубийство.
3: Рыбный четверг пообещал соблюдать мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, и это при том, что он давно является убежденным вегетарианцем. Рыба, по его мнению, полезнее мяса. Существует миф о том, что здоровое питание – это слишком дорого. Но вы можете взять пакетик чечевицы, например, который стоит около $3, и приготовить чечевичное рагу, чечевичный бургер, в конце концов, чечевичную пасту, советует Адамс. С легкой руки градоначальника все госшколы Нью-Йорка отныне предлагают ученикам помимо обычного веганское меню. Мэр Адамс как-то обмолвился, он исключил мясо из своего рациона в 2016 году и сделал это после того, как ему поставили диагноз – диабет второго типа. В 2020-м Адамс даже написал книгу под названием «Наконец-то здоров». Полный отказ от животных продуктов – эффективный способ уменьшить свой углеродный след, утверждают экоактивисты. Животноводство считается одним из крупнейших источников парниковых газов. На его долю приходится больше выбросов, чем на весь транспорт, наземный, морской и воздушный. Например, при производстве 1 килограмма говядины выделяется около 27 килограммов углекислого газа. Для сравнения, в случае с чечевицей этот показатель составляет 0,5 кило. По словам ученых, если бы население планеты перешло на растительную пищу, выбросы парниковых газов сократились бы на 70%. За 2019 год веганы спасли от забоя примерно 3,5 миллиона животных. Для многих именно это остается ключевым фактором в решении перейти на растительный рацион. Скептики говорят, что отказ одного человека от продуктов животного происхождения ни на что не повлияет. К слову, именно из-за веганов обанкротился крупнейший производитель молока Дин Фудс. На протяжении последних десятилетий потребление традиционного молока снижается, тогда как спрос на альтернативное растительное молоко из овса, сои, миндаля, риса и кокоса растет. Ученые выяснили, что массовый переход на веганскую диету поможет избежать около 8 миллионов преждевременных смертей в год. Это связано с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров в животных продуктах. А сотрудники Массачусетской больницы в Бостоне подсчитали, что замена куриных яиц на растительный белок снижает вероятность смерти на 19%. Кроме того, за счет большого количества антиоксидантов фрукты и овощи улучшают эмоциональное состояние и помогают бороться с депрессией. Австралийские психологи провели интересное исследование. Они изучили связь между рационом и запахом тела. В качестве волонтеров пригласили мужчин в возрасте 18-30 лет. В течение 2 дней они носили белые футболки, вели дневники питания и тренировались в зале, но не могли пользоваться дезодорантом и мылом. После завершения эксперимента одежду и все записи отправили в лабораторию, где 9 женщин оценили запах каждой футболки. Оказалось, что участники, которые питались растительной пищей, пахли вкуснее. По словам женщин, запах их пота был более цветочным, фруктовым и сладким. Запах пота мясоедов они назвали резким и неприятным. Сегодня быть веганом проще, чем когда-либо. В интернете можно найти множество рецептов вкусных и сытных блюд из цельного зерна, фруктов, орехов, семян и овощей. А если не хотите готовить сами, веганская еда есть в любом супермаркете или кафе. Поскольку спрос на такую продукцию постоянно растет, производители стараются выпускать все больше растительных альтернатив традиционным молочным продуктам и мясу. На прилавках можно найти растительные гамбургеры, мороженое, йогурты, сливки и даже майонез. Пару лет назад французские мясники попросили защиты полиции от веганов. Федерация мясников попросила правительство защитить своих членов от физических, вербальных и моральных атак веганов, которые стремятся посеять страх и уничтожить культуру потребления мяса. Для пропаганды своих взглядов активисты используют разные формы вандализма. Закидывают лавки мясников камнями, оставляют граффити на витринах или обливают их жидкостью, похожей на кровь. 18 тысяч мясников считают, что веганы пытаются навязать большинству свой образ жизни и свою идеологию. Битва между вегетарианцами и мясоедами ведется не первое десятилетие. Каждый готов предложить кучу доводов, подтверждающих, что именно их подход к питанию является правильным и здоровым. С новой страстью спор разгорается сейчас, когда ученые опубликовали очередное исследование на этот счет. В нем приняли участие более 177 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Было известно, что все они были в принципе здоровы и придерживались одного и того же типа питания в течение последних 5 лет. Участников разделили на 2 группы. Одни ели все без ограничений, а другие не употребляли в пищу рыбу, птицу и красное мясо. Каждый из тех, кто принял участие в эксперименте, сдал 19 разных анализов. После того, как ученые разобрались с такими факторами, как ожирение, возраст, пол, лишний вес, вредные привычки вроде курения и употребления алкоголя, зависимость между результатами сданных анализов и риском для здоровья была довольно очевидна. Вегетарианцы оказались в выигрыше по 13 позициям из 19. У тех, кто отказался от мяса, уровень так называемого плохого холестерина был существенно ниже. Это значит, что, скорее всего, сердце, сосуды, печень и почки вегетарианцев были в гораздо лучшем состоянии, чем у тех, кто не отказывался от мяса. Но не по всем показателям вегетарианцы опередили мясоедов. У многих из них был обнаружен недостаток витамина D и кальция. Хорошего холестерина также оказалось маловато, а вот триглицеридов было довольно много. Это значит, что кости и суставы – одно из слабых мест в вегетарианском организме. В любом случае, к исследованию стоит присмотреться повнимательнее, а результаты взять на заметку. Переходить на вегетарианство полностью не обязательно, если не хочется. Как вариант – флекситарианская диета. Мясо есть можно, но в довольно малых количествах. По данным британских исследователей, если красное мясо и сахар употреблять в пищу нынешними темпами, к 2050 году человечество окажется на пороге голода. Авторы прогноза советуют ограничить мясной рацион 14 граммами в день, а фруктов, овощей, бобовых и орехов, наоборот, съедать в 2 раза больше, чем сейчас. 32-летние близнецы Хьюго и Росс Тёрнер из британского города Эксетер решили выяснить, какое питание лучше – веганское или всеядное. Братья провели 3-месячный эксперимент, за которым следили биологи Лондонского королевского колледжа. Итак, на веганской диете Хьюго сначала похудел на 4 килограмма, а потом почти полностью вернулся к первоначальным данным – 82 килограмма и 12% жира. Но уровень холестерина в его крови значительно снизился.
4: снизился. Он также, по его собственному признанию, стал чувствовать себя активным и бодрым, но практически полностью утратил интерес к сексу. К тому же у него возрос риск болезни Крона – воспаление пищеварительной системы. Организм Росса, питавшегося 3 месяца мясной пищей, серьезных изменений практически не претерпел. За время эксперимента он стал весить на 2 килограмма больше и на 2% поднялся уровень жира в организме, но основную часть набранной массы составила мышечная ткань. После эксперимента братья Тернеры признались, что не намерены питаться одинаковым способом, так как ни одна из диет, как им кажется, не является абсолютно полезной. Почти детективная история. Ресторан Eleven Madison Park, расположенный в самом сердце Манхэттена и неоднократно попадавший в список лучших заведений мира, оказался в центре скандала. В мае прошлого года шеф-повар Дэниел Хам заявил, что отныне в его заведении будут подаваться исключительно веганские блюда. Каково же было удивление гостей, когда выяснилось, что в ресторане есть тайный зал, в котором подают фуагра, карпаччо из говядины, жареных цыплят и свинину. Также среди позиций есть блюда из осетрины, палтуса и морских гребешков. По словам инсайдеров, тайный зал предназначен в основном для корпоративных мероприятий и приносит ресторану основной доход. Это заведение олицетворяет Манхэттен, где царит высокий уровень роскоши. Есть секретная комната, где богатые едят говяжью вырезку, и основной зал, где простой люд получает кино с баклажанами, написал ресторанный критик «Нью-Йорк Пост» Пит Уэллс. Представители ресторана воздержались от комментариев, в то время как источник, близкий к шефу, объяснил журналистам, что все мясные блюда готовились на отдельной кухне. Если говорить о веганских ресторанах как о полноценном бизнесе, то это скорее тренд и дань моде. Поэтому мы все чаще видим в меню заведений веганские блюда, которые с каждым годом становятся все более гастрономическими. Что не может не радовать, конечно, так как еще несколько лет назад веганское блюдо означало овощи на гриле.
3: Это все к данному часу. Всего вам доброго.
1: Вы на волне радио. Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Федеральные власти предъявили обвинение 8 фигурантам дела о предполагаемом мошенничестве с Medicaid на 38 миллионов через два центра ухода за пожилыми в Бруклине. Среди арестованных известный в пакистанской общине бизнесмен и член общественного совета Бруклина Первес Сидики. По версии следствия, с 2019 по 2025 год участники схемы оформляли пожилых людей в дейкер-центры, хотя многие из них почти никогда не посещали учреждения. Обвинение утверждает, что получатели Medicaid одерживали денежные выплаты за участие в схеме, а организаторы выставляли программе счета за услуги, которые фактически не оказывались. Для сокрытия махинации использовались поддельные журналы посещаемости и сеть компаний-посредников, через которые проводились деньги. Переговоры на высоком уровне между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке, начавшиеся в воскресенье, закончились после полуночи в понедельник. Катар и Пакистан, выступающие в качестве посредников, заявили об ободряющем прогрессе. На этой неделе продолжатся технические переговоры. В США на переговорах представляли вице-президент Джей Ди Венс, а также Стив Виткоф и Джаред Кутнер. В субботу Тегеран заявил, что Ормузский пролив был снова закрыт в ответ на израильские удары по Ливану. Американские военные в ответ заявили, что это не так, а движение судов в проливе продолжается. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит в отставку. Правительство может возглавить Энди Бёрнам. Теперь уже экс-мэр Большого Манчестера, который на прошлой неделе одержал убедительную победу на внеочередных выборах депутата парламента. Стармер заявил, что уже проинформировал короля о своем решении и сообщил, что останется премьером до момента, когда не будет избран новый глава лейбористской партии. Парижский Лувр предупредил посетителей о возможном закрытии ряда залов на фоне аномальной жары для обеспечения лучшей сохранности произведений искусства. Синоптики предупредили, что местами температура может достигнуть 44 градусов по Цельсию. В Риге на 70-м году жизни скончался журналист Григорий Нехорошев, бывший главный редактор газеты «Московский корреспондент». Причиной смерти стало отравление грибами. Нехорошев начал журналистскую карьеру в 84-м году в издании «Книжное обозрение». Был московским корреспондентом BBC, главой отдела информации «Новой газеты». С 14-го года жил в Латвии. В 2008 году московский корреспондент опубликовал расследование, согласно которому Путин женился на гимнастке Алине Кабаевой. Изданию пришлось принести извинения за публикацию. Газета была закрыта. Самого Нехорошего неоднократно допрашивали в ФСБ.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 75 градусов по Фаренгейту, плюс 25 градусов по Цельсию. Во второй половине дня ожидаются сильные дожди с грозами.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
4: Добрый день, друзья. В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню. А телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Добрый день, доктор.
5: Добрый день, Олег.
4: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
5: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
4: В каких случаях операция незаменима?
5: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
4: Можете перечислить основные ортопедические операции?
5: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
4: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
5: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
4: Где вы проводите операции?
5: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
4: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
5: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
4: Как долго длится период восстановления после операции?
5: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
4: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
5: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
4: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
5: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
4: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: Антоперекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, друзья. 12 часов 9 минут. Итак, мы переходим к очередной лекции об эстетике преступного мира. Напомню, что некоторое время тому назад мы говорили о замечательном российском политике, общественном деятеле и певце Иосифе Кобзоне. И тогда мы упоминали, что в 95-м году по России пошли слухи, что газета «Нью-Йорк Таймс» сравнила Кобзона с Фрэнком Синатрой. И любопытно, как отозвались об этом сравнении там и здесь. Вот в русских газетах писали, что «Нью-Йорк Таймс» отметила, что за свою 40-летнюю карьеру ветеран российской эстрады получил больше почестей, чем любой другой певец. Ряды фотографий в его кабинете подтверждают его связи. Кобзон с папой Иоанном Павлом II, с бывшим премьером Израиля Ицхаком Рабином, с президентами Украины и России, с Лайзой Минелли, с Шарлем Азнавуром, с Хулио Иглесиасом, со звездами славянской сцены и экраны, с советскими солдатами, милиционерами и космонавтами. Мы тогда тактично не упоминали, что на одном из самых видных мест в кабинете Кобзона, который тогда располагался в ныне разрушенном отеле «Интурист» на улице Горького, висела фотография Иосифа Давыдовича и Атари Квантришвили, звезды советского криминалитета. Но, в общем-то, как всегда, слухи о публикациях за рубежом были несколько преувеличены, а на самом деле 6 марта 1995 года газета «Вашингтон Таймс» напечатала статью Билла Герца, которая называлась «ЦРУ видит связи организованной преступности с российскими госчиновниками». И вот в этой статье Герц сравнил Кобзона с Фрэнком Синатрой совсем по-другому. Он имел в виду связи легендарного американского певца с итальянской мафией. Эта история, с одной стороны, стандартная для американской звезды такого уровня. Множество романов, тысячи поклонниц, самые дорогие женщины, невероятные гонорары, ведущие политики и капитаны бизнеса в друзьях, с одной стороны. А с другой стороны, дружба Синатры с самыми знаменитыми криминальными авторитетами, что роднит с ним Кобзона. И если Иосиф Давыдович, по мнению советских антисемитов, все-таки безродный космополит, то Фрэнк Синатра – это перекати-поле, который родился в Нью-Джерси, мотался по всей Америке, но на всю жизнь полюбил Нью-Йорк.

Рассказывая о жизни сенатора, которого прозвали Фрэнки Голубые Глазки или Старина Голубые Глазки, All Blue Eyes, так и хочется начать с классической голливудской сказки, шаблона. Казалось бы, он был настолько человеком экрана и сцены, что совершенно немыслимо представить его в другом амплуа. А ведь подростком Фрэнк мечтал о карьере журналиста, а вовсе не о большой сцене или съемочной площадке. Родился он в небольшом городке Хобокен в Нью-Джерси. Вы его, наверное, хорошо знаете. Был единственным ребенком в семье. Закончил школу, потом курсы секретарей, куда сенатор пошел специально, чтобы получить должность спортивного репортера. Выступал в радиошоу Major Bowes Amateur Hour. Потом первые гастроли, первый гонорар $25 в неделю. Но надо сказать, что Фрэнк никогда не отличался прилежным поведением. В школе он прослыл хулиганом. Его бунтарский нрав не давал ему покоя и позже. И желая усмирить пыл дерзкого юноши, мать сенатора решила женить его на одной из местных красавиц Нэнси Барбато. Замыслом заботливой матери суждено было сбыться, но семейная жизнь совсем не успокоила безудержного сенатора, а скорее наоборот, добавила адреналин в его сердце. А волю эмоциям Фрэнк давал не только в отношениях с женой, но и с коллегами. Попав в 40-м году в состав знаменитого оркестра Тома Дорси, сенатор повздорил с ударником Бадди Ричем и разбил ему об голову стеклянный графин. Но, впрочем, это никак не помешало их дружбе. Партнеров не меняют, хотя пел он обратное.

От призыва в армию и отправки на фронт Второй мировой войны сенатор, как говорится, отмотался. Из оркестра Томми Дорси он ушел в 41-м году, когда его признали лучшим певцом года. И сенатор мгновенно стал всеобщим любимцем женщин. Ну, о его отношениях с женским полом известно множество историй. Например, во время съемок фильма «Выше и выше» сенатор повесил в своей гримерной список 20 самых привлекательных голливудских звезд и постепенно вычеркивал тех, кого уже уложил в кровать. Ни жена Нэнси, ни двое детей нисколько не мешали ему продолжать этот список, и в конце съемок фильма все фамилии были зачеркнуты. Он был очень трудолюбивым самцом. На съемках фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» вполне мог появиться следующий подобный список, не появись там Ава Гарднер. Молодая актриса не просто понравилась сенатору, он втюрился в нее настолько, что буквально вымаливал у жены развод. И после долгих уговоров Нэнси Барбато сенатором согласилась, Фрэнк и Ава обвенчались, но и эта любовь была недолгой, завершилась размолвкой, потому что Ава со временем стала знаменитей Фрэнка. Получала значительно больше него. И разлад в их отношениях обозначился окончательно, когда сенатор подарил Гарднер кольцо с бриллиантов, забыв ей сказать, что купил его по ее кредитной карте. После она иронизировала по этому поводу, что была замужем два раза, но никогда не была так долго. Развелись они в 1953 году, и, друзья мои, ничего не поделаешь. Как пел сам Фрэнк Синатра, так ведут себя все странники в ночи.

Ну и переходим к сути дела. Франко Синатру неоднократно обвиняли в связях с крупнейшими авторитетами итальянской мафии США Коза Ностра. Среди его друзей были Лаки Лучано и Сэм Джанкана. Во время обыска на вилле Лучано в Неаполе, куда его в итоге депортировали из Америки, был обнаружен золотой портсигар с гравировкой «Моему дорогому другу Лаки» от друга Фрэнка Синатры. Потом выяснилось, что Синатра владеет казино «Кал Невел Ладж» в доле с Джанкана, который тогда был боссом чикагской мафии. Его арестовывали 70 раз и подозревали в причастности к 200 убийств. Синатру фотографировали в компании Карло Гамбино. Он был тесно знаком с Джо Фишетти, племянником самого Аль Капоне. Журнал «Таймс» так

В октябре 2004 года нью-йоркская газета «Сан» напечатала статью «Дочь Фрэнка Синатры рассказала о его связях с мафией». Тогда семья Синатры впервые признала, что его карьерный взлет состоялся благодаря Коза Ностра. И тогда 56-летняя Тина, вторая дочь певца и младшая из его трех детей, подтвердила, что Синатру наняла мафия и работал он на ее нужды больше 20 лет. Тина согласилась, что прообразом певца Джанни Фонтейна в «Крестном отце» Копполы был именно ее отец. Ну и напомню, что по этому поводу Синатра даже собирался судиться с режиссером. А Тина Синатра сказала, что мафия помогала ее отцу в карьере, платила владельцам клубов, где он пел, оплачивала его рекламы, костюмы, музыкальные инструменты. И в частности, выступления Синатры на сцене «Вестчестер Премьер» в 76-77 годах организовал гангстер Лу Пасселла, которого потом обвиняли в том, что доходы от его концертов с Синатрой поступали мафии. Ну, о связях Синатры с мафией знали все и говорили об этом давно, но доказать это достоверно никто так и не смог. В разные годы его обвиняли в отмывании денег мафии, в содействии наркобизнесу, в закулисном участии в политических играх, его вызывали в суд свидетелем по делу, связанному с мафией. Но 8 декабря 1998 года ФБР рассекретило досье на Синатру, и снова неопровержимых доказательств в связи с Коза Ностра там не было. Зато лучшим из его друзей была вторая дочь, Нэнси, с которой он записал песню «Something Stupid».

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе,

0: приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхит-Бэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weiselberg for New York State Senate.

0: наперекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Ну, а мы, друзья мои, продолжаем говорить о жизни Фрэнка Синатры. Как я уже сказал, связь его с Коза Нострой неопровержима и в то же время недоказана. Между тем известно, что в конце 40-х годов, после того, как Лаки Лучиано депортировали из Соединенных Штатов в Италию, Фрэнк Синатра выполнял роль курьера мафии и один раз чудом избежал ареста с портфелем, в котором лежало 3,5 миллиона долларов наличными. А прикиньте-ка, что такое 3,5 миллиона долларов в конце 40-х годов? Об этом рассказал один близкий друг певца, конферансье Джерри Луис. И рассказал это авторам очередной биографии Синатры, которая вышла в свет в 2005 году. По словам Льюиса, Синатра сам вызвался выполнять обязанности курьера, и в результате его чуть не арестовали в Нью-Йорке с атташе-кейсом, полным денег. Певец проходил через таможню, и только собравшиеся поглазеть на Синатру, или, как его звали, на Фрэнке голубые глазки, толпа, помешала инспекторам проверить содержимое чемоданчика. Другой его заокеанский визит по поручению мафии состоялся много позже, в октябре 63-го года, когда Синатра прибыл в Палермо и остановился в отеле «Соле». В назначенный день на 11 часов утра у него была назначена встреча с доном Дженко Руссо, тогдашним боссом сицилийской мафии. Вот он ждал два часа, и в половине второго в холле отеля появился Дон Руссо в мятой шляпе в стиле 30-х годов. Шляпа низко надвинута на потный лоб, через руку перекинут пиджак, рубашка, поверх рубашки подтяжки, на которых держались брюки на уровне подмышек. Дона сопровождали три телохранителя в черных костюмах и здоровенных кепках, которые у нас прозвали аэродромы. Фрэнк Синатра подошел к Дону, как положено, опустился перед ним на колени, и знаменитый американский певец припал к руке итальянского мафиоза и произнес святую формулу мафии: «Целую руки, Дон Дженко». А Руссо улыбнулся и тихо сказал: «Встань, ты здесь не чужой». Поднявшись с колен, звезда американской эстрады хотел было заговорить с Доном, но тот махнул рукой, показав, что на этом аудиенция закончена, и в сопровождении телохранителей удалился. Синатра было приуныл, но успокоился, когда ему передали, что через два дня он приглашен на обед к Джону, к Дженко Руссо на его вилле в Агридженто. Тогда за Фрэнком прислали машину. У входа на виллу его встретил молчаливый человек с непроницаемым лицом. Предложив гостю следовать за ним, он проводил Синатру в большую комнату с полузакрытыми ставнями на окнах и оставил одного, сказав: «Дон пришлет за вами». Почти час Синатра прождал в полутемной комнате, а потом все тот же молчаливый слуга провел заморского гостя в большую столовую, где уже сидело человек 10. Все были без пиджаков, в одних рубашках и подтяжках, а во главе огромного стола восседал, прихлебывая вино из стакана, сам Дон Дженко. Синатра в своем костюме от самого дорогого манхэттенского портного был не просто белой вороной. Он чувствовал себя голодным попрошайкой, который умоляет богатого крестьянина налить ему тарелку супа. И что буквально и произошло. Слуги поставили перед хозяином стола три большие супницы, и Дон Дженко лично брал одну за другой стоящие перед ним пустые тарелки гостей и наливал туда суп. Свою тарелку Дон наполнил в последнюю очередь, но пока он не опустил в суп ложку, никто к еде не притрагивался. Тарелки опустошили при полном молчании. Хлеб, от лежащий на столе краюхи, каждый отрезал себе сам, причем пользовался собственным выкидным ножом. У Синатры, естественно, ножа не было, и присутствующие начали над ним подсмеиваться. Тогда Дон Дженко Руссо распорядился, чтобы для Дона Франческо, как он назвал Фрэнка Синатра, принесли с кухни нож. Не выкидной, а обычный кухонный. После супа пасты чичи подали тушеное мясо с овощами, и снова Дон Дженко сам раскладывал еду по тарелкам. Затем последовал жареный ягненок с артишоками, и все это сопровождалось густым ароматным вином «Албанелло» с виноградников хозяина дома. Разговор за столом оживился, когда слуги принесли козий сыр, кофе и, конечно, граппу, итальянскую чачу. Речь шла о покупке земельных участков, о видах на урожай винограда. И еще никогда ни в одном обществе, пишут биографы, знаменитый певец, друг семьи президента Кеннеди, не чувствовал себя настолько чужим. Наконец, Дон Дженко сделал знак Синатре следовать за ним в кабинет. А надо заметить, что Фрэнк «Голубые глазки» прилетел на Сицилию вовсе не для того, чтобы навестить дальних родственников. За год до этого в Нью-Йорке отравили босса Коза Ностра Лаки Лучано, но он выжил. И между сицилийскими и американскими итальянскими гангстерами начались разборки. И назрела необходимость пересмотреть прежние договоренности между Коза Ностра и сицилийской мафией. И предложить это Дону Дженко американские итальянцы решили поручить именно Фрэнку Синатре, так сказать, как послу доброй воли, что также роднит Фрэнке «Голубые глазки» с уважаемым в российских криминальных кругах Иосиф Давыдовичем Кобзоном. И вот, оставшись Синатрой наедине, Дон Дженко пристально посмотрел на него и сказал только одно слово: «Ну». Сенатор не мог найти нужных слов в ответ, начал что-то бормотать, и Дон Дженко Руссо оборвал его словами: «Штаты – это всего лишь страна, которую мы, сицилийцы, колонизировали, и мы не позволим иммигрантам командовать здесь, на родине». Вернувшись в Палермо, сенатор приказал телохранителям срочно паковать чемоданы и в тот же вечер улетел в Нью-Йорк. Подлинный смысл слов Дона Дженко сенатор понял позднее, когда Гамбино, Кало, Профачи, Коломбо и некоторые другие боссы американской сицилийской мафии, благодаря заботе американских друзей Дона Дженко, перешли в мир иной. Он понял это, по достоинству оценив свою дружбу с семьей Кеннеди. И одна из его песен призывает голосовать за Джона Фицджеральда.

0: кланом Кеннеди Фрэнка Синатру связало еще одно обстоятельство, а вернее очаровательное существо. Вы, наверное, догадались, кто это. Мэрилин Монро. 39 лет застали Синатру в расцвете карьеры. Это награда Академии за роль в картине «Отныне и во веки веков». Это звание первого великого певца спален наших дней. О себе в известном справочнике «Who is Who» Фрэнк Синатра написал коротко и ясно: «Баритон». Его новая пассия – Лорен Бакал, на которой он хотел жениться, но позже передумал. Любила его, но он любил Мэрилин, и его ждала Мэрилин. Много позже, незадолго до смерти Монро, один из репортеров спросил Синатру, насколько хорошо тот знает актрису. «А кого?» – саркастически переспросил Синатра. «Мисс Монро, она напоминает мне юную невинную девушку, с которой я ходил в старшие классы средней школы и которая позже стала монашкой. Это факт». А когда Мэрилин рассказали ей об этом, она ядовито заметила: «Скажите ему, чтобы заглянул в Хуисху и посмотрел, кто я». А история Монро и Синатры началась с мимолетного знакомства. Потом был 6-летний перерыв. И в 61-м году, когда Мэрилин после пребывания в психиатрической лечебнице прилетела в Калифорнию, Синатра предоставил в ее распоряжение свой дом. Монро была на выступлениях Синатры в Лас-Вегасе, о чем вспоминает певец Эдди Фишер, тоже присутствовавший на концерте со своей тогдашней женой, между прочим, Элизабет Тейлор. «Элизабет и я», — написал Фишер в мемуарах, — «сидели в зале вместе с Дином, Джином Мартином и Мэрилин Монро, у которой в ту пору с Синатрой был роман, и мы смотрели концерт. Но все глаза были устремлены на Мэрилин. Она покачивалась в такт музыки и хлопала ладонями. Из платья с низким вырезом вываливались груди, она была так красива и так пьяна. На вечеринку в тот вечер она опоздала, но Синатра не стал скрывать своего недовольствия ее поведением, и вскоре она исчезла». Летом 61-го года Мэрилин заговорила о браке с Синатрой. Она сильно переживала по поводу того, что он обращал внимание на других женщин. Но Фрэнк встречался с Мэрилин до самой ее смерти. А далее еще потрясение. Смерть Джона Кеннеди и похищение родного сына Синатры. Знаменитое дело. Но сына в итоге удалось найти и спасти. А следующим увлечением Фрэнка стала 19-летняя Мия Фэрроу. Но их брак продлился недолго. В 60 лет Фрэнк обручился с Барбарой Марк, бывшей супругой известного комика. В 76-м году Синатра спел знаменитый шлягер «Нью-Йорк, Нью-Йорк», который вы уже слышали. В 90-х он записал диск, исполнив свои самые известные песни вместе с Боно, с Барбарой Стрейзен, с Шарлем Азнавуром и другими звездами. За этот диск он получил премию Грэмми. И Фрэнки «Голубые глазки» не старел. Казалось, что в 95-м году, когда вся Америка собралась поздравить легендарного артиста с 80-летием, Нью-Йорк зазвучал по-новому. Но 14 мая 98-го года Синатра умер от сердечного приступа в возрасте 83 лет. Родился он, повторяю, 12 декабря 1915 года. И одна из его песен «My Way» рассказывает о человеке, которому на смертном одре хорошо от сознания, что жизнь он прожил достойно.
1: I'll

0: got my fill, my share of losing, and now.
1: Ну, я начал с Кобзона, Кобзоном и кончу. В одной из телепрограмм Иосиф Давыдович рассказал, как он пытался организовать гастроли Фрэнка Синатры в СССР. Выступление так и не состоялось, и Кобзон рассказал, как все было. После довольно длительных контактов с представителями Синатры по телефону и письменно была, наконец, назначена дата встречи Кобзона с Синатрой в Америке. И на этой встрече Синатра заявил, что он, в принципе, готов дать концерт в Москве, но с одним условием. Приглашение посетить в СССР гастролями должно исходить от самого Михаила Сергеевича Горбачева. И в доказательство обоснованности этого условия Синатра показал Кобзону коллекцию из нескольких десятков развешанных по стене приглашений, некоторые даже от коронованных особ. Подумав, что, вероятно, он сможет объяснить президенту необходимость оформления приглашения от него лично, Кобзон согласился это устроить. И, вернувшись в Москву, Иосиф Давыдович пришел на прием к Горбачеву и прямо с мужицкой прямотой спросил, знает ли он певца по имени Фрэнк Синатра. Ну, Михаил Сергеевич с большевистской прямотой, не задумываясь, сказал, что не знает. А тогда Кобзон, облегчая задачу, пропел первую строчку из «Strangers in the Night». «А, да-да-да-да-да!» — мгновенно отреагировал Горбачев. Иосиф Давыдович, не теряя времени, объяснил, что это певец с мировым именем и хотел бы получить приглашение и приехать с концертом, но лично от самого Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич тут как-то замялся, и Кобзон, заметив эти колебания, тут же добавил, что концерт Синатры станет событием огромной важности в культурной жизни нашей страны, а также послужит укреплению советско-американской дружбы. В общем, Горбачев согласился, связался с секретариатом и отдал распоряжение немедленно оформить приглашение Синатры и принести на подпись. И через час, вооруженный бланком с президентской подписью, Кобзон уже заказывал билеты в Америку, а через несколько дней встретился второй раз с Кобзоном, чтобы окончательно оговорить даты концерта и прочие детали и подписать контракт. На встречу Кобзон явился с папочкой, в которой лежало приглашение лично от Горбачева, но после приветствия и рукопожатий, когда Кобзон вручил это приглашение Фрэнке голубые глазки, тот едва взглянул на документ и заявил, что не может принять приглашение посетить с концертом СССР, поскольку приглашение не написано Горбачевым от руки, а напечатано на машинке. А он дает согласие только в том случае, когда приглашение написано персонально для него главой государства. Кроме того, старик Синатра потребовал, чтобы его концерт состоялся на Красной площади, которую нужно застелить красными коврами, а на концерте обязательно должны присутствовать Горбачев с супругой. Но Кобзон сказал, что он плюнул и уехал. Но ничего не поделаешь. Funny face.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400. 718-372-4500.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвидсон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Конгрессе завершено согласование исторического оборонного и социального пакета. Конгрессмен Том Барретт от штата Мичиган совместно с руководством комитетов по делам ветеранов обеих палат представил комплексный законопроект «Забота о ветеранах Америки», объединивший в себе более 60 отдельных инициатив. Центральное место в пакете занимает долгожданный закон майора Ричарда Стара. Он устраняет несправедливую юридическую лазейку, из-за которой около 54 тысяч боевых ветеранов, уволенных со службы по ранению до достижения 20 лет выслуги, лишались части выплат. Теперь они смогут одновременно получать и полную военную пенсию, и компенсацию по инвалидности от Министерства по делам ветеранов. Законопроект планируют принять в ускоренном режиме в преддверии празднования 250-летия независимости США. Администрация Трампа официально объявила о начале масштабного процесса рассекречивания правительственных архивов, касающихся неопознанных аномальных явлений, исторически известных как НЛО. Как следует из официального заявления министра войны Хексета, министерство приступает к проверке, оцифровке и публикации десятков миллионов документов, многие из которых десятилетиями существовали только на бумажных носителях под грифами секретности. Хексет подчеркнул, что администрация намерена положить конец многолетним спекуляциям и предоставить американскому народу прямые факты о том, какими данными об инопланетной жизни обладает государство. Премьер-министр Кир Стармер официально объявил о своей отставке. В своем обращении Стармер подчеркнул, что принимает это решение с чистой совестью, уступая дорогу новым лидерам для реформирования лейбористской партии. Министр здравоохранения Уэс Стритинг уже публично поддержал кандидатуру Энди Бёрнема на пост нового партийного лидера и главы правительства Великобритании. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии после заявлений Трампа. Трамп и Джорджа Мелони заочно поссорились сразу после саммита «Большой семерки». В Лос-Анджелесе из-за пожара на морозильном складе объявлен режим ЧС. Бесплатная FIFA-арена в Центральном парке рядом с рестораном Tavern of the Green будет работать до 18 июля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди, относительная влажность воздуха 78%, 72% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Davidson Radio.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин. Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Davidson Radio. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Davidson Radio.
5: Davidson Radio.
6: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
7: Доброе утро, дорогие друзья! Я хотела сегодня бы программу сделать какую-то очень красивую, музыкальную. Ну, вот такая она и придумана. Надеюсь, она вам понравится. Ну, как всегда, о наших спонсорах.
6: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
8: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
6: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
7: Ну что ж, друзья мои, а мы начинаем.

Друзья мои, я понимаю, что все вы увлеклись этой мелодией. Боже мой, кто же ее не любит? Это феноменальная мелодия из фильма «История любви» режиссера Артура Хиллера, который получил Оскар, и музыка получила Оскар. И сегодня наша программа посвящена выдающемуся композитору Фрэнсису Лэй. К сожалению, он ушел из жизни 7 ноября 2018 в своей родной Ницце. И мне захотелось, чтобы сегодня в память о нем и для нашего наслаждения звучала его феноменальная музыка. И надо сказать, что я была чрезвычайно потрясена, вот просто именно это слово употребляю, когда, как всегда, знаете, я стараюсь серьезно готовиться к своим программам, я обнаружила, что о нем минимальное количество информации, причем она цитируется и переводится с сайта на сайт, все примерно одна и та же, и на английских источниках все то же самое. Я, к сожалению, читаю по-французски, может, во Франции там побольше было, но не знаю. Факт тот, что, ну, я, конечно, что-то достаточно много обнаружила, но... В принципе, для меня большая загадка, почему этот выдающийся композитор, написавший, осчастлививший нас таким количеством изумительной музыки, остался без, так сказать, анализа его творчества и так далее. Но это не важно. Главное все же его музыка. И поэтому сегодня мы будем говорить о нем. Он родился 26 апреля в той же своей Ницце в 1932 году. И очень рано определился со своими пристрастиями. Он очень рано начал играть в небольших оркестрах, которые были в Ницце и вокруг них. Потом он в Марселе открыл для себя джаз. И совершенно заболел джазом на всю жизнь. И он там познакомился с певицей Клод Коти. И в то время она была, значит, такой певицей популярной музыки в 50-х годах. И за ней он отправился в Париж, где открыл для себя Монмартр. И, естественно, Монмартр, как вы знаете, всегда собирал огромное количество талантливой молодежи. Естественно, он поселился на Монмартре и в... Я боюсь, прошу прощения заранее, если я произношу французские какие-то названия или имена, может быть, совершу ошибки, не знаю. Но было любимое место у всех в таверне «Де Атилио». И именно там молодой человек познакомился с тоже очень молодым Бернардом Деми, и который и познакомил его с Клодом Лелюшем, который сыграл в его жизни огромную, совершенно огромную роль. И надо сказать, что он достаточно... Ну, давайте, знаете что, давайте я сначала процитирую то, что он вспоминал сам. И дальше мы уже пойдем по его биографии, повторяю, так материала не очень много, но очень много музыки. И из уважения к желанию родителей он пристрастился к классической музыке, особенно любил оперы Пуччини и Верди. Но в то же время слушал музыку французского варьете, с ума сходил по джазу, о чем я вам говорила. А особое удовольствие ему доставляли звуки бразильской музыки. Словом, как говорил сам Фрэнсис, у него в сердце была некая копилка, где он собирал и смешивал ту музыку, которая усиливала его сердцебиение и порождала в нем особые эмоции. Именно поэтому он признает все музыкальные стили, что очень помогает ему создавать музыку к фильмам. Иногда в одном и том же фильме звучат мелодии, созданные им на тему фольклора индейцев, и звуки, разрешенные в традициях классического балета. И все потому, что в фильме зачастую развиваются различные события, и каждому эпизоду нужна своя музыкальная тема. Вот давайте послушаем замечательную совершенно мелодию из фильма «House of Cards», который была создана в 1968 году.

музыкальную карьеру Фрэнсис Лэй как аккомпаниатор эстрадных певцов, и в том числе Эдит Пиаф. Она больше всех запала ему в душу. Он считал ее неповторимой и величайшей певицей. И в одном из кафе Монмартра когда-то она попросила совсем молодого, еще неизвестного Фрэнсиса, написать для нее песни и аккомпанировать ей на аккордеоне. И сейчас мы послушаем шедевр Фрэнсиса Лэя, который был последней песней Эдит Пиаф «Мужчина из Берлина». Le ciel

друзья мои, но он сочинил, Фрэнсис Лэй, множество песен для Жюльет Греко, Ива Монтана, Мирей Матье, Джонни Холидей. Эти песни исполняли также Том Джонс, Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд. А в России песни и композиторы исполняли Муслим Магомаев, Тамара Гверцители и многие другие. Но некоторые из своих песен Фрэнсис Лэй исполнял сам. Давайте сейчас послушаем одну из них. Она называется «La Rose Bleue». Я думаю, что это «Голубая роза», но может, я ошибаюсь.

0: возят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры. Новости на
9: 9:40 радио.
8: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. В результате ночного удара российского беспилотника по северо-восточному украинскому городу Сумы погибли 3 члена одной семьи, включая 13-летнего мальчика и его отца. По данным главы региональной военной администрации Олега Григорова, еще 2 человека получили ранения. На западе и в центральной части нашей страны установилась критическая погодная обстановка. Мощная волна тепла, сопровождаемая шквалистым ветром и затяжной засухой, спровоцировала серию крупных лесных пожаров. Национальная метеослужба объявила красный уровень опасности в нескольких штатах. Огонь стремительно распространяется по сухим лесным массивам, вынуждая местные власти эвакуировать жителей отдаленных поселений. Ситуация усугубляется критической нагрузкой на энергетические сети из-за массового использования кондиционеров. Полиция Чикаго отчиталась о трагических итогах прошедших выходных. В результате серии уличных перестрелок в различных районах города 7 человек были убиты, еще несколько десятков получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Ведется расследование. Мэр города созвал экстренное совещание с главами полицейских департаментов.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Дэвидсон Радио.
8: Мы любим Нью-Йорк.
11: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод 2.
12: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание. И в результате

0: смерти человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

ну вы, конечно, узнали неповторимый голос Мирей Матье, с которой Фрэнсис Лэй тоже работал очень много. А вот эту песню он лично для нее написал, и это ее первая песня для нее именно написана, потому что до этого она исполняла только репертуар Эдит Пиаф. Но сам Фрэнсис Лэй известность приобрел в начале 60-х годов как кинокомпозитор. Вообще, надо сказать, что он написал музыку к 100 фильмам. И, конечно, это количество невероятное, и мы не можем такое количество процитировать, но одну, безусловно, музыку мы сейчас послушаем. И это незабываемый совершенно саундтрек к фильму «Мужчина и женщина» Клода Лелюша.

0: До свидания. Пока.
1: Друзья мои, но это вот фрагмент из фильма. Но мне кажется, что фильм «Мужчина и женщина» вообще на века. Сколько времени прошло с момента выхода этого фильма, произошло это в 67-м году. Кстати, он был номинирован на «Золотой глобус». Но музыка вечная и фильм вечный, как всегда, взаимоотношения мужчины и женщины, особенно в этом гениальном фильме Клода Лелюша, совершенно невероятные. Надо сказать, что в моей жизни был такой невероятный случай. Я приехала на Московский кинофестиваль и вела оттуда программу. Может быть, кто-нибудь помнит. Это было, я не помню сколько, может быть, 8 лет назад, 10. И в том числе познакомилась с Клодом Лелюшем, который представлял там новый фильм «Мужчины и женщина одна». У меня есть это интервью, мне как-то никак не удавалось его показать. Я надеюсь, оно было жутко снято, потому что по правилам должны были снимать местные операторы, и это было чудовищно вообще все организовано. После этого я перестала ездить на кинофестивали в Москву. Но, к сожалению, вот качество не очень хорошее. Но это к слову. Но просто потому, что вот судьба подарила мне знакомство с этим выдающимся кинорежиссером, с которым Фрэнсис Лэй писал, работал постоянно и написал музыку практически ко всем его фильмам. Но сейчас я хотела... Да, кстати, здесь еще очень важно, потому что мелодию для фильма «Мужчина и женщина» Фрэнсис создал на так называемом горизонтальном аккордеоне, который, к слову, был первым цифровым аккордеоном. После его триумфального совершенно тура по Японии, он вот начал, открыл буквально для мира музыкального вот этот электронный электрический аккордеон. Боюсь ошибиться в точных формулировках, но факт тот, что это было, безусловно, в свое время открытие. И эта музыка к фильму, безусловно, открыла миру не просто локально известного французского композитора во Франции, но, безусловно, и его туры, и дальнейшие его фильмы, и стал он признанный композитор всего мира. И сейчас я хотел бы, чтобы мы послушали музыку к еще одному потрясающему фильму «Майерлинг». Вы, конечно, помните эту трагическую историю, которая действительно случилась в жизни, реальной слоди, когда наследник австро-венгерского трона, кронпринц Рудольф, яркая и сложная личность, который вел такую жизнь никчемного повеса, женщины, балы, приемы, но за беспечным фасадом крылся тяжелый груз ответственности, неопределенность, его не допускали ни к чему. И он был абсолютно несчастлив в браке, куда заставил его отец жениться на этой женщине. Но потом оказалось, что любовь существует, невероятная совершенно. И он встретился с молодой девушкой, баронессой Вечера, которой было в то время 19 лет. И любовь, понятно, была обречена, и они оба ушли из жизни в мрачном замке Майерлинг. Но там сыграла, помимо молодой совсем Катрин Дюменюв, в главной роли Омар Шериф, который блестяще совершенно играет Рудольфа. И там блистала совершенно невероятная Ава Гарднер, неописуемая красавица и звезда американского кино. В такой форме красота просто потрясающая. Я вам очень советую посмотреть этот фильм. Давайте послушаем.

Я, надо сказать, что, я, на мой взгляд, и, наверное, не только на мой, что фильм, наверное, не имел бы такого оглушительного успеха во многом, потому что музыка к нему была совершенно гениальная. Но надо отметить, что романтический Фрэнсис Лэй является и автором музыки к известному эротическому фильму «Эммануэль 2». А последнюю песню, которая сопровождает титры, исполняет сама Эммануэль, Сильвия Кристель. Между прочим, этот фильм сначала запретили, но через некоторое время он был, вышел на французские экраны, потому что президент Франции Валерий Жискар д'Эстен был очарован исполнительницей главной роли, вот Сильвией Кристель. Давайте послушаем.

надо сказать, что славу Лея как композитора упрочили также фильмы «Мария», «Мужчина и женщина», «20 лет спустя», «Мой новый партнер», «2», «Пассажир дождя». И вот я хотела бы, чтобы сейчас прозвучала мелодия из кинофильма «Пассажир дождя» неописуемой красоты. Давайте послушаем.

Надо сказать, что альбомы с записями, с саундтреков к различным фильмам расходились невероятными количествами. В частности, к фильму «Мужчина и женщина» саундтрек занял второе место в анкетах популярности, а мелодии из этого фильма прочно вошли в репертуар мировых эстрадных звезд, в их числе Энди Уильямс, Генри Манчини, Ширли Бесси. И надо сказать, что Лэй сам с огромным успехом исполнял их в сопровождении собственного оркестра. Но вот я вам хочу просто сказать, что он один из чемпионов по количеству продаж его записей. Вот в частности, «Мужчина и женщина» 5 миллионов копий. «Love Story» 6 миллионов копий. «Эммануэль 2» 1 миллион копий. «Белитист» очень хороший тоже. Изумительная музыка. 7 миллионов копий и так далее. И надо сказать, что он был столько раз номинирован и получал такое количество премий, и это было абсолютно заслуженно. И он также очень продуктивно работал на телевидении, озвучил многочисленные телешоу, сериалы. И авторское исполнение Фрэнсисом Лэем его музыки записано на пластинке «Live at Royal Albert Hall». Мне, может быть, кто-то, у кого-то есть эта пластинка. Я попыталась найти что-то с этой пластинки, но там требуется какие-то дополнительные информации, так сказать, надо записываться на что-то и так далее, поэтому мне, к сожалению, не удалось вам показать что-то с этой пластинки, но зато сейчас мы послушаем с вами фрагмент из очень интересного альбома, который называется «Эротика», и эта музыка называется «Мелисса». Это номер 11, я говорю нашему звукорежиссеру.

что ж, друзья мои, наша программа пролетела невероятно быстро. Я просто хочу вам сказать, что он очень любил, как я вам говорила, его музыкальный вкус определился еще очень рано. Я просто повторю, что он очень любил Чарли Паркера, например, джаз вообще, обожал британскую музыку и различные группы. И, конечно, классику Малера, Стравинского, Баха, Рахманинова, Дебюсси, Равеля, Вагнера. И, конечно, все его пристрастия отражаются в его музыке. И особенно вот такой классический подход, который мне очень нравится. И он был пионером, как я вам говорила, про использование синтезаторов и компьютерной музыки. Он был очень продвинутый человек. Он прожил со своей женой 30 лет, у него трое детей. Но невзирая на солидный возраст, он занимался спортом, теннисом и лыжами, часто присутствовал на премьерах спектаклей. Однако единственной его страстью оставалась музыка, жизнь без которой он просто не мог. И в одном из последних интервью Фрэнсис Лэй заявил: «Не представляю, что бы я делал без музыки. Музыка – часть той силы, которая сконцентрирована в человеке. Музыка – это счастье. Когда ты несчастен, подходишь к роялю и переходишь в совершенно иной мир, которым никто не сможет завладеть, если не причастен к музыке». Ну что ж, дорогие друзья, наша программа в памяти этого выдающегося композитора Фрэнсиса Лэя заканчивается нежнейшей мелодией. Она называется «Париж», столица его любимой Франции. Наслаждайтесь хорошей музыкой, друзья!

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Негативные слова могут отфильтровываться мозгом еще до того, как человек их осознает. К такому выводу пришли исследователи из Еврейского университета Иерусалима. Слова с угрожающим или неприятным значением чаще проскакивают мимо сознания, хотя мозг успевает их обработать на бессознательном уровне. Негативные слова реже достигали осознанного восприятия, чем нейтральные, показало исследование. Исследователи предполагают, что мозг может бессознательно блокировать потенциально неприятную информацию, если она не имеет отношения к текущей задаче и только отвлекает внимание. При этом полная обработка негативного слова может происходить, но затем информация отфильтровывается до того, как человек осознает, что именно услышал. Авторы считают, что этот механизм может быть особенно важен для изучения тревожных расстройств, фобий и посттравматического стрессового расстройства. Если такой фильтр работает слишком слабо или, наоборот, слишком сильно, это может влиять на то, как человек воспринимает угрозу в повседневной жизни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.

из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноваты в том, что прожито нет.

0: Внимание республиканцев Барапарка, Мидвуда, Шипсхитбэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, ничего природа вас
7: произвела. Дэвидсон Радио, радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио, радио.
8: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами в творческой гостиной, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров, а у микрофона ее ведущий Александр Соколов. Сегодня наша гостья – супертворческий человек. Не могу сказать, что малоизвестный, но, на мой взгляд, недооцененный – композитор и певица Виктория Лисина. Вита уже не раз бывала и на русскоязычном радио, в передачах с Ноной Петровой, и на телевидении. Но мне кажется, что ее должно быть намного больше, ибо творческий потенциал, который несет Вита Лисина, просто необходим нашей аудитории. Ее надо больше рекламировать, ей надо больше помогать, и в том числе и материально. Единственное, в чем она не нуждается, это в творческом потенциале. Мы с Виточкой знакомы около 30 лет, и на протяжении всех этих лет она создает, создает и создает новые музыкальные и поэтические произведения. И прежде чем я передам ей слово, я хочу, чтобы вы услышали песню, в которой и стихотворение, и музыку, и аранжировку написала она и сама же исполняет. Песня называется «Молитва». Первый файл.

0: великолепном исполнении прозвучали очень вечные и в то же время очень современные слова. Создатель всего волшебного произведения, ты с нами?
1: Я с вами.
0: Виточка, привет. Я с вами. Расскажи людям кратенько о себе, потому что многие люди слушают тебя, может быть, впервые, и хотелось бы хоть немножко узнать о тебе.
1: Ну, хорошо, я, в общем-то, как бы первый раз говорю о себе, хотя я много и говорила и на радио, и в центре, на телевидении, но это все были именно такие вопросы, как ты говоришь, творческие. Ну, что я закончила в... Училась я в Прибалтике, в музыкальной школе, там особые были вообще возможности обучения, не так, как в других местах нашей, очень такой огромной советской страны, хотя я сама рожденная харьковчанка. Вот, ну, все обстоятельств, училась в Риге в детстве, отец был военный, вот, но я в 7 классе переехала в Харьков, кстати, господи, в свой любимый город, и закончила там музыкальную школу, поступила в музучилище на факультет истории и теории музыки, это один из самых сложных факультетов нашей музыкальной практики, и потом поступила на этот же факультет, в консерваторию, и закончила консерваторию как историк-теоретик, вот, где прилагалось к этой специальности очень много других дисциплин, в том числе и фортепиано, и даже был факультативный вокал. Пожалуйста, если ты имеешь голос, можешь учить вокалу. Но я, правда, это в училище было. Но я училась по вокалу недолго, потому что моя преподавательница повела меня совсем в другие отрасли моего голоса. Я побоялась и начала себя обучать сама, потому что я пела всю жизнь, начиная с 7 месяцев от роду. Вот, вот это и было как бы начало всего моего музыкального становления. Потому что весь дом приходил смотреть, как такое существо, которое, в общем-то, ничего не говорило, я заговорила только 2 года, но пела «Чижик-пыжик» со своей тетей, которая качала меня. Она пела «Чижик-пыжик, где ты был?» А я отвечала «Вот такое». Понимаешь, вот в этом смысле и потом...
0: Алло, Виточка. Ой, Вита у нас куда-то пропала. Виточка, Акмаль, наберите ее, пожалуйста, еще. Вита про себя не рассказала, где она работала. Она все-таки работала и в оркестрах, и руководила небольшими оркестрами в кинотеатрах. Вот, поэтому у ней вся жизнь связана с музыкой. И,
1: я в 3 года поступила в музыкальную школу, и вот с этого все началось.
0: Виточка, ты мне говорила, это... где-то я сказал, что ты работала в оркестрах в Харькове, везде, связано все да, было да, с музыкой.
1: Да, я работала после училища, я была в музыкальной школе, работала преподавателем, ага. Соседжей музыкальной литературы, это у меня 18 лет уже работала. А потом я после консерватории, я продолжала работать в музыкальной школе, но у меня не сложились вдруг отношения с моим директором. И мне мой сокурсник, еще училище, очень талантливый человек, который был без образования высшего музыкального. Он был главным дирижером Харьковского симфоджаза, это музыкальных ансамблей города Харькова. И он мне предложил перейти к нему в оркестр. Я даже не мечтать такого не могла. Тем более, что я должна была быть там концертмейстером и в общем аранжировщиком коллектива. А я совсем не стремилась в свое время знать такие дисциплины, которые мне были даны в училище и в консерватории. Это имеется в виду инструментовка и инструментоведение. Я считала, что они мне не пригодятся в моей работе с учениками. Вот. Но пришлось, потому что если бы я не могла ничего предложить своим музыкантам, у меня был оркестр, ансамбль 8 человек живых инструментов, очень таких камерного типа. Это были скрипки, виолончели, и флейта, и контрабас. Я должна была писать им партии, чтобы мы могли исполнять произведения в кинотеатре, в одном из лучших кинотеатров Харькова. Тогда это было модно. Вот. У нас обслуживали 2 организации, и кинофикация, и и вот эта вот организация музыкальных ансамблей, это были приличные деньги после того, как я получала 120 рублей в музыкальной школе. Вот. И он меня сделал руководителем на какое-то время. Потом по национальному признаку меня убрали с руководства, хотя я оставалась все равно ранжировщиком и концертмейстером этого коллектива. И это были райские дни моей жизни. 8 лет абсолютного рая. Потому что я работала с людьми, с близкими себе. Это были все ребята, окончившие консерваторию и работавшие в филармонии и прочее. Это были очень грамотные музыканты, и поэтому...
0: Меточка,
1: это было...
0: немножечко короче будем, а то на песни не хватит времени. Ты вот о себе написала в одном из стихотворений: «Я соткана из музыки и лени, из бесконечной путаницы мыслей, из ада и из ангельского пения, из странной жизни без любви и смысла». Ну
1: так было, да, так было.
0: Как это ты правда. Здесь живешь?
1: Ну, сейчас, в общем-то, смысл появился, потому что, в общем-то, как-то Господь Бог как-то, в общем-то, меня совершенно незаслуженно наградил. Вот, и теперь я уже живу не без смысла, ну... и не без любви, я так думаю. Но, на всяком случае, все равно я работаю над собой. Дело в том, что когда речь идет о слово творческое, вот Вита, ты такая творческая, тут речь идет о том, каково качество этого творчества. Потому что люди могут очень любить какое-то свое...
0: Ну, графомана сколько угодно в любых областях.
1: Вот об этом речь идет. И они очень хотят, они действительно хотят или петь, или сочинять.
0: И они более энергичные,
1: Очень энергичные, они в состоянии толкаться, всех затирать, потому что они творческие, понимаешь, Сашенька? А я нет, я не творческий человек, просто я...
0: Не могу без этого.
1: Я просто, да, если у меня есть настроение, то я могу кое-чего и написать. Это не значит, что я буду все время это делать.
0: Слушай, вот, во всяком случае. Как я считаю, чем не творческий и человек отличается от творческого, равнодушно от неравнодушного? У первых, если все устроено наилучшим образом в своей жизни, то они успокаиваются и почивают на лаврах. А творческие люди остаются по-прежнему озабоченными судьбами не только своей, но и неустроенностью других людей. Или я ошибаюсь?
1: Ну, это немножко... Тут есть смешанность понятий, мне кажется. Тут несколько...
0: Ну, кратенько скажи.
1: Я думаю, что человек творческий – это человек, который, в общем-то, не особо беспокоится о судьбах других. Именно творческий человек беспокоится о своих желаниях, о своих стремлениях, в своих произведениях, что-то кому-то доказать и что-то в этом плане сделать. Все. Вот это и есть такое смешанное понятие.
0: Хорошо, значит...
1: А человек, который...
0: У нас разные, значит, мнения.
1: Да, человек, который беспокоится о судьбах других, может быть совсем не творческим. Он может быть просто глубоко думающим, философски настроенным человеком, который все время интересуется судьбами мира. И вообще многими
0: нравственными. Ну, это тоже своего рода, тоже своего рода творчество.
1: Вот. Он же не создает... Нет. Творческий человек что-то создает. Хорошее или плохое, это опять же зависит от качества. Но тот человек, который интересуется судьбами мира, он не создает. Он интересуется. Он хочет понять смысл всего сущего. Вот это оно. Тогда он будет понимать, что какие-то нравственные вещи, предположим, в современном мире, явно поменялись местами. Вот он начинает думать. А что же происходит? А происходит то, что добро и зло, понятие, так сказать, белого-черного, поменялось явно по многих смыслах местами. И многие, так сказать, человеческие институты, которые, в принципе, должны были бы, так сказать, все эти заповеди, которые дал Господь Бог все-таки исполнять, исполняются в обратном порядке. И вообще наоборот. Вот. Эти люди не творческие, они думающие. А творческие те, которые создают. Они создают лучше, хуже. Это уже зависит от их
0: творчества. Веточка, ты создаешь песни и не только на свои слова, но и на слова других авторов.

0: Саймон называется «Фламинго».
1: Да.
0: Но ты в нем не одна. Ты в нем с замечательным баритоном из Израиля Анатолием Лайном. Давайте
1: Акмон, самое интересное, поставим. Что я пою здесь, а он поет там. И это все... Я его никогда не видела, у меня тоже.
0: А я видел но как... в, интернете, в интернете, да. Ну, давайте, Ильичка, давайте послушаем, а то время нас ограничено. Давайте второй файл послушаем. «Фламенко».
2: Защитного объятия дождя сиял

Витечка, вначале я не случайно сказал, что творческим надо людям помогать и материально в том числе. К сожалению, вот такое богатое государство, как Америка, насколько я знаю, не имеет институтов помощи творческим людям. Каждый выживает в одиночку. И в моем дилетантском, повторяю, дилетантском понимании, твое искусство выше всех этих искусств всех этих раскрученных миллионерш, Леди Гаг, Бейонс, Мадонн. Что такое? Просто у них нашлись хорошие менеджеры, а у тебя нет. Вот наши продюсеры, вот кто привозит сюда звезд разных от бизнеса, предпочитают привозить и рекламировать уже готовых звезд. А вот свое золото, свои бриллианты, которые буквально под ногами лежат, остаются без внимания. И в этом плане я хотел бы отметить руководство радиостанции «Дэвидсон», откликнувшееся на мою просьбу предоставить время для передачи о творческих людях нашей эмиграции, которым и судьба, и удача не уготовили легкого и светлого пути. Вот если бы я был богатым человеком, я бы создал фонд помощи творческим людям, неважно даже в какой области жизнедеятельности. А в фонде из общепризнанных авторитетов

0: создал бы отборочную комиссию, которая бы решала, кому помогать. Мне скажут, что это маниловщина, что, ну, это фантазии. Но помечтать-то можно. А как ты считаешь, Вит? Только кратенько, а то мы должны уходить на перерыв.
1: Хорошо. Продюсеры — это вообще люди, которые не являются бессеребренниками, первое. Конечно, им проще раскручивать те, которые уже раскручены. Потому что они знают, что публика худо-бедно придет, если они объявят о таком человеке. А о таком человеке, которого никто не знает, это уже чисто бессеребренничество, понимаешь? Вот, и то, что ты говоришь, оно все хорошо, но тут надо понимать, что везде есть какие-то подводные камни, подводные течения, и совсем не обязательно помощь будет выделяться тому, кто ее реально заслуживает. В этом все дело.
0: Хорошо, уходим на перерыв. После перерыва, Акмаль, поставьте «Без самомуча».
1: Да, это хорошо.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Сахарные цепочки, покрывающие клетки и белки организма, могут стать новым инструментом ранней диагностики болезней, поскольку напрямую участвуют в работе иммунной системы и меняются задолго до появления симптомов. К такому выводу пришли исследователи из университета Эдит Коуэн. Речь идет о гликанах, коротких цепочках сахаров, которые покрывают поверхность почти всех клеток и многих белков крови. Изменение сахарной оболочки антител может сделать иммунный ответ более агрессивным или, наоборот, ослабить его. Иными словами, один и тот же белок в зависимости от структуры гликанов начинает работать по-разному. Если геном показывает врожденные риски, то гликом, полный набор гликанов в организме, отражает, что происходит с человеком прямо сейчас на уровне обмена веществ и иммунной регуляции. По словам авторов, особенно перспективно изучение гликанов в крови. В длительных наблюдениях оказалось, что при диабете второго типа характерный сахарный рисунок крови начинал меняться за несколько лет до постановки диагноза. Это значит, что болезнь оставляет след не только в уровне глюкозы, но и в структуре молекул, регулирующих работу иммунной системы. В будущем анализ гликанов может превратить обычный анализ крови в систему раннего предупреждения, которая будет фиксировать сбои в организме еще до развития явных симптомов.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Yeah.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: В пяти районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких, и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве перевода. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
5: Дэвидсон Радио. Радио.
9: Американское радио на русском языке.
5: Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.

Мы продолжаем заседание творческой гостиной с нашей гостьей, композитором и певицей Викторией Лисиной. Микрофон Александр Соколов. Я хочу сказать, что творчество нашей гости невозможно уместить в одну передачу. Я надеюсь, я уверен, что мы с Витой встретимся еще не раз. А сейчас я хочу, чтобы вы послушали еще одно ее исполнение знаменитой песни «Гварда Келуна», «Спасенная луна», на стихи Бруно Палесси и музыку Вальтера Мальгоне.

0: Виточка, у нас остается еще 7 минут до конца передачи. Я хотел бы еще пару песен послушать, но мне все-таки хотелось бы узнать, какие усилия вот лично ты прилагала, чтобы способствовать популяризации своего творчества. В Советском Союзе ты мне рассказывал о встрече с Френкелем, и здесь, в Америке, кратенько, постарайся уложиться в минуточку-полторы, вот так.
1: В Советском Союзе я просто ехала в Москву для того, чтобы узнать, кому-нибудь нужно то, что я там делаю. Я вообще-то не сильно заморачивалась. Я просто играла, пела всякую музыку, которую якобы я сочиняла. Вот, но поскольку я не окончила композиторский, то я пришла в Харькове к нашему главному композитору Ковачу, проиграла ему там кое-чего. Вот, и у меня был джазовый концерт, я ему спела. Он так удивился и говорит: езжай отсюда в Москву, ты мне тут мешать только будешь. У меня сын поступает сейчас на композиторский, и ты будешь ему мешать конкуренцию этому создавать. Езжай в Москву и там спрашивай, что тебе делать. Ну, я поехала, хорошо, у меня был дядька, там был администратором двух оркестров, Людвиковского и Силантьева, маминой двоюродной сестры и брат, муж, то есть, и, в общем-то, он привел меня прямо к Френкелю Фиготину на улице Горького, вот, в дом редакции музыкального этого, такая, у них такой был большой зал, у них такой там был, и люди там собирались. А сами они жили всего на втором этаже этого дома. Вот, бюро редакции информации музыкального творчества на улице Горького. Вот я там пела, играла, в общем, они пришли, и заходят, и Фиготин говорит: а что это за армянка такая талантливая? А мой дядя говорит: ничего, она не армянка, и она моя племянница. А что она вот играет? Он говорит: да, пусть она скажет. Я говорю: я сочиняю кое-что, вот это я пою, хочу знать, нужно ли это кому-нибудь. Ну, они: а сколько песен вы пишете в год? Я говорю: да ничего я не пишу. Я только пару спектаклей написала, за пару дней сделала. Институт культуры еще там кому-то. Да, а где ваши ноты? Я говорю: да нет у меня ноты, ноты у меня все в голове. О, послушайте, мы стеной станем и не пропустим вас. И Френкель вдруг так, такой черный стал, черного вида. Он говорит: сколько песен вы пишете в год? Я говорю: зачем мне их писать, я их помню. Он говорит, что вот знаете, говорит Фиготин, я, например, такой человек, в общем-то, интеллигентный, он нам не скажет все, что я вам скажу. Знаете такого-то композитора ташкентского, я не знаю, а он очень богатый человек. Я говорю: почему? А потому что он нам передает все свои ноты, и мы ему платим. Я говорю: что, и получается, что вы выпускаете эти произведения как свои собственные? Да. А у тебя есть детские песни? Он говорит: я есть. Поезжай к Шаинскому, он тебе все купит. То есть это все было громогласно, там полный зал был народа, как в фильм «Приходите завтра». И все это слышат, и никто не удивляется. Вот так и должно быть.
0: Отбили у тебя охоту.
1: Дело не в этом, он мне говорит: а что вы хотите? Вы хотите, чего хотите, славы или денег? Я говорю: я хочу и то, и другое. Ну, мне там было 24 года. Так.
0: Ну, да.
1: Они говорят: так не бывает, они кричат. Или слава, или деньги. Я говорю: ну, что я должна отдавать музыку? И потом ноты писать, это огромный труд, я говорю: зачем мне их писать? Ой, это был просто невероятный такой опыт, в общем-то.
0: Виточка,
1: в таком же роде.
0: Давай послушаем то, что ты написала. То, что я считал, что это ты чье-то произведение исполняешь, а оказалось, что это твою собственную католическую молитву «Аве Мария». И слова,
1: да,
0: твои,
1: я написала,
0: и музыка,
1: Мария.
0: И все.
1: Не-не-не-не-не, музыка нет. Слова это известная католическая молитва, нет. Значит, эту молитву каждый человек, который себя уважал, композитор, он считал своей необходимостью своей написать именно «Аве Марию». Это известнейшая католическая молитва. Их было 18 или 19.
0: Кроме исполнения, что там твое еще?
1: Все мое, кроме стихов. Это не стихи, это молитва.
0: Молитва, ну
1: и
0: хорошо.
1: Сердце, да, я да, музыку написала, аранжировку, все, и спела.
0: Давайте послушаем «Аве Мария», да. Файл номер 5.
1: Да.

0: сожалению, друзья, мы не успели много чего послушать, но я обещаю, что еще одну передачу мы, и не одну, сделаем с Витой Лисиной. А сейчас мы благодарим ее и прощаемся, Виточка. До новых встреч с тобой.
1: До новых встреч. До новых, да. Спасибо.
0: Пока. Спасибо, Акмаль.
1: Спасибо.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Шневецкая. 19-летний кот Ларри, который живет в резиденции премьер-министра Великобритании уже больше 15 лет, устал запоминать имена глав правительства из-за их частой смены. Об этом сообщается на его странице в X. Если верить слухам, вскоре я буду жить уже при 7-м по счету премьер-министре. Если так будет продолжаться, я перестану даже пытаться запоминать их имена, написано в публикации. Поводом для появления такого высказывания послужило заявление премьер-министра Кира Стармера. Он сообщил о том, что уходит в отставку с начала сентября, когда будет выбран преемник. В Аргентине открыли самую высокую в мире статую 38-летнего футболиста Лионеля Месси. Высота памятника составляет 26 метров, а вес 70 тонн. Монумент создал аргентинский скульптор Альдо Бераиса. Статуя изображает Месси в форме аргентинской сборной на коленях с вытянутой вверх правой рукой и левой рукой у сердца, а между коленями расположился кубок чемпионата мира. Лионель Месси – аргентинский спортсмен, восьмикратный обладатель золотого мяча, самый титулованный футболист в истории, чемпион мира 22-го года, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и десятикратный чемпион Испании. В Иране суд приговорил 29-летнюю певицу Парасту Ахмади к 74 ударам плетью за выступление без хиджаба. 8 участников команды певицы, включая операторов, снимавших концерт, получили такое же наказание. Помимо порки, власти запретили им заниматься творчеством и выезжать из страны на 2 года. Суд признал их виновными в оскорблении общественной нравственности из-за вульгарного и аморального контента. Артистка исполнила патриотическую песню в длинном черном платье и не с покрытой головой в зале без зрителей. За первый день видео набрало около 500 тысяч просмотров, сейчас у записи 3 миллиона просмотров. По словам правозащитников, наказание Ахмади – это еще одно напоминание, что условия с правами человека в Иране не изменились. Международные правозащитные организации классифицируют телесные наказания, в том числе порку, как форму пыток и бесчеловечного обращения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии после заявлений Трампа. Трамп и Джорджа Мелони заочно поссорились сразу после саммита «Большой семерки». В Лос-Анджелесе из-за пожара на морозильном складе объявлен режим ЧС. Бесплатная FIFA-арена в Центральном парке рядом с рестораном «Tavern of the Green» будет работать до 18 июля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди, относительная влажность воздуха 78%, 72% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
1: Yeah.

0: Нью-Йорк.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Безусловно, безусловно, любящий взгляд. Дмитрий Банников здесь. У нас все горит, сверкает. Такие солнечные гирлянды, несмотря на то, что погода говорит «займи, но выпей». Но, наверное, в понедельник лучше все-таки очутиться на кинодиване с хорошим фильмом или на книгодиване с хорошей книгой. Поэтому сегодня именно об этом я хочу с вами и поговорить. Но сначала огромное спасибо нашим спонсорам, которые нас поддерживают. И прежде всего это садик Бэмби, который находится по адресу 2114 Браун-стрит. И если вы еще не успели записаться в летний лагерь, то срочно позвоните по телефону 718-368-1817. А если вы все еще раздумываете, какой садик выбрать для вашего ребенка, то приходите сюда по адресу Счастливого детства 2114 Браун-стрит. И я уверена, что вы потом скажете спасибо Роману и всему педагогическому составу, который там работает, потому что здесь педагоги с лицензией, автобусы из всех районов Бруклина, вкуснейшее трехразовое питание, два бассейна, потрясающие утренники, которые руководит которыми идейный вдохновитель и режиссер Алена, и 3K-программы, и чего тут только нет, дети вам скажут спасибо и будут вспоминать этот садик всегда и с любовью. Я, когда со своими дочками прогуливаюсь мимо, они всегда говорят: «Мама, как же было здорово!» 718-368-1817. Садик Бэмби на Браун-стрит. Счастливое детство начинается здесь. 2114 Браун-стрит. Скорее звоните и приходите.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: И, как всегда, нас поддерживает человек, который никого не обижает, обожает баскетбол и футбол, но самое главное, любит и прекрасно относится к своим пациентам. Это доктор Патин, который руководит семейной поликлиникой и институтом красоты. 718-234-67-67. Если перед летом решили что-то новенькое сделать с собой, изменить что-то в лице, то вот ботокс Дексифай-эффект, от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. Доктор лишнего не кольнет, но еще уйдете довольными и здоровыми, потому как доктор умеет общаться. Очень харизматичный человек, но прежде всего большой профессионал. 7819 Бэй Парквей. 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды. 7819 Бэй Парквей.
1: Блокбастеры, триллеры, драмы и кинокомедии. Все, что уже крутится на мировых экранах, и все, что с нетерпением ждут зрители, в рубрике «Кинодиван» в программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: Именно так, дорогие друзья, на нас обрушивается какое-то огромное количество фильмов, рекомендаций. Я вот себе все сохраняю в такой альбомчик в телефоне, который так и называется «Кино и книги». Но когда вдруг освобождается минутка и хочется что-то посмотреть, смотреть-то и нечего. Поэтому я с удовольствием, пользуясь служебным положением, передаю привет Леночке Агафоновой, которая посоветовала мне посмотреть сериал «Неидеальные женщины», «Imperfect Women», что я с удовольствием и сделала, потому как, знаете, сериал не то, что... Мне он, во-первых, понравился. Он был несколько предсказуем. 8 серий, очень бумс-бумс-бумс, динамичный сюжет, не оторваться. И даже в Либе, а сегодня о книжках мы тоже поговорим, я заказала эту книжку «Imperfect Women». Интересно, насколько она... Ну, может, я не прочитаю, но вот захотелось почему-то посмотреть, а как в книге, какой такой карточный расклад. «Женская дружба». И, как пела одна певица, пусть говорят, что женской дружбы не бывает, об этом можно целую передачу этому можно посвятить, есть женская дружба или нет. Ну, в общем, давайте я так тоже быстренько вам расскажу. В марте 2026 года на Apple TV стартовал этот сериал «Неидеальные женщины», «Imperfect Women», и психологический триллер, который кто-то назвал безоговорочным успехом Apple, ну, а кто-то сказал, что это такой утомительный детективный шаблон, и так все понятно. Ну, а в центре сюжета три подруги, дружба которых длится с университетской скамьи, Нэнси, Элеонор и Мэри. Каждая успешна по-своему, и кажется, что они больше даже, чем подруги, они сестры. Но идиллия рушится в одночасье, когда Нэнси трагически погибает. И вот расследование ее смерти становится детонатором, который взрывает внешнее благополучие. Выясняется, что у Нэнси был тайный любовник. Ну и, в общем, все погружаются в какую-то такую трясину лжи, и все-таки правда выходит наружу. Сериал основан на одноименном бестселлере Араминты Холл, и вот критики назвали эту книгу одной из самых пронзительных исследований женской дружбы. И я думаю, что, ну, надеюсь, что вам понравится. Значит, актерский состав. Это Элизабет Мосс, известная нам по фильму «Рассказ служанки», Керри Вашингтон, «Джанго освобожденная», ох, как мне нравится этот фильм, и Кейт Мара из «Карточного домика», вот все они здесь, мощные актрисы, ну и к ним присоединились очень интересные актеры, но все-таки здесь, конечно, короля играют свиту, но этот фильм играют дамы, потому что они такие самые главные. Еще раз говорю, кто-то из критиков говорит, что худший сериал, шаблоны, я с удовольствием посмотрела, и вам рекомендую так на пару вечерков скоротать время. Почему нет? Еще раз говорю, мнения разделились, но я посмотрела с удовольствием. И пишите, друзья, если у вас есть что-то интересное, буду сохранять в закладочках. И как только летом найдется чуть побольше времени, с удовольствием посмотрю. Самое главное, что в соответствии... Иногда не то, что... Не в соответствии, простите. Когда ты смотришь сериалы, не хочу ничего сказать, вот была такая Оксана Байрак, и есть, прекрасно она поживает, у нее был какой-то сериал такой женский, что-то там, ее любимый Батарев там играет, она его везде, этого актера снимает, и так живо, динамично, и там, значит, такой он абьюзер, значит, мама, потом та же актриса играет дочку, в общем, там такое закрутили, просто Индия отдыхает. И было это неплохо, то есть говорили, что Оксана Байрак, она просто, значит, королева штампует сериалы. И вот сейчас она с этим же Батаревым делает сериал. По-моему, называется «Кормилица». Боже! Ой-вей, ну такого навертели, я даже смотреть не смогла. Вот. Ну, тот же Батарев, та сама Оксана, она любит так появиться у себя в сериале. Но это невозможно, это невозможно. Ну, так что не совсем, я считаю, шаблонный. Как раз начала после «Кормилицы» смотреть «Неидеальных женщин». Поэтому мне понравилось. Ну, а вам решать самим, смотреть или нет. Знаете, почему-то мне все сериалы российские, например, хочется сравнивать две серии. Фильм «Москва слезам не верит», который, конечно, там распотрошили на сейчас по нынешним меркам, что этот Гоша и абьюзер, да и такого не может быть, и так далее, и тому подобное. Но я хочу вам предложить сериал, который называется «Время счастливых», а фамилия в главных героев «Счастливые», и самое «Драмеди», вот такая, значит, новая «Драмеди», это драма и комедия, я так понимаю. И вы знаете, 90-е, вот конец 80-х, трудности голодных 90-х и неопределенных 2000-х. Я сразу же вспомнила магазины. О боги, в магазинах у нас был в Питере березовый сок, морская капуста и, по-моему, больше ничего. Боже, если выкидывали сыр, как все дрались. Ну и плюс вот эти паленые варенки и все вот такое. Это все тут мастерски так воссоздается. Но самое главное, мы как бы живем жизнью одного подъезда. И тут, конечно, и детектив, и любовники, и взросление детей, и рынок, на который нужно идти и зарабатывать. В общем, какой-то такой нелинейный сериал, водоворот событий. В общем, авторы стараются чередовать десятилетия и рифмовать сцены из разных отрезков. То есть, например, в 80-х годах Иван, главный герой, будучи преподавателем МГУ, разрушил мечты друга о должности лаборанта. А в 2012 году его настигает карма, и старый приятель отказывает Ивану Счастливому в работе. То есть герои как бы меняются местами. Но самое главное, что действительно здорово вот воспроизвели то время. Мне кажется, что будет второй сезон, не знаю. Я бы посмотрела с удовольствием. Выводы делать рано, но вот могу сказать, что совсем неплохо. Все молодые актеры, и Илья Силаев является режиссером, и могу что хочу сказать, что интересно, как-то так затягивает. Ну, в общем, это бандиты, голод. Но, как говорил Кундера, и при социалистическом строе смеялись дети и распускались цветы. По-моему, вот такая у него цитата. Легко, так я вольно перефразировала. То есть были люди счастливы, были люди молоды. И выдержат ли испытания, вот все эти испытания жизненные, чета счастливых, вы узнаете, посмотрев этот фильм. Ну, заинтересовалась. Не знаю, как, что скажете вы. По-прежнему, что смотреть с детьми, друзья? Я знаю, что некоторые не знают, куда деть любимых чат. Это действительно большая проблема, если вы не получили школьный лагерь или не можете отправить ребенка к бабушке, например, в Поконо, у счастливые люди, которые могут это сделать. То, конечно же, как всегда, юный Шелдон, дочь мою старшую, не оторвать от этого. И хотела я вам еще сказать о таком мультфильме, через который некоторые, ну, я не знаю, насколько можно будет выучить русский язык, если вы хотите, чтобы ребенок был билингвалом, да, херитажником, как говорят. Нет, херитажник — это когда в семье уже говорят на русском языке, но я вам это сделать настоятельно советую. И такой мультик со странным названием «Бора Борода», но уверяю вас, что если вы начнете смотреть, вы сами будете получать огромное удовольствие. Вот мы сейчас с младшей зависли на путешествиях. Это познавательный мультсериал. Это самоуверенный такой человечек с рыжей бородой, который считает себя лучшим учителем в мире, хотя на самом деле не обладает такими уже глубокими знаниями. В общем, не знает ничего, но хочет всему научить детей. Тут и то есть, если вы хотите посмотреть, как научить ребенка писать, вот столицы, флаги. У нас нынче дети очень мало что знают. Но я не хочу быть такой, ай-яй-яй, вот мы такие были умные, дескать, наши дети ничего не знают. Я бы этого не сказала. Многие очень даже эрудитами являются. Но единственное, что мы бороться особо с Ютубом не можем. Книжки подсовывать детям, потому как на Ютубе или в Роблаксе гораздо интереснее. Чуть-чуть напоминает мне, по крайней мере, это я так субъективно говорю, несколько мне напоминает Peekaboo Kids, то есть тоже такая развивалка, но уже на английском языке. В общем, вам решать, смотреть или нет. Мне, в принципе, нравится и Петя и Волк, но больно уж там, как бы это сказать... Ой, больно уж там такие какие-то страшные рисунки. Поэтому не рисунки, простите, вот эти мультипликационные персонажи. Но тоже достаточно познавательный, хотя вот этот Бора Борода на любые темы. Ну а уж если мы коснулись того, какие мультфильмы могут быть обучающими. Конечно, «Смешарики» не мои самые любимые, но в «Смешариках» есть и отдельные мультфильмы, которые мы смотрим просто, чтобы там отличные такие герои. Или «Смешарики», которые именно там идут уроки. И в этих уроках вы смотрите там цвета, прилагательные, времена года. И это уже такой, что называется, контент, который может помочь действительно выучить язык. Ну и плюс, конечно, все, что мы смотрели. «Прекрасный котенок по имени Гав». Могу пересматривать сколько угодно. Ну а если ребенок совсем ничего не хочет делать, есть прекрасный 9-минутный мультфильм, который называется «Нехочуха». Посмотрите вместе с детьми, и вам он очень понравится. Ну а мы с вами потихонечку перебираемся в книжный зал, и давайте от кино поговорим немного о книгах.
1: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: Именно так, дорогие друзья, сегодня говорим о книгах, и, как всегда, я сначала хочу рассказать вам о детских книгах. В частности, книга, которую я к стыду к своему не знала, приехав в Америку, меня часто спрашивали, как ты не знаешь Поллианну. Ну, наверное, Поллианна – это такая классика, которую я вам бесконечно уже все время рассказываю из передачи в передачу. Но я действительно не знала, что такое Поллианна. Наверное, это как для наших детей, ну, скажем так, Денискины рассказы, да, или Носов «Приключения Незнайки». И, ну, я думаю, что это все простительно, потому что, честно говоря, вот если смотреть на сегодняшних подростков или малышей, вот когда я была маленькая, я читала те же книги, что и читала моя мама, да, допустим, ну, навскидку, так, Конан Дойля или Дюма, а сейчас дети читают совершенно другое. И сегодня я хочу рассказать вам о книге «Таинственный сад», который, ну, во-первых, связан немножко и с Нью-Йорком, это произведение Фрэнсис Элизы Бёрнетт, и это классическое произведение, которое получило положительные отзывы за добрую историю. И начала я слушать с детьми на Либе, как всегда. Я большая поклонница Либе. Все время люди спрашивают, а где же вы берете книги? Друзья, приложение, бесплатное приложение. Зайдите в любую библиотеку, и ожидает вас счастье. Но плюс еще эта книга является классикой. И недавно вот наш приятель сделал такой подарок, прислал нам аж из Пуэрто-Рико. Я даже не знала, что сейчас так книги упаковывают. То есть 4 книги, если вот так смотреть, они... Жалко, что у нас не телевизионная

0: Кэм Фрэнсис Элиза Бернет. Тяжелая у нее такая была судьба. В 1909 году с семьей она переезжает в Нью-Йорк, так что мы ее можем уже называть и действительно настоящим нью-йоркером, потому что говорят, что в Нью-Йорке, если живешь больше 10 лет, то все, ты уже, можно сказать, здесь настоящий житель. И немножко такая нагнетается атмосфера, когда мы начали читать, и как-то она меня заинтересовала больше даже, чем моих девчонок. И мне показалось, что это будет какой-то готический роман. Но это не готический роман. Все связано с садом. Девочка Мэри противнющая. Да, вот так. Если вы не любите читать про детей, как где книги, где главными героями становятся дети, то не переживайте. Потом она не будет такой противной. И вот она в саду развлекается. В Индии все это происходит. Но у меня к Индии особое отношение. Недавно я вам рекламировала несколько книг. Одну из очень серьезных, это, конечно, Абрахам Вергезе за «Рассечение Стоуна». Вот хочу взяться, когда время будет, и желание, не желание есть, времени нет, за «Завет воды». И пару детективов замечательных, просто тоже я вам о них рассказывала. Жду не дождусь, когда выйдет третья, четвертая часть на русском языке, потому что на английском показалось мне сложновато читать. Но давайте все-таки вернемся в наш таинственный сад. У самой писательницы в детстве был сад. Она была третьим ребенком из пяти. И вообще время было достаточно тяжелое, когда она уже приехала в Америку. 18 лет она стала, в общем-то, главой семьи. Мама продала в Англии скобины, отошла от дел, продала. У них был такой бизнес по изготовлению скобинных изделий. И в Америке все как-то сложно пошло. Они в штате Теннесси обосновались, и только что закончилась война. В общем, ей нужно было быть за главу семьи, и в это же время она чем только не занималась, например, собирала виноград, содержала семью, и на оставшиеся какие-то деньги все-таки рассылала свои рассказы. Ее заметили, ну, а «Таинственный сад» стал бестселлером, и когда читаешь эту книгу, такое впечатление, что она написана сейчас и просто как-то стилизована под те года. 100 с лишним лет прошло, а она по-прежнему актуальна, ну и сама наша героиня заслуживает внимания. А именно, она дружила с Марком Твеном, с Гарри Бичер Стоун, с Оскаром Уайльдом. И когда она в 1924 году умерла, ее друзья и поклонники ее таланта решили сделать такое красивое место в Нью-Йорке, посвященное вот Мэри и ее другу, чтобы запомнили люди и помнили и главных героев, и эту писательницу. И вот такую композицию они решили сделать в Центральном парке. Но что-то сначала не заладилось, потом все-таки они смогли сделать эту композицию. Так что если вы с 5-й Эвеню, где музейная миля, и 102-я улица зайдете, вглубь пройдете консерваторий вот этот парк, то вы увидите совершенно прекрасный, красивый литературный фонтанчик. Ну, о других литературных памятниках мы тоже поговорим. И посвящен этот фонтан именно главным героям этого произведения «Таинственный сад», «The Secret Garden». И вы можете еще раз читать на русском, если это в Либии. У меня есть копия на английском языке. Просто атмосфера волшебства. Ну, некоторые диалоги могут показаться назидательными, как и в «Поллианне», но все равно изумительная книжка. И 5 из 5, даже считаю, можно и взрослым почитать, несмотря на некую сентиментальность. Ну, а кому она помешает? В общем, говорит книга о том, о простой вещи, что волшебство рядом, а, возможно, кто-то из нас и сами являются волшебниками. Ну, вот такие у нас книжки. Впереди еще одна книжная полка, но сначала новости и реклама. Оставайтесь с нами.
1: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Французская полиция нашла картину Пабло Пикассо во время обысков у наркодилеров. Стоимость работы оценивается в десятки миллионов евро. Команда Оливера Три, погибшего в авиакатастрофе, создаст фонд для поддержки юных артистов. Это то, что Оливер собрал перед своей кончиной, о чем он написал в своем завещании. Мы позаботимся.

0: Заботимся о том, чтобы его желание исполнилось, чтобы в мире было больше радости, любви и искусства. Таково было его последнее желание, написала команда. 14 июня американский певец Оливер Три погиб в результате крушения вертолета в Рио-де-Жанейро. Ему было 32 года. К вратарю сборной Кабо-Верде, на которого после игры с Испанией подписались 15 миллионов человек, приехала мама поболеть за него на чемпионате мира. Анна Кандида Эвера, мама 40-летнего вратаря Вазиньи, посетила матч на стадионе в Майами. Встреча прошла между командами Кабо-Верде и Уругваем и окончилась ничьей со счетом 2-2.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
14: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
15: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
16: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
15: 718-303-90-90.
17: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
18: Именно так, дорогие друзья, даже если сегодня на вас нападает хандра, вспоминаем, что лето официально только, можно сказать, началось, и вспоминаем, что посмотрите, какой красивый Нью-Йорк, весь в цветах, все заботливо высаживают такие грядочки чудесные, и чего только на них нет, и гортензии, и пионы, и розы, и виноград. Спасибо большое всем тем, кто ухаживает за своими садиками, огородиками и цветами на балконе. Почему сегодня столько внимания цветам? Да потому что сегодня говорим о книге «Таинственный сад» и еще одной, об одной книге я хочу поговорить, которая тоже называется «Сад», вернее, я вам о ней уже много раз рассказывала, но сегодня уже у школы у нас «Таинственный сад» решила вспомнить и книгу Марины Степновой, которая именно так и называется. Но сначала, конечно, пару слов о наших спонсорах, которые нам помогают. И это Big Apple Academy, лучшая частная школа в Бруклине, которая ждет ваших детей от киндергарден до 8 класса. Здесь продвинутая или так называемая Advanced программа по всем предметам, плюс шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио, дебаты. Все это делает ваших детей уверенными и успешными. Здесь каждый голос слышен и каждый ребенок важен. Плюс четырехразовое питание, различные кружки. И записывайтесь. Открыта запись в начальную и среднюю школу 718-333-0300. Родители радуют, что в Big Apple Academy бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера. 2937-86-я стрит. Мои дети учатся именно в этой школе. И знаете что? Я очень довольна, потому что девиз этого, этой замечательной академии — образование сегодня, успех завтра. Big Apple Academy. Скорее звоните 718-333-0300. Big Apple Academy.
17: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
18: И руководитель прекрасной семейной поликлиники доктор Патин, как всегда, помогает нам. Здесь работают врачи различных специальностей. В частности, есть отделение дерматологии, где специалисты удалят нежелательные образования, если таковые, тьфу-тьфу-тьфу, у вас есть, и сделают это быстро, профессионально и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-6767. Запомните его и вы, или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway. Здесь вас могут проконсультировать по любому вопросу, связанным со здоровьем или с красотой, потому что доктор Патин еще и руководит, кроме семейной поликлиники, еще институтом красоты. Уверена, вы не будете разочарованы и приобретете не только лечащего врача, но и доброго друга. 718-234-6767. Доктор Патин и его команда ждут вас. 7819 Bay Parkway.
17: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
18: И, друзья, итак, мы говорили с вами о кино. Сегодня я называла сериалы «Время счастливых», «Young Sheldon», куда уж без него, для детей, и, конечно, «Imperfect Women», которые я рекомендую вам посмотреть, если найдете время. Но, конечно, хочется... Летом хочется, если никуда не едешь, что-нибудь смотреть безумно красивое, где пальмы, океан, белоснежные яхты. И вот еще один такой сериал мне вспомнился. Это сериал «Ривьера». Боже, какая же это красота! Плюс, когда еще все это связано с картинами и детективом, то это просто прекрасно. Вот еще один вспомнила. А так как мы сегодня говорили по поводу «Таинственного сада», детской книги, я хочу еще раз вам напомнить про книгу, которая тоже разделились мнения. Мне понравилось. Единственное, кое-где, мне кажется, то лоскутное, яркое, красивое одеяло, которое смогла сшить Марина Степнова, вот где-то кусочки не подошли друг другу. Такое у меня было впечатление. Но вообще это замечательный исторический роман, и Марина Степнова преподает. То есть те люди, которые хотят научиться красиво писать книжки, они к ней приходят на семинары и говорят, что делает она это прекрасно. Ну, а книга это о барской усадьбе Анны в Воронежской губернии. Ей 44 года, а мужу 50 лет. И вдруг у них уже взрослые дети, вдруг у них появляется детеныш. Ну, у нас и сейчас, наверное, таких людей называют старородящими. А в те времена это вообще как-то было даже и очень странно. И вот тогда такая появляется дочка Наташа, Туся, бунтарка без руля и ветрил. Ну, в общем, вот эта преамбула. и почему называется роман «Сад», я думаю, вы поймете, прочитав это произведение. Поэтому сегодня вот у нас такой сад-огород, таинственный сад-книга и сад Марины Степновой. Ну и что хорошо, что, как всегда, в детских книжках, вот я говорю про таинственный сад, что все оказывается очень даже хорошо и заканчивается прекрасно. Но я, как всегда, знаете, хочу опять вернуться к детективам, потому что, ну, без детективов жить не могу. И, конечно, можно обратиться к Конан Дойлю, к чему-нибудь доброму и старому. Но мне хотелось бы сегодня поговорить о книге, которую я еще не дочитала. Но могу точно сказать, что она меня захватила сразу с первых страниц. Давненько не читала детективов. Плюс неизвестный мне автор – это Мария Арунья, а книга называется «Скрытая бухта». И закручен лихо сюжет. Еще мне нравится, когда нам ведутся две сразу сюжетные линии, а именно когда мы попадаем в другое время. И хотя начинается несколько, ну, скажем так, тяжеловато, потому как находят труп ребенка, который давно-давно лежал в стенах, где был замурован в стенах виллы, которую собираются ремонтировать. И вот это первая книга цикла про инспектора Валентино Редондо и англичанина Оливера Гордона. И просто прекрасное начало. Все время как-то кажется, что там будет роман, но пока вам рассказывать не буду. Но начинается книга с того, что англичанин Оливер Гордон приезжает в испанский приморский городок. И здесь, в Суансесе, на склоне горы, стоит вилла Марина, которую Оливер получил в наследство от матери. Вилла эта старинная, и чтобы открыть здесь отель, новый владелец затевает ремонт. И вот в процессе строительных работ в подвале между перегородками стены рабочие обнаруживают сверток, в котором находится скелет младенца, скрытый от глаз на долгие десятилетия. Ремонт останавливается, начинается полицейское расследование, и руководит расследованием старший лейтенант Валентино Редондо. Но страшная находка оказывается не единственным происшествием в этом романе. За ним следует еще одно, потом второе. Таким образом образовывается целый клубок старых тайн и загадок, которые держат внимание читателя до самой развязки. В общем, «Скрытая бухта» – это классический полицейский детектив. Перед читателем развертывается пошаговое расследование взаимосвязанных преступлений, а изюминку книги добавляют сразу несколько факторов. Ну, во-первых, как сейчас сложно говорить, но да, это слово уже есть в русском языке, слово «сеттинг». Оно как бы все объясняет нам вот ту атмосферу, что это курорт, что это лето, море. Вот как раз летняя книжка. Во-вторых, автор уделяет пристальное внимание портретам главных и второстепенных героев, кстати, не перегружая читателя описаниями, вполне четко обозначая, кто есть кто, кто как выглядит. Ну, а между главными героями, я это очень люблю, Валентиной и Оливером, проскакивает искра. То же самое есть в моих любимых детективах Джоан Роулинг, а.к.а. Роберт Гелбрейт. Там все никак не может главный герой Страйк, никак не может со своей девушкой, вылетело даже ее имя из головы, рыжеволосой этой красоткой, никак не могут они вот дело уже закончить браком и детьми. Вот я так буду прямо говорить. Но давайте вернемся все-таки к этой книге. Ну, в общем, что мы любим, особенно летом? Это когда в детективном романе есть легкая, но многообещающая романтическая линия. Тогда нам точно руки потянутся к следующей книге цикла. Ну, что еще? Две временные линии, как я уже вам сказала. Первая линия – это настоящее, современное время. Вторая историческая линия – это 36-39 год. и более поздние годы. Это конфликт между республиканцами, которые поддерживают коммунисты, и левыми силами, националистами, которых возглавляет генерал Франко. И начало гражданской войны в Испании, начало Второй мировой войны. И историческая линия раскрывается в дневнике, автор которого первоначально неизвестен. Ну, не буду вам рассказывать, что и как, пока очень нравится, но немножко мне лично тяжеловато читать. Знаете почему? Потому что, к сожалению, вот это, когда вот гражданская война, и когда люди, которые говорят на одном языке, которые, может быть, даже где-то являются родственниками, становятся врагами, мне, вот знаете, очень это тяжело, как-то у меня тяжело это идет. Но, тем не менее, рекомендую «Скрытая бухта», потому как хороший детектив найти достаточно сложно, а мы сейчас прервемся на одну секунду, чтобы затем вновь продолжить.
17: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
18: И, друзья, все в педагогику что-то меня тянет. СК Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Работает все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Здесь плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Ну, а если вы уже задумываетесь от сентября, здесь замечательная After School программ, горячая домашняя еда, арт, dance, crafts и драма, плюс будут сделаны все уроки, забирают из школ ваших детей 195-й, 100-й, 206-й, 254-й, 253-й, 225-й и Bay Academy. Очень удобное расположение, 3360 Шорк Парквей, СК Learning Center. Скорее звоните по телефону 646-416-0060 и избавляйте себя от головной боли и летом, и осенью, и зимой, и весной.
17: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
18: Да, чуть не забыла автора Ричарда Османа, о котором я вам уже рассказывала, «Клуб убийств по четвергам», но там, вы помните, не сложилось, к сожалению, с переводом, и это британский телеведущий, продюсер, комик, писатель. Вот после этой книги он получил известность просто мировую, скажем так, и вот по-прежнему четверка этих пожилых людей действует и пытается разгадать различные убийства. И вот поэтому я вам рекомендую и «Клуб убийств по четвергам», и вышла еще одна книга, но, наверное, о ней уже буду рассказывать в следующий раз, потому что ей надо посвятить время. Она такая, ну, такой специфичный юмор, и вообще, ну, мне нравится, что Осман взялся за пожилых людей, которых нечасто, ну, пожалуй, за исключением миссис Марпл, не часто они становятся героями книжек. Это уютная атмосфера без излишней жестокости, непредсказуемые развязки, забавные сыщики-пенсионеры и тонкий юмор. И это Джеймс, Ибрагим, Элизабет и Рон. Ричард Осман, «Человек, который умер дважды», «Выстрел мимо цели», это уже книги, которые вышли, «Ловушка для дьявола», и Ричард Осман, «Смертельная удача». Вот «Смертельную удачу» я начала читать очень с юмором, очень хорошо, отложила в сторону просто из-за дел, но обязательно к ней вернусь, что и вам советую все непременно сделать. И для тех, у кого какое-то эдакое чувство тревожности, и кто плохо спит, и кому нужно вот в книжку попасть и раствориться в ней, чтобы забыть все печали, это, конечно, Елена Михалкова. Я не устаю рекомендовать все ее книжки. Сюжет издоровский, никогда она меня не разочаровала. И книга, о которой я так быстро рассказала в прошлый раз, это «Королевский аркан». Особенно, кто интересуется всяческими вот экстрасенсами, потусторонними силами, здорово написано, не оторваться. И еще раз говорю, это такой побег из действительности Галины Юзефович. И многие литературные критики, которых я очень уважаю, рекомендуют этого автора. И я, конечно, тоже присоединяюсь и говорю, что это здорово. Ну, а сегодня я вам рекомендовала вот следующие детективы. Не устаю вообще зазывать Дмитрия Банникова в эфир, чтобы он рассказал о книгах, которые он не только пишет, но и сам читает. Но он у нас после фестиваля уставший, фестиваль прошел хорошо, сказал как-нибудь уже в следующий раз. Вот что сегодня, друзья, на моем книгодиване и на книжных полках, а также кино порекомендовала вам. Пишите, я выставляю в Инстаграме обычно новинки, то, что посмотрела, то, что прочитала. Если есть время, вы пишите о своих, будет очень интересно. И как всегда в рамках этой программы я желаю вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, ну и самое главное, общаться с хорошими людьми. Это ведь архиважно. И, конечно же, прекрасно провести это лето 2026 года, несмотря на ужасные новости, если таковые вас расстраивают, расстраивают они абсолютно всех, тогда прячьтесь в книгах, в хороших кино и в человеческом общении с приятными людьми. Счастливо! До встречи!

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Цены на бензин впервые с марта опустились ниже $4 за галлон. Снижение происходит на фоне подписания США и Ираном временного соглашения и открытия Ормузского пролива. Тем не менее, стоимость горючего все еще заметно выше, чем была до военной операции, и, по мнению экспертов, не вернется к тем уровням раньше следующего года. Владельцы автозаправочных станций традиционно снижают цены медленнее, чем повышают их. Самый дешевый бензин зафиксирован в Индиане, в среднем $3.40 за галлон. В общей сложности в 28 штатах средняя стоимость топлива уже опустилась ниже $4. При этом некоторые аналитики не исключают нового роста позднее летом на фоне сезонного увеличения спроса. В Нью-Йорке появился новый телефонный код 465-465. Это произошло после того, как в городе официально закончили свободные номера для уже существующих кодов. Такое случается раз в несколько лет. Public Service Commission одобрила запрос операторов мобильной связи, положив конец кризису нехватки телефонных номеров. Это означает, что при получении номеров в Бронксе, Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленде и районе Марбл-Хилл на Манхэттене вы увидите новый трехзначный префикс. Код будет работать с уже существующими 347, 718, 917 и 929. 465 будут присваивать только тем жителям, которым потребуется новая телефонная линия. Существующие стационарные и мобильные номера со старыми кодами останутся прежними. Стоимость звонков и тарифы также не изменится. Google открыла предзаказ на новую умную колонку Google Home Speaker. Устройство стоимостью $99.99 поступит в продажу 25 июня и станет первой новой колонкой компании за 6 лет. Google Home Speaker получил поддержку голосового помощника Gemini. Колонка также получила 360-градусное звучание, улучшенные микрофоны и световое кольцо в нижней части корпуса. Новинка может использоваться как центр управления умным домом.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь.
4: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. А вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий программы «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я возвращаюсь к теме, которую какое-то время не затрагивал. Сложен, ох, как сложен человек. О сложности, так сказать, человеческого бытия, человеческой психики. О том, какими, в общем, качествами обладали многие замечательные люди, которые навсегда вошли в историю. Некоторые считают, что не надо об этом знать, а некоторые считают, что, в общем-то, чем больше ты знаешь о великих людях, о замечательных людях, тем лучше понимаешь их творчество, их поступки, их жизнь. Джон Драйден говорил: «Высокий ум безумию сосед, границы твердые между ними нет». Стендаль говорил: «Известную долю биографии великих людей должны написать их врачи». Ну, я часто вспоминаю Моэма, английского писателя. Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей. По-моему, лучше, чтобы мы о них знали. Тогда помни, что мы не меньше их имеем недостатков. Мы все же можем верить, что и добродетели их для нас достижимы. Ну и сегодня я скажу о некоторых людях, которые остались, остаются и еще долго останутся в истории. И начну я с одной из личностей, которая всем известна, хотя и жил этот человек много-много лет назад. А Мари Франсуа Алла Вольтер, замечательный французский писатель, философ, просветитель, историк, его творчество сыграло значительную роль в эпоху просвещения. С именем Вольтера, в общем-то, связано очень много разных исторических ассоциаций. Родился Вольтер в 1694 году, а ушел из жизни в 1778 году. То есть для того времени он жил достаточно долго. Из высказывания Вольтера: «О великом человеке судят только по его главным деянием, а не по его ошибкам». Ну что ж, Вольтер так говорил. Есть и другие точки зрения, об этом я уже говорил. Итак, общая характеристика личности. Вырастал хилый телом, но поражавший преждевременным развитием и наблюдательностью. Вырастал таким ребенком, о которых многих удивлял. 7 лет он сам принимается за рифмы, несколько лет спустя пишет трагедию. Отец его был нотариусом и сборщиком налогов. Сам Вольтер не любил своего отца и его ремесло. А позднее, в 1744 году, предпочел объявить себя незаконным отпрыском некого шевалье де Рошбрюна, нищего мушкетера и поэта, предпочел его, чем оставаться сыном преуспевающего буржуа. Вскоре он восстал против родителей Вольтер, против родительской воли, и без сожаления променял юриспруденцию на лавры дерзкого стихотворца и радости светской жизни. Сильная раздражительность и ипохондричность, обладал большим чувством тщеславия, сильно сексуален, кокетливый, большое внутреннее беспокойство, огромная работоспособность, в общем, добродушный и благородный, но по отношению к врагам мстительный человек. Это высказывание о нем. Особенности творчества. Вольтер начинал с редких сатиристических стишков и салонных эпиграмм. За одну из них в 1717 году на 11 месяцев был посажен в Бастилию, то есть в тюрьму. В 1747-48 годы он ежедневно писал по одной главе, которую вечером показывал герцогине. Иногда после обеда он читал повесть или небольшой роман, написанный им очень быстро в течение дня, чтобы ее развлечь. Там им были написаны «Видение Бабука», «Мемнон», «Путешествие Сакраментада», «Задик» или «Судьба». Таким образом, Вольтер, страстно стремившийся стать знаменитым поэтом и столько мучившийся над композицией своих трагедий и эпопей, в конечном счете, сам не сознавая того, создал образы настоящей поэзии в своих повестях, которые он писал играючи и не считал сколько-нибудь значительными. Это из написанного Муруа, очень известным французским библиографом, скажем так. Еще высказывание о Вольтере. Однажды ему приснилась первая часть Генриады, не в том виде, в каком он писал ее. «Я говорил во сне такие вещи, которые едва ли сказал наяву. Мысль работала во сне. у меня не было ни воли, ни свободы, и однако же идеи слагались остроумно, и иногда даже гениально. Это Ульдер сама себе писала. Еще из цитат Вольтера. «Само время упрачивает за людьми почетную славу и в конце концов освещает их недостатки». Так что вот так вот. С Вольтером связано очень много замечательных высказываний. Ну, это некоторые штрихи к портрету Вольтера. А теперь гораздо ближе к нам, некоторые штрихи к портрету замечательного английского сатирика, человека с очень грустной жизнью, английского писателя, сатирика, драматурга, литературного критика, человека с очень грустной жизнью, скажем так, Оскар Уайльд. Вы все, наверное, и читали Оскара Уайльда, и смотрели фильмы по его произведениям, и знаете его замечательные цитаты. Итак, Оскар Уайльд родился в 1854 году и ушел из жизни в 1900 году, то есть жил 46 лет. Из высказывания Оскара Уайльда. «Сегодня у каждого великого человека есть ученики, и его биографию обычно пишет Иуда». Вот такое вот высказывание. «Наследственность. Мать, будучи им беременна, часто выражала желание, чтобы ее дитя было девочкой. Когда у нее вместо желанной девочки родился мальчик, она была весьма огорчена. Этим и объясняется, что она воспитывала у своего сына на манер девочки. Она одевала его как девочку, и в тот возраст, когда он уже отчаянно рвал одежду, она, в общем-то, настаивала, чтобы он ходил, в общем-то, в одежде на манер девочки. Она украшала его драгоценными камнями и играла с ним, как с девочкой и куклой. Отец Оскара Уайльда попал в некрасивую историю из-за молодой пациентки, им соблазненной, которая, убедившись, что он не будет ее содержать, обвинила его в изнасиловании. Это поколебало его положение и дух. Он отошел от общественной жизни, стал пить больше, чем прежде, и сгорал, как коптящий огарок. Это про отца. Из высказывания Оскара Уайльда: «У меня непритязательный вкус. Мне вполне достаточно самого лучшего». Общая характеристика личности. За исключением юношеских стихов, в значительной мере возникших в оксфордском одиночестве, творчество Оскара всегда осуществлялось вдали от его кабинета и письменного стола. Живое слово всегда было у него матерью мысли, а общество тем, чем бывает для железа камень, высекающий искры. Из высказывания Оскара Уайльда: «Чем в области мысли был для меня парадокс, тем в области страсти стала для меня извращенность. Желание, в конце концов, стало болезнью или безумием, или и тем, и другим вместе». 1882 год. В США Уайльд познакомился с известным поэтом Уолтом Уитменом. Этот стареющий 63-летний любитель юноши был чуть ли не теоретиком среди гомосексуалистов своего времени. Блестящая карьера Уайльда была пресечена двумя годами каторжной тюрьмы, которой он был приговорен по обвинению в гомосексуализме. В тюрьме он написал свои последние произведения – «Баллада Рейдингской тюрьмы» и «Свою исповедь». Был истинным бисексуалом. В течение нескольких лет был счастливо женат и имел двух сыновей, пока не вернулся к гомосексуальности своего студенческого времени. Его поведение во время судебного процесса носило характер эксгибиционизма. В молодости Уайльд был однозначно гетеросексуален. гомосексуализм его даже слегка шокировал. До сих пор не ясно, что именно заставило Уайльда стать гомосексуалистом. Еще в Оксфорде, вероятно, он заболел сифилисом после очередной сексуальной связи с проституткой. Врачи заверили его в том, что он полностью излечился от своей болезни. Но через 2 года он обнаружил ее рецидивы. Он прекратил сексуальные отношения с Констанцией и стал прибегать к услугам лиц мужского пола. В 1891 году Уайльд познакомился с 22-летним аристократом, лордом Альфредом Дугласом, которого члены семьи и друзья называли Бози, и которому суждено было стать самой большой любовью в жизни Уайльда. Когда же их отношения, наконец, стали интимными, секс был в основном оральным. В ходе процесса выяснилось, что интимные отношения практически всегда заканчивались взаимной мастурбацией. Активной стороной при этом всегда был Уайльд. Одному из своих друзей он сказал, что это дает ему необходимое вдохновение. Активный сексуальный акт практически никогда не совершался. На протяжении 3 последних лет жизни Уайльда и его компаньон Альфред Дуглас был частым гостем в его доме. Они оба вновь вернулись своим старым любимым развлечениям и опять стали общаться с мальчиками. Из высказывания Оскара Уайльда: «Единственный способ отделаться от искушения – это поддаться ему». В Англии Уайльд был подвергнут бойкоту. Прожив еще 3 года в одиночестве и нищете, неспособный к творчеству, Уайльд умер. Основной образ жизни Уайльда – это апологет аморального эгоизма и праздности. Высшие натуры, в кавычках, Уайльда наделены утонченной извращенностью. Последние годы добровольного парижского изгнания обострившийся сифилис, полученный в возрасте 22 лет от лондонской проститутки, а также загадочные багровые пятна на лице и по всему телу нанесли непоправимый урон театрально эффективному внешнему облику писателя. Пудры и кремы, которыми он покрывал свою кожу, служили уже средством не столько макияжа, сколько камуфляжа. Подобно многим бывшим заключенным, он лишился передних зубов, так и не вставил новые. Вскоре приступы мучительной боли в ушах приковали его к кровати в 3-разрядной парижской гостинице. Из высказывания Оскара Уайльда: «В наш суетливый, в наш тревожный век мы насладились жизнью, я и ты, а ныне просто жалок наш ковчег, наш груз иссяк, и трюмы так пусты. Вот почему, бледнее мертвеца, я стал так рано, и от слезных рек сошла вся краска с юного лица». Из высказывания о нем: «Одержимый хроническим алкоголизмом, умер, всеми забыты в Париже». Можно однозначно утверждать, что ни один из знаменитых на весь мир людей не был столь откровенно выраженным гомосексуалом по форме, по сути, как Оскар Уайльд. Особенности творчества. Из высказывания Уайльда: «Мне нечего предъявить, кроме своей гениальности». Читатель, не знающий о гомосексуальности Оскара Уайльда, никогда не поймет портрет Дориана Грея. В прежние времена книги писали писатели, а теперь читатели. Теперь книги пишут читатели, и не читает никто, так говорил Оскар Уайльд. Вот такие вот у него высказывания некоторые, скажем так, более чем эксцентричные высказывания. Ну, а теперь я хочу продолжить передачу и сказать о том, что, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас один из самых популярных жанров в литературе, и не только в литературе, а в кино тоже, это детектив. А еще вчера, ну, я, естественно, не буквально имею в виду вчера, а исторически вчера, столетия, уже многие столетия существовали там любовные романы, приключенческие романы и прочее. А вот еще вчера в историческом плане детективных романов не было, детективных рассказов не было, как правило, и так далее. И родоначальником детективной литературы стал знаменитый американский писатель, романтик, поэт и критик, классик новеллы и, повторяю, родоначальник детективной литературы Эдгар Аллан По. Родился он в 1809 году, а ушел из жизни в 1849 году. Итак, наследственность. Отец писателя был пьяницей с сумасбродным поведением. Отец – психопат, брат – полусумасшедший, пьяница, сестра – идиотка. Умственное расстройство представлялось наследственной болезнью, и Эдгар По имел основания подозревать присутствие этой болезни в собственной семье. Его младшая сестра Розалия была умственно недоразвитой. Общая характеристика личности. Из высказывания Эдгара По. Какое бедствие может сравниться со страстью к вину? Это из его высказывания. После смерти родителей двухлетний Эдгар остался на руках у дам-благотворителей города Ричмонда. Неровный, порывистый характер. Рано женившись на своей молоденькой двоюродной сестре Виргинии Клем, он остро страдал от того, что опорой семьи фактически был не он, а миссис Клем, его тетка и мать Виргиния. Виргиния заболела туберкулезом и долгие годы находилась на грани между жизнью и смертью. От тревоги за любимую жену и сознания своего бессилия Эдгар По доходил до безумия. Терял трудоспособность, чтобы забыться, прибегал к алкоголю, к опиуму и тем самым расшатывал собственное здоровье. Женитьба на 13-летней кузине Виргинии представляла собой земной опиум его сублимированных желаний. Из жалости к ее молодости и заболевания туберкулезом он оставался девственником. После ее смерти он совсем развалился. Благодаря опиомании Пол так и остался целомудренным. А благодаря алкоголизму ему удавалось постоянно избегать других женщин. В своих произведениях он сублимировал собственные тенденции, скажем так. А Эдгар, чувствуя приближение волны нервного возбуждения, спешил скрыться от людских глаз за городом и, словно гонимый призрак, без устали кружил по близлежащим полям и пустырям. Нередко тетка находила его на городском кладбище, лежащем в глубоком обмороке. Конец 1836 года. Стал довольно часто пить, вследствие чего здоровье его снова ухудшилось. С ростом его писательской известности в нем появилась некоторая застенчивость, порицавшаяся даже друзьями. Приступы вконец расшатали его здоровье, вызвав тяжелое нервное расстройство. Осаждаемый сонмом всех тех же демонов, он не выдержал натиска и бросился искать спасения в вине. Осень 1840 года. Снова впал в нервное расстройство. С января 1842 года, все более усугубляющееся душевное расстройство. В течение 1847 года Эдгар По вел почти отшельническое существование. Ноябрь 1848 года. Решил оборвать свою жизнь. Он принял довольно большую дозу опиума, однако яд не убил его. Он долго пролежал в гостинице без сознания. С июля 1849 года и до последнего дня жизни находится по существу в постоянном бредовом состоянии. Много раз пытался совершить самоубийство, испытывал бредовые идеи, преследования. В характере наряду с алкоголем присутствует и черты эпилептического характера. Страдал страхом быть заживо похороненным и навязчивыми невротическими мыслями. После смерти жены стал очень жутким алкоголиком. По словам Бодлера, пил водку как варвар, а не одержимый алкогольным наркотиком эстет. Эдгар По пил, словно подготовляя самоубийство, словно намереваясь убить в себе что-то. Вот так вот некоторые штрихи еще в жизни Эдгара По, уважаемые радиослушатели, я продолжу после рекламной паузы.

0: Это незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
15: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Итак, после рекламной паузы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Михаил Бузукашвили плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, то цель этой передачи будет выполнена. И я продолжаю знакомить вас некоторыми штрихами к портрету Эдгара По, замечательного американского писателя, романтика, поэта, критика, классика, новеллы и родоначальника детективной литературы. Детективная литература, которая сейчас так очень-очень, скажем так, популярна, она создавалась сравнительно недавно, исторически. И основоположником ее был именно Эдгар По. Итак, продолжаю знакомить вас с некоторыми высказываниями об Эдгаре По. При изучении жизни По мы находим резкие колебания в его настроениях и в его эмоциональной сфере. То он подвержен приступам угнетения, страха, меланхолии, как он выражался сам, то приступам повышенного возбуждения, необычайного экстаза, во время которых он создает большинство своих произведений. Был склонен к пьянству и наркотикам, психопатам, страдавшим всю жизнь депрессиями. В основе его любви к больным женщинам лежит фиксация на умершей матери. Наряду с садистскими компонентами у По имеются и некрофильные черты. Сегодняшние психиатры сказали бы, что перед нами типичная картина чудовищно затянувшейся стрессовой ситуации. Так оно и было, и последствия этой ситуации тоже были вполне трагическими.

0: Пу сорвался в глубокую депрессию. В нем не развивалась апатия. Ум его по-прежнему был деятелен, он продолжал работать, но всем его существом владело ощущение бездонного несчастья, а сам смысл бытия то и дело ускользал от него. Мысль его временами работала в лихорадочном темпе, теряя последовательность и логичность. Но какой-то участок мозга фиксировал эти отклонения, так что Эдгар По сознавал наличие сдвигов, и сознание его было трагическим. Он периодически впадал в состояние тяжелой депрессии, осложненной страхом перед безумием. Врачи называли это мозговой лихорадкой. И чем дальше, тем труднее выходил из этого состояния. Инстинктивно он искал способ снимать интеллектуальное, нервное, психическое напряжение, и как миллионы людей до него и после него находил его в вине. Ослабленный организм его не принимал алкоголя и бурно реагировал даже на малые дозы. Он не то чтобы становился пьяным, но у него полностью отказывали сдерживающие центры. Из истории болезни ясно, что за последние 6 месяцев перед смертью писатель не употреблял алкоголь. Выяснилось, что за эти 4 дня, пока Эдгар По лежал в бреду, у него наблюдались резкие перепады частоты пульса, дыхания и скачки температуры. Кроме того, он пил воду с огромным трудом. Все эти симптомы, в общем-то, указывают лишь на одно заболевание – что у него были признаки, скажем так, бешенства и признаки, в общем-то, признаки, которые связаны с трудностью принятия воды. Друг Эдгара По немедленно отправился по указанному адресу и действительно обнаружил там знаменитого поэта Соединенных Штатов. То есть Эдгара По. Его лицо опухло. Он давно не мылся и не брился. Волосы всколочены. Вид отталкивающий. Широко раскрытые когда-то одухотворенные глаза, столь красившие его лицо, когда он был сам собой, утратили блеск, запали и терялись в тени, надвинутой на высокий лоб шляпы без полей. Грязный тонкий сюртук залоснился и светился от дыр. Брюки, если можно было еще так назвать эту часть одежды, свисали клочьями с растерзанного тела. На нем не было ни жилета, ни галстука. Особенности творчества, уважаемые радиослушатели. Особенности творчества Эдгара По. Жажда творчества в этом подростке, которому едва исполнилось 14 лет, была столь велика, что заставляла его сторониться обычных для его сверстников игр и занятий, отдавать все больше и больше времени сочинительству, сыграла исключительно важную роль в его жизни. Во время обучения в военной академии Вест-Пойнте, как и везде, Эдгар По был обречен на одиночество, опечаленный и в то же время гордый своим отчуждением. И это сочетание одиночества, тоски, гордости и стремления излить боль души, чтобы обрести утешение, которое могло ему дать лишь мечты, впервые нашло выражение поистине прекрасных поэтических творениях. Почти все, что он делал и задумывал в то время, это 1843-1844 годы, несло на себе отпечаток тяжелого нервного состояния человека, не способного довести до конца никакой работы, требующих длительных усилий. Творчество Эдгара По последние годы жизни несет на себе явственный отпечаток его душевных и физических страданий. Этим и объясняется неспособность продолжительным усилиям, необходимым для работы над художественной прозой, которая, если не считать нескольких пейзажных зарисовок, приняла теперь вид журнальных комментариев и переписки и обращения после болезни, чем 10-летнего перерыва, к поэзии, отразившей углубляющийся внутренний разлад и едва ли не полное отчуждение от реальной действительности. В октябре 1845 года Эдгар По был уже на пороге очередного духовного и физического кризиса, которые неизменно следовали за периодом лихорадочно оживленной деятельности. Чтобы подстегнуть себя, он в течение 6 месяцев почти постоянно прибегал к алкоголю. В результате у него появились симптомы, очень походившие на нервные признаки умственного расстройства. Эдгар По принадлежит тем творческим типам, которые искали свое вдохновение в алкоголе. Вся фантастика его произведения и весь вообще характер его творчества вытекает из творческих приступов, вызванных под влиянием алкоголя. Натура, одержимая резко патологическими склонностями, которые разрушали в нем его жизнь, он благодаря тем же склонностям создавал жизнь в искусстве, проникнутую насквозь этой патологией. Определенный изъян моральной и психологической цельности, как следствие раскола между восприимчивостью и творческой способностью интеллекта или воображением, вносит неким образом своеобразную красоту в поэзию Эдгара По, но вместе с тем и подрывает ее. Нравственный яд, который со временем искажает силу видения, в конце концов, обходным путем, исказит и творческую способность художника. Хотя какое-то время этот яд, возможно, и стимулировал, и обострял его творчество. Вот такие некоторые высказывания, уважаемые радиослушатели, об Эдгаре По, о создателе, скажем так, детективного жанра в литературе. Ну, после этого детективный жанр стал очень популярен после По. И сейчас, наверное, один из самых популярных. И тысячи писателей писали в детективном жанре. И я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но одним из самых выдающихся мужчин в детективном жанре был Конан Дойль. А согласитесь ли вы со мной или нет, что одной из самых выдающихся женщин в детективном жанре была Агата Кристи? И вот некоторые штрихи к жизни и творчеству мастера детективного жанра, английской писательницы и драматурга Агаты Кристи. Агата Кристи родилась в 1891 году и ушла из жизни в 1976 году, то есть сравнительно недавно. Наследственность. Мать Агаты Клара отличалась характером скорее неравновешенным. Клару увлекли себя всевозможные религиозные и мистические учения. В автобиографии Агата вспоминает: «Моя мать была личностью загадочной и привлекательной, более яркой, чем отец, удивительно своеобразной по своим воззрениям, робкой и неуверенной в себе, с внутренней природной склонностью к меланхолии». Брат лечился в психиатрической больнице, законченный наркоман, так его называли. Общая характеристика творчества, личности Агаты Кристи. С самого детства Агату Кристи считали в семье девочкой не слишком сообразительной. А уж игры у нее были и вовсе странные. Агата совершенно игнорировала игрушки, на которые не скупились родители, часами катая по садовым дорожкам старенький обруч. Однажды, понаблюдав за девочкой повнимательнее, няня с удивлением обнаружила, что Агата, оставаясь в одиночестве, беспрерывно разговаривает сама с собой. То есть даже не с собой, а с несуществующими собеседниками. Дома она вела долгие беседы с какими-то котятами. В саду здоровалась с деревьями и расспрашивала их о происшествиях минувшей ночи. Она вовсе не была несообразительной. За ее медлительностью, косноязычием, неспособностью вовремя сориентироваться в ситуации стоял не слабый ум, а куда более опасные причины. Агата все время словно бы ходила по краю засасывающей черной ямы, скажем так, безумия. И все ее силы уходили на то, чтобы удержаться на этой грани, не рухнуть вниз, туда, откуда нет возвратов. И Агата Кристи всегда цеплялась за любую ниточку, способную соединить ее с реальным миром. Она и писать начала за тем, чтобы удержаться на краю своей тайной пропасти. Пением Агата занимается с 2 лучшими преподавателями в Париже. К концу не то 18 месяцев, не то 2 лет, Ей приходится признать очевидное. Она обожает музыку. Она справляется с некоторыми оперными ариями. Но при концертном исполнении фортепианной музыки на нее нападает такой страх, что у нее ничего не получается. Карл Фюрстер не советует ей выступать перед публикой. Из-за этой своей робости Агата отказывается от музыкальной карьеры. Она говорила: «Так я поняла, что я не обладаю темпераментом, необходимым для того, чтобы выставлять себя на всеобщее обозрение каким-то не было образом». Типичный случай истерической утраты памяти, длившейся в общей сложности несколько месяцев, а некоторые биографы уверяют, что историческая эта память у нее, пропажа ее продолжалась около 2 лет. Так вот, типичный случай произошел с Агатой Кристи. Все годы войны будущая писательница ждала своего мужа. Она его очень любила и доверяла ему во всем. В 1925 году серьезно заболела мать Агаты Кристи. Писательница очень переживала болезнь матери, к которой она была привязана. Много времени она проводила возле больной. На фоне общего перенапряжения духовных и физических сил, на фоне сильной усталости и тревоги случилась беда. Полковник Кристи объявил жене, что он полюбил другую. Нервы Агаты не выдержали. Наступила болезненная реакция самозащиты в виде приостановления функционирования ряда психических систем. Обезумев буквально от переживания, Агата Кристи потеряла ориентиры. Она как бы отключалась от реальности. Покинув свой дом, она куда-то уехала. Куда и по сей день историки не могут выяснить. Никого не узнавала, не помнила свое прошлое. Забыла имена мужа, дочери и других близких людей. Несчастную женщину поместили в больницу. Затем выписали под надзором одной близкой родственницы. Но пришлось ждать до 14 декабря, когда персонал санатория, где она лечилась, в общем-то, смог ее несколько облегчить ее состояние. Не исключено, что некоторые из служащих достаточно быстро ее узнали. Распространилась информация, что Агата находится в этом заведении. Она прибыла туда в день своего исчезновения, сняла, по словам дирекции, хорошую комнату на первом этаже с холодной и горячей водой по цене, в общем-то, 7 гиней в неделю. Она пела, танцевала, играла в бильярд, читала газеты о своем исчезновении, разговаривала с другими постояльцами, ходила на прогулки. Что касается имени, под которым она записалась, то она была Тереза Нил, настоящее имя любовницы мужа. Мы говорили уже, что Агата всегда отказывалась или была не в состоянии объяснить этот удивительный эпизод. В автобиографии она написала: «Думаю, именно в этот период родилась моя фобия прессы, мой панический страх перед журналистами, перед толпой». Она дала дань сеансом гипноза у психиатра с Лондонской улицы Харди-стрит, где принимали все практикующие врачи. Так лечила она или делала вид, что лечит то, что у нее пропала память. Ее знаменитую писательницу искали всей Англии. Нашли ее случайно в каком-то санатории. Она жила под чужим именем, исправно ходила на все процедуры. И то ли не могла, то ли не желала вспоминать о своем прошлом. Почти на год она провалилась в черное забытье. Не узнавала ни мужа, ни сестру, ни дочку. Называла себя самыми разными именами. Было просто чудом, что курс лечения у психиатра и сеансы гипноза заставили так ее признать себя Агатой Кристи. Ну а дальше она спасала себя. Так быстро и много, так как после этой болезни, она не писала никогда. И к Эркюлю Пуаро прибавилась мисс Марпл. Ну, вы знаете, уважаемые радиослушатели, что Эркюль Пуаро и мисс Марпл – это самые, так сказать, ее выдающиеся сыщики в его книгах, детективах. из высказывания Агаты Кристи. Сюжеты своих детективных романов я нахожу за мытьем посуды. Это такое дурацкое занятие, что поневоле приходит мысль об убийстве. Вот такие вот некоторые штрихи портрету, на мой взгляд, и вы, наверное, со мной согласитесь, замечательной писательницы Агаты Кристи. Итак, уважаемые радиослушатели, продолжая рубрику, и другой замечательный американский писатель, лауреат Нобелевской премии 1949 года Уильям Фолкнер. Уильям Фолкнер родился в 1897 году и ушел из жизни в 1962 году. Общая характеристика личности. Пьяницами были его отец и дед, которые познакомили его в детстве со вкусом спиртного. 18 лет Фолкнер пил уже наравне с известными пьяницами в его городе, он жил в городе Мемфис. 20 лет он пытался попасть на Первую мировую войну, вступив с этой целью в канадскую королевскую авиацию. Но, будучи выпившим, потерпел аварию на тренировочном самолете, в котором он прятал бутылку виски. Слишком рано проснулась в нем тяга к сочинительству. Слишком щедрой фантазией он был наделен. Вспоминает, что, став рассказывать, 10-летний подросток не мог остановиться. И вскоре утрачивалась всякая граница между правдой и неправдой. В январе 1931 года жена родила ему девочку, которая через 9 месяцев умерла. Рассказывает, что первое время писатель совершенно не находил себе места. То угрюмо молчал целыми днями, то необыкновенно возбуждался, угрожая расправой доктору, который будто бы не все сделал для того, чтобы спасти его ребенка. Однажды он даже предпринял попытку самоубийства, направив автомобиль в телефонную будку. Эмоциональный шок дал могучий импульс творческому воображению. Действительно, всего год понадобилось Фолкнеру, чтобы написать один из лучших своих романов «Свет в августе». Бытовой Фолкнер был довольно рассеян, часто говорил не в попад, вечно что-то у него терялось. Любил выпить, и меры в этом не знал. По его словам, он пил, чтобы успокоиться и свалиться с ног в полном изнеможении. В связи с пьянством ему довелось испытать алкогольное истощение, белую горячку, язвенную болезнь, падение с лестниц и лошадей, переломы ребер и позвонков, травмы головы, дрожание рук, провалы памяти. Но побороть алкоголизм он так и не смог. Ну, еще о нем пишут, что Фолкнер был запойным пьяницей, как и многие американские писатели. Особенности творчества. Нередко он пил, когда писал, что объясняет, возможно, некоторые особенности его стиля. Длиннейшие предложения с их внезапными обрывами. Иногда он недоуменно взирал на людей, спрашивающих разъяснения по поводу чего-нибудь, что он написал, и отвечал, откуда я знаю, что это значит. Я был пьяный, когда написал это. Фолкнер как раз был в запойной стадии, когда ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. Об этом старались не говорить, как и о том, что умер Фолкнер в больнице для алкоголиков. И свидетельство о смерти назвали другую причину. Ну, как-то, знаете, неудобно, наверное, писать, что лауреат Нобелевской премии умер от алкоголизма. Романы Фолкнера не стали хуже от того, что автор был запойным пьяницей. Возможно, напротив, некоторые строки он написал под влиянием паров алкоголя. Так что нам из-за того, что он закладывал за галстук, в общем-то, не должно быть все равно, потому что, может быть, именно лучшие свои строчки он написал, закладывая за этот самый галстук. Ну, в общем, скажем так, что алкоголь, ну вот я говорил о том, как был пристрастен к алкоголю Эдгар По. В общем, к алкоголю был представлен, вот в этой передаче я говорил об Оскаре Уэльде. Так что, в общем-то, алкоголь – это такая, знаете, такая очень сильно распространенная, так сказать, алкоголизм – сильно распространенная болезнь. И последние годы ученые склонны рассматривать алкоголизм как генетическое заболевание, поражающее последовательно несколько поколений. И вот... В этой патологической справке Фолкнера можно обнаружить практически все симптомы и синдромы алкогольной зависимости, включая и наследственную отягощенность, скажем так, алкоголизмом. И мы видим злоупотребление алкоголем в подростковом возрасте, потерю ситуационного и количественного контроля, алкогольные, в общем-то, нарушения, алкогольные психозы и соматические осложнения алкогольной болезни. Казалось бы, столь тяжелое лечение алкоголизма должно было бы самым пагубным образом отразиться на творчестве Фолкнера, однако литературные произведения Фолкнера благодаря алкоголизму лишь приобрели дополнительное своеобразие и индивидуальность. Так что, видите, как сложны и некоторые пути, скажем так, творчества, уважаемые радиослушатели, как некоторые пути жизни и творчества отдельных замечательных людей. И еще раз повторяю, сложен, ох, как сложен человек, действительно, и как очень многие люди удивляют нас своим, скажем так, своим отношением к некоторым странностям жизни. Но в то же время, как считают некоторые ученые, именно вот в этом вот странном отношении к странностям жизни и заключаются, может быть, какие-то черты их творчества, которые сделали их знаменитыми. Ну что же, уважаемые радиослушатели, это была передача Михаила Базукашвили «Плюс один». Я желаю вам всего-всего самого доброго и до новых встреч в эфире.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Рыбалки, 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в толковище с на переднем плане. Разлегся Вася. Он уже исполнил, так сказать, явление. Изобразил себя. И на заднем плане повествователь, ну прямо как в необыкновенном концерте кукольного театра MC данного проекта под названием «Толковище». Сева, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, отказавшись от Васиного дивного образа. И вот картинки, ну и сама хроника событий. Соединенные Штаты впервые за десятилетия разрешили таки Ирану продавать нефть в долларах, причем в том числе для американских покупателей, что произошло после того, как вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Тегеран согласился разрешить возвращение ядерных инспекторов уже на этой неделе. Решение, о котором вы сейчас услышали, на 2 месяца отменяет санкции, наложенные на нефтяную промышленность Тегерана, что облегчает режиму репатриацию, так сказать, прибыли от экспорта сырой нефти. Мы чуть-чуть позже с этим вопросом попробуем разобраться, то есть в плане перспективы. Иран хочет, чтобы все коммерческие судоходные суда, зарегистрировались в недавно созданном иранском агентстве специально для этой цели, чтобы иметь право проходить через узкий проход в богатый нефтью Персидский пролив. Но западные страховые андеррайтеры, это, если нет этого слова в русском суржике сегодня, то сейчас я ввел, отказываются подчиняться. Они говорят, что это ловушка для того, чтобы избегнуть санкций. Высокопоставленные источники утверждают, что если американские переговорщики не заставят Иран полностью ликвидировать односторонние страховые обязательства и полностью очистить международные воды от подводных мин, торговля в регионе никогда полностью не восстановится. Южная Корея готова принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России и оказались в плену у Украины, если они сами изъявят такое желание. Если бы я был жителем Северной Кореи, я бы точно попросился на войну в Украину с тем, чтобы попасть в плен и таким образом оказаться в Южной Корее, а оттуда уже оказаться в Америке. У меня дикое количество корейцев, приятелей здесь по спорту. И я каждого нового спрашиваю: ты кого-нибудь из Северной знаешь среди вас? Он говорит: ни одного. Они говорят: ни одного человека. Оттуда бежать очень сложно. В некоторых регионах России, в том числе в Московской области, объявлено о ракетной опасности со стороны Украины. Естественно, Украина может пересмотреть свое предложение о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совбез ООН не примет резолюцию, призывающую к прекращению боевых действий. Кстати, интересно, что риторика Украины стала более агрессивной, что отражает позицию силы и уверенности. А обратная сторона стала более злобной и такой беспричинно злобной. Я понимаю, что нужно поддерживать как бы ненависть в своем народе к противнику, которого они создали. Но похоже, что не так все скоро там закончится. И 5 человек погибли вчера в результате удара по заводу в Воронеже, который производит электронику для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Что касается новостей бизнеса и финансов, в прошлом году больше генеральных директоров, то есть CEO, в Соединенных Штатах преодолели когда-то очень редкий порог получки в 100 миллионов долларов в год. Это больше всего, начиная с 2021, и почти дюжина из них превысили порог в 200 миллионов долларов. Основные американские фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ отступили на 0,4 и 1,3%, соответственно, а Dow вырос на 0,3%. В очередной раз я порадовался, что удалось составить портфели, которые совершенно на разные моменты ориентированы. У меня 3 портфеля. Один на высокие технологии, это NASDAQ. Другой S&P 500, это 500 компаний не суперзначимости. И Dow, в котором 30 самых богатых, самых знаковых. Если они все падают в результате неосторожных фраз, вброшенных в трус сосал нашим президентом, то они также потом все вместе и поднимаются. Китай ввел торговые ограничения на десятки американских предприятий, включая 2 производителей редкоземельных минералов, что усилило напряженность между 2 крупнейшими на сегодня экономиками мира. Google инвестирует в независимую киностудию A24, которая выпустила хиты Backrooms и Marty Supreme в рамках нового партнерства по исследованию искусственного интеллекта. Chevron заключила 20-летнее соглашение о продаже электроэнергии Microsoft, который планирует построить один из крупнейших в стране центров данных на базе искусственного интеллекта в Западном Техасе. Reflection AI – это стартап, создающий сеть открытых моделей искусственного интеллекта, согласился арендовать дата-центры у SpaceX. AbbVie согласилась купить Apogee Therapeutics примерно за 10,9 миллиарда долларов для укрепления своего основного иммунологического бизнеса. Теперь наши внутриамериканские истории. В записке, полученной в начале февраля от предполагаемых похитителей Нэнси Гатри, она у вас слева, говорилось, что это 84-летняя мать американской телеведущей Саванны Гатри, которая плачет в середине, умерла вскоре после ее исчезновения. И вчера CBS сообщил, что правоохранители попросили средства массовой информации не публиковать содержание записок, пока расследование продолжается. То есть это все, что сейчас вы услышали, было известно CBS еще в феврале. Похитители сообщили, что она умерла и похоронена в природных условиях, то есть buried in nature. То есть это так не совсем впрямую переводится. Достопримечательность Вашингтона, особенно политизированная в последнее время, это отражающий бассейн имени Линкольна. Несмотря на недавнюю дорогостоящую реконструкцию, его только построили, а теперь он еще и реконструирован, снова зацвел, и новая краска начинает отслаиваться от пола. Реконструкция, которую провел Трамп, а он подрядчик, в первую очередь, должна была сделать бассейн синим в цвет части краски флага. Для этого дно было покрыто синей краской, которая вскоре после заполнения бассейна водой начала отслаиваться. и бассейн стал не синим, а зеленым из-за водорослей, которые снова появились в воде. Трамп заявил, что краска в бассейне была испорчена вандалами, якобы специально перед приближающимся празднованием 250-летия независимости страны 4 июля. Я немедленно вспомнил книгу, которую, наверное, кроме меня никто из живых не читал. Я читал странную литературу, сидя в отказе 9 лет в Советском Союзе, то есть читал почти круглосуточно. Интернета не было, нужно было готовиться к жизни совершенно непонятной в отказе, то ли на зону на восток, то ли куда-то в другой мир, который еще неизвестно, существует он или нет. И в частности, однажды кто-то из советских композиторов принес мне книгу речей прокурора Вышинского, который был главным прокурором, подписывавшим расстрельные списки пачками, там тысячами, он отправлял людей на смерть. И там его речи, это там есть что-то общее с риторикой Северной Кореи в самые такие крутые времена, но там есть фраза, которая очень похожа на то, что сказал Трамп, что краска испорчена вандалами специально. Там я запомнил, что вот эти злоумышленники подсыпали толченое стекло в муку, из которой изготавливается печенье для советской детворы. Именно так. Очень правильно подобранное слово. Детвора. Не детей, а детворы. Это ближе. Это значит теплые чувства у прокурора. Президент Трамп заявил сегодня, он не спал, что может быстро и навсегда исправить эпидемию преступности в Чикаго и призвал губернатора Иллинойса, штата, в котором Чикаго, это столица, Джей Би Притцкера, никакой связи с нашей замечательной Майей Притцкер, я узнавал, позвонить ему прямо по телефону после того, как в ветреном городе, а так называется Чикаго, у нас каждый город имеет какую-то кликуху, в прошедшие выходные было ранено 39 и убито 6 человек. В этом году в Чикаго получили пулевые ранения более 500 человек, и это на 9% больше в сравнении с маем 25 года. 85-летний джентльмен из Флориды с сигарой в зубах, он у вас на экране, был обвинен в уличных гонках street racing и в достижении скорости 110 миль в час, прежде чем его остановили, после чего он сообщил полиции, что выехал прогуляться поздно ночью на своей любимой машине. Инцидент произошел 12 июня, когда сотрудник офиса шерифа округа Лейк зафиксировал кабриолет Nissan 350Z, вот этого дяди, которого зовут Уильямс Босворт, в тот момент, когда он гнался за красным Chevrolet Corvette в зоне скорости 45 миль в час в Лисбурге, примерно в часе езды от Орландо. Водитель красного корвета Филипп Синьорино, которому 57, также был остановлен на дороге и арестован по тем же обвинениям. Феноменальная подоплека этой новости заключается в том, что мы привычно думаем, если мы не присутствуем на этих гонках, что там молодежь ездит. Но вот тут midlife crisis, очевидно, гонки во Флориде. А что там еще делать, правда? Менеджер ресторанчика Fast Food Arby's в Оклахоме, она у вас на экране, обвинена в отравлении после того, как клиент заявила, что заразилась герпесом от пищи, которая, по словам полиции, была заражена, когда сотрудница заведения, вот это, что на экране у вас, плюнула в пищу по неведомым причинам. Сотрудницу, то есть менеджера, звать Аманда Хендрикс, она теперь уже бывшая управляющая ресторана быстрого питания в Broken Bow, это Оклахома, обвиняется в загрязнении еды, заказанной клиенткой Дженникой Чёрч во время ночного визита в ресторанчик 28 марта. На видеозаписи, там везде камеры, видно, что как Хендрикс берет мясо для бутерброда, опускает голову к еде, и на сэндвич падает слюна. И последнее сообщение. Замечательная альтернатива летним детским лагерям в наших краях, о чем я рассказывал два последних дня. То есть есть лагеря в апстейт Нью-Йорк, которые стоят уже 17 тысяч за год, то есть за лето, за сезон. Так вот, в качестве альтернативы родители из Нью-Йорка стали отправлять своих детей за границу, потому что это дешевле. И об этом сегодня большая статья в Нью-Йорк Пост, для тех, кто хочет. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, ассоциации, значит, вы живете в том мире, о котором эти срочные новости, и вы можете поделиться ими, то есть мыслями своими, набрав номер телефона студии 718-303-90-90.
3: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
6: Новости,
9: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
10: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
8: А у нас только один звонок от парашиста. Пусть повисит. Они, кстати, платят денежки. Небольшие там с нашей, так сказать, позиции американской. Но все-таки платят. Я пока расскажу о том, что было вчера на бирже. Цены на нефть упали после того, как Соединенные Штаты впервые за десятилетия открыли Ирану путь для продажи нефти в долларах. В том числе американским покупателям, о чем я сказал выше, в разряде срочных новостей, парашистик отключился сам. Вице-президент Джей Ди Венс заявил, что иранские чиновники согласились разрешить ядерным инспекторам вернуться в свою страну на этой неделе, что стало бы значительной уступкой со стороны Ирана, причем еще и по времени. И эти шаги свидетельствуют о прогрессе в продолжающихся переговорах по завершению войны. В результате однозначно, то есть спорить невозможно, нефть Brent упала на 3,3%, опустившись до $78 за баррель. Акции Alphabet упали на 5%. В понедельник стал первой торговой сессией после того, как Джон Джампер, ведущий научный сотрудник и лауреат Нобелевской, между прочим, объявил, что уходит из Google DeepMind в Anthropic. Это один из главных конкурентов по части создания передовых моделей искусственного интеллекта. И новость о его уходе появилась вскоре после того, как другой звезда искусственного интеллекта Ноам Шазир объявил, что уходит из компании ради того, чтобы работать на OpenAI. Акции SpaceX упали в третий раз подряд на 16% и на 23% с момента пика 16 июня в третий день торгов, если сравнивать. Компания под контролем Илона Маска объявила о своей первой в истории продаже облигаций в понедельник. Вырученные средства были направлены на погашение долгов. Даже несмотря на падение, акции все равно превышают цену, с которой компания вышла с IPO. Доходность десятилетних казначейских облигаций поднялась выше 4,5%, поскольку инвесторы ставят на повышение ставок Федеральной резервной системы в этом году, чтобы противостоять давлению цен, вызванному войной в Иране. И в честь Алана Гринспена, который скончался в возрасте 100 лет от последствий болезни Паркинсона, хлынула дань уважухи. Бывший председатель Федеральной резервной системы был назначен 5 раз на эту позицию 4 разными президентами от обеих партий. Гринспен с его олимпийским спокойствием запомнится в первую очередь как человек, который сумел обеспечить рост американской экономики во все, за исключением одного, годы своей работы во главе Федеральной резервной системы, а критики будут напоминать, что его репутацию подорвала идеологическая нелюбовь к регулятивным мерам и два очень масштабных рыночных кризисов, что правда. Сегодня, кстати, очень хорошая статья на BBC про его биографию. Ей Бог стоит прочитать, потому что он начинал свою жизнь после школы, он играл в джазе, причем так в хороших, у Гетца он даже играл в джазе. И мог бы, так сказать, всю жизнь заниматься этим делом, но так получилось, что некому было заниматься бухгалтерией, а его увлекла это арифметика, и он стал заниматься. И потом он менял ансамбли, каждый раз, когда он переходил в другой, то, значит, он занимался бухгалтерией. Ну и так постепенно он дошел до того, что вы слышите сейчас. И, кстати, среди его проколов, я думаю, что это точно так, это даткомовский пузырь. Потому что Гринспен тогда этому поспособствовал. Вообще, о таком, как он, председатель Федеральной резервной системы, должны мечтать такие президенты, как Трамп. Но уже поздно. Если по этому поводу, по поводу услышанного, у вас есть мысли или вопросы, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. Тут дядя на Facebook написал довольно большое письмо о том, что Сева Каплан вымаливает звонки в эфир. Очень интересное наблюдение и формулировка, потому что никто из тех, кто так думает, не понимает вообще ничего из тех материалов, которые я предлагаю. Материалов бездна. Говорю я очень быстро. И если они уверены в том, что я вымаливаю звонки, то значит они прослушают всю передачу, несмотря ни на что, потому что они слушают русские звуки, русскую речь. Вот что важно. Интонации, там, матерок, там, туда-сюда. То есть я знаю, как их удержать. А вот, но я с первого дня своей профессиональной деятельности на радио коммерческом делал все для того, чтобы мудачье не слушало мое шоу. И вы знаете, что получилось? Все наоборот. Это меня многому научило. Я понял, что иногда толпу можно направить туда, куда она не пойдет, если скажешь ей «иди туда». Толпе нужно сказать «не ходи туда», и она попрется. То есть она управляема в любом случае. Вне зависимости от ее масштабов. А теперь непростая ситуация с Ираном. И плюс вчера огромная статья была в Wall Street Journal, которую написал Авигдор Либерман, трижды министр Израиля, выходец из Молдавии. Я с ним делал несколько интервью, причем первое было лет 25 назад, когда он, как говорят блатные, был еще никем, и звать его было никак. Он, непростой, потому он и был трижды министром в Израиле. Это самая высокая позиция для иммигранта вообще за всю историю последней иммиграции. Но сначала по Ирану, а потом по Либерману. Картиночку сейчас найду. А вот картиночка. А посредники, это очень важно, потому что посредники помалкивали, и все, что мы получали пока до сих пор, по части того, что происходит на переговорах, это было не от посредников. А вот теперь посредники из Пакистана и Катара сообщили, что вице-президент Джей Ди Венс, они все трое, кстати, у вас на экране, у меня под правой мышкой. А как еще сказать? Подмышка правой руки? Это как-то сложно. Так вот, они сообщили, что Венс и его иранские визави, слово коллеги, абсолютно неуместно. Коллеги – это когда общая у них, так сказать, специальность, причем они еще на одном поприще, добились обнадеживающего прогресса в достижении цели окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. То есть они его достигнут окончательно. Через 60. А швейцарские чиновники, то есть все, которые там были, назвали результат конструктивным. И как это, наконец, произошло, и насколько вероятен желаемый результат, на этот счет мы можем поразмышлять. Вот ингредиенты, так сказать, на столе. Давайте готовить пищу для ума. Все стороны приветствовали создание в ходе переговоров двух коммуникационных механизмов, направленных на разрешение двух проблем. которые затуманивают мирный процесс. Эти два – это ведение боевых действий в Ливане, несмотря на прекращение огня, и препятствия для навигации судов в Ормузском проливе. Венс сказал журналистам, что Иран обещал вернуть ядерных инспекторов из Международного агентства по атомной энергии. Это наблюдающий орган ООН, хотя Иран не подтвердил это сразу. Я так просто собираю основные bullet points. Об этом я рассказывал вчера. Однако переговоры в ближайшие два месяца все еще могут быть сложными, и усилия по достижению сделки могут прерваться, потому что Иран по этой части, по части переговоров, мастер. То есть это сейчас вот, когда хочется, конечно, чтобы все это закончилось, но это как если бы, скажем, я вышел бы на ринг с Олегом Токтаровым. Но я учился единоборством. Но я Токтарова, даже если он раскроется, закроет глаза, я не смогу его нокаутировать. Но если только в неприятные места удар. Это Токтаров, это аналог Катара, этого Катара, Ирана. Делегация Тегерана в

он Путину, вот не скажет. Это неуважение. То есть есть определенные, как бы по рангу разные отношения к противоположной стороне. Но, в принципе, Трамп все больше становится похож на Путина. Он думает, в частности, что иранцы не в курсе содержания его соцсети. Вот как было у меня, когда Путин... Реальный опыт. Напоминаю тем, кто забыл, и новой аудитории, когда Путин стал президентом первый раз, у меня был мост с Москвой, и в том мосту участвовал Дмитрий Медведев. Ему тогда был 31 год. И у нас, я с нашей стороны был, я один, и был там человек 5. И я сказал им тогда, что вот ваш президент только что был на заводе «Арзамас-38» или что-то, я не помню сейчас точно, под Москвой, где делают оружие массового поражения, и там народ переживал, что сейчас вот после встречи с Бушем разоружаемся и работу потеряют. А Путин сказал, не волнуйтесь, у вас будет всегда работа. И я сказал тогда, обращаясь ко всей их делегации по ту сторону Большой Лужи, что это нехорошо, потому что имиджмейкеры вашего президента не понимают, что на Западе есть люди, которые могут быть в курсе. Это была пауза длинная, потом Медведев сказал, он прав, имея в виду не Путина, а Каплана. То есть в данном случае получилось то же самое. Информация о поездке Путина на тот завод и Трамп, который сказал, что возобновит атаки, но в трусах сосал. В конце концов иранцы вернулись к столу. И в этом плане они тоже предсказуемые. То есть вот эти вот самые танцы туда-сюда, как в школе танцев известного еврейского учителя в Одессе, тоже можно управлять динамикой, так сказать, движения. Теперь вот это 60-дневное окно, установленное первоначальным меморандумом о взаимопонимании, оно должно в итоге решить проблему ядерных амбиций Ирана. И в меморандуме говорится, что Иран сократит свои существующие запасы ядерных материалов, близких к оружейному уровню, но не уточняется, как это произойдет и будет ли стране запрещено производить такие материалы в будущем. То есть это впечатление такое, что составляли меморандум не очень профессиональные люди и, может быть, даже не пользовались услугами специалистов. Но точно такое впечатление складывается. Вот эти вопросы не были в центре внимания последних двух дней. Возможно, просто наша страна спешила любой ценой побыстрее заключить мирное соглашение, и чтоб фанфары загремели, а под них загремели. Так вот, за исключением упоминания Венсом инспекторов МАГАТЭ, чье возвращение все равно не является решением ядерного вопроса. Вместо этого переговоры были сосредоточены в основном на двух моментах. Это как обеспечить прекращение огня между Израилем и Хизбаллой, естественно, в Ливане, и как обеспечить свободное движение судов, включая нефтяные танкеры через Ормузский пролив. А Израиль, как вы все еще должны помнить, начал войну против Ирана вместе с Соединенными Штатами в феврале и не участвовал в первоначальном соглашении на прошлой неделе, что немножко даже и обидно. Несмотря на призыв соглашения к прекращению огня, и Израиль, и Хизбалла продолжают совершать атаки друг против друга. Иран протестовал против нападения Израиля в выходные, заявил, что закрыл Ормузский пролив, который был забит вообще на протяжении всей войны, что привело к росту мировых цен на нефть, хотя американские чиновники заявили, что суда все еще проходят через пролив. Ну и кому прикажете верить? У нас же нету в интернете, скажем, видеокамер, которые регистрируют, как менеджер ресторана быстрого питания опускает слюну на бургер посетительницы. Посредники из Катара и Пакистана, которые присоединились к иранским и американским чиновникам на озере Люцерн, где любили посиборитничать товарищ Ленин со товарищем, заявили, что обсуждение продолжится до конца этой недели. А финансовые рынки отреагировали на первоначальное соглашение с восторгом. И вот эта неделя должна, конечно, приземлить рынок обратно в реальность. И есть маза, что Иран тихой сапой затянет переговоры гораздо дольше, чем 60 дней.
Не удивлюсь, если даже до января 29.

0: этого года. Почему до января 29-го, когда вступит в должность 48-й уже американский президент, в корне не похожий на 47-го? Что не обязательно, но в принципе у нас американские качели, так что это наиболее вероятно. Ничто в заявлениях посредников или иранских чиновников не указывает на капитуляцию, которую Трамп рисовал как конечную цель переговоров. И Галибаф вообще написал в соцсетях, что вооруженные силы Ирана готовы ответить, если Трамп снова нападет на Иран, что повышает вероятность продолжения войны. Это все с этой ситуацией. Кстати, я вот задумался по поводу этой фразы, которая в моем активном лексиконе «тихой саплей». А знает ли кто-то, если так вот, иначе неинтересно, кто-то знает суть этого выражения? Я понимаю, что по сути переговоров дожидаться звонков наивно, но насчет того, что такое «тихой саплей», ну, кроме учителя средней школы из Южного Бронкса, есть хоть один человек, кто знает происхождение этого замечательного выражения? Вам надо озвучить свое понимание. Телефон студии 718-303-90-90. А я перехожу к статье Виктора Либермана во вчерашней Wall Street Journal. Настолько не в тон направлению Нетаньяху. Кстати, в свое время они были друзья, не разлей вода, Либерман был в его команде, а потом они сильно рассорились, и мне кажется, что навсегда. У нас один звонок есть. Правда, есть вероятность, что это... Ну, попробуем. Прошу вас, пожалуйста. Вы уже в эфире.
1: Алло.
0: Да, я вас слушаю.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Ты пидор сученый. Заткнись,
0: да.
1: Нахуй.
0: Ну, какая ты красавица. А почему ты думаешь, что я пидор, а, дорогая? Объясни, откуда у тебя такие сведения?
1: Тебе, блядь, в жопу ебли, падаль вонючая.
0: Какая ты... Откуда? А ты была там рядом со мной, стояла. Это ах, ты надзирательница.
1: Это авторитетный разговор, не знаешь. Скоро.
0: Слушай,
1: воровские.
0: Давайте я тебя подержу. Ты продолжай, а я сейчас подпою тебе. Мы с тобой рэп сейчас сделаем.
1: Ла-ри-да-ди-а-да-да-да. Матом не умеешь ты ругаться.
0: Ла-ри-да-ди-а-да-да-да.
1: Что тебе штаны
0: сошли? Ла-ри-да-ди-а-да-да-да.
1: Я тебе пиздец.
0: Ла-ри-да-ди-а-да-ду-дам. Да-да-да-да. Ла-би-ба-би-а-да-ду. Ла-би-ба-би-а-да-ду. Тум.
1: Ты что, ты хоть? Вроде тебе в шопу гибнут. Что ты так тянешь?
0: Ла-би-ба-би-а-да-ду. Да-би-ба-би-а-да-ду. Тум. Знаешь, что с тобой произошло? Вот у нас бездомные покинули центральный вокзал в Нью-Йорке, когда там заиграли классическую музыку. Ты такая же, старая рванина. Специально взял, чтобы показать, что не только наше гетто слушает от корки до корки толковище с Васей и Севой. Есть еще один звонок. Ну, послушаем вас.
2: Сева, здравствуйте, это Людмила из Вейквуда. Я вас благодарю за вечер в русском самоваре. Это было так
0: вы пошли.
2: Великолепно. Угу. Да, спасибо, спасибо. Огромное спасибо. А эту женщину, ну что, сегодня Тимофеев день. Это по-христиански опасно ругаться матом. Господь ее накажет. Всего доброго.
0: Да, спасибо. Ну, в принципе, я здесь ни при чем. Речь идет о том, кто мне понял, что минувшее воскресенье в русском самоваре была презентация книги Татьяны Шереметьевой «Рижский бальзам». Я очень рекомендую вам приобрести эту книгу. В Амазоне это легко, она стоит недорого. Можете купить одну книгу на шестиэтажный дом и прочитать ее. И, кстати, передавать ее, как в старину, сам издат, с этажа на этаж, а потом собраться в ленинской комнате, извините, в комьюнити рум, и там обсудить прочитанное. То есть это, кстати, способствует развитию головного мозга. Теперь с нами будете вы. Пожалуйста.
3: Доброе утро.
0: Василий, давно не слышал, только вам надо выключить...
3: Ну что, дорогой?
0: Меня Василий, зовут надо,
3: вы много
0: надо
3: знаете,
0: выключить радио.
3: Вам
0: Василий,
3: спасибо.
0: Радио выключите,
3: да,
0: елки-палки. Василий,
3: подожди, выключу него... радио.
0: Ну давай, жду. Давай.
3: Ну, большое вам спасибо, вы много знаете, что
0: не
3: я вас не слышал.
0: А, что случилось?
3: Да
0: все
3: ничего.
0: В порядке со здоровьем?
3: Не слушаю.
0: А чем заняты?
3: Все. А сегодня послушал, вы хорошо говорите, много чего знаете, вы там были, вы это видели, ну так что, приятно послушать.
0: А, хорошо, спасибо, Василий. Это это чисто по-джентльменски. Позвони, скажи, здравствуйте,
3: приятно
0: послушать.
3: Ну а что, как послушать. Человек может доказать, было, не было, ну приятно послушать для ушей.
0: А, ну да, я понял. Для ушей? Ну, в том смысле, что они работают? Тогда да. Окей, значит, теперь Авигдор Либерман. Тихой сапой. Ни одного человека никто бы знал. Значит, тихой сапой – это когда на поле брани, еще, может быть, даже и под огнем, ползет сапер. Причем он именно ползет, и перед собой он саперной лопаткой, он тихонечко выкидывает землю, продвигаясь вперед. Вот, то есть это военный термин. Причем появился он, ну, со времен, когда появились первые полевые мины. Вот, так что это не по сопелке дать тихой сапой, чтобы потекла кровь. А статья Либермана, я ее вам перескажу сейчас почти всю, потому что написана она достаточно емкая, там мало что есть смысл, так сказать, выкорчевывать. Он написал в Wall Street Journal, что иллюзиям места нет, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном не остановит Иран от превращения в ядерную державу, а наоборот, оно гарантирует это. Нынешнее руководство Израиля, пишет Либерман, ответственно не только за худшую катастрофу в области безопасности в истории страны, имея в виду Израиль, но и за нашу величайшую дипломатическую неудачу. Высокопоставленные израильские чиновники были изолированы в Белом доме и не были осведомлены о происходящем с закрытыми дверьми. И меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном полностью легитимизировал ядерные амбиции Ирана и проложил путь к окончательному соглашению, гораздо худшему, чем совместный всеобъемлющий план действий президента Обамы 2015 года. Вы прикиньте, это говорит трижды бывший министр Израиля, иммигрант из Молдовы Авигдор Либерман, то же самое, что вам рассказывал недавно Сева Каплан. То есть этот вывод сделал не я один. Соглашение, подписанное Обамой в 15-м, лучше, чем то, что мы не можем сейчас решить. Что еще хуже, пишет Либерман, возникающая структура, пугающе похожа на соглашение, достигнутое между Соединенными Штатами и Северной Кореей во время администрации Клинтона. «Мы должны сообщить Вашингтону, призывает Либерман, что Израиль не потерпит никаких связей между Ираном и Ливаном. Мы не можем позволить Хизбалле вернуться к прежней силе. Точно так же было бы самоубийственно ждать, пока передовые позиции корпуса стражи исламской революции на нашей северной границе станут экзистенциальной угрозой с тысячами высокоточных ракет, направленными на населенные пункты и инфраструктуру Израиля. Мы знаем по опыту, пишет Либерман, что снятие санкций в Иране означает массовое вооружение в Ливане. Все логично. Не забывайте только, что в Израиле скоро будут выборы, и у меня есть твердое убеждение, что Либерман хочет позицию в правительстве. Чем выше, тем лучше. Это не снижает значимости его аргументации. Все штабы командования Хизбаллы, пишет Либерман, центры управления и логистическая инфраструктура в Бейруте и Баалбеке должны стать целями. Больше не может быть символических ударов и никакого убежища для террористов в Ливане. Мы также должны установить новое военное уравнение по отношению к Ирану. Кстати, вот эта equation стала самым часто употребляемым словом в нарративах высокостоящих политиков. Нарративы. Я тоже сейчас сподобился. Если Исламская Республика, пишет Либерман, нападет на Израиль, наши силы уничтожат остров Харг и порт Бандар-Аббас. И чтобы справиться с этой новой реальностью, израильскому оборонному истеблишменту необходимо, и тут он рисует свой план. Кстати, не первый раз Либерман высказывает этот план. Он был частью его платформы, я сейчас к этому перейду. Значит, Он считает, что необходимо создать ракетный корпус в составе армии обороны Израиля. Сейчас для удара по Ирану мы, пишет Ливерман, используем американские самолеты, американские боеприпасы и американские самолеты для дозаправки. Мы проходим через воздушное пространство других стран и координируем действия с Соединенными Штатами. Мы полагаемся на американские радары и спутники. То есть в военном плане мы чрезмерно зависим от других стран. Так считает Либерман. Этот план был частью моей, говорит он, доктрины безопасности как министра обороны, но когда я ушел в отставку из-за решения премьер-министра Бениамина Нетаньяху в 2018 году воздержаться от военных действий в Газе, позволяя катарским средствам поступать в Хамас, план был отложен. У меня, пишет Либерман, нет претензий к американцам. Это, кстати, дипломатический ход сразу, то есть со мной договоритесь. Но руководители Соединенных Штатов должны действовать в соответствии с интересами Соединенных Штатов, а не израильскими. Как вам это нравится? Я имею в виду ту часть нас, иммигрантов, которые являются американскими гражданами, но для них израильские интересы превыше всего. Ну, если тут американские интересы превыше всего в плане собственной шкуры, а по большому счету, естественно, так вот, ответственность за защиту жизненно важных интересов Израиля лежит исключительно на Израиле. К этому выводу приходит Либерман. И концовка звучит так. Мы должны подчеркнуть нашим друзьям в Белом доме, что Израиль ни в коем случае не обязан соблюдать положение меморандума. То есть, прикиньте, это значит, если он сейчас так провозгласил, еще не будучи тем, кто решает наверху в Израиле, то это перспектива. То есть Израиль становится похож на Иран, и та, и другая страна не заинтересованы в реализации меморандума. И да, не только не обязан соблюдать положение меморандума, но и любые последующие соглашения. Но логика у него безупречная, у Либермана. Он говорит, потому что это соглашение между Вашингтоном и Тегераном, а не между Иерусалимом и Тегераном. Таким образом, видение Либермана, это вывод, к которому я прихожу, это то, что Израиль вычленяется, если он станет руководителем Израиля, вычленяется из этого уравнения, извините, на Ближнем Востоке. И последнее, что он пишет, Израиль должен действовать в соответствии со своими национальными интересами ради своего народа и будущего государства Израиль. Тут очень важно не ошибиться. Будущее не в том смысле, что государство будущее, а будущее этого государства. Наша национальная безопасность – неразменная монета. Все. Вы теперь знаете все. Мысли свои появились? Или сейчас я спою что-нибудь классическое под рэп, который нам поставляют пурашисты? Телефон студии 718-303-90-90. Для тех, кто совсем не в курсе, Авигдор Либерман – это глава партии «Исраэль Бейтену» и кандидат в премьер-министры. Он занимал посты министра обороны, министра иностранных дел и министра финансов в Израиле. Это все. Мы сейчас послушаем рекламодателей.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
5: Radio Show. Всего
9: крупного. За него стоят громадные масты.
10: Не пойму, что за люди.
11: Толковище.
0: Звонков у нас нет, поэтому я перехожу к следующей истории. Это побудно владение домом. Значит, нет, секунду, все-таки кое-кто имеет место быть. Прошу вас, пожалуйста.
12: Алло, Сева.
0: Доброе утро. Сева. Доброе утро.
12: Слушай, коты придут.
0: Так. Их там небольшая команда, на самом деле, 3-4. Причем они не очень умны, они используют инструмент, который называют звонилка. Это навешивание, так сказать, телефонов с местными area-кодами. Но я уже знаю, как с ними работать. Так вот, все, что связано с владением домом, сейчас стало дороже значительно в сравнении с тем, когда оно все это возникло. Анализ, который провела газета Wall Street Journal, показал, что расходы выросли в следующих категориях. С 19 по 25 годы. Экстренный ремонт за эти 6 лет поднялся в цене в среднем на 175%. Это практически почти что в 3 раза. Обслуживание дома поднялось на 85%, то есть maintenance. Страхование поднялось на 72%. Interest rates на 35% поднялся, не 35% interest rate, а на 35% поднялся. И налоги на имущество поднялись на 31%, то есть property taxes. И все это, эти повышения стоимости усложнили американцам среднего класса вступление, так сказать, в ряды домовладельцев. Покупатели жилья с бюджетом в 2500 долларов в месяц в 2019 году могли бы купить дом за 517 тысяч с первоначальным взносом в 20% от его стоимости. По тогдашней процентной ставке она была, сейчас в это трудно поверить, в 2019 году она была 3%, 30-летний interest rate. Сегодня, имея тот же самый ежемесячный бюджет, то есть 2500 тысяч в месяц, они смогли бы позволить себе дом за 384 тысячи, но сейчас interest rate 6,5%. А давние домовладельцы, они тоже ощущают этот гнет. В 2019 году домовладельцы в Соединенных Штатах тратили в среднем 9 тысяч долларов в год на улучшение, на техническое обслуживание и на экстренный ремонт. А в 2025 году им пришлось в среднем тратить 12,5 тысяч на то же самое. То есть получается 12,5 против 9. На 3,5 тысячи больше. И хотя interest rates выросли, выросла и оценка недвижимости, что удерживает высокие цены на жилье и запускает цикл переоценки налогов на недвижимость во многих частях страны, повышая налоги и еще больше ухудшая доступность. А сборы HOA. Я бы спросил, что это значит, но если у нас тихий САП и никто не ответил, то что тогда с HOA? Housing. What? В общем, это поборы за владение домом. Выросли на 51% с 21 по 25 год. И розничные тарифы на электроэнергию тоже подросли. Цены на труд и материалы тоже, что увеличивает расходы на обслуживание, ну, естественно, и страхование. То есть жизнь еще при этом в целом дорожает. Текущий уровень инфляции в Соединенных Штатах составляет 4,2%, что более чем вдвое превышает традиционную цель Федеральной резервной системы. А у них цель всегда, во все времена, 2%. Сейчас у нас 4,2%. И это означает, что требования к бюджетам американцев выше, поскольку расходы на питание и товары для дома, а также такие услуги, как медицинское страхование и уход за детьми, растут вместе с расходами на дом. Такова наша действительность. А я говорил, у меня много знакомых, с которыми я физически общаюсь, это не про радио. И я говорил с ними про их семейную жизнь, про их планы, про покупку дома, про заведение детей. Настолько все откладывается, что это уже начинает пугать. То есть, начиная от того, что дом не могут себе позволить, причем сейчас речь идет не о тех, кто работает в финансовой воротилой. О людях, которые имеют среднюю какую-то работу, ну там, скажем, электрик. И молодые люди о детях вообще не думают в массе своей. Ну, если это, конечно, не ортодоксальные евреи или мусульмане. Теперь мы подошли к последним 8 минутам сегодняшнего шоу с Васей Севой. У меня еще есть один материальчик по поводу того, что происходит на рынках прогнозов. Наверное, я успею его уложить сюда, потому что это самая популярная игра нашего времени. Рынки прогнозов, которые позволяют делать ставки на исход реальных событий. Так вот, за последние пару лет они стремительно выросли в популярности, и оказалось, что многие мечтали просто всю свою жизнь делать ставки на выборы, на температуру, я не знаю, в Подмосковье, и то, как часто Илон Маск может твитить в неделю. Калши контролирует на сегодня более 90% рынка прогнозов в Соединенных Штатах. И у них годовой доход более $1.5 миллиарда. Рост, причем, ошеломляющий. Согласно анализу данных, которые провела цифровая компания The Block и Pew Research Center, если посмотреть на Калши и другую крупную компанию Polymarket, их общий глобальный объем торгов был таков. $4.5 миллиарда в сентябре 25-го и $24 миллиарда в апреле 26-го. То есть это вообще в 5.5 раз выросло за полгода. И как телевизор у бабушек и дедушек, этот высокий уровень громкости очень трудно игнорировать. Интерес инвесторов поднял оценку Калши с $11 миллиардов, которые были в декабре, до 22 через полгода, то есть вдвое выросло. А Polymarket, который оценивался в $350 миллионов в 2024 году, недавно вел переговоры о привлечении средств с учетом оценки себя в $15 миллиардов. То есть он догоняет, причем достаточно быстрыми темпами, догоняет Калши. Вопрос, действительно ли игроки зарабатывают деньги? И тут одна из историй только, то есть статистика. У Калши и Polymarket'а миллионы пользователей, но только крошечный процент добивается успеха. Анализ, который провела Wall Street Journal, показал, что 67% прибыли Polymarket приходится на 0,1% счетов. То есть 0,1% – это те, которые выигрывают, процента. А средний пользователь Polymarket потерял от 1 до 100 долларов. Нижние 10% пользователей потеряли примерно $4000 каждый. На каждого пользователя Калши, зарабатывающего деньги, приходится 2,9 неубыточных пользователей. И разрыв серьезный в ставках. Средний уровень пользователей рынка прогнозов ориентирован на молодежь, и 71% ориентирован на мужчин. А самая горячая тема – это спорт, криптовалюта и политика. Будущее рынка предсказаний – инвестиционная компания Bernstein прогнозирует, что объем торгов на рынке достигнет $1 триллиона к 30-му году. И главное, что как бы низок ни был процент выигрывающих, все равно это будет продолжать расти, то есть это можно предсказать. Можно на это даже поставить деньги, но почти ничего не заработаешь, потому что люди получают удовольствие от ставки, а не от результата. А мы подошли к последним 5 минутам. Могу принимать звонки на любую тему, даже не имеющую отношения к содержанию сегодняшнего шоу. Телефон студии 718-303-9090. А звонков нет, и это хорошо. Это говорит о том, что мне удается то, над чем я работаю все последние годы, ну, кроме пурашистов. Но с ними я уже сегодня пообщался. Кстати, последний у него погоняло вермахт, чтобы он понял. Я его по голосу сразу узнал. В январе этого года студент колледжа Джордж Макихара, звать этого студента, кстати, он у меня, по-моему, где-то был. Я посмотрю. Нет, фотографии нет его. Значит, он опубликовал видео, рассказав, что он выиграл $100 тысяч, поставив на то, что президент Трамп публично скажет слово «Макдоналд» в том месяце, в январе. Один раз хотя бы. На самом сайте Polymarket более 50 аккаунтов сделали ставку на «Макдоналдс» в январе, и все они проиграли. То есть Макихара сумел создать кипиш. Ставка была одной из 145, которые Макихара разместил на Полимаркете с января по середину мая. И судя по его видео, сумма ставок составила примерно $410 000. Но здесь начинается самое интересное. Вот это вы должны усвоить, как отче наш, и запомнить. Ставка не была реальной. Этот студент, один из десятков создателей, в основном студентов, которым Polymarket платил за то, чтобы они преподносили публике fake bets, то есть как будто бы фальшивые, то есть они на самом деле это не делали. И это показал анализ более 1100 видео и обучающих материалов, и интервью с создателями, работавшими с этой компанией. Polymarket в своем заявлении заявил, что привержен поддержанию точных, справедливых и прозрачных рынков, и заверил, что планирует провести комплексный аудит активного рекламного контента. То есть вот даже вот это все не приводит никаким действиям со стороны федерального правительства. Не то чтобы я призываю, я просто констатирую этот факт. И то, что вы сейчас услышали, это манипуляция людьми по группам интересов. То есть появляются реальные люди. Это не тролли и не боты, которые получают зарплату, которые имитируют определенные ставки, которых они на самом деле не делают, и создают кипиш. А человек, он так устроен. Он так же устроен, как мотылек, который стремится к свету. Теперь с нами можете быть вы, это точно не Пураша.
11: Не прерываетесь, Сева, вы прерываетесь. Вас даже не слышно. Ну... Вы же должны
0: слышать. Ой, елки-палки. Зачем вообще я придумал когда-то принимать звонки? Теперь еще последняя ставка, единственная ставка, которую не сделали за все время существования прогнозов рынка, это возвращение Иисуса на землю в этом году. То есть тут меня спрашивали, у меня есть одно видео, которое я делал в рамках своей программы «Обнаженная правда» на Дэвидсон Радио, когда во время шоу ко мне приходит Мессия. И я обещал вчера, что я найду в архиве свое интервью с Олегом Кошевым, который живет в Соединенных Штатах. Это начальник молодой гвардии. Но также я в своем вот этом канале выставлю из архива, постараюсь найти и интервью с Мессией. А на сегодня у нас с Васей все. Всем хорошего дня и до встречи завтра в Толковище с Васей и Севой Капланами.

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полянах. Вчера было жарко, и не только жарко, но дождливо. Франция играла с Ираком, Филадельфией, и в конце первого тайма Франция лидировала 1-0. На Филадельфию обрушился ливень, а не только на Филадельфию, на Нью-Джерси, на город Нью-Йорк. Поэтому не состоялся бейсбольный матч. Метрополитен вчера не играли. Итак, после двух часов антракта матч был завершен. Франция выиграла у Ирака со счетом 3-0. Ну и два гола в ворота Ирака вогнал Мбаппе. Но тот самый, который и должен забивать голы. В этой же группе. Вот это был действительно интереснейший матч. Это была игра, которую я смотрел от первой до последней минуты. Норвегия играла с Сенегалом. Сенегал прекрасная команда. Она скомплектована абсолютно из игроков ведущих европейских клубов. Норвегия. Окей, Норвегия прекрасная команда тоже. Если Норвегия выбыла из чемпионата мира Италию, это уже характеризует Норвегию. Вчерашний матч, герой, конечно, гигантский парень, которого мы видим всегда в премьер-лиге. Он играет центральным нападающим Манчестер Сити, мистер Халанд. Он вогнал два мяча в ворота Сенегала, и норвежцы выиграли со счетом 3-2. Итак, в этой группе две команды уже шагнули в кубковую часть турнира. Это Франция и Норвегия. У той и другой команды по 6 очков. Французы стоят лучше, потому что разница забитых и пропущенных мячей 5, у норвегов 4. И интереснейший будет матч. Он не решает, немногое решает для судьбы команд в кубковом турнире, но Франция сыграет с Норвегией. Кто будет, какая команда будет первой в этой группе А? В группе J, в группе J сильнейшая команда Аргентина. Аргентинцы играли вчера с Австрией, победили со счетом 2-0, оба мяча в ворота австрийцев вогнал. Ну, кто мог вогнать два мяча? Лионел Месси, окей. Он мог вогнать и третий, но он не забил пенальти. Итак, он забил три мяча в первом матче чемпионата, два забил вчера, теперь на счету Месси в чемпионатах мира 18 голов. Он лучший в истории, гол-лидер в мировых турнирах. Вот такие дела. Ну и в этой же группе, где играет Аргентина, Ирландия играла с Алжиром, Алжир выиграл со счетом 2-1. У Аргентины 6 очков, Аргентина уже шагнула в плей-офф. У Алжира и у Австрии по 3 очка. У Ирака очков, естественно, нету. Сегодня игры второго тура в группах завершаются. В группе К Португалия играет с Узбекистаном. Нетрудно предсказать, кто победит. Играет Колумбия, играет с Конго. В группе Л Англия играет с Ганой и Панама играет с Хорватией. А вот уже завтра начинаются, в групповых турнирах начинаются матчи третьего, последнего раунда. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах, повторю еще раз. Из-за погоды не состоялся матч между Метрополитенс и Чикаго Капс. Команда Нью-Йорк Янкис играла, также играла команда Тампа Бэй Рейс. Эти две команды ведут борьбу за первое место на востоке Американской лиги, и та, и другая вчера потерпели поражение. Янкис проиграли в Детройте, Тампа Бэй проиграла дома команде Канзас-Сити Ройлс. Атланта Брейвс, команда, которая лидирует на востоке Национальной лиги, потерпела поражение в Сан-Диего. Святые отцы выиграли у смельчаков из Атланты со счетом 1-0. Но Атланта по-прежнему впереди. 48 побед, 29 поражений. Сегодня болельщики Национальной баскетбольной ассоциации будут сидеть в 8 часов вечера по времени Восточного побережья у своих телевизоров, потому что сегодня драфт в НБА. Команды будут набирать пополнение. Итак, это начнется в 8 часов вечера по времени Восточного побережья. Ну и Уимблдон, уимблдонский турнир. Там уже начались квалификационные соревнования. Мальчики и девочки сражаются за вакантные места в основной сетке турнира. Уимблдонский турнир привлечет, естественно, внимание всех любителей тенниса. Но я опасаюсь, что футбольный турнир заслонит Уимблдон, особенно в том случае, если будут очень хорошо выступать сборные Соединенных Штатов и сборная Англии. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте болеть за команду Соединенных Штатов. Продолжайте слушать Дэвисон Радио. И будьте здоровы.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 23 июня. Я в свой адрес недавно услышал упрек о том, что где я не рассказываю о военных успехах ВСУ, а они, конечно, есть. И вот в минувшие дни просто у нас есть несколько ярких примеров, подтверждающих эти успехи. Но, наверное, надо начать с того, что 22 июня крылатые ракеты воздушного базирования украинские поразили Воронежский завод полупроводниковых приборов. Завод называется «Сборка». Это, как раньше это назвали, это почтовый ящик, закрытое предприятие. Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар и назвал это предприятие критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Значение этой цели действительно трудно переоценить. Завод производил транзисторные сборки и полупроводниковые матрицы для систем навигации крылатых ракет Х-101, бортовых вычислительных машин «Заря», в составе ракет «Искандер-К» и также компоненты для зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь». Значит, это суперважное предприятие, комплектатор, которое осуществляло финальную сборку электронных блоков для нескольких типов оружия одновременно, и это самые передовые типы вооружения в российской армии. И такой узловой объект очень тяжело, если просто не невозможно, быстро заменить, потому что производство полупроводников требует уникального оборудования и длительного цикла восстановления. Пожар охватил производственный корпус, часть перекрытия обрушилась, и местные власти сообщили о том, что несколько человек, 3 или 4, получили ранения и повреждены жилые дома, которые находились в районе этого завода. Но я должен сказать, что в России точно так же, как и на Украине, военные предприятия строились в центре городов, и их строители никогда не задумывались о том, что если их вдруг не начнут бомбить, то будут страдать мирные жители, которые живут по соседству с этими предприятиями. Это не первый удар по Воронежу. В ноябре прошлого года 4 ракеты «Атакам» поразили военные объекты в городе. И в январе 26 года массированная атака дронами вызвала около 25 взрывов в разных городских районах. То есть Воронеж тоже знает, что такое война. Теперь, Воронеж как бы не очень далеко от линии фронта, но 20 июня Украина поставила просто рекорд дальности своего очередного удара. Значит, подразделение Deep Strike сил специальных операций ВСУ атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Это крупнейший независимый НПЗ России, который перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год. Значит, расстояние от этого НПЗ до украинской границы 2500 километров. И Зеленский подтвердил эту операцию. И он заявил, что это были использованы новые дроны, модернизированные украинской компанией Firepoint, которая, кстати, упоминается в скандале, который называется Mindichgate. И незадолго этого удара компания представила на выставке Eurosatory в Париже модернизованный беспилотник FP-1, дальность которого была увеличена до 2700 километров за счет дополнительного топливного бака. И Тюмень стала первой реальной проверкой возможности этих новых дронов в боевых условиях. Опыт удался. Однозначно успех ВСУ. И по официальным заявлениям Москвы, ущерб небольшой, об этом всегда говорится. Ну, эти комментарии официальные, они всегда абсолютно одинаковые. На это не надо обращать внимание, как на большие какие-то трагедии. И это все быстро поправимо, и ущерб незначительный. Но местные жители микрорайона Антипина, они сообщали не менее чем о двух мощных взрывах и столба дыма над заводом до неба. Значит, на территории НПЗР пожар, опять же, по официальным заявлениям, занял всего лишь площадь в 100 квадратных метров. Но, тем не менее, аэропорт соседний был закрыт для рейсов. В 4 соседних регионах был введен режим беспилотной опасности. И это уже второй удар по тюменскому нефтеперерабатывающему предприятию. Первый состоялся в октябре 2025 года. Значит, что важно тут, я не знаю, какой там ущерб, быстро ликвидируют эти последствия или не, или медленно, это не существенно. Существенно другое, что в России как бы не осталось районов, закрытых для украинских дронов. Не все, так часть, прорываются. И прорываются не только в относительно близкую к украинской границе Москву или в Санкт-Петербург, как это недавно происходило, но и в далекую Тюмень. 2500 километров, и российское ПВО явно пропустило эти посылки украинские. Значит, теперь параллельно с ударами вглубь России развернулась масштабная кампания по удушению, буквально удушению логистики Крыма. Значит, как говорят представители украинских ВСУ, задача сейчас в том, чтобы превратить Крым в остров. То есть блокировать доставку в него всего, чего только можно туда доставлять. Значит, Украина последовательно атакует два маршрута снабжения полуострова. Значит, сухопутный коридор – это через Херсонскую и Запорожскую области. Они подвергаются систематическим ударам с мая 2026 года. 7 июня был поврежден Чангарский мост, дорожное полотно разрушено в одном направлении. 9 июня дроны нанесли украинские повторные удары, движение по мосту было окончательно прекращено. В ночь на 18 июня удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал вблизи Раздольного, важнейшем на ветке Керчь-Джанкой, вызвал серию из около 20 взрывов, и спутниковые снимки подтвердили пожар на объекте. И в случае полного разрушения этого моста грузовые и пассажирские поезда в Крым будут остановлены на этом направлении. Теперь второе направление – это Керченский мост и паромы. Значит, это второй маршрут, очень важный, он уже давно работает в режиме ограничений. Значит, с января 2026 года грузовикам тяжелее 1,5 тонн запрещен въезд на мост, потому что они потенциально могут ввести взрывчатку, которая может повредить этот мост. И, значит, грузовики вынуждены пользоваться паромами. Паромы, естественно, объекты для украинских дронов. В ночь на 21 июня, вот просто позавчера, ВСУ нанесли удары по обеим берегам Керченского пролива. И под огонь попали нефтяные терминалы и объекты морской инфраструктуры Керченского порта. По данным оперативного штаба Краснодарского края, был атакован паром по ноге, один человек погиб, один был ранен. И в сети появились кадры с охваченными огнем паромами. Тремя паромами. Значит, российские военные блогеры признают, что из 7 действующих паромов повреждение 3 может критически осложнить снабжение полуострова всем. Значит, вчера движение по Керченскому мосту было временно перекрыто. Один из украинских ударов 21 июня имел место менее чем в километре от самого моста. При этом мы должны понимать, что Керченский мост – это символ своего рода, не только транспортная артерия. И Россия прилагает экстраординарные усилия для того, чтобы защитить его. Но не всегда получается. Значит, это блокада сухопутного коридора, по которому проходит трасса, которую теперь стали называть трассой смерти, поскольку все бензовозы становятся объектами для украинских дронов. И Керченский мост, паромы. То есть все это вызвало острый топливный кризис в самом Крыму. Значит, с конца мая в Крыму были введены ограничения. Бензин отпускался не более 20 литров в один бак. На дизельное топливо действовала талонная система. Продажа в канистры вообще была запрещена. Значит, в мае этого года под удары украинских дронов попали 16 российских НПЗ, включая 8 из 10 крупнейших предприятий отрасли. И после удара по московскому НПЗ 16 июня цены на бензин в столице за неделю выросли на 2 рубля. И, значит, сейчас литр бензина 75 рублей или больше. Значит, кризис явно уже вышел за рамки Крыма и охватывает всю Россию. И вчера прозвучало сообщение о том, что продажа бензина частным автовладельцам закончена. Ни по талонам, ни какие-то там лимитированные объемы, ничего это нет. Просто нет. Бензин кончился. И это действительно указывает на то, что это успешные действия ВСУ, направленные на то, чтобы нарушить логистику и под Крымскую, конечно, изолировать этот полуостров, превратить его в остров и задушить таким образом. И, конечно же, это создать новую экономическую ситуацию в России, когда там станет не хватать топлива. Значит, при этом мы знаем, что топливо для России – это ее основная валюта, так сказать. То есть те нефтепроводы, по которым, например, нефть направляется в Китай, тоже могут стать объектами таких ударов. Значит, теперь как к этому следует относиться? Ну, во-первых, надо понимать, что Россия не тоже как бы отвечает, и разрушение украинской экономики, методичное разрушение украинской экономики продолжается в том же духе. Территориальные приобретения России в последние месяцы крохотные, но они все равно имеют место. Но сейчас ситуация как бы изменилась, можно сказать, что в пользу Украины. Просто не потому, что Украина больше теряет, а потому, что Россия начала ощутимо терять. Но это не первый случай, когда Украина поставила Россию в сложное положение. Я хочу напомнить, что осенью 22 года имело место стремительное контрнаступление в Харьковской области, когда буквально за несколько дней ВСУ вернули тысячи квадратных километров и заставили быстро отступить, чтобы не сказать просто бежать, в значительные российские части. Теперь в августе 24 года, мы помним, украинские войска перешли государственную границу России и вошли в Курскую область. Это было первое вторжение на территорию России со времен Второй мировой. И обе эти операции стали не только военным успехом, но они стали символом силы, демонстрации силы украинской армии. И просто мы знаем, что они на годы воодушевляли ВСУ и как бы были мотивом для стойкости для украинских бойцов. Все это было. Но в конечном итоге украинцев выдавили из Курской области, отжали частично потерянные территории в Харьковской области. И сейчас, по большей части, когда вспоминают об этом героизме и военных операциях, то одновременно говорят о колоссальных потерях, которые понесла ВСУ, и потому что в Курск были брошены самые передовые, самые опытные части, которые там и остались. И, тем не менее, это были значительные военные и символические успехи. Но ни одна из этих успешных операций ВСУ не изменила российской переговорной позиции. И вот это вот важно понимать. То есть Москва потратила месяцы на перегруппировку, на стабилизацию линии фронта, на то, чтобы вернуть свое или чужое. Но ее условия во всех этих тяжелых ситуациях оставались неизменными. Это никакого отказа от занятых территорий, на которых Россия провела свои собственные выборы. Значит, никакого членства Украины в НАТО. И это фактическая капитуляция Киева под видом нейтралитета. Никаких, то есть никаких военных прав на территории Украины. Ну и также гарантии прав русскоязычного населения и восстановление канонического статуса УПЦМ, Украинской Православной Церкви. Значит, это последний раз, это было озвучено Лавровым буквально несколько дней назад. То есть успехи Украины на поле боя раз за разом оказывались недостаточными для того, чтобы сломать этот переговорный тупик, потому что речь и во время Курской операции, и во время Харьковской,

0: это уже не тактический успех на одном участке фронта, это влияние на ресурсную базу всей России, которую мы знаем просто там, мы считали или на Западе считали бесконечно и бездонно. Эту трубу считали бездонно. И эта разница этих ситуаций, она делает текущий момент по-настоящему опасным. Потому что, когда давление носило региональный характер, Кремль мог реагировать военными средствами. Перебрасывали дополнительные войска, проводили дополнительную мобилизацию, корректировали тактику. Но когда давление становится глобальным по всей стране и системным, то военные инструменты реагирования истощаются. И тут у нас снова мы вспоминаем в этой ситуации о том, что у России есть ядерное оружие. И Россия неоднократно в прямой или в непрямой форме говорила о том, что если военная ситуация изменится не в ее пользу, то она это оружие применит. И мы сейчас незаметно приблизились именно к этой ситуации, когда успех Украины, очередной военный успех Украины, может обернуться для нее катастрофой. Такие дела. Вот что я вам хотел рассказать сегодня и рассказал об этой ситуации, но это не единственное, что я хотел вам сегодня рассказать о происходящем в Украине, потому что там действительно и другие события политического характера, на мой взгляд, интересные для нас, знатоков истории, советской истории. И мы об этом, конечно, поговорим, но уже в следующем этапе. А сейчас небольшое объявление. «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу со всеми этими проблемами, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Сейчас новости.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! СК Learning Center.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается.

0: дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И сейчас я бы хотел поговорить о том, что сейчас происходит в отношениях Украины и Польши. Потому что ситуация там действительно напряженная. И вот сейчас вы, наверное, слышали, что в Польше должна 25-26 числа состояться большая международная конференция по восстановлению Украины, но Зеленский туда не поедет. Туда поедет премьер Свириденко, но понятно, что отношения напряглись. При этом эта конференция супер важная для Украины. Как вы помните, я уже рассказывал вам об этом, все началось с того, что 19 июня этого года президент Польши Король Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Это высшая государственная награда Польши. И поводом стало присвоение одному из подразделений сил специальных операций Украины, ССО, почетного наименования имени героев УПА. Что такое УПА? Это Украинская повстанческая армия. Она проявила себя в годы Второй мировой войны. И в ответ разгорелась так называемая война орденов. Значит, министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса президента Кирилл Буданов, посол в Варшаве Василий Боднар, они вернули полякам их польские награды. После чего все живые бывшие президенты Украины, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, они все отказались от орденов Белого Орла в знак солидарности с нынешним действующим президентом, которого они не обязательно любят. Значит, бывший премьер Владимир Гройсман, он вернул Польше свой, у него был свой орден, кавалерский крест, вернул. При этом Зеленский отправил орден Навроцкому через курьерскую службу «Новая почта». И этот жест, который в Польше сочли дополнительным оскорблением. То есть украинские политики в порыве редкой солидарности объявили Польше, что та не имеет права вмешиваться в решение ее чисто суверенных вопросов. То есть деньги давать имеет право, а вмешиваться в суверенные вопросы, которые напрямую касаются Польши, не имеет. Но с этим трудно не согласиться. Наверное, действительно, Польша, она может сама решать, давать деньги, не давать деньги, принимать беженцев, не принимать беженцев, помогать оружием, не помогать оружием. Это как бы одно, но внутренние дела, наверное, это все-таки другое. Но этот дипломатический скандал, он выявил противоречие, которое украинская власть выстраивала 30 лет, и которое теперь взорвалось ей в лицо. Значит, противоречие это заключается в том, что страна, я говорю сейчас об Украине, которая свято верит в свое право войти в семью просвещенных европейских народов, встала под знамена нацистской тоталитарной идеологии, которую представляли сотрудничавшие с гитлеровскими нацистами Бандера, Шухевич, Мельник и другие. Я не преувеличиваю, я попытаюсь объяснить свою позицию и мотивировать свое отношение к этому, чтобы меня просто тут не считали ненавистником Украины и так далее. И так далее. Нет, это совершенно не так. Украина моя родина, я эту страну люблю, но я повторяю, ее правительство, нынешнее и предыдущее, они совершенно сознательно встали под знамена нацистской бандеровской идеологии, что подтверждается многочисленными документами и событиями. Значит, тут нам нужно обратиться к истории. Но перед тем, как обратиться к истории, я вижу, у нас на связи Игорь Нобель, и я должен первым делом представить его. Получению моргиджа, как вы помните, предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобель, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Вчера у меня был один клоузинг, и что удивительно по поводу этого клоузинга, то, что, допустим, сейчас процентная ставка все равно довольно-таки высокая, то есть где-то в районе 6,5%, 6,375. Так это основано, вернее, если у вас, допустим, хороший кредит скор, там 780-800 кредит скор, 20% down payment, вы покупаете односемейный дом, то сейчас процентная ставка довольно-таки высокая. Так вот, этот клиент, он получил процентную ставку 6,125. 6,125 на сегодняшний день, это действительно очень и очень хорошая процентная ставка. И по причине он получил такую низкую процентную ставку, потому что у нас есть один банк, который предлагает моргиджи на очень выгодных условиях, и процентная ставка очень и очень низкая. У этого клиента кредит скор 621. Вы скажете, Игорь, стой, 621, как он мог получить такую низкую процентную ставку? Да, действительно, как правило, в любой банк, куда вы пойдете, есть чем меньше у вас кредит скор, то есть у моего человека был FICO score вот это, да, 621, то есть чем меньше кредит скор, тем выше процентная ставка. То есть если бы я пошел в любой другой банк, то клиент, скорее всего, получил бы где-то 6,75, 6,875, потому что у него кредит скор очень и очень низкий. Но из-за того, что мы работаем с одним банком, который, невзирая на то, что у человека может быть там 620, 630, 640 скор, он все равно, этот банк предоставляет кредиты и лоны, как будто бы у человека кредит скор 780. Это удивительный банк и удивительные программы, которые этот банк делает. Поэтому, если вы покупаете или если вы хотите перефинансировать недвижимость, и ваш кредит скор оставляет желать лучшего, это в мягком выражении, то, пожалуйста, позвоните 917-397-3000, 917-397-3000, потому что действительно процентная ставка очень-очень низкая. И да, то есть я его залакал уже где-то 45 дней назад, не то, что я вот его бы лакал, допустим, сегодня. Процентная ставка, может быть, была бы немножко повыше, но все равно у этого банка идея в том, что у людей, у которых проблемы с кредит скор, то есть, может быть, они там машину забыли проплатить или, допустим, кредитных карточек очень-очень много, все равно у этих людей есть возможность получить процентную ставку такую, как если бы у них была самая низкая, вернее, самый высокий кредит скор. Еще раз, телефон для справок 917-397-3000. Также этот же банк. Если вы покупаете, допустим, двухсемейный, трехсемейный дом, и цена недвижимости, допустим, там 2-3 миллиона, может быть, там 1,5 миллиона, то этот банк также позволяет, это тоже уникальная программа, которая у этого банка есть, вы можете положить всего либо 5, либо 10% down payment на дома, которые многосемейные, то есть 2-3-4 семьи. Обычно вам надо класть там 10-15 или 20%. Этот банк разрешит вам положить даже 5% down payment, но в зависимости от суммы лона, конечно. Иногда вам надо будет положить 10%. Поэтому если вы покупаете либо двухсемейный дом, трехсемейный, четырехсемейный дом, хотите положить минимальный down payment, у вас будет нормальный conventional loan с этим банком. Пожалуйста, перезвоните по телефону 917-397-3000. Вообще хотел бы сказать, что у нас действительно много очень уникальных программ, если вы, с проверкой документов и без проверки документов. Кстати, хотел сказать, что вот эти две программы, которые я только что назвал, это с full income verification, то есть это с вашими tax-реченными, с вашими банковскими statements, то есть банк проверяет все документы. Звоните 917-397-3000, Игорь Нобель и Walk with Happy People. Пока.
1: По пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему историческому экскурсу. И, как я только что сказал, что Украина, вернее, украинское руководство поставило страну под бандеровскую, под знамена, под бандеровские знамена. И в этом нет преувеличения. И я хочу это объяснить, чтобы люди не воспринимали это как то, что я просто ненавистник Украины. Значит, украинская повстанческая армия УПА была создана в 1942 году как боевое крыло организации украинских националистов, ОУН. Значит, в 1941-1943 годах батальоны ОУН УПА сотрудничали с вермахтом, участвовали в карательных операциях. Летом 43-го на Волыни они провели этническую чистку польского гражданского населения, и по различным оценкам погибло от 60 до 100 тысяч поляков, преимущественно женщины, дети и старики, мужчины были на военной службе. И эти факты задокументированы и не оспариваются серьезными историками. Это факт. Значит, ОУН была бандеровской и мельниковской, у них были свои представления о прекрасном, но, по сути дела, это была одна организация. И поскольку ОУН Мельника стремилась к более тесному сотрудничеству с гитлеровцами, то со своими патронами и спонсорами, то они участвовали, например, в Киеве в ликвидации еврейского населения в Бабьем Яре. Они сопровождали это население в Бабий Яр. Смотрели, чтобы никто не убегал из этих колонн. Значит, героизация УПА на государственном уровне началась при Викторе Ющенко. В 2007 году он присвоил звание Героя Украины командующему УПА Роману Шухевичу, тому самому, кто в годы войны командовал батальоном «Нахтигаль» в Абвере. И в январе 2010 года, уже потерпев поражение на выборах и покидая президентский пост, Ющенко посмертно наградил таким же званием Героя Украины Степана Бандеру. И оба указа были впоследствии признаны судом незаконными. Формально, потому что Бандера и Шухевич не являлись гражданами Украины. Но курс был задан. И завершил начатое Петр Порошенко в апреле 2015 года. Он подписал пакет законов о декоммунизации. И центральным в этом пакете стал закон о правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в 20 веке. И этим законом ОУН и УПА были официально признаны борцами за независимость, сражавшимися с преступным режимом. И одновременно другой закон запретил советскую символику, приравняв ее к нацистской. То есть смысл этой законодательной конструкции был очень простым и, надо сказать, очень циничным. Советский Союз и нацистская Германия объявлялись равнопреступными режимами. И оба эти режима были врагами украинской независимости. Что, надо сказать, чистая правда. Значит, но война, я говорю о Второй мировой войне, она очень усложнила эту конструкцию. Значит, те, кто воевал против СССР, автоматически стали борцами за свободу. Вне зависимости от того, с кем они сотрудничали с нацистской Германией и кого они убивали, поляков и евреев. Значит, при этом закон прямо запрещал публичное неуважительное отношение к этим организациям. Я говорю об УПА, ОУН. То есть любая критика этих организаций становилось юридически рискованной. Те могли привлечь к ответственности и посадить буквально. Значит, как это относилось, как это согласовалось со свободой совести, свободой слова? Ну, как? Никак. Это такой европейский подход. Свобода есть, но она ограничена. То есть ее нет. Значит, в декабре 2018 года Порошенко пошел еще дальше. Значит, он подписал поправки, которые приравняли участников ОУН-УПА к ветеранам Великой Отечественной войны. Значит, те, кто воевал против советской власти в лесах вплоть до 1956 года, получили право на те же социальные льготы, что и солдаты Красной Армии, которые освобождали Киев, переходили Днепр, освобождали Харьков, защищали Одессу. Они были теперь одинаковые, они имели одинаковые права на социальные льготы. То есть практический эффект тут был ничтожным, потому что к тому времени в живых осталось около 1200 членов ОУН-УПА, которые в свое время отсидели в лагерях, вернулись и старились где-то там по своим закоулкам. Но политический эффект оказался колоссальным, и он оказался разрушительным. Потому что они получили статус героев. Примечательно, что этот закон был подписан в декабре 2018 года, за несколько месяцев до президентских выборов, на которых Порошенко рассчитывал на поддержку западноукраинского националистического электората. Реальных живых бенефициаров закона насчитывалось, как я сказал, около 1200 человек. Но это был символический жест, который Порошенко адресовал миллионам избирателей на западе страны. Значит, Порошенко проиграл эти выборы, он набрал во втором туре 25%. Но исторический яд, который этот закон запустил в польско-украинские отношения, продолжает действовать, и сейчас мы видим, как он действует. Значит, что было стерто этими порошенковскими законами? Значит, декоммунизация выкорчевала из армии весь ее советский этап и его традиции. То есть подразделения ВСУ могут носить имена героев ОУН-УПА, бандеровцев, мельниковцев, всех этих ребят. Но они не имеют права носить имена защитников Одессы 1941 года. Они не имеют права носить имена героев обороны Киева, освободителей Харькова, Севастополя, который, между прочим, тоже считается как бы украинской территорией по документам. Не фактически, но по документам это украинская оккупированная территория. А это была оборона, героическая, там все полито кровью бойцов Красной Армии, среди которых были, я подчеркиваю, миллионы украинцев. Значит, произошло что? Почему нельзя этих людей вспоминать теперь? Потому что армия была советской, значит, про этих людей надо молчать. А про бандеровцев можно говорить. И скажи про них плохо, те привлекут к ответственности. Значит, произошло то, что миллионы украинцев, воевавших в Красной Армии против Гитлера, оказались вне официальной национальной памяти. При этом победа этих людей во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, она формально как бы признается. У них там остался праздник 9 мая, может другая дата, но его переименовали в День Победы над нацизмом, но армия, одержавшая эту победу, объявлена преступной, и, соответственно, люди, которые в ней воевали, они занимались преступной деятельностью. Такая логика. Я говорю, циничная, да нельзя. Значит, это логическое противоречие, оно встроено в закон. Почему это нужно было? Цинично, опять же, встроено в закон, для того, чтобы избежать прямых обвинений в нацизме. Мы тоже боролись с нацизмом, мы вот 9 числа отмечаем этот праздник, но у нас он называется День Победы над нацизмом, но при этом нацисты или сотрудничающие с нацистами у нас в почете, а те, кто победили нацизм, о них мы молчим. Значит, я тут хочу провести одну очень, может быть, не очень точную, но, как мне кажется, важную историческую параллель. Значит, когда немцы оккупировали Украину, Гитлеру пошли служить, я говорю Гитлеру, потому что в разные подразделения, там, в полицию, или в армию, или в вооруженные силы, пошли добровольно служить 250 тысяч украинцев. 250, четверть миллиона пошли служить туда. Значит, одновременно начало создаваться такое явление, которое получило название «Русская освободительная армия», РУА, или которых попросту в народе назвали «Власовцами», потому что армию возглавил бывший советский генерал Андрей Власов. Значит, они точно, как и украинцы, они носили военную форму, все, они были частью вермахта, тоже служили Третьему Рейху, хотя те пошли служить добровольно, этих в основном набирали из тех красноармейцев, которые попали в плен. Значит, в концлагерях, поскольку Сталин не подписал никаких соглашений с Международным Красным Крестом, их не кормили, они умирали от голода, у них были случаи людоедства, до такого их нечеловеческого состояния довели. И когда им предлагали записываться в эту русскую освободительную армию, они записывались просто потому что для того, чтобы выжить. Но в этой армии были свои идеологи и была своя идеология, которая, они, значит, в Праге написали свой манифест, и этот манифест является просто полной противоположностью Конституции или проекту Конституции, Бандеровской Конституции. То есть там предполагалось тоталитарное мононациональное государство. Эти выступали против сталинского большевизма, они ратовали за гражданские свободы, и они ратовали за равные права для всех народов России. Две, я вам говорю, два мира, два Шапира. Совершенно две разные позиции. Но и те, и другие сотрудничали с гитлеровцами. Значит, по сути дела, боевая деятельность РУА, власовцев, она была очень короткой. Их наконец-то им не доверяли, их допустили именно из-за их вольнолюбивых взглядов на жизнь, ну а также потому, что их считали унтерменчами, точно так же, между прочим, как и украинцев. И, значит, их выпустили на фронт только уже в самом начале 45-го года, когда ситуация у немцев была очень плохой. Значит, в мае 45-го года одна дивизия, первая пехотная дивизия этой армии взбунтовалась и пришла на помощь к участникам пражского восстания. И говорят, что она освободила Прагу. Ну, она не совсем освободила Прагу, но тем не менее она вступила в реальные бои с немцами и способствовала в значительной степени освобождению Праги. То есть у них произошло то же самое, что произошло у УПА. Они на каком-то моменте вступили в прямой конфликт со своими спонсорами. И, между прочим, по иронии судьбы, этой первой пехотной дивизии Власовской армии командовал украинец, полковник Сергей Буниченко. Он был из казаков. Значит, но в России к этой армии, значит, в самом лучшем случае, я говорю к Власовской армии, относились сочувственно. Понимали, что люди попали в нечеловеческие условия, у них не было другого выбора, они хотели жить. Но, тем не менее, в России слово «власовец», не в России, я прошу прощения, в Советском Союзе слово «власовец» звучало как оскорбление, точно так же, между прочим, как и слово «бандеровец». И это несмотря на то, что бойцы РА были антикоммунистами. Они сами настрадались от коммунистов, они хотели свободы для всех народов России, тем не менее, они предатели и коллаборанты. В Украине ситуация сложилась диаметрально противоположным образом. Бандеровцы стали героями нации. А освободители Украины от нацизма их убрали в тень.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.
13: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Новости на
13: Дэвидсон Радио.
14: Информация к этому часу.
15: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Праймериз Демократической партии пройдут сегодня, 23 июня. В раннем голосовании приняли участие 137 тысяч горожан. При этом наибольшая активность зафиксирована на Манхэттене и в Бруклине. В этом году праймериз охватывают выборы на городском, штатном и федеральном уровнях и сопровождаются высокой конкуренцией в нескольких округах, включая 10 и 13. Среди наиболее обсуждаемых гонок – противостояние экс-городского контролера Брэда Ландера и действующего конгрессмена Дэна Голдмана. Похитители 84-летней Нэнси Гатри, матери телеведущей NBC Саванны Гатри, еще в феврале сообщили, что она умерла. Пожилая женщина пропала в конце января. В первой записке похитители требовали выкуп. Во второй говорилось, что она умерла. «Мы этого не хотели», — сообщили злоумышленники. Полиция считает оба обращения подлинными. Нэнси Гатри, нуждающаяся в медикаментах на постоянной основе, была похищена из своего дома в аризонском Тусоне. Поиски ни к чему не привели. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил на встрече с боевыми офицерами резерва в Гош-Эционе, что государству следует стать независимым от США и развивать собственный потенциал по производству оружия. Цитирую: «Я очень ценю поддержку, которую мы получили от наших американских друзей. Но сегодня я говорю, нам нужна собственная независимая система производства оружия. То, где мы окажемся через 30 лет, зависит от нашей силы», — заявил глава правительства. Впервые в английской юридической практике суд вынес решение по делу, материалы для которого были полностью подготовлены с помощью искусственного интеллекта. Истец, внештатный HR-консультант Тамира Стакидир, заплатила Garfield AI около 400 фунтов за составление юридического письма и подачу иска. AI-система подготовила свидетельские показания и полный пакет документов для трехчасового заседания. При этом для непосредственного представления интересов истца в зале суда был нанят обычный адвокат.
11: Погода на Дэвидсон Радио.
15: Преимущественно облачно в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 73 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 80%.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
17: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
18: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
19: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
20: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.
13: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Перед тем, как вернуться к нашему историческому экскурсу, я хотел напомнить вам о том, что острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, а не менее ноги или жени, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое – физиотерапевтические процедуры, инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермолинца. Действует безотказно. Еще раз телефон 718-934-84-84. Окей. Теперь я хотел бы завершить свое выступление. Сегодня затянувшееся, конечно, должен сказать, выступление по украинской теме. Но мне кажется, оно абсолютно необходимо, потому что тут не все понимают или не понимали, мне кажется, сейчас картина стала яснее, почему я так негативно отношусь к этому режиму Зеленского и предшествующим ему правительствам Порошенко и других украинских деятелей, которые героизировали нацистов. Значит, у Зеленского есть одно очень значительное отличие от тех, кто запустил в жизнь этот современный курс украинской политической истории. Это значительное отличие сводится к тому, что он еврей. Его дед Семен, которым он очень гордится, он воевал в Красной Армии с 1941 по 1945 год. Он был награжден двумя орденами Красной Звезды. То есть это он настоящий солдат. Но в соответствии с законами Украины, с действующими законами Украины, он воевал в преступной армии, он является преступником. То есть это, я вам говорю, в эту всю их политику национальную заложен фантастический парадокс. Он гордится своим дедом, который воевал в преступной армии по законам страны, которую он руководит. Значит, его прадед и трое братьев деда были расстреляны нацистами. Они жертвы Холокоста. Он стоит на колени у могилы Мельника, который участвовал не лично, но чьи бойцы участвовали в операциях по ликвидации евреев в Украине. Это еще один парадокс. И тем не менее, именно Зеленский подписал указ о том, чтобы подразделения специальных операций имели название в честь героев УПА. То есть это организация, чьи бойцы убивали евреев и поляков. То есть, как вообще можно объяснить этот парадокс? Я не хочу говорить никаких других слов. Парадокс, мне кажется, самым правильным в этой ситуации. Значит, ответ очень простой. Это единственное возможное, на мой взгляд. Это абсолютно циничный политический расчет. Он знает, что сегодня его могут спасти эти ребята, которые верховодят всем в стране. И поэтому он становится на колено перед ними и их героями. То, что он еврей, в этой ситуации для него не имеет никакого значения. Никакого. Единственная его цель – это политическое выживание. И в этой ситуации, чем громче скандал, тем тише другой скандал. Он отодвинулся на задний план. Это его причастность, скандал о его вероятной причастности к скандалу Миндича, к воровству, к безумному разворовыванию этой страны. Значит, Польша заплатила кровью своих граждан за действия УПА. ее реакция на официальную украинскую героизацию этой организации была совершенно предсказуемой и неизбежна, они многократно об этом говорили. Но история с Мельником, а затем с наименованием специальных подразделений специальных операций, предоставлением этого имени, почетного имени героев УПА, они, значит, стали той последней каплей, когда президент Польши сказал, что порог боли Зеленский переступил, и это была капля, которая переполнила эту чашу терпения поляков. Значит, но этот, я повторю, что этот нынешний скандал с орденами, поляки возвращают украинцам какие-то ордена, которые они получали, они жгут флаги по красно-черной у себя публично. Значит, они, это не случайно вот сегодня так произошло, потому что Зеленского такой гнусный характер, что он ссорится с теми людьми, с руководителями тех стран, которые приняли миллионы украинцев первыми. Венгрия, Словакия, Сербия, теперь Польша. Значит, он с ними умудрился перессориться, найти повод для того, чтобы с ними перессориться. Это те страны, которые не только принимали украинских беженцев, давали деньги, гуманитарную помощь оказывали, оказывали помощь оружием, поляки воевали в Украине, их добровольцы, я имею в виду, и так далее, и так далее. И он умудрился с ними поссориться. Почему? Потому что он стал защитником бандеровской идеологии и представителем. Но за этим цинизмом, его цинизмом, политическим цинизмом, стоят три десятилетия политики, при которой военные преступники были превращены в национальных героев, и из них сделали, значит, абсолютных рыцарей в белом, на белых конях, а реальные борцы с нацизмом, такие как его дед, они просто вычеркнуты из национальной памяти, о них нельзя говорить, потому что они воевали в преступной организации под названием Красная Армия. Но я подчеркиваю, этот парадокс, он заложен в эту в национальную политику этой страны. Для них, значит, ну, безусловно, тамошние руководители, их весь этот агитпроп, они это все подают в очень благородном виде. Но какой тут благородный вид? Есть какие-то вещи, от которых ты никуда не уйдешь. Поляки от них отказались уходить. И меня только во всей этой ситуации очень и очень удивляет позиция Израиля, который смотрит на это все, закрыв глаза. Почему? Ну, наверное, потому что они сейчас очень сильно заняты Ираном, и им не до этого. Ну, они раньше там высказывали какие-то свои недовольства, но дальше этого дела не шло. Такие дела. Вот что я хотел вам сегодня рассказать и рассказал. Я вижу, мне звонят, но я могу выпустить трудящихся в эфир. Только напоминаю, обо мне я слушать не хочу, но по теме вопроса, если есть желающие высказаться, пожалуйста, высказывайтесь. Телефон на студии 718-303-9090. И, кстати, вы знаете, я перед тем, как начать принимать звонки, я бы хотел провести такой опрос общественного мнения. Значит, какую позицию в этом конфликте сейчас должен занять Трамп. Он должен поддержать Зеленского или он должен сохранить нейтралитет, просто отойти от этого конфликта. Значит, если вы считаете, что Трамп должен поддержать Зеленского, то я не говорю в данном случае поддержать Украину, это немножко другое. Поддержать правительство Зеленского, то наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что он должен просто отстраниться от участия в этом конфликте, наберите номер 888-222-1132. Окей, телефоны работают. Телефон в студии 718-303-9090. Ну, с Богом. Доброе утро.
1: Доброе утро. Согласно утверждению Кирилла Буданова, незадолго до начала Второй мировой войны всем известный Бенито Муссолини был поляками, тогда еще не расчлененной Польшей, награжден этим же самым орденом. Почему до сих пор поляки не отменили этот орден? Если Зеленский фашист туда-сюда, то Муссолини точно фашист. Это первое. Второе.
0: Подождите, одну секунду. Я вам хочу ответить на ваш вопрос. Вы же сказали, почему? Потому что поляки объяснили, почему они посмертно эти ордена не отбирают.
1: Хорошо. Второй вопрос о нашей жизни. Согласно информации генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, больше 2 месяцев машины Укрпочты не пропускают в Польшу. Дело в том, что они должны, чтобы ехать вглубь континента, должны ехать через Румынию, через Венгрию. Одновременно машины Новой почты пропускают туда, но не надо путать Укрпочту и Новую почту, потому что Новая почта есть как бы курьерская, похожа на DHL. Этим объясняется то, что ордена были посланы через Новую почту, не потому что кто-то кого-то хотел обидеть. А такая ситуация, которую создали поляки. Все, извините за корректировку.
0: Да ну, что мне вас извинять. Спасибо за звонок. Всего хорошего. Я не знаю, как поляки восприняли эту отправку этих орденов через просто обычной почтой, как бы она ни называлась. Оскорбительной, потому что, я даже знаю, как. Ну, так, допустим, вот я просто пытаюсь понять, как бы это у нас произошло. Если бы, допустим, у нас есть Purple Heart, это самая такая, одна из высоких боевых наград Америки. Те ее послали бы, положили бы в конверт за 42 цента. Марку прилепили и послали. Это был бы одной формой отправки этой награды. А другая, это бы к тебе, значит, UPS ее доставил и сказал бы еще, у них, знаете, есть такой сервис, когда ты должен подписаться, что ты получил. Это одно. Ну вот в этом возвращении этой награды одной из этих почт была демонстрация пренебрежения к этой награде. Окей, 42 копейки марку прилепил и послал, подавитесь. Она мне не нужна. Вот как это выглядело. А не то, что там, то есть, ну я не знаю, наверное, это, поскольку это высшая награда страны, из уважения к этой награде. Наверное, было бы правильно, если бы эту награду доставили бы дипломатической почтой, а не обычной. Но Зеленский такой человек, для него эти ходы такие чисто артистические, они очень важны. Он плюнул просто этим людям в лицо, которые его считали героем. Такие дела. Ну, хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Зеленский себя поставил в такие вот условия, ему теперь некуда деваться. Его либо свои убьют. Потом он пытался договориться с Путиным, что Путин ему разрешил жить в Европе, чтобы он со своими деньгами свалил. Это Путин с ним разговаривать не стал. Ему некуда деваться, поэтому он теперь под защиту этих бендеров, вот этих вот упасников, понимаете? А Панченко взяла интервью у Сергея Караганова. Сергей Караганов говорит, что будет ядерная война. И объясняет, почему. Вот. Евгений Мураев говорит, что Зеленского через Солонику надули, и теперь он ведет себя как Лукаган, самый последний. Вот так это украинцы говорят.
0: Спасибо. Окей, хорошо. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Добрый день, Сергей Стетинарь. Так вот, большевики под руководством в основном товарища Сталина заморили голодом десятки миллионов людей. Расстреляли невинно многие миллионы людей. Загноили в лагерях десятки миллионов людей. И никто не ответил, почти никто не ответил за это. Более того, памятники Сталину вовсю ставятся в России. И прежде чем лезть в чужую страну, устанавливать там справедливость и моральные нормы, надо разобраться со своими негодяями. И это совершенно возмутительно. Это отвратительная война. Гнусная, отвратительная, не имеющих повода. Ну, вот что я хотел сказать.
0: Ну хорошо, Сергей, послушайте. Мне с вами не о чем спорить, потому что мы одинаково оцениваем деятельность российских большевиков, Ленина, Сталина и их последователей. Это абсолютно преступные режимы в лагерях во время гражданской войны. 12 миллионов человек погибло во время гражданской войны, которая была спровоцирована, которую можно было избежать, наверное. Потом, но из-за большевистского переворота им нужна была, конечно, эта война. Потом, значит, это гражданская война со всем этим жутким красным террором. А когда миллионы людей были физически уничтожены, там концлагеря, миллионы, значит, украинский голодомор, по разным оценкам от 6 до 10 миллионов, неважно, миллионы погибли, факт, значит, одновременно голод на Волге, погибла масса людей, голод в Средней Азии, у них же там свой голодомор был, Украина в этом плане не уникальное явление, если вы помните, там в Казахстане, например, это же народы кочевые, они живут за счет своего скота, который кочует, но когда их привязали к колхозам, значит, скот этот вымер моментально, потому что ему нечего было есть на одном месте, и начался голод, то есть там был такой же голодомор. По всей стране это было, и это преступление советской власти однозначно. Но я вам говорю, эту как бы простую картину, совершенно понятную для любого здравомыслящего человека, усложнила ситуация с войной, когда люди защищали свою родину. И мы не можем отрицать, я никогда в жизни не буду отрицать героизма своего отца, который воевал, или героизма моей мамы, которая девочка, работала на военном предприятии, нашила там эти шинели, ватники, хрен его знает что, но от которой работала для фронта, она как рассказывала, как они в ледяную зиму, они получали из госпиталей одежду у погибших, умерших солдат, и они мыли ее в ледяной воде, отмывали ее от крови. Это ребенок, ей было сколько, 19 лет тогда, это ребенок, по нашим понятиям. Она прошла через эти ужасы. Она участвовала в защите своей страны. Для меня она герой. Героиня, как и мой папа. Но эти люди взяли себе других героев. Вот о чем идет речь.
3: Ну, хорошо, это их проблемы. Их проблемы.
0: Чьи это их проблемы? Это моя мама, чьи это их проблемы? Это моя
3: значит,
0: проблема.
3: Послать войска в другую страну и убить сотни миллионов, сотни тысяч людей молодых для того, чтобы наказать тех бармалеев.
0: Нет, их туда... Послушайте, Сергей, послушайте, вы здравомыслящий человек, вы не первый раз мне звоните. Я вас знаю с хорошей стороны. И мы... Я думаю, что и вы это знаете, что да, Россия вторглась в Украину не для того, чтобы убивать сотни людей. А она туда вторглась по причине того, что она не хотела распространения, не иметь НАТО на своей границе. Вот это объяснение. А не для того, чтобы убивать сотни тысяч молодых людей. И миллионы людей снять с места и отправить их в Европу. Это не для того, чтобы убивать людей. Это не такая уж кровожадная страна, которая убивает людей сейчас. Там другие мотивы этой войны. Здесь об этом было сказано. И не только здесь, об этом сказано уже везде и миллион раз. Это катастрофические последствия этого решения, конечно. Ну хорошо, у вас еще есть что-то сказать или нет?
3: Все очень печально.
0: Что вы говорите?
3: Все очень печально и безвыходно.
0: Ну, слушайте, выход будет, когда эта война кончится. Она же когда-нибудь кончится. Сколько она может продолжаться? Но это печально, это трагедия. Ну что, конечно, это трагедия. Страну разрушают. Там, допустим, они в Тюмени подожгли этот МПЗ, или там под Санкт-Петербургом они подожгли МПЗ, еще где-то, в Воронеже они завод разгромили. Но у них-то вся экономика разгромлена. Окей, хорошо. Спасибо.
3: Украине помогут, а что будет в России, непонятно.
0: Ну, у нее тоже есть друзья, ей тоже помогут, вы не волнуйтесь.
3: Кто же?
0: Китай,
3: кто же
0: Индия. Понимаете, помогают? Послушайте, я вам хочу сказать такое, Сергей. Мы с вами здравомыслящие люди. Помогают не за красивые глаза. Украине помогают, потому что она еще воюет, а люди на Западе, в таких компаниях, как BlackRock, они уже считают, сколько они получат деньги с сельского хозяйства, с промышленности, сколько они получат от нашего американского правительства за восстановление этой Украины. Это все за деньги делается, это не из любви к демократии. Там нет демократии у них. Окей, спасибо вам за звонок. Всего хорошего. И России будут помогать за деньги. Она будет нефть давать там китайцам, индийцам, еще кому-то будет давать. И ее будут, с ней будут дружить за нефть. Никто не дружит просто так, за дружбу. Никто. Все за деньги дружат. Это обычная историческая ситуация. Обычная. Взаимовыгодное сотрудничество называется. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Да.

0: увеличил полностью всю Ленинградскую, ну теперь Санкт-Петербургскую, как она там называется, область, получив и Швецию, и Финляндию, где была столетиями политика постоянного нейтралитета, стали членами НАТО. В принципе, так что он добился? Все равно было НАТО. НАТО было на границах с Российской Федерацией. И вот эти, мне кажется, все-таки он в Турции не только из-за того, что не хотел НАТО, что там всякие рассказывают басни, что и не хотел, чтобы было НАТО, что там вот эти бендеровцы и прочее все. Нет, а почему это? Вам не кажется, что он просто хочет все-таки увеличивать территорию Российской Федерации, и Путин считает, главная трагедия 20 века – это развал СССР? Вот, а не из-за того, что он так боялись именно НАТО. И ваше мнение, вы все равно уверены, что только чтобы не было НАТО, он напал на Украину и сделал
1: да,
0: такой
1: разгром. Я повторяю, я уже не знаю в какой раз, я повторяю, да, он, я уверен, что это причина, главная причина войны, это не я один в этом уверен, это мнение уважаемых политических комментаторов, которых я слушаю. Но что касается, он стремится к возрождению Советского Союза, например, это бред сивой кобылы. Он сказал, что трагедией 20 века стало то, что 20 миллионов русских оказались за границей. Вот о какой трагедии он говорил. И реально для этих людей это трагедия, потому что им не дают быть русскими. Окей, спасибо вам за участие в передаче.
0: Да, ну, спасибо,
1: всего хорошего.
0: Спасибо. Это ваше мнение.
1: Я сейчас должен объявить перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору.
2: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
3: Выборы состоятся 3 ноября.
4: Paid for by ABK for Assembly.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
18: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
19: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Вот я не сразу, бывает, могу ответить из-за перерывов на выпуске новостей или на выпуске рекламы своим собеседникам. Иногда мне приходится буквально скомкать свой ответ, наскоро так отвечать. Но я бы сейчас хотел вернуться к этому вопросу о том, что последствиями вступления, то есть последствиями начала этой войны российско-украинской, стало вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Значит, мне кажется, что это, во-первых, для Путина это был просчет, это было неожиданно, для него это была неожиданная реакция, и он ожидал другого, он никогда не ожидал, что эта война будет длиться 4 года, и он был абсолютно уверен, что война будет быстрой. Это был его просчет, это совершенно очевидно, с этим трудно спорить, и одним из негативных последствий стало вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Если вы обратили внимание, это произошло моментально. То есть они попросили, и их приняли. Это могло произойти только при одном условии. Они уже давно были интегрированы в НАТО. Они формально не были членами НАТО, но их вооруженные силы отвечали всем стандартам требования НАТО. И они пользовались натовским вооружением, и они... Повторю, были давно интегрированы в эту военную систему. То есть там, может быть, не было каких-то формальных... Нет, я, кстати, этого не знаю. Там были базы НАТО или не были базы НАТО. Но наверняка их военная, собственная военная структура была открыта для НАТО. Поэтому это и произошло. То есть фактически каких-то значительных перемен военного плана в Северной Европе не произошло. Теперь что, да, кстати, между прочим, одной из причин того, что у Украины такие проблемы с вступлением в НАТО, заключалась в том, что вступление в НАТО требует выполнения массы условий, которые были выполнены в Швеции и Финляндии. А в Украине нет, не выполнены. И это не только связано с военными требованиями или финансовыми расходами, но и с общей политической системой, тем, как она функционирует. Ты не можешь сказать, я хочу стать членом НАТО, и тебя тут же примут в НАТО. Такие дела. Теперь по поводу того, что Латвия, Литва и Эстония стали членами НАТО. Это и как бы Россия уже была, как бы НАТО уже стояло на границах России. Чистая правда. Со своими ограничениями. Но тем не менее, я вам хочу напомнить, что это крохотные страны с крохотным потенциалом. И если Путин и допустил это, то именно с учетом потенциала этих стран и с массой оговорок о форме участия в НАТО. Значит, когда я говорю, это крохотные страны, значит, население Эстонии немного превышает 1 миллион человек. То есть это один из пригородов Москвы. Население Латвии около 2 миллионов человек, и население Литвы около 3 миллионов. 2,8 миллиона человек. То есть, если мы возьмем людей призывного возраста, мужского пола, то там будет чуть больше миллиона во всех этих трех странах. Такие дела. То есть, с точки зрения военной, это крохотные совершенно страны, которые не представляют несопоставимую своему военному потенциалу с Украиной, которая располагает 2500-километровой границей с Россией. Это совершенно несопоставимые вещи. И когда НАТО поставило себе, объявило, что оно намерено включить Украину и Грузию в свой, дать им, предоставить им свое членство для Путина, это стало последней каплей. Это объяснение войны. Я подчеркиваю, это не оправдание войны, это объяснение войны. И к этому надо добавить то, что НАТО вплетено в политическую систему Европы, политические институты НАТО и политические институты Европы, они действуют как одно целое. И они продвигают свою политику, которая была сформулирована давно, и я, честно говоря, думаю, что это настолько серьезный вопрос, что я не стал бы сейчас вникать в эти подробности, потому что времени на это нет, просто буквально. Но концепция сводится, это сводится к тому, что Россия враг, геополитический враг. Из России сделали врага, потому что после 91 года, когда коммунизм кончился, эта страна начала строить демократию. Америка отказалась поддерживать эту демократию, она вливала огромные миллионы, например, в Польшу. И мы знаем, что сегодня Польша одна из самых мощных стран, экономически одна из самых мощных стран Европейского Союза, между прочим, самой большой армией в Европейском Союзе. Россия была обозначена как враг, с которым надо строить отношения как с врагом. И все эти попытки Ельцина или Путина присоединиться к НАТО, когда врагом, реальным врагом стал мусульманский экстремизм, были отвергнуты. А Украина была приглашена, потому что создатели этой концепции антирусской, они Украину считали, то есть они считали, что Украину можно использовать в качестве оружия против России, и использовали, начав эту братоубийственную войну. Я все-таки, когда там в Украине, конечно, они посмеиваются над тем, что мы никакие не братья, но могут посмеиваться. Кто-то посмеивается, а кто-то все-таки, наверное, считает себя братьями. Такие дела. Официальная позиция не братья, а неофициальная позиция очень сложная. И когда сейчас мне говорят, я это часто слышу довольно, в том числе на этой передаче, что после этой войны никакой дружбы не будет, и это все уже навеки, это ненависть и так далее, друзья мои, я думаю, что украинцам всегда есть кого ненавидеть, всегда, это в их в историю просто вписано, и на данный момент у них есть, например, миллионов украинцев, есть все основания для того, чтобы ненавидеть других украинцев, которые их мужей и сыновей отлавливали на улицах, басифицировали и отправляли на фронт без соответствующей подготовки, то есть реально на верную смерть. Они будут себя ненавидеть. Такие дела. А исторически так сложилось, что проходит время лечит. Например, русские сегодня хорошо относятся к немцам. Ну, я не говорю там к правительству, которое финансирует эту войну, а к обычным немцам. Мы хорошо относимся к немцам. Масса евреев после 90-х годов уехала в Германию, прекрасно там живет. И дружит с немцами, и выпивает с ними, и сосиски их ест. И все нормально. Казалось бы, после Второй мировой войны, в которой столько народу положили, немцы. Такие дела. То есть время лечит. И всю эту национальную рознь время лечит тоже. Такие дела. Окей. Телефон у нас по-прежнему 718-303-90-90. И я могу, пока не забыл, объявить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 87% позвонивших считают, что Трамп должен отстраниться от участия в этом конфликте и занять нейтральную позицию. Такие дела. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Спасибо за хорошую передачу. Вадим, дело в том, что насчет, продолжу немецкую тему. Я до сих пор не езжу на немецких машинах, немецкую еду, саламандру не ношу и все остальное немецкое. Но это мое личное мнение. Теперь дальше. Насчет того, что Владимир Владимирович Путин ошибся, Финляндии и Швеции, 100% вы абсолютно правы. Точно так же, как я думаю, что Европа, Украина, включая даже нашу страну и весь континент, ошибаются в том, что в этой войне будет все-таки победитель. Я думаю, что закончится тем, что никого из нас не станет, ну даже пепла не останется. Большое спасибо.
1: Подождите, вы имеете в виду, что будет мировая ядерная война, что ли?
2: Я это не имею в виду, я это знаю.
1: Ну, вы можете мне рассказать приблизительно сценарий, как это произойдет?
2: Номер один, это произойдет очень неожиданно и абсолютно не больно будет. Мы даже это не почувствуем.
1: Это говорят, атеисты говорят, что когда ты умрешь, ты об этом не узнаешь.
2: Не только атеисты, Владимир Вольфович тоже так говорил. Его спросили, вы боитесь смерти? Он говорит, я бы боялся, но я ее не почувствую, переход.
1: Ну, мы не знаем, он же не расскажет нам, правда, он почувствовал.
2: Он уже говорил, он давал интервью.
1: Правда? Okay.
2: Да.
1: Ну, хорошо. Ну, спасибо. Всего хорошего.
2: И вам спасибо большое.
1: Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Вадим, доброе утро. Насчет лиц бывших советских граждан еврейской национальности, которые поехали жить в Германию и прекрасно себя там чувствуют, я про этих подонков не хочу даже говорить, понимаете? Это они за немецкую похлебку могут продать память своих дедов, отцов, матерей и так далее. Но я хотел сказать...
1: Послушайте, одну секунду, Вадим, погодите. У меня к вам... Нет, да подождите, я хочу... Подождите, остановитесь. Вы договорите, я вам дам возможность. Я просто хочу вам объяснить, вам задать такой вопрос. Значит, вы считаете этих людей подонками, которые продались за похлебку. Но как вы считаете, надо учитывать то, например, что... Это же не те немцы, которые там концлагеря строили, отправляли людей в газовые камеры и так далее. Это другие поколения людей, совершенно другие мировоззрения, и которые знают, что Гитлер это преступник.
3: Это почему вам кажется, они продали? Я был год назад, в мае прошлого года, я был в Мюнхене, в этой пивной, ага. Где когда-то Гитлер агитацию проводил свою. Вы знаете, мне там показалась такая атмосфера, что если я сейчас встану, вытяну руку и крикну «Хайль Гитлер», они все сделают то же самое, поверьте мне. Но это долгий разговор. Я, знаете, хотел что вас спросить. А как вы думаете, почему в 2014 году, в 2014, когда Януковича, бандеровская эта банда, свергла, ну, хотела уже свергнуть, уже все шло к этому, он обратился к Путину за помощью, и Путин ему не помог. Хотя он мог тогда послать пару полков ВДВ и на Майдане разогнать всю эту банду и навести порядок. Почему он не помог Янукович?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю. Честно скажу, вот я
3: это,
1: не знаю.
3: Вот это какой-то заговор, какое-то странное что-то произошло. Это, знаете, это из той же оперы вопрос, почему Германия, не будучи в 41-м году, не будучи готова полностью атаковать СССР, она не пошла на Англию, но пошла на СССР и подписала себе этим смертный приговор. Это не значит, что я хотел бы, чтобы это было по-другому, но по логике вещей, если бы Гитлер атаковал Англию, победил бы ее, а после этого он бы мог, не дай бог, победить и СССР тоже.
1: Ну, он воевал с Англией, Англия подвергалась бомбардировкам безостановочно, Лондон...
3: Это была не настоящая война. Муссолини обещал ему весь свой итальянский флот отдать, если он решил бы инвейжн в Англию совершить.
1: Ну, это из области, знаете, если бы у бабушки были мужские половые признаки, ее бы забрали в армию. У меня нет ответа на этот вопрос тоже, я не знаю.
3: Какая-то темная история, почему Путин не помог Януковичу, я не знаю.
1: Но это было бы вторжение в ситуацию с суверенной стране, вам не кажется? Это была бы тоже интервенция, это бы тоже...
3: А вот эта агрессия. Война, которая сейчас идет, это лучше? И когда,
1: нет, это хуже, человек, конечно.
3: По миллиону человек конечно. Погибло, с каждой стороны по миллиону человек погибло. И действительно,
1: ну, конечно,
3: как товарищ звонил сейчас, дело идет к ядерной войне. Это лучше разве? Можно было... уничтожить пару сотен бандеровцев, и на этом все закончилось.
1: Ну, это, послушайте, если речь идет о паре сотен бандеровцев, то это мог сделать и сам Янукович. Но он этого не делал, правда? Потому что ему пообещали же, что, между прочим, при содействии западных представителей, ему эти, ну, оппозиция ему дала слово, что мы, значит, отказываемся от силового решения этого вопроса, мы проведем перевыборы и так далее, и так далее. Но правый сектор и свобода, они сказали, нет, мы будем воевать дальше. И Запад тихо стоял и смотрел в сторонке, как это все происходит с
3: миром. Ну, и Путин тоже стоял и смотрел, да?
1: Какой, ну, получается, что да. Ну, что я могу сказать? Получается, что да.
3: Я вообще наблюдаю, что происходит. Я очень сомневаюсь, что Путин достаточно умный.
1: Ну, слушайте, я думал, что... Погодите, но мы часто... Главное не делать из этих руководителей богов, небожителей, людей семи пядей во лбу. Потому что мы имеем в качестве примера нашего Рыжика, который столько лет нам долдонил, никаких войн за океаном. И что? Мы имеем сейчас войну за океаном, которая, Бог даст, остановится.
3: Вадим, а вы верите в эту истину, что каждый народ получает правительство, которое он заслуживает?
1: Да нет, это просто очередная хорошая поговорка. Ну, вы как вы считаете, что вот эти вот миллионы людей, которые были уничтожены в советских концлагерях, они заслуживали этого? Нет, конечно. Несчастные люди, которых просто уничтожали, они этого заслуживали? Нет. Это нехорошая поговорка. Это нехорошая поговорка. Она хорошо звучит, но это нехорошая поговорка.
3: Вадим, но дело в том, что... Дело в том, что есть такое мнение, что Сталин, несмотря на всю его зловредность, он же не руководил в одиночку такой огромной страной. Его поддерживали огромное количество мелких руководителей. И, например...
1: Ну, они верили, верующие были. Верующие были.
3: Ну, они же часть народа.
1: Ну, они не весь народ. Они часть народа, я согласен. Но они не весь народ. И среди этих людей, которые там на низовых каких-то должностях были, или просто активистов, они же у них было... Они абсолютно верили в то, что Сталин не знает, что происходит. Ну, верили. Это вера. Политика – это вера. Люди верят. И они... с трудом изменяют своим собственным идеалом, а точнее фантазиям. Окей, спасибо вам.
3: Вы готовы к президенту? Камала Харрис президент и Александр Окасио-Кортес вице-президент?
1: Это я не знаю. Тему мы перевели так быстро, что я просто... Вы меня застали врасплох. Спасибо большое за участие в передаче. Всего хорошего. Окей, друзья мои, я смотрю, народ звонит, хочет высказаться, но время передачи подошло к концу. И я в самые-самые последние данные нашего антинаучного вопроса общественного мнения хочу донести до вас. 87,5% принявших участие в нашей передаче считают, что Трамп должен воздержаться от участия в российско-украинской войне. Такие дела. На этом я сегодня опускаю занавес. И на последние минуты для поднятия настроения оставляю вас с единственной и неповторимой Карен Сосой из солнечной Аргентины. Всего хорошего. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Уже 7 человек задержаны за подготовку атаки дронов на турнире UFC в Белом доме в день рождения президента Трампа. Уильяма Фолкнера задержали в штате Вашингтон 19 июня, а Джордана Ринкера в Миссури 21 июня. Им грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. На прошлой неделе Департамент юстиции объявил, что 5 задержанным грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф 250 тысяч. Кроме того, заговор был признан новым покушением на убийство Трампа. Организатором сорванного нападения с помощью дронов со взрывчаткой был мексиканец Авраам Альварес. Его задержали в Небраске. В общей сложности в Огайо, Миссури, Небраске и Калифорнии были задержаны 5 подозреваемых. Всего соучастниками по этому делу проходят 23 человека. CDC и Служба национальных парков убедительно просят жителей нашей страны отказаться от хайкинга в условиях экстремальной жары. Опасность представляют не только обезвоживание, но и тепловые удары, так называемый heatstroke. Большинство туристов недооценивают их опасность. Главными симптомами называют резкую слабость, спутанность сознания, невнятную речь, обильное потоотделение, судороги. В этом году рекордное количество американцев планирует провести отдых на дикой природе. Это около 90 миллионов активных кемперов. В Нью-Йорке появился новый телефонный код 465-465. В связи с экономическим ростом и активностью возникла потребность в дополнительных телефонных кодах, заявил журналистам Рори Кристиан, председатель Public Service Commission, одобривший введение нового кода. Он будет обслуживать те же районы города, что и уже существующие 347. 718, 917 и 929. 465 будут присваивать только тем жителям, которым потребуется новая телефонная линия. Существующие стационарные и мобильные номера со старыми кодами останутся прежними. Стоимость звонков и тарифы на местную связь также не изменится. Мадонна рассказала, что съемки биографического фильма о ее жизни пришлось отменить из-за разногласий с Universal Pictures. Поп-певица признала, что киностудия отказалась выделить ей необходимый бюджет. О том, что планируется снять байопик, стало известно в 2021 году. В прошлом году также появилась информация, что Netflix снимет мини-сериал, над которым будет работать режиссер Шон Леви. Сейчас, по слухам, 67-летняя певица готовится к свадьбе с 30-летним Акимом Моррисом. Он уже сделал предложение. Юристы готовят брачный контракт. Ранее Мадонна была замужем за Шоном Пеном и Гаем Ричи. У певицы 2 родных и 4 приемных детей.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 23 июня. 23 июня. Вчера на бирже был неплохой день по сравнению с сегодняшним. Индекс Dow Jones вчера прибавил 148 пунктов, 0,3%. 51713 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 28 пунктов, 0,3%. 7473. И Nasdaq потерял процент с третью, минус 351 пункт. 26167 конечная остановка. Транспортный индекс прибавил 0,75%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 0,5%. Сегодня Brent упал на 23 цента, $75.64 стоит один баррель Брента. Золото минус $70, 30 центов, $4134 стоит один баррель Брента. Серебро $62.41 за унцию, а золото $4134 за одну унцию. 1 евро равен $1.14. 5-летние госбумаги дают 4,261%. За 10 лет можно получить 4,493%. И за 30 лет госбумагу на стране можно получить 4,944%. За границей сегодня Англия минус 0,4%, Франция минус 0,6%, Германия минус 0,9%, Швейцария без изменений, в Азии японский Никей потерял 3,5%, Шанхай минус 0,3%, Гонконг минус 1,8%. И у нас сегодня будет не очень хороший день, по крайней мере, с утра. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус отметить следующее. С IBM будет все хорошо. QIAGEN, с ними тоже будет все неплохо. Tesla будет вести себя лучше, чем другие. Smurfit, WestTrak, их можно покупать. American Healthcare REIT можно покупать. Initiative Factorial Energy будет вести себя хорошо. Netflix, с ними будет все нормально. FedEx Freight нужно покупать. NVIDIA и Broadcom, с ними будет все хорошо. Permian Resources, тоже все хорошо. GE Healthcare, тоже все хорошо. Home Depot будет вести себя точно так же, как другие компании в этом же секторе. CDW будет вести себя неплохо. Synopsys неплохо. Louisiana Pacific Corp можно покупать. Nike точно так же, как другие. Micron надо покупать. Интересно, что Micron вчера закрылся, он подскочил и очень здорово. Он поднялся и закрылся на $1211. На 1211. И сейчас он уже 1088-1089. То есть он все, что он заработал вчера, он сегодня с утра уже потерял. Но новый таргет $1500. А один из самых главных банков Америки говорит, что Micron надо покупать, и они дойдут до 1500. Таргет будет вести себя хорошо, Five Below, точно как другие. SpaceX теперь нейтральный, но SpaceX у нас сегодня с утра падает. Было сказано, что они, возможно, выпустят еще 20 бондов на $20 миллионов, и SpaceX закрылся на 154.60. Сейчас они торгуются за $150, 0,708. Insulet надо покупать, Dexcom покупать, Rosswitten, Rostores, они equal weight. Цены, которые сегодня с утра были изменены. IBM поднялся на 4%, AMC Entertainment упал на 21%, Qualcomm минус 6%, Oracle увольняет 21 тысячу сотрудников, минус 2%, акции Energy Fuels упали на 1%, Primoris Services упали на 36%, Egbo Personal Care поднялись на 9%, Avis Budget поднялся на 6%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: внимание республиканцев Боропарка, Мидвуда, Шипсхитбэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by Friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.

0: Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре у нас сегодня 23 июня. Не в року. Первый месяц лета потихонечку подтягивается к своему финалу. Погода стоит, в общем-то, замечательно. Немного дождливая, но впереди у нас еще жаркое лето. Так что держитесь. Сегодня у меня есть, на мой взгляд, весьма интересные несколько сообщений. Я сделаю программу музыкальную, немножко историческую. Ну и, конечно, расскажу о тех, кто поддерживает мои эфиры. Напомню о том, что Enriched отдал Daycare. Это один из лучших центров для людей пожилого возраста. Трехэтажный, огромный, с расширенными возможностями. Итак, Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373, 718-928-7373. Центр расположен в районе Бенсонхерст, но собирает посетителей со всего большого Нью-Йорка и Манхэттена, Стейтен-Айленд. Обратите внимание, Квинс, и обратите внимание, Фараковый. Для вас особые условия. Пароль Братславский. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимаются все планы MLTC, программа NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Дорогие друзья, хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалисту по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. А офис его находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же день, первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. Ну и последнее. Если вас интересует работа, обратитесь в агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Обратите внимание, помимо общепринятых программ в похожих агентствах, в агентстве Welcome Care есть специальные программы для детей. Для детей, которые страдают аутизмом, для тех детей, у которых есть некоторое отставание в развитии, специалисты, логопеды, массажисты, физиотерапевты помогут. А также есть программа для детей до 18 лет. Если есть Medicaid, то можно получить до 24 часов ухода. Позвоните в агентство Welcome Care. Подробности по телефону 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье.

Спорт. Говорят, что спорт продлевает жизнь, но некоторые по этому поводу немножко спорят. Говорят, профессиональный спорт достаточно травматичен, а вот утренняя гимнастика, она пойдет на пользу и молодым, и взрослым. Вы знаете, что за последнее время в Нью-Йорке произошло много интересных спортивных событий, в частности... Наши баскетболисты совершенно потрясающим образом выступили. 53 года не было этой победы. И вот она, натика, получите, чемпионы. И, конечно же, футбольные страдания, которые происходят сегодня на чемпионате мира, они трогают тех, кто любит эту игру футбол. Но знаете ли вы, что что-то похожее появилось достаточно давно, в 3 веке до нашей эры. На востоке Китая зародилась игра, которая называлась Цуцзюй. Одна из старейших игр с мячом. В ней две команды борются за набитый перьями мяч, который нужно отправить в сетку без помощи рук. В эту игру также играли в Корее, в Японии, в Вьетнаме. Цуцзюй считался важной частью военной подготовки. Это подтверждает одно из 7 учений конфуцианского ученого и политика Лю Синя, утверждающее, что цуцзюй укрепляет боевую мощь солдат. И примерно в это же время в Греции появился эпискрирос, или же он назывался еще фаиннида. Еще один вид спорта, похожий на футбол. В ней соревнуются две команды по 12-14 человек, а цель игры – руками и ногами занести мяч за линию противника. Ну вот, оказывается, футбольное страдание имеет очень и очень глубокие корни.

стремись к награде, ради красоты и спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко.

0: 9:30 в Нью-Йорке. Вы на волне 620 АМ. Слушайте Дэвид Зин Радио. В студии микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Реклама и новости на Дэвид Зин Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дэвид Зин Радио.
1: Новости на
2: Дэвид Зин Радио.
1: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Уже 7 человек задержаны за подготовку атаки дронов на турнире UFC в Белом доме в день рождения президента Трампа. Уильяма Фолкнера задержали в штате Вашингтон 19 июня, а Джордана Ринкера в Миссури 21 июня. Им грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. На прошлой неделе Департамент юстиции объявил, что 5 задержанным грозит тюремный срок вплоть до пожизненного и штраф 250 тысяч. Кроме того, заговор был признан новым покушением на убийство Трампа. Организатором сорванного нападения с помощью дронов со взрывчаткой был мексиканец Авраам Альварес. Его задержали в Небраске. В общей сложности в Огайо, Миссури, Небраске и Калифорнии были задержаны 5 подозреваемых. Всего соучастниками по этому делу проходят 23 человека. CDC и служба национальных парков убедительно просят жителей нашей страны отказаться от хайкинга в условиях экстремальной жары. Опасность представляют не только обезвоживание, но и тепловые удары, так называемый хит-строк. Большинство туристов недооценивают их опасность. Главными симптомами называют резкую слабость, спутанность сознания, невнятную речь, обильное потоотделение, судороги. В этом году рекордное количество американцев планирует провести отдых на дикой природе. Это около 90 миллионов активных кемперов. В Нью-Йорке появился новый телефонный код 465-465. В связи с экономическим ростом и активностью возникла потребность в дополнительных телефонных кодах, заявил журналистам Рори Кристиан, председатель Public Service Commission, одобривший введение нового кода. Он будет обслуживать те же районы города, что и уже существующие 347. 718, 917 и 929. 465 будут присваивать только тем жителям, которым потребуется новая телефонная линия. Существующие стационарные и мобильные номера со старыми кодами останутся прежними. Стоимость звонков и тарифы на местную связь также не изменится. Мадонна рассказала, что съемки биографического фильма о ее жизни пришлось отменить из-за разногласий с Universal Pictures. Поп-певица призналась, что киностудия отказалась выделить ей необходимый бюджет. О том, что планируется снять байопик, стало известно в 2021 году. В прошлом году также появилась информация, что Netflix снимет мини-сериал, над которым будет работать режиссер Шон Леви. Сейчас, по слухам, 67-летняя певица готовится к свадьбе с 30-летним Акимом Моррисом.

0: Он уже сделал предложение. Юристы готовят брачный контракт. Ранее Мадонна была замужем за Шоном Пеном и Гаем Ричи. У певицы двое родных и четверо приемных детей.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Hi, my name is Arpie, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
3: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
4: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh,

0: Нью-Йорк.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Напомню вам пару телефонов. Агентство Welcome Care для тех, кто хочет устроиться на работу или если вам вдруг необходима помощь. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Звоните сегодня. Агентство Enriched Adult Daycare – это агентство расширенных возможностей, центр для людей пожилого возраста, трехэтажный огромный центр. Телефон 718-928-7373. Позвоните знакомым, выберите день и устройте для себя праздник в центре Enriched Adult Daycare. Ну и если вдруг, не дай бог, у вас где-то болит, телефон доктора Михаила Рисмана 718-769-71-91. Ну, а тема моя сегодня футбольная. Чемпионат мира в разгаре. Продлится он до середины июля. Нас ждут еще самые-самые интересные встречи. Немного истории по поводу футбола. У древних римлян на футбол была похожая игра, она называла карпастум. Гарпастум. После распада Римской империи эта игра сохранилась под другими названиями. Например, во Франции она называлась «Па-суп», а в Италии «Кальчио» и многих других государствах, образовавшихся на ее месте. На Руси тоже издавна существовали игры с мячом, напоминающие футбол. Одна из них называлась «Шалыгой» или «Килой». В ней игроки ногами стремились загнать мяч на территорию противника. В нее играли в лаптях, на льду рек или на базарных площадях кожаным мячом, набитым перьями.

В Англии на северо-востоке Франции, как минимум со времен нормандского завоевания, существовала игра, которая называлась «Футбол толпой». И проводилась между командами разных деревень в дни торжеств и праздников. Одни легенды города Дерби рассказывают, что эта игра появилась примерно в 3 веке во время торжеств по поводу победы над римлянами. Другие легенды Кингстона на Темзе и Честера утверждают, что возникновение игры связано с пинанием отрубленной головы побежденного датского принца. Эта игра часто заканчивалась тяжелыми травмами игроков и болельщиков, и нередко смертельными. А 13 апреля 1314 года жителям Лондона был зачитан указ короля Эдуарда II. По елику от давки и толкотни, от беготни за большими мячами происходящими, в городе шум стоит и беспокойство, от каковых многое зло происходит. Господу неугодное, высочайшим указом повелеваю впредь в городских стенах богопротивную эту игру запретить под страхом тюремного заключения. Но этот указ был лишь одной из многочисленных безуспешных попыток искоренить популярную игру. И только в 1592 году запрет на футбол был отменен в Шотландии, а в 1603 году уже и в Англии тоже. Группа «Oyster Studio» написала пародийную песню по этому поводу.

1857 году в Шеффилде молодые люди из среднего класса, которые до того создали местный крикетный клуб, основали старейший в мире футбольный клуб «Шеффилд». Через года игроки записали несколько основных выработанных ими правил. Постепенно футбол привлекал все больше местной молодежи, и в 1862 году Шеффилдский клуб опубликовал свои правила в виде брошюры. Его члены проводили матчи 11 на 11, в то время как в других местных состязаниях на поле могли выходить по 14 и более игроков с каждой стороны. Надо заметить, что футбольные правила до сих пор продолжают усовершенствоваться, и на этом чемпионате мира тоже были предложены некоторые, поправками не назовешь, но изменения или же усложнения, или же улучшения, кто как считает, в правилах современного футбола. Но я бы хотел отметить вот что. Есть такая песня, которая называется «Аргентина-Ямайка 5-0», которая была исполнена группой «Чайф», и посвященная она чемпионату мира, по-моему, 98-го года, если мне не изменяет память, где, собственно, так и сыграла Аргентина с Ямайкой 5-0. А вот на этом чемпионате мира Аргентина уже сыграла с Алжиром 3-0. Матч прошел 16 июня. Аргентина сыграла с Австрией вчера. Матч прошел 2-0 22 июня. И надо заметить, что и как в первом случае 3 гола, как и во втором случае с Австрией 2 гола, забил все один и тот же человек. Представляете себе, все один и тот же. Забил Месси. Он забил все 5 голов. 5-0 по отношению уже к двум командам. И к Алжиру, и к Австрии. Благодаря этим результатам аргентинцы набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Вот такая, друзья, история. Ну что ж, в свое время была написана и исполнена песня, которая называлась «Виват Король». Она была посвящена другому футбольному королю. Но сегодня на площадке уж абсолютно точно главенствует тот, которого мы любим и хорошо знаем. За чьими действиями просто приятно смотреть. Даже не важно, за какую команду ты болеешь. Это же, конечно, Лионель Месси.

Растущая популярность футбола подтолкнула игроков к выработке единого свода правил игры. В газетах Times, Field, Bell's Life стали публиковаться письма футболистов, полагавших, что дальнейшее развитие футбола невозможно. Если не будут определены внятные и всеми одобренные правила, в 1862 году Джон Тринк издал первые правила футбола, которые он назвал «самая простая игра». Самая простая и одна из самых любимых.

0: 9:55 в Нью-Йорке, вы на волне 620 М, слушаете Дэвидзон Радио. В студии микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Я прощаюсь с вами, оставляю вас в эфире с Акмалем, сам с вами встречусь завтра в программе с 2 до 3, в программе Радио Ринг. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидзон Радио, получайте удовольствие, будьте здоровы, пока-пока.
1: Нью-Йорк. Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидзон Радио.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
6: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
10: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
10: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
11: студии Наталья Быстрицкая. Empire State Building Нью-Йорк объявила о продаже билетов на специальную программу в честь Дня независимости 4 июля. Гости смогут посмотреть салют «Мейсис» с обзорной площадки небоскреба. Перед салютом на 80-м этаже устроят вечеринку с музыкой, едой и напитками. В этом году фейерверки планируют запускать над East River и Гудзоном, поэтому зрители смогут увидеть салют сразу с обеих сторон города. Билет стоит $580. Это в 10 раз дороже обычного входа на смотровую площадку. Почти 40% респондентов считают, что через 250 лет Соединенных Штатов не будет как единой страны, показал новый опрос. Две трети участников опроса опасаются, что демократия не переживет нынешний политический раскол. 77% уверены, что в ближайшие 5 лет страну ждет рост политического насилия. Все меньше жителей США считают страну величайшей в мире. Сейчас так ответили 30% респондентов, в 2017 году таких было 38%. Большинство опрошенных также считают, что празднование 250-летия Америки превратилось в политическое шоу Дональда Трампа. Так считают 3/4 демократов и почти половина республиканцев. Согласно новым данным, Consumer Price Index еда в фастфуд ресторанах перестала быть дешевой. С учетом текущих доходов населения, инфляции и задолженности по кредитным картам, почти треть населения не может себе позволить часто питаться в Макдональдсе или Taco Bell. Сегодня обед для 2 взрослых и 2 детей обходится более чем в $56. Посетители также разочаровывают тот факт, что точки общепита перестали делать рекламные предложения. Макдональдс, например, предлагает в рамках дил миниатюрный двойной чизбургер по цене $2.50. Это на 150% дороже, чем 10 лет назад. Ресторанная еда растет в цене значительно быстрее, чем магазинная, и многие заведения балансируют на грани закрытия. В Нью-Йорке стандартный набор бургер, картошка фри и газировка подорожал до $18.
12: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
13: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
14: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
13: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
15: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
16: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
17: My name is Gil Zohar.
18: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник.
20: С 4 до 5.
21: Нью-Йорк. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.

0: Ой, в такую погоду веселая музыка – это лучшее, что может быть для улучшения настроения. Всем салют, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Веселую музыку нам предоставил ведущий этого шоу Леонид Животовский. Это наш гуру, турагент под крышей большой американской компании. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И приветствуем Леонида Животовского с благодарностью за веселую песенку. Леня, привет!
1: Здравствуйте, дамы и господа! Здравствуйте, туристы и туристки! Здравствуйте, интерпренеры! Здравствуйте, Лена Вишневецкая! И здравствуй...
0: Акмаль Тахиров!
1: Акмаль Тахиров!
0: Леня, давайте, мы сегодня никуда не плывем, мы сегодня работаем, мы сегодня по морям не ходим. Мы сегодня начнем с вашего рассказа, в чем суть бизнес-предложения и как стать независимым турагентом.
1: Окей, сегодня мы предлагаем вам заняться travel-бизнесом под крышей большой компании, которая 35 лет в бизнесе и у которой 145 тысяч агентов в 22 странах. И быть не independent travel-агент, независимым. Что это значит? Это значит, что вы получаете все связи компании, все возможности компании, и вам никто не звонит, не спрашивает, что вы работаете, не работаете. Можете работать на своей работе, иметь это как дополнительный доход. Если он увеличится настолько, что станет больше, чем ваша зарплата, тогда вы можете заниматься полностью этим бизнесом. А если не увеличится, так будет дополнительный доход, дополнительно к вашей зарплате или бизнесу, то, что вы делаете. Это так вкратце, чтобы было понятно, что мы предлагаем.
0: Лень, ну вот знаете, такие были раньше работы, открывали малые бизнесы, там видеопрокат, какие-то телефонные справочники. Профессия тревел-агента, на ваш взгляд, она исчезнет или что будет?
1: Она модернизируется, она уже модернизировалась, то есть люди говорят, вот там появился искусственный интеллект, он такой умный, он все может сделать. Сегодня не интеллект победит агента, а агент с интеллектом победит то, что человек ищет сам. Почему? Потому что если агент не прогрессирует и не ищет новые технологии, он отстает. Наша компания все время идет впереди, и не просто так собралось 145 тысяч человек в этой компании.
0: Ну хорошо, 145 тысяч человек собралось. Да. Вот как же вы говорите, что человек победит компьютер? В чем преимущество человеческого разума?
1: Не победит компьютер, а с компьютером станет сильнее. Вот что я говорю. Смотрите, я вам объясню одну вещь. Человек может сегодня зайти, и там, я хочу круиз, например. Ему там 50 круизов выскочит. Да, это большая информация. Но в ней же надо разобраться, какой круиз. Если у вас дети, это одно. Если у вас там супруг-инвалид, это другое. Если вы на романтический какой-то только встретились с девушкой, это третье. Если вам за 60, это четвертое. Такой агент, как я очень много вопросов задам, пока вам дам совет. А искусственный интеллект, вот вам 20 круизов и бейте головой в стенку. Сами выбирайте. Ошиблись — ваша проблема.
0: Лень, а вот что касается, допустим, каких-то крупных компаний, вот корпораций, богатые люди, какие-то знаменитости, у них есть свой тревел-агент или они доверяют это большой компании? Вот просто интересно, как они заказывают себе путешествия?
1: Смотрите, люди, которые там богатые, чем-то занимаются, у них есть какой-то основной талант. Например, киноактер. Он знает, что он сделает фильм, сделает 20 миллионов, и он не будет сидеть и вылавливать дешевые билеты или дорогие билеты. Он раздает все, в чем он не талантлив, людям, которые более в этом как бы продвинуты. Угу. Поэтому эти люди сделают основную вещь, зарабатывают деньги и дают всем остальным задания, что им надо. Тем более, не забывайте, что травел-агент не берет за свою работу денег у клиента. Или вы купили онлайн за $1000 круиз, или у агента это те же $1000, иногда 950. Вот в чем разница.
0: То есть вы хотите сказать, что любой человек в любом возрасте, если его интересует дополнительный заработок, он может уже сейчас вот позвонить нам 718-303-8000, оставить свои координаты, свой номер телефона, имя, вы с ним свяжетесь, и он может уже через 2 часа стать тревел-агентом? Как это работает?
1: Он может через 5 минут стать агентом, но я не хочу, чтобы он стал через 5 минут. Я ему пришлю презентацию, он послушает все детали, потом у него на 95% будет прояснение в голове, что он должен делать, как он должен делать, и у него останется 5-7% вопросов, на которые я отвечу. Я ему скажу все стороны этого бизнеса, хорошие и плохие, потому что я никогда не рассказываю сказки про царя колбаску, что деньги падают с неба, надо только с мешком ходить и собирать. И когда человек поймет, куда он идет, зачем он идет и подходит ли ему, тогда он становится travel-агентом.
0: Леня, какие навыки должны быть у человека, который подумывает на тему дополнительного заработка? Какими чертами характера этот человек должен отличаться? И, наверное, основной вопрос, если у человека, вот он сделал ставку на этот бизнес, все сказал, вот я продал там удачно 2-3 поездки, буду этим заниматься всегда. Он может быть уверен в том, что его профессия будет востребована еще через 5, 10, 15 лет, скажем. Хотя я понимаю, что, может быть, этот вопрос звучит глупо, сегодня трудно прогнозировать, но все-таки.
1: Дело в том, что когда вы приедете в JFK и посмотрите, сколько народу туда приезжает и куда-то улетает, это все люди пользуются какими-то travel-агентствами, даже если они думают, что покупают напрямую. Потому что они заходят на Expedia, покупают билеты на самолет. А Expedia – это тоже travel-агентство, только там с вами не говорит человек. Вы кликаете без человека. А даже если вы звоните 1-800, попадаете в какую-то Латинскую Америку, там девочка на ломаном английском пытается вам что-то ответить. Это немножко другое, чем вы говорите мне. И мы с вами говорим на одном языке. Я понимаю ваш менталитет. Я понимаю, что вы хотите. И я всегда могу понять, что бы вам посоветовать.
0: Лень, если сегодня, скажем, вот молодой человек, но вот он что-то закончил, колледж, не смог найти работу, как-то изменили жизненные обстоятельства. Но он продвинутый, он знает прекрасно, как работать с тем же искусственным интеллектом, как работать со всеми этими технологиями, которые развиваются. И он вдруг слушает, и он спросит: «Леня, ну вот у меня какие перспективы? Могу ли я быть успешным тревел-агентом?» Что бы вы ему сказали?
1: Я ему скажу очень простую вещь. Иди сразу 2 путями. Первый, ищи работу, которую ты по колледжу закончил, чтобы иметь постоянный инком. И второе, иди в travel-агента как запасной вариант. Потому что он может первый месяц ничего не заработать, сказать: «О, зачем ты меня сюда привел, я ни одного клиента не нашел». Чтобы этого не случилось, надо идти в его случае 2 путями. Найти работу и заниматься этим бизнесом. Работа дает стабильность и оплата биллов, а бизнес начинает тебе давать знания, и рано или поздно ты начинаешь зарабатывать денежки.
0: Леонид Животовский с нами в эфире, наш тревел-гуру. 718-303-8000. Это я даю номер телефона всем тем, кто заинтересован в приобретении нового навыка, всем тем, кто заинтересован в дополнительном заработке. Если хотите себя попробовать в новой роли, в роли тревел-агента, вне зависимости от того, в каком вы статусе, сколько вам лет, каковы ваши преференции и политические предпочтения, звоните, оставляйте свое имя, номер телефона, Леонид Животовский с вами свяжется, и вы очень быстро сможете попробовать. Вы никогда не узнаете, если не попробуете. Как там, помните, в полете над гнездом кукушки? Я хотя бы попробовал. Это главная идея величайшего произведения. Лень, у меня такой вопрос, как бы вне формата. Вот вы опытный тревел-агент, у вас очень большой стаж, вы работаете под крылом крупнейшей компании, называете какие-то совершенно невероятные цифры, для меня вообще фантастические, там 145 тысяч тревел-агентов. Скажите, вот кто, на ваш взгляд, успешнее в этом бизнесе, мужчины или женщины? Кто чуть помоложе или кто чуть постарше? Вот ваши личные наблюдения. Я понимаю, что такой статистики, наверное, нет.
1: Ну, у меня есть статистика. Я общаюсь, скажем, с русско-украинско-говорящими людьми. У нас там тусовка, где-то 1000 человек, наш бренч, как бы. И в основном большинство – это девушек, потому что более усидчивые. И, ну, большинство девушек. Но когда парень, ну, как бы начинает, так он попадает в это, в страну девушек. То есть это тоже приятно. Скажем, если, знаете, как в это, в Иваново есть этот, как,
0: город невест, там город один, невест.
1: Да, и там один наладчик на всю фабрику. Представляете, как он там себе ходит? Гоголем.
0: Да-да-да, есть такое дело. Это вообще комплекс таких вот маленьких местечек, когда говорят, первый парень на деревне, а в деревне три двора. То есть есть такое. И когда парень вырастает и попадает в большой город, он привозит с собой вот эту свою статусность, когда было три двора, забывает о том, что приехал в мегаполис, и вот грудь колесом, он так и думает, что он первый парень. И ему очень тяжело адаптироваться, потому что люди как-то им не очень удобно объяснить ему, что он далеко не первый. И поэтому вот иногда люди теряются. Но не суть, мы не об этом говорим, господа. Тревел-агенты будущие, желающие 718-303-8000. Звоните, оставляйте свои координаты. Леонид Животовский вам обязательно перезвонит. Кстати, если у вас есть вопросы, которые вы хотели бы задать Леониду в прямом эфире, можете это сделать. 718-303-9090. Лень, сколько вы в этом бизнесе уже?
1: Я в этом бизнесе 3 года. Не так давно, скажем так.
0: Не так давно. Вы почувствовали разницу, имеется в виду, финансовую, что было 3 года тому назад и на сегодняшний день?
1: Я не только почувствовал финансовую, я почувствовал разницу в жизни. Я объясню, почему. Я купил вторую квартиру, я сейчас во Флориде с вами разговариваю. Угу. И мне надо было ремонтировать себе китчен. Когда я поговорил с людьми русскоязычными, мне сказали, каждый второй здесь берет депозиты и пропадает. То есть нельзя найти контрактора, которому можно верить.
0: Как это так?
1: Вот так вот, много аферистов. Я связался с мужем одной травел-агентши, которая здесь живет. Он прислал мне агента. За чуть больше месяца мне полностью сделали кухню. Просто красавица. Почему? Потому что у меня коннекшн с травел-агентами, которые по всему миру решают друг другу, помогают вопрос. Вот вам маленький пример помимо финансов.
0: Вы знаете, я вот мы не договаривались, и это понятно. Я вам хочу сказать, что вот эта огромная сеть единомышленников и в то же время конкурентов, понятно, тревел-агентов, это настолько разные люди, разные профессии, разные связи, но когда ты находишься с ними на одном поле, то, конечно же, вот связи работают лучше денег. Это всегда так было, это есть, и это наверняка так будет. Поэтому мне кажется, что прежде чем говорить о каком-то дополнительном заработке, что, естественно, очень и очень важно, но вот обрести новые связи, новые знакомства, использовать их в каждодневной жизни, это очень и очень важно. Вот мне кажется, что это огромнейшее преимущество, когда ты становишься членом такой огромной команды.
1: Ну, так я это на себе почувствовал, потому что когда есть с кем говорить, о чем говорить, ты не теряешь деньги. Это хорошо. И поэтому в травеле, если, скажем, мне кто-то позвонит и задаст вопрос про отель или резорт, где я никогда не был, первое, что сделаю, закину вопрос в нашу банду, и они мне скажут, туда не ходи, с ней голова попадет, совсем мертвый будешь, совсем туда ходить.
0: Да, это точно. У нас есть звонок, попробуем, может быть, вопрос к вам. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
2: Доброе утро. А вот насчет ребенка я хотел спросить. Вот у меня зять, дочка, и у некоторых трехгодичных девочек я хочу им подарить круиз. И надо же платить за ребенка тоже, вот этот вопрос у меня. Это первое. Во-вторых, знаете, злодейство и день несовместимы. Эдуард, ваш друг меня банит каждый день. А вот травел агентство обязательно друг позвонил. Спасибо, я бы послушал на радио.
0: Спасибо. Okay. Насчет Пушкина, не поняла, к чему вообще ремарка была, но в любом случае классика у нас всегда приветствуется. Насчет круиза сейчас Леонид ответит.
1: Значит, смотрите, если у вас есть ребенок, если вы зайдете на davidsontravel.com, найдете тот круиз, который вам надо, я не знаю, сколько человек едет, например, папа, мама и ребенок. Есть каюты, которые уже ребенок в каюте, там как bunk bed. То есть для родителей большая кровать, а для ребенка диван там развивающийся. Поэтому вы кликаете, ставите, кто едет, там взрослый 50 лет, 50 лет, и ребенок, например, 3 года, и оно в конце покажет вам сумму. Это не значит, что если цена $1000, то все три платят 1000. Может быть, 2200 или 2100 или 2150. Но для этого надо записать, кликнуть сколько лет, и в конце, перед тем, как оплата, вы увидите финальную цену. В некоторых случаях дети идут вообще там бесплатно.
0: А вообще, да, здорово было бы. Я думала, сейчас наш слушатель скажет, вот хочу подарить своим детям новую профессию. Позвоню, договорюсь с Леонидом, сам стану тревел-агентом, а потом обучу своих близких. И будем мы втроем зарабатывать себе на бесплатный шикарный круиз. А вообще такая схема, она возможна, кстати? Сказочная вот такая. На ходу придумала.
1: Ну, конечно, возможно. Только до того, как дарить кому-то бизнес, надо убедиться, что он хочет этот бизнес. У меня там родственники... Подруга подарила парню собачку, а он не хочет с ней возиться. И он передал ее родителям. То есть, не, хоть она и красивая была, но он не собачник, а так скажем. То же самое с туризмом. Вы не можете подарить человеку то, чему он не готов. Это не, вы понимаете, о чем я говорю. То есть человеку надо сказать, ты хочешь, я тебе это подарю. А если он говорит, я не хочу, тогда не нужно дарить это... то, что человеку не нужно.
0: Вы мне напомнили, я вчера, как обычно, спорила в хорошем смысле с молодежью, дружу с пацанами, с девчонками, такой возраст мой любимый, там от 14 до 17-18, очень интересно наблюдать за их взрослением, и вот вчера был любопытный, значит, спор по поводу того, что советы надо слушать только от тех, у кого много денег. Я, конечно, озадачилась, и они объясняли, по какой причине. То есть, если человек богатый, там корреляция такая просвечивала просто, значит, он умный. Я говорю, ну, не обязательно, ведь ему могли родители там что-то оставить, много денег, какой-то успешный бизнес. На что мне пацаны ответили: нет, не обязательно. Главное не то, чтобы бизнес построить или его подарить или завещать. Главное, чтобы его сохранить. И девочка одна добавила: да, и сделаться еще богаче. Вот такая у нас молодежь, представляете? Так что вы мне сейчас напомнили. Любопытно.
1: Я бы добавил, что если вы хотите слушать богатых людей, то желательно в роде деятельности, в которой они сильны, если они занимаются инвестированием, то слушайте только инвестируемые советы, потому что в любви, может, они вам не дадут хороший совет, а именно в том, на чем они поднялись, они могут дать совет, если они с вами как бы желают вам хорошего.
0: Это абсолютно точно. Вот одна моя подруга, по-моему, последние 20 лет

0: чудесный, и спортивный, и интересуется там путешествием. Она говорит, нет, у айтишников голова работает по-другому. Вот если бы доктор, это совсем другое дело. Так что, ну, сколько людей, столько и мнений, кому, как говорится, кто на что учился, кому что нравится. В любом случае, всем нравится быть здоровым, богатым и успешным. Попробуйте себя в новой ипостаси. 718-303-8000, звоните, оставляйте свое имя, номер телефона. С вами свяжется Леонид Животовский, и вам обязательно повезет. Лень, спасибо за рассказ, до встречи в следующий вторник. Акмалюшка, обнимаю, и мы продолжаем нашу программу.
1: До свидания.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон радио.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32, садик Бэмби.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
4: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio. 718-303-8005.
5: Davidson Radio.
6: Мы любим Нью-Йорк.
3: Продолжаем нашу программу. Здравствуйте, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Начну с новостей и представлю гостей. Федеральный центр медицинских услуг Medicare и Medicaid ввел жесткие ограничения на рынке долгосрочного ухода. С этой недели действует официальный 6-месячный мораторий на регистрацию новых агентств по уходу на дому и хосписов. Решение принято в рамках работы антикоррупционной группы правительства. Власти заявляют, что рынок перенасыщен фиктивными фирмами, которые воруют бюджетные деньги. Но медицинские ассоциации бьют тревогу. В сельских районах пациентам теперь станет намного сложнее получить помощь после выписки. На эту и на другие актуальные темы сегодня говорим с представителями агентства Effective Home Care, которое продолжает эффективно трудиться на благо тех, кто нуждается в помощи. Юля, Олег, здрасте.
7: Доброе утро.
3: Ничего, что я так официально сегодня начала.
7: Да, все правильно.
3: Ну, потому что народ бьет тревогу. Активно обсуждают, даже на лавочках уже, вот этот масштабный план властей штата по так называемой оптимизации бюджета. Ну, как еще сказать? Вот какие программы, Олег, я имею в виду сферу услуг на дому, будут урезаны и к чему людям надо подготовиться? Потому что вот письма получают. У меня все соседи получили письма от Fidelis, где написано,

0: что, извините, друзья, с 1 июля Essential Plan, тю-тю, ищите себе нового провайдера, нового врача, если кому-то там новое агентство, если кто-то не был, у кого-то не было сервиса, ой, мы даже не знаем, как вам откроют кейс. Вот такие разговоры.
1: Леночка, ну смотри, это все тенденция, то, что мы уже давно с тобой об этом говорим, это передача, вот люди давно начали, вот нам урезают часы, нам не дают часы, люди звонят, нам не поднимают часы, новые кейсы открываются, они не открывают, они говорят, вам сервис не нужен, они отказывают, это все тенденция, то, что мы с тобой говорили до этого, поэтому по поводу бюджета, и сейчас везде во всех новостных этих программах и средства массовой информации новость, что они начали проверять, открывают этот кейс against нашего government хочу по поводу вот этой CDPAP программы реформы, что было. Это очень-очень-очень большая программа сейчас. Значит, что я хочу сказать по этому поводу? Уже давно эта тенденция, что нам очень много поступает звонков из некоторых MLTC, люди, и они получают письма даже на кейсы, live-in кейсы.
0: С проживанием
1: кейсы. Значит, большая тенденция уже идет давно с этими HMO, с такими как Fidelis, как ты говоришь, идет... люди получают письма и сокращают часы. Очень много отказывают и сокращают часы, допустим, у людей, которых мало часов. Вообще у них мало часов, и они им говорят, мы считаем, делают evaluation, приходит медсестра, и они им говорят, мы считаем, вам часы не нужны. Давай вернемся вот к фундаменту. Что такое программа «Уход на дому», Home Care? Это программа для пожилых больных людей. Люди для себя должны это понять. Та лафа, которая была до этого вот много лет, давно закончилась. Значит,
0: ну, когда не сидел, приди, окна помой, сделай.
1: Во-первых, начали считать покупки. Деньги. Во-вторых, количество пациентов с того момента, допустим, 15 лет, когда это началось, там 10 лет удвоилось, утроилось, громадно. Они начали сейчас обращать внимание, что не хватает денег. Им не хватает денег, и тем не хватает денег. И, в конце концов, людям не хватает денег. Программа была создана для людей, которые не в состоянии, которые больные, которые disabled, инвалиды, организовать помощь на дому. Для этого были созданы агентства. Кстати, сейчас я слышал, что опять ввели мораторий на открытие новых агентств.
0: Ну вот я с этого начала только что.
1: Да. Значит, многие агентства вылетели из бизнеса, те, которые не понимали, зашли недавно и не знали, что делать, потому что с этими рейтингами, которые платят агентствам, и с теми часами совсем очень тяжело агентству выстоять. Плюс при этом надо еще иметь вести профессиональную работу. Значит, короче, разговор идет о том, что этот сервис будет предоставляться людям, которые больные, инвалиды, и при этом, когда будет evaluation, они должны доказать, что они больные и инвалиды. То есть им надо предоставить репорты от врачей, предоставить все медикейшн, которые они принимают. Это то, что в принципе Effective Home Care занимается этим. Мы готовим
0: сначала
1: людей.
0: Мы готовим
1: людей к этому evaluation, который очень важный. Допустим, поступают звонки, даже вот после радио, после наших передач, поступают звонки. И я обычно, мне девочки говорят, я обычно сам разговариваю, перезваниваю этим каждому человеку и с ними разговариваю. Олег, вы знаете, нам очень понравилось все. Вы знаете, вот мне нужна там помощь, но мне много не надо, мне надо там на пару дней, в неделю. Я говорю, вы понимаете, что этот сервис был создан, вы не получите это. На сегодняшний день к вам придут и скажут, что вам этот сервис не положен.
0: А вам приходит, подожди секунду, извини, что я тебя перебиваю. Да. Приходит вот эгэшевэулэйшн, это проверка, да? Эта проверка приходит совершенно независимо, она не имеет отношения к эффективу.
1: Нет, причем не с эффективу. То есть, это как изначально. Вот человеку есть специальная контора, которая присылает медсестру, вот человек подает на Home Care сервис.
0: Нет, вот зачем подает? Вот он звонит в Effective Home Care. Да. И говорит, вот не то, что ты говоришь, много
1: мне,
0: не
1: я
0: надо.
1: Я хочу сервис.
0: Мне нужен сервис.
1: Да.
0: Вы начинаете.
1: Мы начинаем.
0: Что спрашивать? Кто вы, что вы, какой у вас иншуринс, сколько лет, какие заболевания? В таком духе?
1: Лично мы, да. Ну, я не знаю, как другие агентства, другие, вот человек появился, вот сколько вам лет, вам положено, все, давайте мы назначим, все, назначают evaluation, приходит с города медсестра, говорит, все, потом приходит репорт, вам сервис не положен. Мы лично у человека спрашиваем, да, какие у вас диагнозы, что, чего. Почему я начал говорить, если человек звонит и говорит, а мне надо всего на пару дней, чтобы помогли там убрать, там магазин сказать, у нас это не служанок сервис. Это сервис для помощи пожилым людям и инвалидам, и больным, которые не могут сами в состоянии себе приготовить. И у них, то есть у них остается выход или идти в нёрсинг-хом, или оставаться дома, но дома они не могут, им нужна помощь.
0: Ой, и сейчас им... послушают, скажут, не, мы ему не позвоним, он нам не поможет. Нам действительно надо чуть-чуть.
1: Не, подожди. Есть, ты понимаешь, какая тенденция? Многие люди звонят, а потом выясняется, мы проверяем их репорты, рекомендуем им обратиться к врачам. И у них открываются, у них оказываются те диагнозы, при которых они должны получить этот сервис. Я имею в виду, что если человек говорит и в состоянии, ему надо, да, уже пожилой человек, он больной, у него немножечко Альцгеймер, немножечко он забывает, он немножко хочет хорохориться, что он еще молодой, и он может еще прыгать, танцевать, и если медсестра приходит и видит, что человек, а он на самом деле больной, а он пытается человек этот показать, что он еще в порядке, ого-го, он еще может. И вот это ого-го ломает все. Поэтому мы готовим человека-пациента каждому этому визиту. Проверяем все диагнозы, чтобы соответствовали получению этого сервиса. И говорим с человеком, у вас диагнозы такие серьезные, у вас это, вот это все надо показать. Медсестра, которая приходит, у нее задание вам отказать. То есть найти все. Но если она увидит репорты от доктора, увидит это, увидит, что вы не в состоянии действительно ходить нормально сами, что вам нужна помощь, чтобы, не дай бог, вы не упали и не сломали себе что-то и попали в госпиталь, тогда государству придется платить 10 раз больше, тогда да, лучше предоставить помощь, сервис этому человеку на дому, чтобы сэкономить деньги на госпитале.
0: А вот теперь такой вопрос, смотрите, может быть, Юля ответит, или ты, Олег. Значит, много таких ведь случаев бывает. Вам же просто так люди не звонят, правильно, Юля? Юля отвечает обычно на вопросы, если вы звоните по телефону 718-806-1666, добавочный 115, это агентство Effective Home Care, повторяю, 718-806-1666, добавочный 115. Звонит муж, супруга которого прикована к постели. Они еще не сильно, так сказать, возрастные люди, ну, скажем, до 80 лет. Он за ней ухаживает, у них была, и просит, чтобы добавили часы. Но он уже доухаживался до такой степени, что этот человек сам практически на последнем издыхании. Но он как раз вот относится к категории тех пациентов, о которых Олег говорит. Он там уже на последнем издыхании, но хорохорится и просит для жены сервис. Приходит медсестра ваша, допустим, с Effective Home Care, обследует эту пациентку по просьбе мужа. И, наблюдая за мужем, видит, что человек просто не то что нездоров, он сам нуждается в помощи в первую очередь. Что делать в таком случае, Олег, если у этого мужчины никогда не было сервиса до этого? То есть таких случаев много, когда это вот этот вот эффект, знаешь, выжигания, эмоционального прожигания.
2: Да.
0: Истощение такое вот по всем фронтам.
2: Очень интересный пример. Мы как раз работаем над таким кейсом. Мы буквально вот вчера закончили над ним ровно такой же кейс, где есть муж и жена. Только в нашем случае жена помогает мужу. У него есть, я не знаю, условно 24 часа в неделю буквально. Ему дали чуть-чуть, поскольку есть рядом жена, которая с ним живет, она помогает, из-за этого иншуранс решил, что а зачем больше, если рядом кто-то всегда есть.
0: Mm-hmm.
2: И получается, какая ситуация? Он в тяжелом состоянии, а его жена... Ну, мы не скажем, что в тяжелом, но уже тоже в ухудшении идет. У нее часов нету. И мы сейчас именно для него открываем вейвер-программу, о которой мы ранее уже разговаривали.
0: А она что, открылась?
2: Это люди, которые прошли интервью еще до января. То есть с 26 января, к сожалению, до сих пор еще приостановили процесс принятия новых заявлений. Но это люди, которые прошли до этой даты. И получается, какая ситуация? Очень часто в обычной иншурансовой компании или вейвер-программе, если открывается кейс только для одного человека, но этот пациент живет с мужем или женой, они обычно могут дать 12 часов максимум, поскольку человек живет с кем-то, кто ночью ему будет помогать. То есть это очень такой, очень тонкая грань между тем, чтобы вот как сделать так, чтобы у пациента действительно было 24 часа, потому что рядом человек есть, но этому человеку самому уже нужна помощь. И мы представляем, кроме того, что мы берем всю документацию и осмотр пациента, на которого мы подаем, мы также рассматриваем как бы общее состояние жены. Хотя мы на нее не подаем, на данный момент ей не нужно столько часов. Но у нее есть достаточное количество писем от докторов, которые показывают, что вот она очень также в тяжелом состоянии, и она просто физически не может ему помогать ночью, потому что ей самой нужна помощь ночью. То есть с данной помощью от нас, от наших медсестер, с работой нашей специалистами, назовем их сервис-координаторами, которые mm-hmm. занимаются этим кейсом, благодаря этому мы можем даже сделать такой шаг, что, скажем так, открыть невозможное.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот в продолжении, допустим, вот этой истории конкретной, вот эта женщина вдруг попадает в госпиталь в ночное время, сама себе вызывает 911, попадает в госпиталь, и ее супруг остается без помощи. Она из госпиталя, там кто-то или из соседей, или кто-то из родственников звонит вам в агентство, Олег, и говорит, вот так и так. Она попала в госпиталь, там мужчина остался без помощи ночью. Что будет делать ваше агентство? Как вы можете помочь вот в этой ситуации? Вы сможете достаточно быстро открыть, допустим, кейс для этой женщины, которая попала в госпиталь, чтобы у нее тоже были часы, чтобы эти люди, нуждающиеся, действительно реально нуждающиеся в помощи, не остались без ухода? Вот вы готовите таким образом, вот заранее можете подготовить своих пациентов? Что
1: да,
0: для
1: есть,
0: этого сделать?
1: Лена, есть варианты. Ты имеешь в виду для нее, когда она выходит в госпиталь?
0: Да,
1: есть варианты. Так
0: уже муж-то ее не сможет встретить, он лежит в кровати.
1: Понятно, да. Это так называемый short-term, то есть на тот момент, пока открывается сервис для человека, если у нее соответствующее, все подходит, ее иншуринс и все, открывается short-term. Это буквально может short-term открываться на 2, на 3 месяца, на полгода, там в зависимости от иншуринса и от состояния человека. Да, в принципе, по выходу из госпиталя будут какие-то, это небольшие часы, но какие-то
0: но
1: часы будут.
0: Ну, что-то добавят.
1: И если соединить эти часы с часами, которые имеет супруг, то есть человек на дому, это как бы уже типа mutual, то есть совместный кейс. Там, допустим, у ее мужа есть там 5-6 часов в день, и у нее еще, получается, с госпиталя она выходит, будет часов 5. Поэтому это вот в течение, там, допустим, всего дня человек будет, люди будут под присмотром.
0: Ну вот еще одна ситуация такая. Я знаю, что таких ситуаций море в различных агентствах. Звонит пациент и говорит, Юля там, срочно Олега там или начальник. Приходили, мне письмо пришло, мне там на 2 часа убрали. Вот приходила медсестра, она там. Вы будете бороться за... Как вы отбиваете своих?
1: Леночка.
0: Своих.
1: Слушай меня, мы своих отбиваем. Смотри, мы сделаем все на 99%, 1% на то, что пациент сам должен понимать, что это такое. Он должен кооперировать. Люди должны кооперировать. То, что мы до этого говорили, не хорохориться, нет. Плюс люди должны понять. На сегодняшний день с вот этими всеми моментами урезания и всего, каждый процесс по времени уже берет больше времени. Если где-то кто-то будет говорить, мы вам что-то вам там за 2 секунды сделаем, это все вранье. Окей? На все есть свое время. Мы, в принципе, помогаем людям, мы тоже сами заинтересованы, как бы, потому что нам надо содержать наш бизнес, чтобы это сделать быстрее. Но все равно это надо делать правильно. Все это на сегодняшний день проверяется. И это просто берет каждый процесс, там, поднять часы, отбить часы или что-то чего-то, это берет время. Но это вопрос решаемый.
0: Есть очень много капризных пациентов, судя по их кондиции физической и ментальной, им вполне достаточно тех часов, которых вы добились, скажем, да. И приходит медсестра из агентства Effective Home Care. Пациент начинает капризничать. А почему моей соседке добавили 2 часа, а мне не дают? В состоянии ли ваша медсестра или ваш координатор объяснить этому человеку, что вам этих часов вполне достаточно? И если вы нуждаетесь в какой-то дополнительной помощи, вам нужно обращаться куда-то в другое место. То есть люди капризные просто, и ты знаешь, таких полно.
1: Леночка, когда мы еще не были в бизнесе, я не знаю, нас здесь не было, я просто изучал историю этого бизнеса, этого хоум-кэра, что происходило. Люди ждали по полгода, а некоторые до года, чтобы открыть кейс. Окей? Это было. Потом это потихонечку перето. Значит, люди, еще раз мы объясняем людям. Есть процедура, теоретически люди находятся под пациенты MLTC, то есть иншурисной компанией. Хомкер агентство не назначает часы. Они должны это понять. Наша медсестра приходит, когда, и если она получает информацию, вот моя соседка, или что, я хотела бы поднять часы. Она приносит эту, хорошо, мы посмотрим, что мы можем для вас сделать. Она приносит эту информацию в офис, и уже наш интейк, уже наш департмент начинает работать с этим кейсом. Смотрит, какие диагнозы, смотрит это, и делает реквест в иншурисную компанию, где находится пациент, на evaluation, окей? Чтобы они отправили, ставить пациента на телефон, связывается с кейсворкером пациента, и пациент реквестает increase hours, поднятие часов, то есть он просит evaluation, еще один визит медсестры с иншурисной компанией, которая поднимает и опускает часы, не home care. И тогда приходит, а мы, как агентство, которое провайдает этот сервис и заинтересованы в хорошем сервисе, в качестве сервиса для пациентов, можем это контролировать, объяснять им, что надо вот так с вашими диагнозами, вы должны вот это объяснить, вот это сделать, вот это. Тогда есть вариант, что, может быть, вам поднимут часы.
0: Если у вас такой сервис в агентстве Effective Home Care, когда у пациента нет Medicaid, а есть Medicare, и какой-то еще свой персональный план, Он не получает тех льгот, которые получают пациенты, у которых есть и Medicaid, и Medicare. Может ли этот пациент позвонить к вам в агентство и попросить о помощи сиделки, чтобы ему тоже выделили какие-то часы, и так, чтобы он не пошел по миру потом?
1: Да.
0: Через какое-то время, да, чтобы вы ему порекомендовали, что делать, как что оформить. То есть вот эти вопросы, связанные даже, наверное, больше с юридической помощью.
1: Да, да, это по поводу моей поговорки «кто не работает, тот ест». Есть, Лена. Значит, люди звонят, мы многим открываем эти кейсы, значит, мы открываем, если человек работал, у него есть какая-то пенсия, все зависит от состояния, финансового состояния и его прапорти, то, что он имеет на данный момент. Но в большинстве случаев это работает. Да, это делается pool trust, делается trust, куда переводится все движимое и недвижимое. Есть потолок пенсии, которую получает человек. Если все это, все звезды, как говорится, сходятся, да, мы открываем человеку Medicaid, и он получает сервис.
0: А речь идет о человеке, у которого, допустим, нет недвижимости. Он живет в субсидированной квартире, у него субсидированное жилье. Да, вот ему так повезло. Он платит рент и живет вот впритык. Но у него он заработал себе пенсию, а Medicaid-а у него нет. И у него его инком, ну, чуть выше, чем положено человеку, которому положен, как говорится, знаешь, full house, как говорится.
1: Да, да.
0: Вот. Он говорит, что я не в состоянии оплачивать этот сервис полностью, но у человека миллион хронических заболеваний, что ему делать? Таких людей миллионы по всей стране. И сейчас это бич просто.
1: 100% с тобой согласен. Очень много звонков. И последние вот месяцы, то, что мы работаем, вот мы на передаче с тобой, это очень много, считай, процентов 70 про звонков, это именно вот эти люди, которые работали. которые работали здесь, работали там, приехали, работали здесь, получили какую-то пенсию там.
0: И
1: более
0: все, и теперь все. Нет, остались.
1: А на сегодняшний день цены выросли за аренды, за это все. Да, как да, бы да. Вчера это было нормально, шикарная пенсия, на сегодняшний день ее не хватает. Есть, Лена, но еще раз я говорю, варианты есть, надо каждого человека рассматривать индивидуально. Какие там есть подводные камни, нету, да, и какая пенсия, и что, но если нету недвижимости, там только вопрос пенсии или что-то, чего-то, там есть варианты. Это надо индивидуально.
0: Люди звонят, можно.
1: Да, звонить можно, мы берем информацию, люди нам рассказывают, что у них есть, что у них нету, если у них то, если у него это. Мы консультируемся со своими юристами, которые делают этот пул траст, и надо они приходят на дом, надо люди идут к ним, или просто траст, и тогда даем человеку ответ. Мы можем вам помочь, есть варианты, что вы можете. Или мы говорим, извините, вашим положением, мы просто не в состоянии ничего сделать.
2: Это то, о чем мы всегда говорим. Мы стараемся при каждом эфире напоминать, что, пожалуйста, вы готовьте свою подушку безопасности заранее. Мы никогда не знаем, что с нами случается. Я очень быстро расскажу. У меня есть один пример, где мужчина около 63 лет работает, и он открыл пултраст примерно года 2-3 назад. И возвращается домой из работы, что-то случается с ним. У него ноги подкашиваются, становится плохо, не может дойти домой. Не знаем, что случилось. На работу вернуться уже не может. Идет проверка по медицинским всяким анализам, тестам. Оказывается, у него случился микроинсульт. И хороший момент, он открыл пултраст, то есть у него есть недвижимость, у него зарплата, у него инком, он не может уже взять и открыть Medicaid, но благодаря пултрасту он может начать этот процесс. Плюс он звонит нам, мы помогаем ему с открытием disability, что тоже занимает некоторое время, но если этим заняться сразу же, то есть у него уже есть хорошие
0: шансы,
2: что мы можем это открыть быстрее намного. Поэтому это тот случай, он даже не думал, что с ним что-то случится. Как бы мы все живем, дай бог, чтобы все были здоровы всегда, но бывают всякие ситуации, поэтому подумайте об своем будущем прямо сегодня.
0: А ты вот сказала хорошую вещь, disability и Medicaid. Это не взаимоисключающие вещи?
2: Абсолютно нет.
0: То есть это можно быть и сделать инвалидность, и получать медики.
2: И когда у человека есть еще и инвалидность, но ему нету 65 лет, угу, он еще может и открыть Medicare.
0: Во как. В любом случае, вот Effective Home Care отличается вообще поразительной такой прямолинейностью и честностью. Олег всегда у нас, как говорится, с плеча. Юля чуть мягче, но очень внятно. Мне уже сделали несколько раз замечания. Вы просто какие-то прямо как два агрессора. Я говорю, почему агрессора? Потому что не такие вот мягкие, спокойные, мы более эксцентричные люди. Здесь дело от темперамента зависит. Но в любом случае, господа, в связи со всеми изменениями, и они не к лучшему, речь идет об уходе на дому. Звоните в Effective Home Care. Лицензированное агентство. Работают чисто, честно, прозрачно. Это надежный выбор для всей семьи. И главная задача Effective Home Care – обезопасить старость, немощь, если вдруг случается несчастный случай. Они возьмут на себя абсолютно всю вот эту бумажную волокиту, отвратительную. Они улучшат качество жизни вам и членам вашей семьи. Словом, все те, кто нуждается здесь, в Нью-Йорке, в заботе и в уходе, звоните, приходите в Effective Home Care. Ребята защитят то, что положено вам по закону, отстоят ваши интересы всегда. Еще раз напомню номер телефона. 718-806-1666, добавочный 115. Звоните Юле, она ответит на все ваши вопросы. У вас там вообще огромная команда, да, у вас там. И Катя, которая отвечает за детей, которым нужна помощь.
1: И Фара.
0: И Фара, которая знает вообще всю подноготную этих программ. И никакой паники, никто вас не пугает, но к чему готовиться, что будет на этом рынке услуг, Вот за этим нужно следить. Слушайте Дэвид Зен Радио по вторникам, агентство Effective Home Care. Юля, Олег всегда с нами и с вами. Звоните. И последний вопрос у нас с Акмалем Тахировым. Да, последний вопрос. Если человек, который сейчас слушает, его давно что-то не устраивает, он не в состоянии разговаривать, тяжело говорить, короткое дыхание, рядом сидит его сиделка, может ли человек, который помогает ему, позвонить к вам в агентство и попросить, чтобы кто-то приехал и посмотрел на этого пациента? 35 секунд на ответ.
2: Абсолютно верно. У нас таких ситуаций есть очень много. И очень часто нам, кстати, звонят из радио, где я лично даже прихожу. И, во-первых, беседуешь. Я разбираюсь, да, с документами, которые у них есть, и так называемые интервью.
1: Именно хомотенды звонят очень много тоже, да. Они звонят, и, конечно, мы приедем.
0: И вот такой еще сервис тоже вам доступен всем. 718-806-1666, добавочный 115. Помимо профессионализма, очень теплое, душевное, доброе отношение к каждому пациенту. Огромное спасибо, Юля, Олег, хорошего дня. До встречи в следующий
1: вторник. Будьте все здоровы, спасибо.
3: И 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио. Новости.
4: Новости вне политики.
5: Новости вне политики.
6: В студии Наталья Быстрицкая. Грэмми добавят 5 новых номинаций. Среди новых категорий: лучшее азиатское поп-исполнение, лучшая латиноамериканская песня, лучшее традиционное вокальное поп-исполнение, лучшее R&B-исполнение дуэтом или группы, лучший традиционный фолк-альбом. Кроме того, обновили часть правил. Теперь авторы песен и композиторы будут получать статуэтки наравне с продюсерами и звукорежиссерами. Также смягчены требования к альбомам. Для участия в премии доля нового материала теперь должна составлять не менее 66%, а не 75%, как раньше. Следующий показ «Жак Мюз» пройдет на Корсике у маяка Пьетро. Локация расположена на скалистом участке побережья с видом на море. По словам Симона Жак Мюза, место имеет для него особое значение из-за своей красоты и исторического контекста. Также дизайнер рассказал, что бренд вместе с властями острова запустили проект по восстановлению поддержки маяка. Показ коллекции «Весна-лето» запланирован на 29 июня. 43-летняя Энн Хэтэуэй ждет третьего ребенка. Последние месяцы актриса не прекращала светскую жизнь, активно участвовала в промо-туре нового фильма «Дьявол носит Прада 2», где еще в апреле позировала на красной дорожке в голом платье. Была гостьей Мэтт Гала, а последний ее выход в свет был буквально в конце мая. И при этом ей удавалось сохранить анонимность своего интересного положения. У Хэтэуэй и ее мужа, актера и дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана, уже есть двое сыновей. До этого она 4 года встречалась с итальянским бизнесменом Рафаэло Фальери, с которым рассталась незадолго до того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве. Личные дневники Хэтэуэй тогда были приобщены к делу, но самой актрисе обвинения не были предъявлены.
4: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
7: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
8: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Дэвидсон Радио.
13: Мы любим Нью-Йорк.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня в первой части у нас замена. Обычно по вторникам и пятницам выходит в эфир Леонид Швец, наш украинский корреспондент. В эфире он появится завтра. То есть такая рокировка, это в шахматах называется. Выходящая по средам Тамар Папалашвили, наш грузинский корреспондент, будет в эфире сегодня во вторник. Итак, сегодня Тамар Папалашвили в первой части программы, завтра Леонид Швец, потом в пятницу Леонид Швец. Во второй части никаких изменений. Александр Маестровой, наш корреспондент из Израиля. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, партия ДРОА заявила, что в регионе Квема-Картли, может быть, я неправильно ставлю ударение, действует в этом регионе организованная система идеологической обработки, радикализации и вербовки граждан Грузии, включая детей и молодежь. И за всем этим стоит, по утверждению этой организации, иранский режим. Ну, актуальная тема, пожалуйста, давайте на эту тему поговорим.
1: Тема действительно очень актуальная. Поводом для заявления стали кадры из мечети имама Али в Барнауле. Это компактное проживание. Там компактно проживают граждане Грузии, этнические азербайджанцы, да, они шииты. И вот они исполняли религиозный обряд, они отмечали Шахсей-Вахсей, или по-арабски Ашура, это день гибели имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, который погиб в битве при Кербеле в 680 году. И вот самое главное, и это отмечается праздник ежегодно на протяжении, я не знаю, столетий, да? Но впервые... Почему обратили на этого внимание? Впервые вот этот обряд проходил перед плакатом бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вот такого еще не было. И в партии утверждают, что подобные случаи фиксируются и в Гардабане. Там тоже проживают этнические азербайджанцы, граждане Грузии. И вот партия ДРОА, она считает, что влияние Ирана в регионе, оно достигло тревожного уровня, а власти Грузии создают благоприятные условия для расширения иранской сети влияния. И они говорят, что такая политика представляет угрозу национальной безопасности и стабильности и миру в стране. Надо сказать, что некоторые общественные деятели, журналисты, например, да, которые проживают в этом регионе, они, ну, им было неприятно, потому что получилось как бы так, что вот нельзя отправлять религиозный праздник, да, ритуал, но никто никогда об этом не говорил. Никто, наоборот, ну, как бы все уважали этот праздник, да, потому что Грузия многонациональная и многоконфессиональная страна. Но когда это все проходит перед плакатом с изображением Али Хаменеи, конечно, становится очень тревожно. И когда уже в это вовлечены дети, и когда есть вот этот университет, про который мы неоднократно говорили, который функционирует, да, он не имеет здесь статуса, но это не важно. Он, тем не менее, продолжает работать, то есть это не запрещенная организация. И исходя из того, что сегодня происходит в регионе, конечно, это очень серьезная проблема, потому что роль Ирана усиливается. Если сейчас будет подписана эта, для меня совершенно непонятная сделка, то Иран укрепит эти позиции в регионе. Мы говорили о том, что существует программа Турции, да, «Голубая Родина», где как бы без Европы, без Америки регион должен себя обезопасить. И, естественно, подразумевается Иран, и даже подразумевается Израиль, если он согласится на создание палестинского государства. Но при этом угроза коридору имени Трампа, да, который так торжественно был подписан, потому что Иран почувствовал свою силу, а у Армении с Ираном очень хорошие отношения. Он, и этот коридор ему однозначно не нужен, и он будет ставить палки в колеса. Поэтому я думаю, что, знаете, все как-то не обращают внимания на то, что у нас происходит в регионе. А на самом деле происходят очень тревожные процессы. Да, вроде бы это окраина, да, вроде бы мы как бы находимся на периферии. Но на самом деле какая разница, когда он будет, куда он будет направлять свои щупальца и потом собирать с периферии или из центра. И поэтому мне кажется, что... Знаете, помните, мы раньше всегда говорили о том, что Китай хочет выйти к Черному морю. И вот когда Китай уже очень крепко осунковался в Грузии, да, и когда уже подписали стратегическое соглашение, потом опомнились и сказали, ой, а Китай хочет, так сказать, выйти к Черному морю, и Китай захватывает регион. То же самое происходит с Ираном. Пока все взоры обращены на Ближний Восток. Ну да, понятно, это совершенно естественно. Там эпицентр событий. Но, тем не менее, здесь происходят очень тревожные для нас процессы. Потому что, представьте себе, граждане Грузии, они имеют паспорта. Это безвизовый режим с Европой. Кто может сказать, что Иран не будет здесь вербовать, не создавать свою сеть, не отправлять этих граждан? Какие-то люди разные бывают, и не надо подпишется. Почему не подпишется? Если человеку хорошо промыть мозги, а Иран умеет это делать, то совершенно спокойно может подписаться. Да? И это большая уже проблема. Это может стать, вернее, потенциально очень большой проблемой. И когда Евросоюз говорит об отмене безвизового режима, там как-то прозвучала фраза о безопасности паспортов. Так вот это иранское влияние, оно влияет на безопасность нашего паспорта. И поэтому может получиться так, что вот из-за этого, да, Европа, чтобы огородить себя, они же не будут различать, кто, чего, как, да. То есть гражданин Грузии, все.
0: Ну, я думаю, что это еще и может повлиять на американо-грузинские отношения, влияние Ирана, поскольку все сегодняшние разговоры по поводу этого меморандума, мы вчера говорили с нашим корреспондентом из Израиля, в Израиле, естественно, там немало людей, которые страшно разочарованы тем, что происходит, и мы с ним расходимся во мнениях с нашим корреспондентом из Израиля. Я говорю о том, что война не закончена, он говорит, ну, вот стоило ли начинать войну, если так ее закончить. Она не закончена, война, и трудно себе представить, что победители американцы, которые просто уничтожили практически иранские военную мощь, если там можно прямо вот делить по тому, что такое там ракеты, ядерные места там и так далее, что они пойдут на это. На самом деле это все в преддверии ноябрьских выборов. После ноября, я думаю, что вообще я слышал несколько обозревателей, которые однозначно говорят, я не в этом, нельзя быть, конечно же, уверенным, что иранский режим просто падет через какое-то количество месяцев. Посмотрим. Но то, что...
1: Вы знаете...
0: Да, но влияние Ирана, я имею в виду, на Грузию, это нехорошо для грузинско-американских отношений в любом случае.
1: Это нехорошо для грузино-американских отношений, это нехорошо для самой Грузии, это нехорошо для региона. Поэтому, знаете, у Запада есть очень такая странная черта. Они все время пытаются говорить. Вот они с Россией пытались говорить на протяжении десятилетий, да, там обнять ее экономически, вот мы будем вместе работать, и считать, что людоед после этого как-то изменится и скажет, что я теперь становлюсь вегетарианцем. Да, не сработало. Не имеет значения, страна большая или страна маленькая. Все зависит от качества ее режима. В Грузии сформирован абсолютно мафиозно-диктаторский режим. И когда ты бесконечные резолюции, что вот мы с вами начнем диалог, если вы откажетесь от каких-то... Так не откажутся, потому что они эти законы приняли ровно для того, чтобы этот диалог прекратить. И вот когда эти санкции, которые действительно могут помочь, санкции против высших государственных чиновников, в том числе и Бедина Иванишвили и его семьи, они еще как-то могут отрезвить эту власть, потому что, ну, как вы понимаете, деньги у них есть, а терять их не хочется, да, и Бедина любит деньги больше, чем что-либо остальное. А вот эти вот разговоры, вот, ну, да, вот Конгресс принял, значит, вот в течение там 180 дней, да, это 180 дней, это полгода, должны предоставить доклад, что здесь будет через полгода, вообще, что в этом регионе произойдет через полгода. И вот это вот, тянуть вот эту резину, это нехорошо ни для кого. Это нехорошо для Грузии, это нехорошо, представьте себе, для Америки. Потому что в регионе Грузия была единственное государство тогда еще, да, сейчас она уже страна, проевропейское и проамериканское абсолютно. То есть не было друга ближе с Соединенным Штатом в этом регионе, чем Грузия. И посмотрите, что происходит сейчас. Ровно потому, что вот у этого кота хвост отрубали, даже не отрубали, а по шерстинке вот выдергивали. Не работает. Это так не работает с такими режимами. Это можно говорить с большими странами, это можно говорить с странами, с которыми ты на равных или почти на равных. Но вот когда Грузия выставляет тебе условия, я думаю, что действовать надо немножечко по-другому. Понимаете, когда на тебя наскакивают, как в подворотне, то тогда нужен хук справа, хук слева, и голова сразу приходит, и мозги на место.
0: Тамар, согласно результатам ежегодного исследования общественного мнения за 2026 год, оно проведено в рамках программы Евросоюз Neighborhoods East, большинство опрошенных граждан Грузии, 71%, по-прежнему поддерживают вступление страны в Европейский Союз, а еще большая доля респондентов, 79%, считает, что членство в Евросоюзе принесет больше пользы, чем вреда. Немножко об этом исследовании.
1: Да, здесь нам придется говорить немножечко с цифрами. Я понимаю, что это скучно, но на самом деле это важно. Эти результаты распространило представительство Евросоюза в Грузии. Опрос проводился в январе-феврале 2026 года по всей стране методом личных интервью с участием более 1000 респондентов. Ну вот смотрите, согласно этому исследованию, Евросоюз остается самым надежным международным партнером для граждан Грузии. Ему доверяют 67%. Сократилось, однако, число тех, кто считает, что отношения между Грузией и Евросоюзом хорошие. Да? Если в 2025 году так считали 63%, то в этом году показатель снизился до 60%. Но на самом деле этот показатель снизился совершенно правильно, потому что действительно отношения между Грузией и Евросоюзом не хорошие, а просто катастрофические. То есть это не есть негативное снижение, это есть отражение реальности. Несмотря на высокий уровень поддержки евроинтеграции, 49% опрошенных считают, что Грузия движется к членству в Евросоюз не в правильном направлении. 56% уверены, что недавно принятые законы негативно скажутся на процессе вступления в Евросоюз. 87% участников опроса считают, что Грузии необходимо сделать больше для продвижения по пути европейской интеграции. Осведомленность граждан Грузии о финансовой поддержке со стороны Евросоюза остается высокой. Это почти 70%, и 48% считают эту помощь эффективной. И вот смотрите, смотрите, да, то есть граждане абсолютно адекватно оценивают ту ситуацию, которая есть. Мы здесь не можем говорить о возникновении скепсиса по отношению к Евросоюзу. Ну и дальше там, по мнению участников исследований, Евросоюз должен играть более значимую роль в сфере образования и непрерывного обучения, экономического развития и торговли, здравоохранения. Позитивное восприятие преимуществ сотрудничества с Евросоюзом остается высоким. 76% связывают сближение с Евросоюзом с новыми возможностями, а 75% считают, что членство усилит безопасность страны. И вот смотрите, при этом, да, вот 43% считают, что Евросоюз навязывает свои цели, а 51% полагают, что у Евросоюза есть скрытые интересы. Исследование также показало снижение уровня информированности граждан о деятельности Евросоюза. То есть здесь, честно говоря, я не очень поняла, потому что как бы то они говорили, что информация высокая, но это о финансовой поддержке информация высокая. А вот о самом Евросоюзе, то есть, видите, не очень. Лишь 40% респондентов заявили, что в последнее время получали информацию о Евросоюзе, и это на 14 процентных пунктов меньше по сравнению с 2025 годом. Ну и самое главное, может быть, для меня лично процент, это 86% участников опроса считают дезинформацию угрозой национальной безопасности.
0: А что такое у Евросоюза, это 51%, это немало, интерес по отношению к Грузии. У всего Евросоюза большой интерес к небольшой стране на Кавказе. В чем, как вы видите, в чем здесь смысл этого пункта?
1: Вы знаете, я думаю, что исходя из той пропаганды, которая идет, да, льется вот со стороны проправительственных каналов, я думаю, что они уверены, что Евросоюзу нужна территория, что Евросоюз хочет здесь открыть второй фронт, что Евросоюзу нужны наши ресурсы. Ну и знаете, как обычно это бывает, да, вот... Если спросить конкретно, наверное, они не ответят. К сожалению, этот вопрос не был как бы раскрыт. Да, вот он остался. Но есть
0: это такое, это получается такой пропагандистский крючок, на который берут обыватели. Нас хотят использовать, да?
1: Да, безусловно, безусловно. Потому что, понимаете, один и тот же человек, да, я считаю, что я хочу в Евросоюз, а с другой стороны, я говорю, ну, знаете, а вот может быть у Евросоюза все-таки в Грузии есть свои интересы. Ну, там транспортные коридоры, там порты, инфраструктура и так далее. И легкий когнитивный диссонанс. Но, знаете, когда... 24 часа идет промывание мозгов, то и это промывание мозгов, оно как бы, знаете, оно перемежается с такими развеселыми и абсолютно аполитичными всякими разными музыкальными и какими-то дурацкими шоу. А потом ты автоматически остаешься на новостях, потому что там сериал прервался, новости, сериал начинается.
0: Тамар, согласно этому же опросу, наибольшую тревогу у граждан вызывают социально-экономические проблемы. А вот вопросы внешней политики, региональной безопасности, институционального развития, они оказались буквально в нижней части списка. Какие топ-5 тем, да, проблем Грузии?
1: Все-таки не смогли мозги до конца промыть. Смотрите, топ-5 главных проблем. Вот по версии этих респондентов. Безработица 69%, бедность 58%, низкие зарплаты, пенсии 57%, здравоохранение 42%, образование 42%. При этом власть кричит о том, что у нас небывалый рост экономики, что у нас просто гудят заводы, мы спать не можем. А вот люди говорят, низкие зарплаты, бедность, безработица. Нам говорят, что мы боремся с бедностью, у нас бедность на самом низком уровне, а 58% говорят о бедности. Что у нас очень маленькая безработица, 69% говорят о безработице. проблемы коррупции – это всего лишь интересует 36% граждан. Вопрос массовой миграции беспокоит 34% респондентов. Это, по всей вероятности, те 34, которые никуда не собираются уезжать. А вот безопасность и демократия, они уходят на второй план. Вот чувствительная очень всегда для Грузии тема территориальных конфликтов и рисков безопасности, включая угрозу войны, заняла всего лишь 8-е место. То есть то, чем нам пугали, второй фронт, война. Вот если не грузинская мечта, то кто же, да? Всего лишь 32% участников опроса, то есть 1/3. Ну и вот высокая стоимость жизни и инфляция критична для 23% граждан. Критична – это значит 23% граждан – это за чертой бедности.
0: Экономические проблемы на первом месте, да, получается?
1: Да. Тема вот внешнего влияния, которая чаще всего доминирует в повестке дня. Евросоюз хочет отнять у нас суверенитет. Евросоюз и Советский Союз – это одно и то же. Америка, значит, нам навязывает свои планы. То есть их 8%. Вот этот бред восприняли всего лишь 8% населения. Наверное, самая радостная, так сказать, цифра во всем этом опросе.
0: Здесь интересный момент. Я смотрю, что верховенство закона 21% отметили, что это для них важно. Это, конечно, удручает. Свобода средств массовой информации. Трудно поверить. 11%. 11% грузин беспокоятся по поводу свободы средств массовой информации. Но, видимо, остальные просто не понимают, что промывание мозгов это при несвободных средствах и массовой информации оно ведет вас в болото, а не в светлое будущее. Люди этого не понимают. Уровень демократии в стране 11% беспокоит.
1: Да. Это очень страшные цифры. Соблюдение прав человека всего 22%. И здесь мы подходим к тому, что вот эта пирамида Маслоу, да, базовые ценности, базовые еда, медицина, то есть вот такой физический материальный комфорт. Вот это первое топ. На второй уровень перехода перешли вот всего лишь от 22 до 11% человек. Ну и 8 – это мои, которые вот иностранная информационная
0: манипуляция. Я вам скажу, что народ, который 11% этого народа, если понимает, что такое свободные средства массовой информации, то этим народом более-менее легко управлять получается. Ну, согласно этому,
1: знаете,
0: опросу,
1: смотрите,
0: по крайней мере.
1: Эти те же самые 11% свобода СМИ и 11% уровень демократии. То есть те, кто понимает, что такое демократия, понимают, что такое свободные СМИ. Те, кто понимает, что такое свободные СМИ, понимают, что такое демократия.
0: Условно говоря, это из десяти грузин эта тема беспокоит одного человека. Условно говоря, 11%.
1: Это очень спорные цифры. Но, опять-таки, понимаете, экологические проблемы, например, практически никого не беспокоят. Да? Это вот 5% всего лишь. С другой стороны, я могу понять. Потому что, когда тебе надо кормить детей, понимаете, экономику Грузии, это на словах же у нас это заводы гудят, а реально-то инфляция совершенно катастрофическая. И вот когда тебе надо выживать, как-то тебя свобода... Ты перестаешь связывать свободу СМИ, демократию с тем, что ты не знаешь, чем тебе завтра кормить ребенка. И при этом ты видишь, что депутаты, члены правительства повышают себе зарплату, сокращают там, может быть, бюджет, вот муниципальный, например, но при этом зарплаты они себе повышают. И возникает чувство,

0: народ живет, тем больше он думает о том, как ему выжить, и меньше думает о правах человека, условно говоря.
1: И вот, к сожалению, эти цифры свидетельствуют о том, что, в принципе, удается.
0: Парламентская ассамблея Совета Европы, ПАСЕ, в среду в рамках летней пленарной сессии рассмотрит отчет по Грузии. Что известно об этом отчете? Там ранее была опубликована информация на сайте ПАСЕ по поводу этого отчета. Доклад называется «Функционирование демократических институтов в Грузии». Несколько слов об этом. У нас буквально полторы минуты осталось.
1: Ну, вы знаете, здесь опять-таки говорится о том, что демократический регресс в Грузии продолжается, как продолжается и давление на гражданское общество, политическую оппозицию, икономыслие. Согласно документу, ни одна из рекомендаций ассамблеи, требовавших срочного выполнения, не была реализована. Вместе с тем в проекте резолюции подчеркивается, что ассамблея по-прежнему привержена открытому и ориентированному на результат диалогу как с властями Грузии, так и со всеми другими политическими и общественными силами. Вот открытый и ориентированный диалог с властями – это вот, я не знаю, эти розовые пони, когда они наконец снимут эти свои розовые очки. В проекте резолюции отмечается, что инициатива по фактическому запрету всех демократических оппозиционных партий в Грузии и уголовному преследованию их лидеров на основе политически мотивированных и сфабрикованных обвинений является неприемлемой. Ассамблея вновь подтверждает, что продолжение этого курса фактически приведет к установлению в Грузии диктатуры однопартийной. И это нарушает основные принципы демократии и несовместимо с членством в Совете Европы. Она требует, чтобы власти Грузии немедленно отозвали свое обращение в Конституционный суд о запрете демократических оппозиционных партий, а также прекратили несправедливое политически мотивированное уголовное преследование их лидеров. Ну и дальше там идет о разгоне, о применении химических средств, о политзаключенных, о независимых СМИ, подавлении оппозиции, гражданского общества, высокой социальной и политической поляризации в стране. Ну и самое главное, как мне кажется, в этой резолюции говорится, что в настоящее время отсутствуют условия для проведения по-настоящему демократических выборов. И вот эта фраза, по-моему, она основополагающая вот во всей этой резолюции, потому что таких резолюций мы видели очень много. Да? Мы каждый раз о них говорим, и повторяется одна и та же жвачка. Все одно и то же. Но вот здесь вот появляется вот эта фраза. Отсутствуют условия для проведения по-настоящему демократических выборов.
0: Тамар, время в первой части программы подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Всего доброго, удачи.
0: Взаимно.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610, 256-5610.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных

0: В избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
1: Вы на волне радио. Дэвид Зон радио.

0: Дамы и господа, перед тем, как начать разговор с Александром Маестровым, нашим израильским корреспондентом, я хотел бы пригласить вас на творческую встречу. Это такой поэтический вечер, на котором я прочитаю свои стихотворения из разных книг, написанные в разное время. Эта встреча пройдет уже в эту субботу, 27 июня в 6:30 вечера в Сабле Гэллери. Сабле Гэллери находится по адресу 3165 Эммонс Авеню, граунд флор, здесь у нас в Бруклине. 3165 Эммонс Авеню на канале на Эммонс Авеню. Почитаю свои стихотворения в окружении прекрасных картин. И, конечно же, на этом мероприятии можно будет приобрести мои книги с автографом автора. 27 июня в эту субботу в 6:30 вечера в Сабле Гэллери 3165 Эммонс Авеню. Жду вас в субботу. Ну что, Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий.
0: Добрый Возвращаемся день. К нашим иранским делам. Иран опроверг слова Венса о согласии на визит инспекторов МАГАТЭ. Давайте с этого начнем. Венс сказал, что эта вещь вроде бы как решена. Очень важный момент. Я напомню, что в свое время, еще во времена Обамы, Иран пошел на то, что инспектора МАГАТЭ осуществляли инспекцию на ядерных объектах. Но вот вроде бы Венс говорит, Иран пошел на это и в наши дни. Иран говорит нет. Там вообще масса опровержений. Говорится одно, опровергается тут же, делается другое. В общем, разброд и шатание. Давайте начнем с этого. Опровержение Ирана.
1: Ну, вы знаете, да, Геннадий. Собственно говоря, американские руководители говорят, что Иран готов допустить своих инспекторов МАГАТЭ и так далее. Вот Трамп, в частности, он сказал о том, что да, Иран соглашается допустить инспекторов, и Венс сказал то же самое, да, они согласились, иранцы говорят, нет, вообще нет. Ну, даже мы об этом и не думаем, мы не собирались об этом, собственно говоря, думать. Ирна опубликовала документ, в котором они говорят, что это вообще не указывается в меморандуме. В меморандуме, говорят они, говорится только вопрос об обсуждении ядерной программы, никаких инспекторов там нету. Там вообще очень они интересно говорят, а надо сказать, что я им как раз верю, в отличие от некоторых, потому что они-то говорят очень четко и очень вполне разумно с их точки зрения, что это вопрос ядерной активы, наличие, точнее, ядерных активов удерживает США от глупых шагов, это по их словам, в кавычках, и это вот определяет политику ядерной неопределенности, то есть американцы не будут знать, где находятся ядерные объекты, вообще сколько находятся ядерных объектов, сколько находится этих материалов на ядерных объектах и так далее. И поэтому, естественно, что ни о каком допуске инспекторов речи быть не может. Я им вполне верю, потому что разумному человеку, сколько-нибудь разумному, совершенно понятно, что, конечно же, иранцы не предоставят никаким инспекторам никакого шанса посетить эти объекты. Есть только это, может быть, потемкинские деревни они какие-то сделают, тут я не исключаю. Но, конечно же, нет, Геннадий, они не допустят, мы это с вами прекрасно понимаем. Поэтому все эти иллюзии, эти розовые очки о том, что они собираются допустить представители МАГАТЭ, американские каких-то экспертов. Это, конечно, из области фантастики. Этого быть не может, потому что, как говорил знаменитый классик, не может быть никогда. И совершенно ясно, что это игра, как говорится, улица с односторонним движением. Зачем это надо, опять-таки, администрации? Мы вчера говорили с вами о том, что, понятно, это выиграть время и тому подобное, но когда ты демонстрируешь такую слепоту, абсолютно и желание быть слепым в этой своей вере, то это все очень плохо. Все то, что происходит сегодня, напоминает такой ритуал унижения. Они каждый раз показывают о том, кто верховодит в этой игре, кто задает тон, кто определяет. И надо сказать, им, естественно, можно верить на 100% больше, чем и Трампу, и Венсу. Они не допустят никаких специалистов, никаких инспекторов, никаких экспертов. Так что это Что можно сказать? Это такая вот танец мазохиста с садистом. Садист плюет мазохисту в лицо, тот говорит, что это не плевок, а божья роса. Но обоим сторонам нравится, собственно говоря. Поэтому можно только порадоваться, как говорится, за обе стороны этого танца.
0: Я понимаю, что Венс, он уже покинул Швейцарию. В общем-то, как характеризует в Израиле, на какой стадии все это находится? Мы говорим о меморандуме. Ну, я еще раз хочу сказать, что меморандум – это не столько о баране, сколько о бензине ниже 4 долларов у нас на заправках и предстоящих ноябрьских выборах. Мы об этом с вами говорили вчера. Что там решалось? Что по этому меморандуму, 14 пунктов, кроме инспекторов МАГАТЭ? Какие-то известные еще сообщения какие-то существуют?
1: Ну, вы знаете, Геннадий. Ну, во-первых, там есть несколько пунктов, несколько важных моментов. Ну, в частности, вот эта вот так называемая ядерная программа. Указывается это, в частности, тот же Axios. Он пишет, что речь идет об дополнительном давлении на Сахал с целью его как-то ограничить в своих действиях в Ливане. Вот это тоже присутствует, это вызывает, естественно, очень сильное беспокойство у нашего военно-политического истеблишмента. Это все выглядит очень неприятно. Более того, вы знаете, сообщается, что особое возмущение, ну, среди нашего вот этого военно-политического истеблишмента вызывает идея создания комитета высокого уровня, так это называется, для контроля над прекращением огня в Ливане. В состав этой группы, Геннадий, кто входит? Ну, входит Ливан. Хотя, что такое Ливан, мы сами понимаем это. Это государство фактически как таковое не существующее. Входят Соединенные Штаты, входят Пакистан и Катар. Замечательные страны. Они, конечно, как мы знаем, очень надежные партнеры. И Иран. Иран, Израиль в этом во всем комитете не присутствует. То есть, опять-таки, то, что мы говорили вот вчера по формуле, чешской формуле, а нас без нас. Вот, указывается, что Нетаньяху находится в крайне взвинченном состоянии. Это не мои слова, это ссылки на источники вот в том же Axios из ливанского пункта. То есть это действительно сегодня вызывает наибольшее беспокойство, потому что Хизбалла, это если с Ираном еще теоретически можно как-то гипотетически решать в будущем, то Ливан, он уже здесь, вот здесь и сейчас, с ним надо разбираться. И то создается такой комитет, который будет требовать от Израиля отойти к границам Израиля. И, естественно, это означает восстановление Хизбаллы. Это все очень и очень скверно для Израиля. Вот такая вот ситуация. Ну, кроме того, мы знаем еще несколько моментов. Мы знаем также о том, что планируется создать некий фонд вместе с Катаром, которые будет субсидировать, именно с Катаром, который будет субсидировать вот это вот восстановление Ирана. То есть это то, о чем мы с вами говорили не раз. Вот, так сказать, такие вот репарации, которые должны быть сделаны для того, чтобы восстановить хозяйство страны-победительниц. Иран у нас страна-победительница, значит, надо ей, естественно, как-то субсидировать вот это вот восстановление. Вот это вот еще один момент, весьма существенный момент. Так что второй и третий момент, о котором идет речь, о том, что Иран намерен добываться в самом кратчайшие сроки с тем, чтобы вот этот вот меморандум был одобрен в рамках механизма резолюции Совета Безопасности ООН. Что это значит? Это означает то, что если Трамп или какая-то будущая администрация захочет там пойти на какой-то конфликт с Ираном, то это уже прямой вызов резолюции Совета Безопасности, и это крайне затрудняет, понятно, почему Иран этого хочет, крайне затрудняет деятельность, собственно говоря, ну, любой администрации, про Трампа я уже не говорю, но любой теоретической администрации, которая, возможно, в будущем скажет, условно говоря, что приходит Тед Круз со своей командой, и ему это будет делать значительно сложнее. Вот эти вот пункты пункты, ну, там много еще есть, конечно, Геннадий, но вот эти вот пункты, они очень и очень беспокоят Израиль.
0: Мы вчера говорили о том, что наш замечательный, в кавычках, для того, кто не понимает иронию, наш замечательный мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, он выступил против AIPAC. Это такая одна из крупнейших, видимо, не только в Соединенных Штатах, но и в мире, произраильская организация. Ну вот Мамдани сказал, что чудовище AIPAC, я его цитирую, чудовище AIPAC, здесь эпитеты, они так же важны, как и существительные. Вот эпитет, он сразу определяет отношение человека в разговоре. Вот чудовище Мамдани тратит миллионы темных денег, как он сказал, чтобы стравить американцев. Во всем виноваты евреи. Ну, я не удивлюсь, если в следующий раз появится свежая идея о том, что евреи, которые заседают в AIPAC, они втихаря, вот как темные деньги они тратят, так по наступлении темноты они пьют кровь христианских младенцев. От этого мэра можно всего что угодно ожидать, так же, как от его замечательной не менее жены, которая поддерживает Хамас.
1: Пьют, Геннадий. Мы-то с вами знаем прекрасно, что
0: да, конечно.
1: Пьют кровь, несомненно, и христианских, но мусульманских даже больше, пожалуй, что чем пьют. Но вы знаете, что во всем этом деле, и опять-таки мы с вами понимаем, к сожалению, очень многие этого просто не понимают совершенно, что Мамдани – это не просто прогрессист. Это маска прогрессизма, надетая на исламиста. То есть вот такая красная маска такого красного деятеля в защиту обиженных, угнетенных, социальной справедливости, разнообразия, инклюзивности, борца с сионизмом, колониализмом, империализмом, все такое прочее. На самом деле за этим скрывается самый что ни на есть мусульманский брат. И вы знаете, что...
0: Я бы добавил еще с такой милой улыбкой американца, который всем желает хорошего дня.
1: Да, безусловно.
0: Он этому научился очень хорошо. Это подкупает массу бездумных людей, конечно, которые за него голосовали.
1: Конечно. И молодежь за ним идет. Ну, потому что как же? Ведь мы же все, правда, за добро, за все хорошее против всего плохого, за социальную справедливость, чтобы все были равны. Это очень здорово работает. Кстати, вы знаете, это уже сработало превосходнейшим образом в Лондоне. Ведь там тоже такой же. Там Сидик Хан, пакистанец, который проводит вот уже многие годы, проводит вот эту вот политику за справедливость, равенство, разнообразие, инклюзивность и так далее. В результате город уже стал мусульманским, по сути. То есть, сколько там, не помню, 8 лет, 10 лет, могу ошибиться. Город стал мусульманским, а коренных британцев там уже практически не остается. Они просто убегают. Ну, все, вот разнообразие побеждает прямо в самом прямом смысле этого слова. Все, и пакистанцы, и афганцы, и сомалийцы, и иракцы, и сирийцы побеждают. Вы знаете, интересно, Линда Сарсур, вот она честная женщина. Вы знаете, честная, они ничего не скрывают. Мы знаем, кто такая Линда Сарсур, это активистка, там, директор организации MP Power Change, то есть мы знаем. Она говорит следующее, мы просто поставим всех, проведем в Конгресс и повсюду тех, кто голосует, значит, за свободную Палестину, против и империализма, и сионизма, и так далее. Наведем порядок, она говорит, в штате Нью-Йорк. У нее есть, это она, ее слова, у нас есть кандидаты свои, называет их, вот даже я их выписал, и они все мусульмане, вы знаете, почти все, как интересно, Крис Раба, Адам Хамиви, ну, и какие-то другие личности, которые, честно говоря, мне совершенно не знакомы. Абер Кавес, вот не запомнил, но выписал поэтому. Первый, как она сказала, Палестина, американский сенатор штата Нью-Йорк. Свобода Палестине, много восклицательных знаков, это она. То есть все открыто, они говорят, да, мы сделаем Нью-Йорк мусульманским, мы сделаем другие города мусульманским, мы сделаем Конгресс мусульманским, делает Сенат мусульманским. Все во имя справедливости, все во имя братства, как мы понимаем с вами. Так что дело идет, Геннадий, дело очень так позитивненько идет, я бы сказал.
0: Ну да, они ничего не скрывают. Мэр Нью-Йорка выступает на митинге в поддержку кандидатов прогрессивного крыла на праймериз Демократической партии. Прогрессивное крыло – это Берни Сандерс, это Окасио-Кортес, у нас тоже удивительное, конечно. Это не у нас в Нью-Йорке, но Ильхан Омар, которая себя очень хорошо показала, да, вместе с Тимом Уолтсом, который мог бы стать, победи Камала Харрис, который раз уже говорю, на выборах в 2024 году, он мог бы стать вице-президентом Соединенных Штатов. Это Рашида Тлаиб, очень любящая Израиль, желающая ему как можно быстрее скончаться Израилю. Она это не скрывает. Она это не скрывает. Она говорит, Израиль, вот, ну, это страшное образование, это вот беда всего нынешнего мира. Иными словами, если бы мы от этого вот чудовища как-то освободились бы, то мы бы во всем мире вздохнули свободно. Других проблем, кроме Израиля,
1: однозначно.
0: Нет.
1: Однозначно. И вы знаете, они все говорят, та же Линда Сарсор, она говорила перед избранием. Они вот действительно, вот все, что иранцы, что эти товарищи, они ведь ничего не скрывают. Знаете, как Гитлер не скрывал в свое время. Он говорил то, что он говорил, а высоколобые интеллектуалы спрашивают, а что он хочет этим сказать. Вот эти все люди, они говорят то, что они думают. Так вот, та же Линда Сарсор говорила, что да, Захар Зоар Мамдани, это мусульманские братья. Я на сама мусульманские братья. И они все связаны с движением «Каир» – это аббревиатура, тоже филиалы мусульманского братья. Вот так вот идет захват Америки. В Англии он уже фактически свершился, Геннадий. За считанные годы. Помните, там было, когда мы уезжали из Союза, была Маргарет Тэтчер. Кто вам мог подумать? Сегодня это уже фактически мусульманская страна, это уже халифат. Так что вот идут дела, идут у них дела, надо сказать.
0: Ну, в немалой степени Франция.
1: Франция, конечно, да все, и Испания, и Голландия, и Швеция, и Германия, кстати. Вся Западная Европа, она уже вся становится западными Исламскими Эмиратами. Они делают очень весь хитро, они под маской вот этого вот прогрессивизма и так далее, они проводят своих людей повсюду. В законодательное собрание, в СМИ, в судейские какие-то там гильдии и так далее, и так далее. В муниципалитеты, конечно же, муниципалитеты и так далее, в организации. И вот так вот постепенно они, знаете, вот как эта оса, которая откладывает личинки в какое-то живое существо, эти личинки вылупляются там внутри, поедают это живое существо, оно даже пока не помирает, оно не понимает, что с ним происходит, вот что-то болит, чешется, а когда уже понимает, то уже все поздно. Абсолютно такая же тактика. National Geographic.
0: Александр, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
1: Спасибо.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Маяки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. В Госдепартаменте начался пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Переговоры продлятся 3 дня и завершатся публикацией декларации о намерениях. Сегодняшний день посвящен политическим аспектам. В среду будут обсуждаться вопросы безопасности. В четверг делегации вновь вернутся к политике. Исполняющий обязанности директора нацразведки Билл Пулте приступил к масштабным сокращениям после того, как вступил в должность. Демократы из комитетов по разведке Сената и Палаты представителей направили Пулте письмо, в котором написали, что увольнения могут поставить под угрозу работоспособность организации. Учитывая недостаток вашего опыта работы в разведсообществе, трудно представить, что за столь короткий срок вы уже сформировали полностью информированное мнение о том, как сократить штат, не подвергая риску национальную безопасность, цитирует это письмо CNN. Пулте ранее занимал должность главы ипотечного агентства. Следующий показ «Жакмюз» пройдет на Корсике у маяка Пьетра. Локация расположена на скалистом участке побережья с видом на море. По словам Симона Жакмюса, место имеет для него особое значение из-за своей красоты и исторического контекста. Также дизайнер рассказал, что бренд вместе с властями острова запустили проект по установлению поддержки маяка. Показ коллекции «Весна-лето» запланирован на 29 июня.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио». «Дэвидсон Радио». Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. «Дэвидсон Радио». 620 AM. Настройтесь.
3: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: Один зависит от вина, другой зависит от вины. Людьми свершается война, зависит маршал от войны. Успех зависит от толпы, толпа во власти главарей. Как зомби в золоте попы крестят свинцовые гробы убитых горем матерей. По воле вековых камней река теряется вдали. Листва зависит от корней, а корни от земли. От облаков зависит дождь, от ожиданий клев. Зависят миллионы тещ от собственных зятьев. А принц от воли короля, кого избрал народ. Зависит от луны земля, от света кислород. За счастьем надо вглубь души почаще заходить, на дне ее, в густой тиши, умение любить. Оттуда брать сей редкий дар, нести его с собой. Любовь смягчит любой удар надежную броней. И будут говорить: хорош быть на глазу бельмом, в свою же будут верить ложь, звать изворотливость умом. Не боги города бомбят, а власти и шуты. Зависит каждый от себя, как дух от пустоты. Подруга гибели — вина, солдаты — муляжи. И начинается война всегда со лжи. Его узнавали на улицах, его меткие фразы цитировали, его, казалось, любили все. Но это только казалось. Читатели восторгались его книгами, хохотали до изнеможения над его персонажами, не зная, что автор этих произведений голодал, что умер он в полной нищете, тогда, когда книги его достать было невозможно. И если они у кого-то появлялись, то ходили по рукам. Выжив на передовой войны, бояться уже вроде нечего. Но он боялся. Чего? Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я открыла своим стихотворением «Один зависит от вина». Михаил Зощенко, пройдя войну, получив ранение, став признанным писателем, зависел от страха. От страха стал совершать одно нелепое действие за другим и оказался под катком власти. Это он, Михаил Михайлович Зощенко, предсказал сегодняшние средства связи. «Я не знаю, какие газеты будут через 100 лет», – писал он. «Может быть, газеты совсем не будет. Может, у каждого гражданина над кроватью будет присобачен особый небольшой радиоприемник, по которому и будут узнаваться последние сенсационные политические новости». Сегодня повторяется история. Если в 40-х, 50-х годах прошлого века коллективно травили Ахматову и Зощенко, философов и режиссеров, то сейчас, во время войны России против Украины, в России, как под копирку, вырисовывается прошлое. Режим выдавливает из страны лучшие ее литературные и журналистские умы, лучших ученых и программистов. И оказаться за решеткой может каждый. Достаточно высказать свое недовольство в узком кругу, донос случится в срок. А сроки тюремные дают нешуточные. И снова сломанные судьбы, трагедии. Говорили, что история не учительница, а надзирательница, ничему не учит, а лишь наказывает за незнание уроков. Никто, как Зощенко, не умел так точно попасть словом сатирика в невежество, самолюбие, в жестокость. Но Зощенко – это далеко не только сатира. Его назовут русским Кафкой. Настолько глубоко он проник в сущность советского человека. Писатель, драматург, сценарист и переводчик – Михаил Михайлович Зощенко родился 10 августа 1894 года в городе Сестрорецк. Его отец – художник Михаил Иванович Зощенко, украинец из полтавских дворян. А мать – Елена Осиповна Сурина, русская дворянка. Она была актрисой и писала рассказы для газеты «Копейка». На фасаде музея Суворова в Петербурге есть мозаичная картина, которую создавал художник Михаил Иванович Зощенко. А в нижнем углу мозаики маленькая елочка. Ее выложил 5-летний сын художника, будущий известный писатель. «Елочка получилась кривая, но папа был доволен моей работой», – вспоминал Зощенко. Отец рисовал иллюстрации для журналов. Семья была большая, дружная. У Миши было 7 братьев и сестер. В 8 лет он начал писать стихи, потом рассказы, подражание маме. Он с детства знал, что будет писателем. Слова матери как-то запали ему в душу, когда она сказала детям, что их отец никого не любит, что у него закрытое сердце. «А у меня тоже закрытое сердце?» – спросил Миша. «Да? Значит, я тоже не буду никого любить?» «Да, наверное, ты будешь таким. Это большое несчастье никого не любить». Страшные, если вдуматься, опрометчивые слова из уст матери маленькому ребенку, который безоговорочно ей верит. Как она говорит, так и будет. Мать программирует его путь. И Миша решает, что раз уж любить на роду у него не написано, он будет талантливым. А не талантливым быть стыдно. К тому же цирковой умелец погадал ему на картах: «Миша, ты станешь большим писателем, правда, кончишь плохо». Ему было 12 лет, когда умер отец. Когда писатель только заявлял о себе, имя его, Михаил Зощенко, было уже известно. Чуковский помнил иллюстрации в журналах художника Михаила Зощенко. Это были комические наброски жизни украинских крестьян. «Не родня ли вам этот художник?» – спросит Чуковский у Михаила Михайловича при первой встрече. Тот помолчит и неохотно ответит: «Отец». Всю жизнь он будет бороться с призраком своего отца, сражаться с ним, чтобы познать себя. Цена окажется высока, но свой путь он выберет сам. На выпускных экзаменах в гимназии за сочинение Миша Зощенко получил 1 и решил отравиться сулимой. Это хлорид ртути. К счастью, отравление не удалось, но он добился повторной сдачи экзамена, сдал и про гимназию забыл. Год проучился в университете на юридическом, но его отчислили за неуплату. Он устроился контролером на Кавказской железной дороге. Во время Первой мировой войны пошел добровольцем в русскую императорскую армию. «Война парализовала мое нутро», – писал Зощенко. «Я навсегда потерял чувство ориентира, я нигде не мог найти успокоения». Он получил осколочное ранение в ногу, а годом позже в результате газовой атаки немцев попал в госпиталь. Он наглотался этой отравы, пока кричал своим солдатам: «Газы, всем надеть маски!» И только потом сам натянул противогаз. После отравления он получил порок сердца на всю жизнь. «Как я могу верить Богу, если его не боюсь?» – говорил Зощенко. Его признали больным первой категории, но он отказался от службы в запасном полку и вернулся на фронт. «В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней», – писал прапорщик Зощенко. Его военная карьера стремительно росла. Но революция 1917 года изменила ход и его истории. Зощенко назначили комендантом главного почтамта и телеграфа. Потом он уехал в Архангельск, был адъютантом. Когда приехал туда, был мрачным, в тоске, и его сразу начали сватать. Прочили в невесты то дочь богатого рыботорговца, то у него случился роман с француженкой из миссии. Она, влюбленная в молодого писателя, сделала ему французский паспорт, чтобы он бежал с ней в Париж. Но Париж ему не нужен. Он отказался от эмиграции. За 3 года Зощенко сменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по кролиководству и куроводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство, писал Зощенко. На все эти скитания толкала его хандра и поиски успокоения. Отравление газами так просто не прошло, у писателя обострился порок сердца. И после очередного госпиталя его отправили в резерв. Отсчет своей писательской биографии Зощенко вел с 1920 года, когда ему было 26 лет. А все написанное ранее не печатал. Он потом сам будет пародировать книги, которыми зачитывался в юности. Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочет, оттого и поет». В 1920-е годы Зощенко написал сотни рассказов и фельетонов. Он подписывался псевдонимами разными: Назар Синебрюхов, Семен Курочкин, Мих Кудрейкин, Мих Кудрявцев, Мих Гаврилов, Гаврилыч Гаврила, Михаил Михайлович, М.М. Прищемихин, иногда ограничивался инициалами МЗ или З или М. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный, расстраиваться, по мелким пустякам горячиться. И через это дерется грубо, как в тумане. Рассказы Зощенко читали со сцены многие артисты, вплоть до Утесова, который считал, что лучше всех свои произведения читает сам автор. Он серьезен, и когда останавливается от взрывов смеха, который заглушает его слова, не слишком довольным взглядом окидывает публику. Впрочем, Зощенко понимал, что публика его, простите, не понимает. Считает только сатириком, не видит его душевной глубины. Чуковский отметил печальные слова Зощенко. «Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце». В его ранних произведениях все пронизано музыкой, ее ритмом, уносящим в мир автора. И когда он сказал мне раз: «Как я люблю музыку, Господи, как я люблю музыку даже больше, чем вас!» — я не удивилась. Я знала, что он так скажет. Вспоминала жена писателя. В 20 с чем-то лет ему хотелось подражать расслабленной, снисходительно улыбающейся декадентской манере. Зощенко соревновался то с музыкой, то с живописью. Литература не может выразить чувства так, как могут музыка и живопись. А признать свою никчемность – это как его герою, топеру Котофееву, смириться с приходом звукового кино, с тем, что его профессия вымерла, что она в прошлом. Профессия, важнее которой не было на свете. Ну, на его свете. А в более общем зощенковском масштабе речь о хрупкости человеческой культуры и о том, как легко ее потерять. Музыка для писателя – катарсис, берущий за душу, а также печаль и увядание. Смеха там никакого нет. А живопись – это акварельные картинки писателя. Меня всегда поражало. Художник, прежде чем рисовать человеческое тело, должен в обязательном порядке изучить анатомию», – писал Зощенко. «Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, ведение которого больше, чем человеческое тело, его психика, его сознание, нечасто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться». Он не только вступит в полемику и конкуренцию с живописцами, он даже проиллюстрирует свою книгу сам. Все это ради соперничества с отцом. Он должен быть лучше. Михаил Зощенко затмит того Михаила Зощенко. После странствий по городам и весям, после смены десятков профессий вместо Парижа, он попадет в ленинградский подвал на Васильевском острове. Будет работать там сапожником и говорить: «Я презираю интеллигентский труд. Это умственное ковыряние». Ему, писателю, легче полюбить то, что делает, если не получается делать то, что любит. Но ведь делать то, что любит, он может всегда. Он пишет. Но хотя бы это не дает погружаться в депрессию и тоску. И вот это ковыряние в себе станет главным ключом к выздоровлению его души. Зощенко красив. Он утонченный модник. Над такими, как он, сам же писатель смеялся. Такой интересный красавец, такой вообще педант и любимец женщины, при этом имеет имя Лютик. Шкловский описывал 36-летнего Зощенко так. Он человек небольшого роста, у него осторожная поступь, очень тихий голос, манера человека, который хочет вежливо кончить большой скандал. Дышит Зощенко осторожно, это не мягкий и не ласковый человек. Зощенко читают в пивных, в трамваях, рассказывают на верхних полках жестких вагонов, выдают его рассказы за истинные происшествия. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Жена писателя, изящная Верочка, когда они познакомились, была хорошенькая, наивная. Таких он всегда выбирал. Где бы он ни появлялся, все взгляды, особенно женские, обращались к нему. Ему писали письма и записочки. «Дело в том, что мы в вас по уши втрескались, то есть ваше произведение, будущие повара, Рай и Тамара». А он говорил: «Если женщина добродетельна, то об этом знает она одна. Если порочно, кто только не знает». 18-летняя Оленька Шепелева, второкурсница строительного техникума, уже побывала замужем, увлекалась чтением и конкретно Зощенко. Они познакомились, у них начался роман. Он бывал с ней в Коктебеле, она целовала его руки при расставании. Она сохранила его письма к ней. «Я бы тебя провожал на работу и приготовлял бы тебе завтрак, дурочка. А то мне без ласковых слов невозможно жить, и я, как цветочек, угасаю без солнца. Твой старый друг и возлюбленный». А потом так. «Что касается любви, то это, вероятно, не совсем доступно моему воображению. Так, наверное, и проживу, как всегда жил». Опять он повторяет те слова матери. Но Дом творчества литераторов в Коктебеле отремонтировали благодаря Зощенко. Писателю было неловко приглашать в неприглядный номер юную особу, и он добился выделения средств на ремонт. Зощенко знал свою силу, умел ею пользоваться в основном ради женщин. Каверин рассказывал, что, расставаясь со своими холостыми избранницами, Михаил Михайлович выдавал их замуж и снабжал приданным. Доброта его души шла вместе с благодарностью, платой за любовь и заботой. А спасало его умение изображать самые грустные периоды своей жизни с безжалостной иронией. Он купил в комиссионке модное пальто. «Выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины, те смотрят менее косо. И вдруг У памятника Пушкину замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью, даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и три раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «Все хорошее». Вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку». Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты, я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой. Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. Ну да, конечно, это ее пальто. Краденое, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Я готов провалиться сквозь землю. Мы идем в милицию, составляют протокол. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке и налегке. Со сметенным сердцем выхожу на улицу. Студентам Миша писал в альбом своей будущей жене Верочке. Мы, мужчины, не верим в любовь, но говорим... Преступно говорим, иначе нет дороги к женскому телу. Не ищите любви, верьте страсти. А теперь они с Верочкой стали по-настоящему близки. В 1920 году, после того, как у Миши от испанки умерла мать, они с Верой поженились. Его стали много печатать, гонорары потекли рекой. Пока писатель Зощенко выступал против мещанства, его жена Верочка Кербиц-Кербицкая покупала статуэтки, абажуры, фарфоровых пастухов и пастушек, приобрела спальный гарнитур в стиле Людовика, развесила картины в золоченых рамах, в угол поставила пальму фикусовую. Друг Зощенко пришел в гости и воскликнул: «Пальма! Миша! Ведь это как в твоих рассказах!» Миша был обескуражен. Он только сейчас заметил что-то не то. Ему становилось неуютно в собственном доме. Супруги ссорились. Он уходил, возвращался, устраивал сцены, кричал: «Старая баба, иди к черту, ты мне надоела!» Старой бабе было 29 лет. Но родившегося сына Валерия писатель обожал. Только хорошим отцом не был, так же, как и не был верным мужем. Его романы друзья называли офицерскими, то есть с внезапным разрывом, мол, пора, служба-с. Первая же книжка 28-летнего Зощенко сделала его самым любимым народным писателем, своим для народа. Но его поразительная, карикатурная точность советской действительности коммуналок – для власти была подозрительна. Впрочем, власть никогда не отличалась чувством юмора. Тем более, когда автор говорил, мол, я ничего не искажаю, пишу на языке улицы. Я на высокую литературу не претендую. Фраза у меня короткая, доступная бедным. Его героям каждый раз приходится придумывать способ рассказать самую простую, обыкновенную историю. Но они никак не могут это сделать. То заикаются, повторяют одно и то же, то позорятся. И только один автор им сочувствует. Два друга, Зощенко и Юрий Карлович Олеша, тоже большой Дон Жуан в молодые годы, любили красиво гульнуть в гостинице «Европейская». О взлете и внезапном падении Михаила Зощенко, о его героях и страхах писателя, а также о том, как он сам избавился от депрессии, о многом другом в во второй части программы после рекламы. Вы на волне 620 АМ. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Эскал Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето поет! СК Learning Center.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться?

0: Амбулансасист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
4: Среда с 5 до 7 вечера.
3: На Дэвидсон Радио.

Одна дама вспоминала, как они с Юрием Карловичем Олешей ждали Зощенко на углу Невского, и вдруг Олеша говорит: «А, вот идет Зощенко на его кроватных ножках. Только не говорите это ему». Деньги друзья не считали, а поклонницы не давали прохода двум юмористам-гениям. «Глупенькая и пустая, но с необыкновенным темпераментом. Замечательная женщина», — говорил Зощенко об одной дамочке, которая подошла к нему на пляже со словами: «Хочу вам отдаться». Женщинам в его вкусе, большегрудым и замужним, он мог шептать в первобытные времена, дам хватали за загривок и тащили в кусты. Он бывал в домах своих любовниц, приятельствовал с их мужьями и признавался одной из своих пассий: «Конечно, я немного шлюха». Письма Зощенко приходили на главпочтамт до востребования, в издательство, в редакции. Поклонники просили его выслать фотокарточку, протолкнуть в печать рассказ, научить писать, как он. Признавались в любви, просили взаймы денег, предлагали антикварную мебель дешево. Один гражданин предложил свои услуги: «Я буду писать, а вы сбывайте деньги пополам». Зощенко собирал и хранил все письма, на некоторые отвечал. Он выпустил книгу «Письма к писателю», 55 писем от самых простых людей, школьников, матросов, крестьян и солдат, железнодорожников и рабочих, учителей и студентов. С Верочкой он стал суров, сделал себе отдельный вход в квартиру. И она, разлюбленная женщина, переписывала и правила его рукописи с его позволения. Раньше он любил ее кукольную красоту и легкомыслие, как и в других женщинах. А теперь его раздражала страсть жены к олиповатой роскоши. Но главное, его рассказы она считала пошлыми и грубыми. Верочке нужна была возвышенная салонная литература. Но Зощенко не бывал грубым, бестактным. Он был джентльменом. Поклонницы вспоминали о нем восторженно. Очаровательный собеседник с огромной эрудицией. Говорили, что перед ним легко было открыть свое сердце. Он умел доставлять дамам радость, был добр, щедр и мягок в обращении. И тем не менее характер у него был мужской и мужественный. Никто не помнит Зощенко смеющимся. Он и считал, что веселого в жизни мало, а его сатирические рассказы грустны. В дневнике он описывает, как ночью сочинял рассказ «Баня». Уже первые строчки с

0: Мешат меня. Смеюсь все громче и громче. Наконец, хохочу так, что карандаш и блокнот падают из рук. От смеха я чувствую боль в животе. В стену стучит сосед. Он бухгалтер, ему завтра рано вставать. Я кричу: «Извините, Петр Алексеевич!» Снова берусь за блокнот, снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку. Через 20 минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал. Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным красивым почерком. И продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать. Так он и сделает. Зощенко попал в разряд писателей с антисоветскими взглядами, критикующими политику партии. Этот шлейф тянулся за ним всю жизнь. И при первой же возможности именно эта формулировка выскакивала клеймом на первый план. На Зощенко повлиял языковой стиль поэмы блока «12». Поэт с невероятной легкостью и свободой переходит от одного размера к другому, расправляется со смыслами и смыслами независимо. Вот какое у Зощенко осталось впечатление от первой встречи с блоком, его кумиром. «Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие. Теперь я почти вижу свою судьбу, финал своей жизни, тоску, которая меня непременно задушит». В 1929 году его называли самым известным человеком Ленинграда. 10 лет он находился в зените славы, став признанным классиком русской литературы. Судя по его рассказам, можно было заключить, что и сам автор балагур свой в доску. В стране появились десятки самозванцев, выдававших себя за Зощенко, как дети лейтенанта Шмидта. Один из них оказался брачным аферистом, и писателю приходили разгневанные письма от обманутых провинциальных девиц. Только в Ленинграде его знали в лицо и ни с кем не путали. Зощенко, тыкали в него пальцем, как только он появляется на улице. А его друг Чуковский говорит: «Миша, вы самый счастливый человек в СССР, у вас молодость, слава, талант и деньги. Все 150 миллионов населения страны должны жадно завидовать вам». Но Зощенко отвечал, что он в тоске, что не пишется ему. Он часто стал пропадать из дома надолго. Писатель познакомился с Лидией Чаловой. Она моложе на 20 лет, работает в отделе гонораров «Красной газеты». Они пройдут вместе долгий путь, включая Великую Отечественную войну. Беды соединят их прочно. Они будут всегда помогать друг другу и спасать. К 40 годам приступы депрессии стали для Зощенко невыносимы. Он не мог ни есть, ни спать. Ему мешало все. Он довел себя до дистрофического состояния, был крайне измучен. Он пошел к психотерапевту, но вразумительного совета не получил. Ему попалась книга Фрейда «Теория неврозов». И Зощенко стал перетряхивать свое прошлое, перерабатывать его, чтобы излечиться самостоятельно. Он изучал биологию, психологию, гипнотизм, фрейдизм. Лауреат Нобелевской премии физиолог Иван Павлов пригласил его на научные среды, встречи, где обсуждались проблемы психологии и медицины. В 1940 году вышла книга Зощенко для детей «Рассказы о Ленине». Писатель пытался обзавестись прививкой от расстрела, по выражению Мандельштама, которому это не удалось. В составе писательской бригады он поехал на Беломорканал, написал документальную повесть о пользе принудительного труда, стоял в почетном карауле у гроба Кирова, получал награды, отдыхал на приморских курортах, любил романы с замужними женщинами, жил с женой и сыном в 6-комнатной квартире, полной антиквариата. Потом это спасет семью. Началась Великая Отечественная война, и 47-летний Зощенко пытался попасть на фронт, но получил отказ с вердиктом к военной службе «негоден». Он поступил в группу противопожарной обороны. Боролся с зажигательными бомбами. Вместе с сыном дежурил на крыше дома во время бомбежек. И очередную главу рукописи брал с собой на крышу. Он безумно боялся за свою книгу. Главную книгу его жизни, как он считал. А еще боялся погибнуть, не дописав ее. Когда Ленинград оказался в блокаде, писателя эвакуировали в приказном порядке. Верочка отказалась оставить сына. Он защищал подступы к городу. Зощенко был уже в Средней Азии, когда в Ленинграде умерли от голода его теща и сестра жены, Елена Кербец. У них украли продуктовые карточки на месяц. Зощенко вытащил семью Лидии Чаловой во время блокады по Ладоге в Алма-Ату. А Лидия, увидев его дистрофика в глубоком тылу, добилась для писателя питания из больницы совнаркома. А потом вернула его, любимого мужчину, домой, в семью, тем самым лишившись его. Она осталась одна. А он вернулся домой постаревшим, равнодушным, отчужденным. Ушел в ту комнату, где его письменный стол, а значит, и он сам. У сына Валеры родился сын, то есть внук писателя, и пошли разговоры, что ребенок не от Валеры. Михаил Михайлович заявил, что внука признает, и говорить гадости никому не позволит. Он никогда не забывал Лиду, писал ей письма, приходил на обед, ценил ее, но выбор в пользу семьи был уже сделан. Больше всего он боялся унижения и нищеты. Это он и получит. Его главная книга «Перед восходом солнца» о художнике, бессильном перед собственным даром. Своего рода история болезни писателя, вернее, история его исцеления. Здесь нет Зощенко-сатирика. Здесь обнаженная душа и ее откровенность. В 1943 году в журнале «Октябрь» вышли первые главы повести. Он работал над ней по 16-18 часов в день. Он поставил точку в многолетней борьбе с собственным неврозом и своей конкуренции сына с отцом, живописцем и любителем женщин. Оказалось, что писатель опрометчиво распахнул душу, и в нее полетели иглы и штыки. «Вся повесть проникнута презрением автора к людям», – пишут критики. «Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, пьяницы, жулики и развратники. Это грязный плевок в лицо нашему читателю. В советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей Родины нашли бы время заниматься психологическим ковырянием, изучая собственную персону». А Зощенко уверен, что эти выпады не против книги, а против него самого. Потому что повесть одобряли все, от литераторов до психиатров. И ему говорили. Но завершающая часть его повести увидит свет лишь 30 лет спустя в журнале «Звезда», по иронии судьбы. В апреле 46-го года Зощенко в числе других писателей награждают медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, а через 3 месяца он становится запрещенным писателем. На него и Ахматову обрушился секретарь ЦК Андрей Жданов. Константин Симонов говорил, что выбор прицела для удара по ним был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой, и с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко. То есть причина банальная – зависть коллег. Жене писателя Верочки с фамилией Зощенко дорогу по жизни тоже перекроют. Его исключают из союза писателей, расторгают с ним все договоры, отказываются печатать. Он займется переводами с финского, украинского, осетинского языков. Но писателя Зощенко больше не будет. Его стерли, и даже в переводах не указывали его имя. И он пишет Сталину с просьбой разобраться. Письмо Сталин не читал, но оно завертелось в жерновах пропагандистской машины. Пошли заказные статейки, единодушные осуждения коллегами произведения Зощенко как антихудожественного, чуждого интересам народа. И подписали это друзья писателя. Маршак, Фадеев, Шкловский и другие. Потрясенный Зощенко опять пишет в ЦК и Сталину. Опять оправдывается, говорит, что загладит свою вину и только делает хуже. По собственной инициативе редакции они сверху его убирают из редколлегии «Крокодила». Вот так почти случайно он оказался разменной монетой в борьбе Маленкова с Андреем Ждановым. Включение Зощенко в редколлегию «Звезды» не было согласовано с ЦК, и Маленков обвинил Жданова. И тому не оставалось ничего, как нападать на писателей и редакции журналов. Финансовое положение Зощенко было ужасным. По утрам я находил в своем почтовом ящике денежные купюры от неизвестных мне людей. Я никогда не думал, что народ так любит, вспоминал писатель эти дни. Мариэта Шагинян прислала ему 400 рублей. Катаев трижды прилюдно клеймил его и трижды с глазу на глаз просил прощения и предлагал деньги. «Прости, Миша, у меня семья, дети», — говорили другие. А кто-то при встрече делал вид, что незнакомы. Зощенко впал в депрессию, он почти ничего не ел, писать ему было незачем, надежды больше не было. Да и кроме нищеты ничего. Гарнитур, ковры, все было продано. Он с Верочкой вырезал стельки из фетра для артели инвалидов. Подрабатывали. Но ссориться и кричать друг на друга они не перестали. Они прожили вместе 40 лет. Перед смертью он скажет, что всю жизнь любил ее одну, что она и есть его жизнь. И умрет с улыбкой на губах чуть ли не впервые. А тогда, не понимая, как жить дальше, он мучился, а коллеги и режим хотели, чтобы писатель покаялся, упал перед ними на колени. Они смаковали его публичное унижение после невероятной популярности. Его нищета их не трогала. Наоборот, она становилась возмездием. «Чего вам всем от меня нужно? Хотите, чтобы я признал, что я подонок, хулиган и последний трус? Я русский офицер, награжденный георгиевскими крестами, и тут моя литературная жизнь закончена. Дайте же мне спокойно умереть». Так он завершил свою речь на собрании писателей. В 1955 году он подает заявление о предоставлении пенсии. Обещанного, согласно русской традиции, он будет ждать 3 года. Его ежедневный рацион тогда состоял уже из чашки бульона и 1 яйца. И то он все это заталкивал в себя. И ничего не осталось от того лощеного красавца. «Теперь это труп, заколоченный в гроб», — скажет о нем Горький. «Задушенный, убитый талант». Ему назначили пенсию в 1958-м. Он опять засуетился, испугался, что отберут. 21 июля сказал жене: «Как странно, Верочка, как странно, как же нелепо я жил». Той же ночью он умер от острой сердечной недостаточности на своей даче в Сестрорецке. Но абсурд его жизни не закончился. Он продолжился на панихиде. Один высокопоставленный товарищ сказал: «Зощенко был патриотом. Другой на его месте изменил бы родине, а он не изменил». Кто-то из толпы крикнул: «Что ж получается, предательство норма? Товарищи, у гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии», — сказал следующий визгливый голос. «Прошу слова для реплики». Истошный вопль вдовы: «Зачитайте же телеграммы!» Зощенко лежит в цветах, и на губах его играет неповторимая зощенковская улыбка-усмешка. Стиль был выдержан до самого конца. Когда в 50-м году 2 друга, 2 писателя, Олеша и Зощенко, жили в нищете, то порванные штаны Олеши починил мастер на все руки, его друг Миша Зощенко. Олеша вспоминал: По этому поводу я сказал приехавшему тогда в Ленинград и высокомерно появившемуся в моем изощенке обществе Фадееву: «Ты думаешь, что важное событие в текущем моменте нашей литературы – это то, что ты приехал в Ленинград? Ошибаешься. Важнее – это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеше». Вот в этом, наверное, заключается секрет настоящего юмора, когда из самого печального и грустного извлекается искорка смешного. А там уже она может загореться. И тогда появляется шанс на излечение души. Как сделал это великий писатель Михаил Михайлович Зощенко. А мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ. Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи, мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
20: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Глава национальной разведки Билл Пулт начал масштабное увольнение, передает CNN. Пулт рассматривает возможность увольнения сотен сотрудников. На прошлой неделе финансист Пулт, назначенный Трампом, приступил к своим обязанностям на день раньше срока, запросив полный список персонала. Этот шаг застал врасплох даже уходящего директора Тулси Габбард. Ожидается, что наибольший удар придется по национальному контртеррористическому центру и Национальному центру контрразведки и безопасности. Всем подразделениям было поручено предоставить ранжированные списки сотрудников, что связывают с планами Пулта по проведению массовых увольнений. Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум вызвал серьезную тревогу израильского руководства из-за риска легализации иранского влияния и ограничения военных маневров в Цахал в Ливане, передает Axios. Израильские чиновники опасаются подрыва многомесячных усилий по ослаблению местных военных группировок. Израильский премьер Нетаньяху поручил доверенному лицу Рону Дермеру срочно задействовать связи в команде Трампа. Уолл-стрит обсуждает затяжное падение акций компании SpaceX. Накануне бумаги упали еще на 16%, продолжая трехдневное пике. Инвесторы фиксируют прибыль, а аналитики спорят, была ли оценка аэрокосмического гиганта перегретой. Главный мировой гигант в сфере искусственного интеллекта корпорация NVIDIA проводит ежегодное собрание акционеров. Мероприятие проходит полностью в виртуальном формате. Ожидаются заявления руководства о новых чипах архитектуры следующего поколения и планах по удержанию лидерства на рынке искусственного интеллекта. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. Журналист Такер Карлсон сообщил, что больше не поддерживает республиканскую партию. Трамп обвинил вандалов в порче зеркального бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. С 23 по 28 июня пройдет распродажа Walmart Summer Deals. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 75%, 70% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание республиканцев Боропарка, Мидвуда, Шипсхит-Бэя и Грейвсенда. Во вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.

0: пульс дня, новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вице-президент США Джей Ди Венс провел в Швейцарии переговоры с иранской делегацией. После окончания первого раунда иранцы просто встали и ушли, а американская сторона сообщила, что достигла о ряде ключевых договоренностей в области ядерной программы и региональной безопасности. Сегодня, выступая на пресс-конференции в швейцарском Бергенштоке, Венс подробно рассказал о достигнутых результатах. Давайте послушаем его речь с переводом на русский язык. Здравствуйте и доброе утро всем, кто находится сейчас в Соединенных Штатах, тем, кто здесь собрался, добрый день. Итак, вчера был очень-очень хороший день. Мы достигли значительного прогресса. Мы сделали именно то, что хотели сделать. Выполнили четыре задачи в интересах американского народа. Во-первых, мы хотели создать механизм для поддержания открытости Армузского пролива. Пролив открыт. Мы видим, как снижаются цены на газ и нефть. Через Армузский пролив снова текут миллионы и миллионы баррелей сырой нефти и природного газа, того, чего раньше не было. Но мы также хотели убедиться, что создали реальный координационный механизм для разминирования Армузского пролива. И именно это мы вчера сделали. Во-вторых, мы также хотели создать механизм деконфликтизации для регионального прекращения огня. Как сам президент Соединенных Штатов говорил, иногда прекращение огня означает лишь то, что стреляют чуть меньше. Но мы хотели убедиться, что у нас выстроена надлежащая координация, чтобы в случае стрельбы, в случае, если Хезболла откроет огонь по Израилю или Израиль ответит, если в регионе возникнут иные конфликты, мы реально разговаривали бы друг с другом и искали способ прекратить стрельбу, сделать регион безопаснее для наших союзников и всех остальных. В-третьих, это, пожалуй, то, чему мы, как американцы, больше всего рады. Иранцы согласились пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно в свою страну. Это важнейший рубеж для американского народа и первый шаг к окончательной денуклеаризации, к окончательному прекращению иранской программы ядерного оружия. Именно этого мы хотели, об этом мы просили. По другим ядерным переговорам мы также достигли значительного прогресса. И это подводит меня к последнему, чего мы хотели, а именно к выстраиванию процесса для последующих технических переговоров. Наши команды совместно с иранцами, катарцами и пакистанцами достигли вчера значительного прогресса. Они продолжат работу на техническом уровне с командами здесь, в Бергенштоке, а затем эти технические переговоры продолжатся в ближайшие дни и недели. Мы хотели выстроить такую структуру, которая обеспечивала бы надлежащий политический контроль. Но, сколь бы красиво ни было это место, я не могу оставаться здесь следующие 60 дней. Я собираюсь вернуться домой в США. Однако технические команды продолжат работу под надлежащим контролем, чтобы мы добивались важных для всех целей. Я смотрю на это очень просто. Мы заложили очень хорошую основу для успешной окончательной сделки. Окончательная сделка — это дом. Это фундамент мы заложили, но дом еще не построен. Однако мы создали прочную основу, чтобы прийти к хорошему результату для американского народа. Я думаю, всем нам важно оценить, сколько было сделано, но, честно говоря, впереди еще много работы по ядерным переговорам, по разминированию пролива и обеспечению того, чтобы поток трафика продолжал восстанавливаться. На этом я готов ответить на несколько вопросов от собравшихся. Спасибо, что вы здесь. Начнем с вас. Нет, они не вставляли палки в колеса. Что касается иранцев, да, они угрожали уйти, или, по крайней мере, в социальных сетях появлялись угрозы об уходе. Но вчера переговоры продолжались далеко за час ночи, так что они никуда не ушли, и их технические команды по-прежнему здесь, в Бергенштоке, работают с нашими техническими командами тоже здесь. Хотя, думаю, некоторые из них, возможно, делают перерыв, чтобы посмотреть эту пресс-конференцию. Но послушайте, мы сказали иранцам вчера, когда вы занимаетесь тем, что мы, миллениалы, могли бы назвать трэш-током, нельзя ожидать, что президент США не ответит и не расставит все по местам. Поэтому, когда они говорят вещи, не соответствующие действительности, президент будет на это реагировать. Я буду реагировать, американцы будут реагировать. Да, были небольшие угрозы, было небольшое нытье, но в конечном счете переговоры продолжились, и мы достигли значительного прогресса. Когда вы ожидаете приезда инспекторов МАГАТЭ в Иран, есть ли временные рамки, и когда, по-вашему, весь этот конфликт может завершиться? Ну, прямо сейчас конфликт находится в режиме прекращения огня, и наша надежда, безусловно, в том, чтобы выйти на окончательную сделку и постоянное урегулирование. Но прямо сейчас я думаю, что мы достигли значительного прогресса, и мы все должны это отметить. Что касается того, когда ядерные инспекторы приступят к работе, забавно, мы попытались дозвониться до некоторых инспекторов прошлой ночью, около 2 часов. Как вы можете догадаться, в 2 часа ночи немногие брали трубку. Я ожидаю, что это произойдет как минимум на этой неделе. Но думаю, некоторые из этих разговоров с инспекторами и с МАГАТЭ могут состояться уже сегодня. Господин вице-президент, ожидали ли вы, что иранцы сделают Ливан таким важным ключевым элементом, каким он в итоге оказался? И как бы вы описали прогресс по Ливану? Знаю, что Аракчи охарактеризовал его как хороший, а какова ваша оценка? Я бы тоже охарактеризовал его как очень хороший прогресс. Послушайте, мы хотим регионального прекращения огня. Мы хотим, чтобы Хезболла прекратила стрелять по нашим друзьям в Израиле. Мы также хотим убедиться, что когда что-то происходит, это не перерастает в более широкую эскалацию. И поэтому мы, думаю, весьма грамотно выстроили то, что мы называем механизмом деконфликтизации. Иногда возникает своего рода порочный круг. Какой-нибудь рядовой сотрудник запускает дрон без санкций командования. Конечно, Израиль вынужден на это реагировать, но порой ситуация была бы более мирной, если бы Израиль реагировал в контексте продолжающегося диалога между Хезболлой, Ливаном, Израилем и другими партнерами в регионе. Механизма для таких обсуждений, по сути, не существовало вплоть до вчерашнего дня, примерно 4 часов вечера, когда мы его создали. Поэтому мы пытаемся сказать следующее. Во-первых, Израиль и каждое другое государство региона имеют право на самооборону, но мы хотим убедиться, что все это право на самооборону реализуется на фоне разговора о том, как деэскалировать конфликты, а не допускать их выхода из-под контроля. Иногда бывает так, что если конфликт выходит из-под контроля, это хуже для самообороны всех и для безопасности всех. Так что у нас есть теперь процесс, гарантирующий, что такая эскалация не произойдет. Скажу больше, плоды этого уже видны сейчас. За последние 24 часа ситуация в Ливане, пожалуй, была наиболее спокойной из того, что мы наблюдали. Предыдущие 24 часа тоже были неплохими. Очевидно, что около 72 часов назад стрельба все же была, так что работа продолжается, но мы выстроили систему, которая позволит гарантировать, что в будущем система не выйдет из-под контроля. Хотят ли Соединенные Штаты, чтобы Израиль вывел войска с юга Ливана? Но мы хотим, чтобы безопасность Израиля была защищена, и мы также хотим, чтобы суверенитет Ливана был защищен, и это будет предметом непрекращающегося обсуждения. Израильтяне совершенно четко дали понять, у них нет территориальных притязаний на юг Ливана. Причина, по которой они считают необходимым там присутствовать, это опасения насчет боевиков Хезболлы на юге Ливана, хотя это потребует огромной работы, что можно добиться ситуации, при которой будет защищена территориальная целостность и суверенитет Ливана, и одновременно обеспечена безопасность Израиля. А для этого потребуется определенная координация с ливанскими вооруженными силами, а также от иранцев, обуздание Хезболлы. Разговаривали ли вы с премьер-министром Нетаньяху в ходе этого процесса? Да, вчера мы поддерживали постоянный контакт с израильтянами, а также, конечно, с саудовцами, эмиратцами и другими странами региона. Мы также вчера разговаривали с ливанцами, так что мы постоянно стараемся держать наших региональных друзей в курсе происходящего. Это не сделка, которую Соединенные Штаты навязывают региону. Это сделка, которую регион отчаянно просил США обеспечить. Очевидно, что заголовки новостей были очень сфокусированы на происходящем между США и Ираном, но этот регион очень долго оставался источником нестабильности. И то, что поставил перед нами президент, это, опять же, заложить основу, посмотреть, сможем ли мы выйти на постоянный мир. Если не сможем, у президента Соединенных Штатов по-прежнему есть немало инструментов для достижения американских целей в области безопасности. Но он определенно нацелил нас на этот путь, и мы продолжим работать и смотреть, чего удастся добиться. Хочу, прежде чем мы завершим, добавить еще одну вещь. Я видел некоторые недостоверные репортажи о замороженных или размороженных иранских активах. Если когда-либо иранские активы будут разморожены, мы сможем гарантировать, что эти деньги, деньги Ирана, пойдут на благо иранского народа, а не на финансирование терроризма. Так что Джаред Кушнер совместно с катарцами предложил очень интересное решение. В основе его лежит следующее. Опять же, если когда-либо замороженные иранские активы будут разморожены, мы имеем право одобрения этого процесса, катарцы имеют право одобрения, а также деньги фактически пойдут на закупку американской сои, американской кукурузы и американской пшеницы в пользу иранского народа. И сколько бы я ни видел недостоверных репортажей об этом, конечно, подкрепленных тем, что говорят иранцы, хотя я хочу подчеркнуть, не все иранцы, многие иранцы говорят правду о том, что произошло вчера, но в социальных сетях встречаются репортажи, искажающие суть. Фундаментально же то, чего Джаред, катарцы и вся команда здесь добились, это, на мой взгляд, классическая сделка Трампа. Если иранские активы когда-либо будут разморожены, они пойдут на то, чтобы сделать американских фермеров богаче и накормить иранский народ. Это очень хорошая и очень классическая сделка Трампа, хорошая для нашего народа, хорошая для иранского народа и, в конечном счете, снова способствующая этой архитектуре региональной безопасности, которую мы выстроили и которую будем очень стараться сохранить. Так что из Швейцарии спасибо всем за присутствие. Я ценю ваши вопросы и участие и с нетерпением жду возвращения домой. Спасибо вам. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
1: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Идея меньше потреблять становится все популярнее среди молодежи в Европе. По их мнению, привычка к чрезмерному потреблению, дешевые перелеты вместо экологичного транспорта, использование одноразовой посуды, выбрасывание пригодных к употреблению продуктов питания, которые потеряли товарный вид, расточительство, которое наносит серьезный ущерб окружающей среде и может довести планету до точки невозврата. Хотя таких молодых людей становится все больше, экономисты отмечают, что объемы потребления от этого не уменьшаются. Более того, потребление продолжает ускоренно расти. Многие осознают необходимость защиты окружающей среды, но это не значит, что они и действуют соответственно. Говорят эксперты и поясняют, что даже понимая последствия сверхпотребления, многие не готовы отказываться от новинок техники, отпусков за границей и новой одежды. Моду на сокращение потребления ученые называют нишевой, а популярность культуры совместного потребления, бартер, аренды или обмен вместо покупки считают скорее медийной, чем реальной. 99% людей эти темы не интересуют, заключают специалисты. Что такое слишком много или слишком мало потребления? Что вообще такое здоровое потребление? Задают риторический вопрос социологи. Мы живем в свободном обществе. Экономисты считают, что рационализировать потребление можно и с помощью рыночных механизмов. Помимо стандартных предложений вторичной переработки и использования отходов, одним из главных инструментов они называют включение стоимости негативного воздействия на окружающую среду, например, выбросов углекислого газа в цену продукта. Например, когда в текстильном производстве используются химикаты, там должна работать система контроля. Это, конечно, может привести к удорожанию производства. Но дело не в повышении цены как таковой, а в том, чтобы учитывать стоимость нанесенного экологии вреда, поясняют люди сведущие. По их словам, сейчас цена устранения экологических последствий не входит в стоимость товара, и это нужно исправлять. Еда может многое рассказать о человеке. Это и топливо, и строительный материал, и один из важнейших факторов, запускающих генетические изменения. Мы – то, что мы едим. Как часто в последнее время мы повторяем эту фразу, напрочь забывая о еде, которую выбрасываем, порой даже не распаковывая. Ежегодно мы выбрасываем 1,5 миллиарда тонн еды. Если все это запаковать частями по 20 кубических метров, получится 80 миллионов брикетов. Этого хватит, чтобы добраться до Луны и сделать вокруг нее полный оборот. Пищевые отходы нередко называют «farm-to-fork problem» – проблемой от фермы до вилки. Продукты питания теряются на полях, складах, при упаковке, дистрибуции, в супермаркетах, ресторанах, холодильниках и даже на тарелках. Чтобы понимать проблему на всех этапах пищевой цепи, в терминологии продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН применяются два индекса, соответствующих основным компонентам проблемы – потерям еды – food loss и пищевым отходам – food waste. Потеря еды – это уменьшение количества и качества продовольствия от этапа производства до распределения и снабжения продуктами. Во всем мире около 14% пищи теряется с момента сбора урожая до дистрибуции. При этом основные причины этих процессов различаются в разных частях света. Если в развитых странах в основном они связаны с бытовыми пищевыми отходами, то в Африке и Азии существенная часть продуктов пропадает из-за неразвитой инфраструктуры или отсутствия современных технологий хранения и транспортировки. Например, в Бангладеш молоко от фермы к заводу перевозится на рикшах, медленно, под палящим солнцем. Во время пандемии многие производители потеряли часть бизнеса из-за закрытия точек общепита. Большое количество перерабатывающих предприятий было закрыто на карантин. В результате животных, мясо которых обрабатывать некому, убивали. Их тела выкидывали тысячами. Свой вклад вносят и ритейлеры, которые нередко отказываются от целых партий еды, если она не подходит под условные стандарты по внешнему виду или размеру. По некоторым оценкам, из-за культа совершенства – американцы выбрасывают почти столько же еды, сколько съедают. Большая доля пищевых отходов провоцирует рост цен на конечные продукты на прилавках. Высокая стоимость, в свою очередь, приводит к снижению потребления. Значительная часть еды не реализуется до истечения срока годности продуктов и утилизируется целыми партиями. Превышение предложения по отношению к спросу вынуждает продавцов идти на многочисленные уловки. Чтобы продать больше товара, продукты часто упаковываются большими партиями, чем это нужно среднему потребителю. Размеры порций в ресторанах нередко тоже больше, чем можно съесть за один раз. Около 17% еды остается недоеденной. Мы плохо планируем, покупаем больше необходимого и не успеваем использовать купленные продукты до того, как они испортились. Готовим больше, чем успеваем съесть. Еще одна причина образования отходов – неверное толкование сроков годности. Нередко даты ставятся с большим запасом, приводят к путанице между безопасностью и качеством продукта. По некоторым оценкам, до 20% пищевых отходов на уровне потребителя связано именно с этим. Значительная часть потерь, которые образуются на этапе производства, возвращается в производственный цикл в виде компоста или питания для скота. Но львиная доля отходов, накопленных в розничной сети и конечными потребителями, попадает на свалки и полигоны. По данным Международного банка, в развитых странах 32% бытового мусора – это органические отходы. В развивающихся странах доля вырастает до 57%. Таким образом, пищевые отходы усиливают глобальное потепление, а оно, в свою очередь, приведет к росту цен на продукты питания в интервале от 3 до 84% к 2050 году. Это серьезная угроза для продовольственной безопасности уже в ближайшем будущем. Выбрасывая продукты в мусорное ведро, мы отправляем туда всю воду, потраченную на получение этих продуктов, всю энергию, использованную для транспортировки и хранения, все питательные вещества, вытянутые из плодородного слоя почвы. Безусловно, проблема пищевых отходов появилась не вчера, и многие международные организации, отдельные страны пытаются найти решение. В список целей устойчивого развития ООН входит пункт 12.3. К 2030 году сократить мировые пищевые отходы на уровне розничной торговли и потребителей, сократить потери продуктов питания в цепочках производства и поставок, включая потери после сбора урожая. И многое в результатах зависит от каждого из нас. Человеку пора менять отношение к еде, чтобы фраза «мы то, что мы едим» избавилась от тени выброшенных продуктов. Мы потребляем слишком много и слишком быстро. На протяжении последних 15 лет продажи одежды по всему миру выросли вдвое, в то время как средний срок ее службы резко сократился. В среднем мы носим какую-нибудь вещь меньше года, а если она требует починки, и того меньше. Частота, с которой мы покупаем новую одежду, объясняется, в числе прочего, ее невысокой стоимостью. Но цена, в которую наша расточительность обходится окружающей среде, поистине гигантская. Один из активно изучаемых способов сделать швейную промышленность более экологичной – это так называемая экономика с безотходным производством. Она предполагает, что задействованные в производстве ресурсы должны использоваться как можно дольше. В идеале подобная схема должна работать только с возобновляемыми источниками энергии. Многие крупные компании взяли на себя обязательство стремиться к этой цели. Среди них концерн H&M. Который решил кардинальным образом пересмотреть свою стратегию устойчивого развития. Мы хотим сделать производство продукции на 100% безотходным, включив в него переработанные или другие экологические материалы, говорит Анна Гедда, руководитель проекта по устойчивому развитию. Пару лет назад компания подверглась резкой критике после того, как стало известно, что она ежегодно сжигает тонны нераспроданной одежды. Промышленность должна сбавить темпы производства, чтобы избежать перепроизводства товаров. Да мы и сами должны прекратить без конца покупать новую одежду, несмотря на то, что наши шкафы переполнены, подводят итог эксперты. Дизайнеры и предприниматели по всему миру перестали рассматривать мусор как просто отходы. Они начали воспринимать его как ресурс, чтобы вывести переработку на новый уровень и сделать модную индустрию менее расточительной. Одежда из синтетики разлагается десятки лет. Одним из путей сделать модную индустрию более экологичной – объединить ее с переработкой. На этом фоне возникла концепция «трэшн». Термин образован от двух слов – «трэш» – «мусор» и «фэшн» – «мода». Это одежда, обувь или аксессуары, сделанные из отходов. При этом мусор может быть каким угодно – от старых джинсов до пластиковых бутылок. Главный принцип – не выбрасывать вообще ничего. – С 2004 года «трэшн» стал набирать популярность благодаря модным вечеринкам в Нью-Йорке. Клуб «Plan B» начал проводить интерактивные художественные выставки, где экспонатами были произведения искусства, сделанные из мусора. Попытки превратить мусор в предметы высокой моды предпринимали многие знаменитые дизайнеры. Например, бельгиец Мартин Маржелла использовал паруса, бейсбольные перчатки и даже дверные ручки для своего показа мод 2012 года. После этого дизайнер выпустил серию пуховиков из мусорных мешков, а Кристиан Луботен создал коллекцию туфель из мусора. Комитет по охране окружающей среды города Блумингтон создал ежегодное благотворительное шоу. На нем местные жители любого возраста и профессии могут представить свои проекты дизайна из мусора. Средства, собранные на шоу, идут на помощь Центру в области устойчивого развития. Ежегодные конкурсы и показы проходят в Лондоне, Хельсинки, Гонконге и других городах мира.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Городские службы и социальное агентство Нью-Йорка переходят на экстренный режим работы из-за приближающейся

0: Из-за резкого роста объемов летних пассажирских перевозок в этом году авиакомпаниям предписано скорректировать графики внутренних рейсов, чтобы избежать прошлогоднего коллапса с багажом и отменами вылетов. Находящийся в штате Флорида центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегальных мигрантов, известный под неофициальным названием «Аллигаторовый Алькатрас», будет демонтирован, сообщает телеканал CBS. 22 июня компании, которые власти штата наняли для управления аллигаторовым алькатрасом, получили сообщение с требованием начать полный демонтаж объекта. Демонтаж может занять несколько дней, сказано в публикации CBS. Телеканал отмечает, что на месте центра будет открыт маленький аэропорт, предназначенный для тренировок пилотов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
2: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
3: Всего один звонок на Davidson Radio
2: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
5: Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы начинаем. CDC и Служба национальных парков убедительно просят жителей нашей страны отказаться от хайкинга в условиях экстремальной жары. Опасность представляют не только обезвоживание, но и тепловые удары, так называемый хит-строк. Первая июньская смерть путешественника от теплового удара зафиксирована на участке тропы Bright Angel на территории Гранд Каньона. 18-летний хайкер умер после появления симптомов heat-related illness. Пострадавшему вызвали неотложку, вертолет прибыл на тропу за несколько минут, тем не менее.

0: спасти молодого человека не удалось. Эксперты подчеркивают, что большинство туристов недооценивают опасность тепловых ударов. Главными симптомами называют резкую слабость, путанность сознания, невнятную речь, обильное потоотделение, судороги и полную потерю сознания. В этом году рекордное количество американцев планируют провести отдых на дикой природе. Это около 90 миллионов активных кемперов. Мой коллега Артем Андросов на прошлой неделе рассказал об открытии в Чикаго президентского центра Барака Обамы, строительство которого продолжалось 10 лет. Обама и его жена Мишель выступили на церемонии открытия с патетическими речами, в которых раскритиковали действующего президента. При этом они ни разу не назвали Трампа по имени. Просто чудеса словесной эквилибристики. Самого хозяина Белого дома на открытие не позвали. Он стал единственным ныне живущим президентом, не присутствовавшим на мероприятии. Центр находится в районе Джексон Парк. На его территории расположены музей, баскетбольная площадка и новый филиал Чикагской публичной библиотеки. Для широкой публики пространство открылось 19 июня, когда в стране отмечают Джунтинс – День освобождения рабов. В открытии участвовали Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, Джо Байден и их супруги – экс-первой леди. На церемонию приехали Меркель и Трюдо. Они занимали свои посты во время президентства Обамы. Среди гостей были губернатор Иллинойса Джейби Притцкер, мэр Чикаго Брэндон Джонсон, губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, а также творческая интеллигенция Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Том Хэнкс. За музыку отвечали Стиви Вандер, Брюс Спрингстин, Бон из U2, Джон Ледженд, Марк Энтони, Кристина Агилера и Дженнифер Хадсон. И все-таки главными стали выступления Барака и Мишель. Как отмечает издание «Политика», они использовали церемонию как площадку для критики нынешнего президента. К слову, за несколько дней до открытия центра на южной лужайке Белого дома прошел турнир UFC. Один из участников боев назвал Мишель дословно «мужиком в юбке». Она отреагировала и заявила, что это не так. Надо сказать, когда демократ Обама возглавил Америку в 2009-м, в это было сложно поверить, он стал первым темнокожим президентом в истории. Но, как известно, за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. В конце 2018 года Мишель возглавила рейтинг восхищения, который составляется Гэллоп. Она потеснила Хиллари Клинтон, которая ранее прочно занимала эту позицию. За жизнью Мишель в Инстаграме следят 57 миллионов подписчиков, кстати, больше, чем у ее мужа. Как же ей удалось стать народной любимицей? Кажется, секрет кроется в ее открытости, прямоте и честности. Она не боится выйти за рамки протокола. Вспомнить хотя бы скандальный эпизод с английской королевой, да не покойной. Тот факт, что на тот момент первая леди приобняла ее величество, не оскорбил монаршу особу. К тому же вызвал восторг и одобрение у тысячи американцев. Мишель – наглядное воплощение американской мечты. Она родилась в небогатой семье в Чикаго, смогла поступить в Принстонский университет и окончила бакалавриат в области искусства. Получив диплом, устроилась в юридическую фирму. Именно там она познакомилась с многообещающим стажером, которого назначили куратором. «Мы в фирме были единственными темнокожими и начали встречаться. Это выглядело несуразно», – вспоминала Мишель. Во время пребывания в статусе первой леди она привлекла внимание к проблемам бомжей и активно пропагандировала здоровый образ жизни. Обязательное, порой насильственное употребление брокколи родители на тот момент учеников Public School вспоминают с содроганием. В рамках программы Let's Move по борьбе с детским ожирением Обама просила родителей не давать детям фастфуд. Задача сама по себе невыполнимая, на мой взгляд. Учитывая любовь к Мишель, пресса не раз подогревала слухи, что она будет баллотироваться в президенты. 62-летняя женщина отрицает это. Во всяком случае, пока. Как говорится, чем черт не шутит. На что лично я обратила внимание, на недавней церемонии открытия центра Мишель появилась в узкой юбке с портретом собственной матери Мэриан. Она скончалась в 24-м году в возрасте 86 лет. Юбку-карандаш создал шведский бренд Acne Studios, мой любимый. Интересный факт. Во время президентства Обамы его теща жила в Белом доме вместе с ними и помогала в воспитании дочерей. Президент Президент Трамп представил новый самолет Air Force One, подаренный правительством Катара. Церемония передачи лайнера прошла на военной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона. Трамп назвал самолет самым большим и лучшим во всех отношениях и пообещал, что он станет летающим Белым домом такого уровня роскоши, какого никто никогда прежде не видел. Стоимость 747-го Боинга оценивается в 400 миллионов. Лайнер, выполненный в красно-бело-синей цветовой гамме, возглавит воздушный парад в Вашингтоне 4 июля в честь 250-летия независимости. Хотя самолет будет использоваться для официальных поездок, Белый дом сообщил, что после ухода Трампа с поста его передадут в фонд президентской библиотеки. Воздушное судно Трампу подарило семейство эмира Катара. Подарок стал самым ценным, когда-либо сделанным иностранным правительством. В Конгрессе ожидаемо возмутились. Демократы Чак Шумер и Адам Клифф назвали это взяточничеством и коррупцией. Сегодня стало известно о смерти Алана Гринспена, который возглавлял ФРС при четырех президентах с 1987 по 2006 год. О наследии экономиста будут долго и много спорить. Одни вспоминают его вклад в экономический рост Америки, когда весь остальной мир переживал многочисленные потрясения. Другие полагают, что именно он заложил основы ипотечного кризиса, переросшего в 2008-2010 годах мировой финансовый коллапс. Гринспен родился 6 марта 1926 года в Нью-Йорке. Отучившись в университете, стал преподавать в нем экономику и одновременно руководил консалтингом фирмы. В 60-х занимал должность директора по исследованиям внутренней политики в избирательном штабе Ричарда Никсона. В 1974 году Алан Гринспен стал председателем Совета экономических кураторов и оставался на этом посту на протяжении всего президентства Джеральда Форда. После поражения Форда на выборах 1976 года вернулся к работе экономического консультанта и продолжал ее до своего назначения в Федрезерв. На пост главы ведомства Гринспена номинировал Рейган. Позднее его переутверждали на эту должность 5 раз. При нем экономика развивалась почти без спадов. Между прочим, его инициатива Subprime Mortgage, супердоступные займы в первой половине нулевых, потребители могли чуть ли не бесплатно купить в ипотеку машину или дом, но дешевый доллар не навсегда. Поэтому в 2006-м Гринспена на посту главы ФРС сменил Бен Бернанке. Но это уже совсем другая история. В студии сегодня для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главном. Мы продолжаем. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, который бушует со среды на складе замороженных продуктов в районе Лос-Анджелеса Бойл Хайтс. В тот же день режим ЧС на уровне города ввела мэр Карен Басс. Городские власти и власти округа открыли спецпомещения для семей, которые хотят укрыться от дыма. И мы продолжим работать круглосуточно, делая все возможное, чтобы полностью потушить пожар, подчеркнула чиновница. В силе остаются предупреждения о задымлении. Управление по контролю качества воздуха Южного побережья продлило срок действия оповещения о загрязнении воздуха твердыми частицами. Площадь склада составляет 490 тысяч квадратных футов, что аналогично размеру 10 футбольных полей. В нем хранится около 85 миллионов фунтов замороженных продуктов. Объект был построен в 2018 году. Пожар начался во время проведения испытаний солнечных панелей на крыше постройки. Глава DHS допустил проверки гражданства перед выборами и не исключил присутствие айсисов возле избирательных участков. Марк Веймаллен заявил, что администрация Белого дома готовится к промежуточным выборам в ноябре. По его словам, власти намерены обеспечить соблюдение Конституции и гарантировать, что в голосовании участвуют только граждане США. Малон утверждает, что при проверке списков избирателей обнаруживаются тысячи мертвых душ, которым были отправлены бюллетени по почте. При этом он не уточнил, о каких штатах или конкретных регистрационных данных идет речь. Empire State Building Нью-Йорк объявила о продаже билетов на специальную программу в честь Дня независимости 4 июля. Гости смогут посмотреть салют Мейсис с обзорной площадки небоскреба перед салютом на 80-м этаже. Устроят вечеринку с музыкой, едой, напитками, селебрити. В этом году фейерверки планируют запускать над East River и Гудзоном, поэтому зрители смогут увидеть салют сразу с обеих сторон города. Билет стоит $580. Это в 10 раз дороже обычного входа на смотровую площадку. Кир Стармер объявил, что в ближайшее время уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом он сообщил на брифинге. Трансляцию вела корпорация BBC. По словам Стармера, в лейбористской партии задались вопросом, подходит ли он для того, чтобы возглавлять партию на следующих выборах. Премьер заявил, что услышал ответ и принимает его с благодарностью. «Я уйду», — сказал Стармер. Выдвижение кандидатов на пост нового лидера начнется 9 июля. До избрания своего преемника Стармер продолжит занимать пост премьера. Гардиан отмечает, что новый премьер-министр может быть назначен в конце июля или середине августа. Основным претендентом считается мэр, экс-мэр уже получается большого Манчестера Энди Бёрдер, который на прошлой неделе победил на дополнительных выборах в парламент и был избран депутатом от лейбористской партии по округу Мейкерфилд. Стармер стал премьером летом 24-го после того, как лейбористы нанесли разгромное поражение правящей страной до этого консерваторам. Позиции Стармера ослабли после разгрома лейбористов на муниципальных выборах в мае, где они уступили значительную часть голосов правопопулистской партии «Реформ UK» Найджела Фараджа. Популярность Стармера начала резко падать, так как ему не удалось убедить электорат в способности улучшить экономику. Кроме того, премьера критикуют за то, что у него нет четкого понимания программы действий о том, куда вести страну. Власти Венеции рассматривают возможность значительно повысить плату за въезд для туристов, приезжающих в город всего на один день. Новый мэр Симоне Вентурини предлагает увеличить сбор с нынешних 10 евро до 50 в периоды наибольшего наплыва посетителей. Система платного доступа была введена в 2024 году как эксперимент. Средства направляются на содержание городской инфраструктуры и сохранение исторического наследия. Сейчас сбор действует в определенные дни высокого сезона. От уплаты освобождены жители региона Венето, дети младше 14 лет и туристы, которые остаются в городе на ночь. Повышение платы должно помочь регулировать поток посетителей в самые загруженные дни и сделать пребывание в городе более комфортным для местных жителей. Следующий показ «Жак Мюз» пройдет на Корсике у маяка Пьетро. Локация расположена на скалистом участке побережья с видом на море. По словам Симона Жак Мюза, место имеет для него особое значение из-за своей красоты и исторического контекста. Также дизайнер рассказал, что бренд вместе с властями острова запустили проект по установлению и поддержке маяка. Показ коллекции «Весна-лето» запланирован на 29 июня. Universal и Imagine Entertainment ведут переговоры с Джимом Керри по поводу съемок сиквела фильма «Гринч. Похититель Рождества». Керри может вернуться к главной роли. Предположительно, режиссерское кресло снова займет Рон Ховард. Оригинальная картина вышла в 2000 году и принесла студиям 345 миллионов мировых сборов. Фильм получил «Оскар» за лучший грим. Процесс преображения Керри занимал до 8 часов ежедневно. В основе сюжета – сказка Теодора Гейзеля, известного как «Доктор Сюз». Она повествует о существе, которое крадет подарки, чтобы испортить праздник. Произведение было впервые опубликовано в 1957 году.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральный суд Миннесоты заблокировал запрос Министерства юстиции, требовавшего предоставить внутренние записи местных законодателей. Судья счел требования Минюста чрезмерными и нарушающими баланс властей. Дело касалось расследования распределения федеральных субсидий времен пандемии. Федеральный центр медицинских услуг Медикер и Медикейт ввел жесткие ограничения на рынке долгосрочного ухода. С этой недели действует официальный 6-месячный мораторий на регистрацию новых агентств по уходу на дому и хосписов. Решение принято в рамках работы антикоррупционной группы правительства. Власти заявляют, что рынок перенасыщен фиктивными фирмами, которые воруют бюджетные деньги. Но медицинские ассоциации бьют тревогу. В сельских регионах пациентам теперь станет сложнее получить помощь после выписки. Департамент полиции Нью-Йорка сообщает об усилении патрулирования в транспортных узлах Манхэттена после ликвидации крупной сети нелегальных торговцев краденными гаджетами. Полиция изъяла технику на сотни тысяч долларов, которая предназначалась для отправки за рубеж. Издание US News World Report опубликовало первый в истории рейтинг лучших городов США для проведения бизнес-конференций на текущие и следующие годы. Аналитики оценили 52 крупнейших мегаполиса страны. Первое место ожидаемо занял Лас-Вегас благодаря своей колоссальной отдельной инфраструктуре и доступным ценам на проведение масштабных ивентов. Нью-Йорк вошел в топ-3 этого рейтинга, однако эксперты отмечают, что наш город уступает Вегасу по стоимости ежедневных расходов для участников. Тем не менее, туристический офис Манхэттена заявляет о рекордном заполнении конференц-залов на вторую половину этого года. Так называемые face-to-face встречи и корпоративный туризм полностью восстановились. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. Журналист Такер Карлсон сообщил, что больше не поддерживает республиканскую партию. Трамп обвинил вандалов в порче зеркального бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. С 23 по 28 июня пройдет распродажа Walmart Summer Deals. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 75%, 70% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию. а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня мы с вами поговорим, ну, у нас прошло очень бурное празднество в Чикаго по поводу Juneteenth. Сейчас мы обсудим это. Также продолжаются так называемые переговоры о так называемом мире, о так называемом договоре или меморандуме, как угодно называйте. Причем у сторонников теории, что Трамп – это бог и единственный бог, преобладает следующий разрыв в сознании, что они вроде бы его поддержат, но при этом они честно надеются, что у него ничего не получится с этим договором. Ребятки, ну так вы выберите хоть один стул, на котором вы сидите, если вы настолько поддерживаете Трампа, даже в том, что он делает неверно, и сами ему желаете полного поражения, то для чего вы тогда, что тогда о чем вы говорите, в чем же вы его поддерживаете тогда? Это вот то, с чем я сталкиваюсь. Поэтому я сделал тот опрос на Фейсбуке. Пожалуйста, приходите, проголосуйте и так далее. Что вот у вас как бы 10 опций есть. Понимаете, от того, что, понимаете, я верю Трампу без вопроса, ожидаю, что все будет хорошо, понимаете. И последние 10, Трамп, Венс и Республиканская партия слились, продались террористам, оказались слабыми и тупыми. Я не голосую за республиканцев в 26-м, может, в 28-х годах. Вот такой разрыв. Самое главное, что во всем этом надо понимать то, что очень многие не придут на выборы. Или опустят конкретные позиции на выборах, когда там будут. Потому что у вас же не обязательно, вы голосуете всем списком. Что и за Конгресс, и за судей, и за президента, и за мест. Нет, у вас каждый в отдельности. То есть нажмут все кнопки, а на, например, на Венса я нажимать кнопку больше не хочу, честно вам скажу. Потому что человек, который, понимаете, вот таким образом себя ведет, и таким образом, понимаете, является каким-то цепным псом, понимаете, абсолютно без ума и фантазии в достижении основных целей республики, Исламской Республики Иран, мне такой президент совершенно не нравится. Я не говорю, что мне нравятся демократы, я за них голосовать, конечно же, никогда не буду. Но я не знаю, что я буду голосовать за Венца в отрыве, понимаете? Уже это уже пройдено дно. Вот об этом вы можете мне прямо сейчас начинать звонить и рассказывать. Значит, что по поводу у нас Чикаго? Ну, Чикаго это, конечно, отдельный красивый момент. Там прошли бурные празднования дня окончания поминания рабства и всех страданий с этим связанных, Juneteenth, то, что называется. Ну и на радостях, в целях большой скорби по этим историческим событиям, связанных с рабством, убито 8 человек, в 40 человек стреляли, полно раненых детей, все убитые, все стрелявшие цветные товарищи. Полиция не вмешивалась, белые не вмешивались. То есть это все вот местное, как говорится, people of color, как они называют, комьюнити, которая вот таким образом отличается каждый раз в каждом конкретном деле, где она замешана, понимаете? Причем качество отличает, отличие, то есть не меняется. Празднование спорадически продолжается до сегодняшнего дня в отдельных районах города. Слышны автоматные очереди, крики воодушевления от праздника. Ну, конечно, стоны убиваемых и раненых смешались со звуками высокого энтузиазма от убивающих. Я повторяю, что слышны автоматные очереди в разных районах города. Несколько ликероводочных магазинов разгромлены, я так понимаю, в честь и памяти о погибших героях сопротивления против самих себя. Ну и, конечно, нет никаких сообщений ни в прессе, никто ничем не возмущен, никто ничем не озабочен, вы понимаете. Демократы и левые не перекрывали хайвей, не демонстрировали свои возмущения, ничем и никак, полная тишина. Ну, я вам скажу честно, я так люблю подобные праздники, что это совершенно четко, совершенно четко все проявляется. Вот, например, вот drive-by shooting. То есть проезжали и стреляли из окна. Ранено как минимум 13 человек. Chicago Bloodshed, 20 плюс shootings in 3 days. Выпущено больше 500 патронов амуниции. Ну, строчили из пулемета, по-видимому. Разгромлено несколько магазинов. А 2 сожжены. Пули валяются по всей мостовой. То есть, повторяю, стреляли не из пистолетов. Стреляли из автоматического оружия, которое вроде бы запрещено в Америке как таковой, тем более запрещено в славном городе Чикаго, где все должны быть без оружия, но почему-то бандиты оружие находят. Его не находят нормальные жители, которые хотят защищаться. Вот как хорошо живет, да, и при этом выходит мэр города, вот это вот черное чмо, которое там у них председательствует, и говорит, что во всем виноват Никсон. И только Никсон. Это тот самый президент Никсон, который ушел в 1974 году в отставку. Понимаете, все хорошо, все спокойно. Это вот, понимаете, модель демократического города, с которым мы имеем на сегодняшний день дело. Что это такое, может быть, Чикаго, может быть, в Нью-Йорке, это может быть в Сиэтле, это может быть в Портленде, это может быть в Балтиморе. Я не знаю, как про Бостон, Бостон немножко потише в этом отношении. Но это может быть в целом ряде черных городов, где власть взяли вот эти все цветные политики, которые считают, что это их неотъемлемое право, и что это поведение, это нормально, что сопротивление закону, неподчинение закону, неисполнение законов, это нормально все в духе времени и в духе правильности и справедливости, и все, конечно, вот так оно идет. Замечательно. Замечательно просто. Ну, конечно, потому что было когда-то рабство, я теперь не соблюдаю законы. Ну так я понимаю полицию, почему полиция не приезжает на все эти вызовы. А зачем вам приезжать? Вот объясните мне, зачем полиции приезжать, когда ее вызывают в черный район 911? Для того, чтобы участвовать в перестрелках, чтобы потом на следующий день из всех этих цветных джентльменов выпустили, потому что против них придралась белая или вообще какая-то там жестокая полиция. Да они пусть убивают друг друга на здоровье. Вы же поймите, у полиции совершенно четкая складывается модус операнди. Если они арестовывают людей, которые в них стреляли только что, их арестовывают, чтобы их предать суду и посадить в тюрьму, где они должны находиться пожизненно, а их выпускают на следующий день на волю, потому что они цветные, несчастные, голодные, бедные, угнетаемые и так далее и тому подобное, то зачем их ловить? Значит, будет два выхода из этого. Один полицейский возьмет какой-то нелегальный пистолет, пристрелит этого товарища на улице, он его не будет арестован, он просто его пристрелит. Потом скажет, я не знаю, кто его пристрелил, там пуля прилетела. Ничего не знаю, не видел, не слышал. Вон там пистолет не мой, ничего не знаю. А другие еще проще, просто не приедут на вызов. А зачем арестовывать кого-то? Зачем подставлять свою задницу, свою голову под пули, для того, чтобы на следующий день их выпустили? Да пусть стреляют на здоровье в любимом, дорогом, черном районе. Чем меньше они друг друга перестреляют, чем больше, тем лучше. То есть бандиты уничтожают бандитов. Давайте подвезем им амуницию. Я думаю, что нужно гранат добавить. Вот я считаю, гранат не хватает у этих джентльменов, чтобы они начали еще гранаты друг другу кидать, чтобы побольше было жертв, чтобы побольше было крови, больше пуль, осколков еще добавится. Далее, я говорю, это тогда, ну вот тогда полностью все будет хорошо. После чего этот район восстанавливать не надо, пусть стоит сгоревший. Я думаю, даже пожар тушить не надо. Вот так и оставить, понимаете? Ну, господа, вы же хотите жить в обезьяннике, в джунглях? Живите. Потому что если вы ведете себя как обезьяны, извините, нет, обезьяны себя ведут нормально. Потому что обезьяны это такие есть обезьяны. В природе они себя ведут абсолютно нормально, так как должны себя вести обезьяны. Вот люди, которые обладают умом и фантазией, ведут себя как уроды. Понимаете, я не хочу оскорблять обезьян, поверьте мне. Обезьяны, они нормальные, тигры нормальные, медведи нормальные, мы ненормальные, как люди. Я когда смотрю на поведение, вот показывают различные клипы, как охотятся львы, или охотятся даже какие-то дикие собаки, гиены и так далее и тому подобное. Знаете, я не пылаю никаким состраданием к антилопам или там к буйволам, которых они убивают. Вот абсолютно нет. Почему? Потому что я понимаю, что это закон природы, что абсолютно идет нормальное соревнование, где выживает сильнейший, где идет контроль одной популяции над другой, что эти львы убивают, или львицы, например, убивают этих буйволов не для того, чтобы все сожрать самим. Понимаете, они кормят огромную семью этих львят. Понимаете, эти львята, понимаете, довольные, прыгают и так далее. Понимаете, ну что, это монументальная, вот монументальная такая жестокая, но справедливость. А вот у людей, которые убивают других людей, понимаете, потому что, понимаете, вот какая-то очередное, какое-то чмо, прежде всего цветное, потому что у нас именно проблема с цветными жителями. Выходит на дорогу, начинает кому-то угрожать пистолетом, ей дают в морду пистолет, забирают, после этого будет виноват тот, кто дал ей в морду, да? Понимаете, или другая лезет, понимаете, грабить какой-то Макдональд через окно вот на драйв-тру, влезает, понимаете, это чмо, ей дают по голове, и опять-таки виноваты, скорее всего, будут кто-то другие. Другая там что-то тоже пыталась что-то украсть, ей не дали, ее, наконец, шоком долбанула полиция, надо было видеть, как хорошо она падала на пол. Понимаете, приходит какой-то вот предел тому, что можно говорить, что вот эта вот черная, цветная, испанская, какая угодно, но цветная, прежде всего, публика потеряла всякий ум вообще как таковой, всякую вот границу своих поведений. Они распустились до такого состояния, что понимаете, что рано или поздно, но начнется же отстрел. Начнется сопротивление. Потому что нормальные граждане терпеть этого не будут. Даже черные нормальные граждане этого терпеть не должны. Потому что они пытаются уйти от этого гетто, а это гетто их засасывает обратно. Как то, понимаете, вот в этом фильме «Крестный отец». Once I thought I was out, they pulled me back in. Вот в этом все дело. И это не проблема белых президентов или рабства, или еще чего-то. Это проблема того, что вы не воспитываете своих детей. Ни воспитания, ни этикета, ни культуры, ни образования, ничего нет, nothing. О чем мы можем говорить, если, понимаете, это дитё растет, как трава дикая. И никто не занят, никто не образовывает ничего. Да, конечно, он станет убийцей, вором, насильником. Я хочу кого-то изнасилую. Хочу кого-то за задницу схвачу. Хочу кого-то сумку вырву. Хочу кому-то в морду дам. У кого-то телефон заберу. Мне ж надо. Или хочу у кого-то туфли там сниму. Хочу пойду ограблю кого-нибудь там, понимаете, или магазин. Но мне ж надо на пропитание зарабатывать. А как еще, понимаете? Хочу будут наркотиками торговать. Что мне еще делать бедному несчастному? Вы меня вынуждаете, потому что вы белые, вы богатые, вы процветающие, вы меня вынуждаете наркотиками торговать. Понимаете, вот пока будет действовать вот такая ментальность, будет продолжаться этот беспредел. Пока эта ментальность не будет прекращена раз, и пока особо взорвавшиеся не будут отстреляны два, не начнется порядок. Прежде всего, нужно заниматься образованием. Есть образование как таковое для всех. У нас и белые не особенно образованы, между нами так говоря. С тем примитивизмом, которым я здесь, понимаете, периодически на Фейсбуке встречаюсь, даже у наших русскоговорящих. Ну так слушайте, господа, это же... Три класса образования, наверное, нету. Ну, в общем, вот как-то так. Ну и, конечно же, по поводу того, что происходит у нас... для тех, кто болеет за Израиль и так далее и тому подобное. То есть тут совершенно четко видно, что у нас имеет место. Я вот очень надеюсь, что Нетаньяху найдет себе ум и, главное, яйца не выходить из Ливана. Или ему надо уходить в отставку, как человек, который не просчитал дальнейшее, когда начинал. От тех позиций и высот на горах, что Израиль занимает в Ливане, зависит спокойствие всего севера Израиля. Да и Израиля вообще, как такового. Потому что только полный идиот где-то в Париже или в Вашингтоне может верить в слова правительства Ливана, которых надо переименовать в Ливанский комитет импотентов и евнухов. Не меньше, а даже больше идиот где-то в Париже или в Вашингтоне будет верить и строить планы согласно обещаниям Хизбаллы или правительства Сирии, что вышло из Аль-Кейды, если кто-то забыл. И, наконец, окончательный идиот где-то в Париже или в Вашингтоне будет верить и надеяться на то, что террористы в Иране перестанут быть таковыми, изменят свое поведение и в покаянном жесте исполним все те публичные обещания, что они когда-то либо давали, не делая ничего для их подрыва за кулисами. Поэтому любая договоренность, что имеет место сегодня с этими тремя группами или всеми вместе, будет иметь результат хуже, чем были договоренности того самого Барака Обамы. И условия этих договоренностей сегодня в реалии хуже, чем у Обамы, и выбиты они из нас силой ввиду фактического политического поражения США и Запада в целом. Политического поражения США и Запада в целом. И как результат? Первое. Все, что будет подписано сегодня-завтра, очень временный вопрос. Все серьезные разведки мира знают и предупреждают уже сегодня, что иранцы завтра на переговорах говорят одно, а за кулисами смеются и говорят про другое. Они найдут способ продолжить ядерную программу, где-то глубоко и скрытую от всех. В авторитарных обществах проще держать секреты, чем в демократических. Хотя, разумеется, Израиль будет знать обо всем этом. Они восстановят заводы по производству ракет разной дальности. Они, конечно же, не откажутся от поддержки террора и его групп, где только можно и возможно. Против Запада и в целом, и Израиля в частности. Поэтому война возобновится и продолжится с куда большим ожесточением просто года через 2-4 в другом составе на других условиях. Второе. Коль скоро Израиль не является подписывающим эти документы, его не спрашивают и с ним не советуются, то их исполнение Израилем, я предполагаю, закончится 4 ноября 2026 года, сразу после выборов в США, когда станет ясна расстановка сил в Конгресс. Очень возможно, что ввиду весьма возможного поражения республиканской партии, можно будет организовать блок и республиканцев, и умеренных демократов в поддержку Израиля, несмотря на ни на антисемитизм левый, и ни на противодействие таких, как Венц справа. Ничто так не работает хорошо, как поражение в целом ряде случаев. Третье. Израиль и его лидеры должны не писать слезные письма с обидами и указаниями на волю Божью, которая покарает и осудит всех отступников. Это вызывает смех и раздражение среди тех в Америке, кто поддерживает прежде всего определенных лидеров в Америке, их идеологию, а не Израиль в целом. Израиль, как показывает жизнь, это очень небезусловный довесок ко всему, а не определяющее состояние той или иной партии или их лидеров. Так и запишите для себя, что если американский лидер, тот или иной, с одной или другой партией, завтра или послезавтра, но скажет, что надо воевать с Израилем, то в американской армии будет полным-полно даже и американских евреев, которые истинно так вот думают. Четвертое. Исходя из пункта 3, практические действия Израиля дальше абсолютно прагматично написаны в камне для него. А. Отказаться или И. Не обновлять получение американских денег в виде помощи. Б. По максимуму начать строить военную машину завтрашнего дня в самом Израиле, без расчетов на США. Даже если Израиль станет много беднее от этого, он останется независимым от резких смен настроений и политическо-экономических реалий в Америке. Поэтому выбор прост. Либо Израиль вассал Вашингтона и делает так, как ему прикажут, даже через «не хочу», либо Израиль независимый субъект международного сообщества, который сам решает, а что для него лучше без указания откуда-то там. 5. Трамп прежде всего озабочен собственной персоной и спасает свою будущую запись в американской истории. Он доказывает нам, что при общей правильной линии направления его идей он не доводит до конца и до победного результата ни одну из них. Потому что либо он теряет интерес к ним из-за длительности решений, либо сопротивление ему настолько эффективно, что он просто молча сдается и отходит назад. И это уже видно на целом ряде случаев внутри страны и вне ее границ. Половинчатость этих действий ни от кого не скрыта, потому что не достигнуты окончательные результаты. Наряду с успехами есть провалы, и ничего не поможет будущей биографии Трампа в какой-то книге, когда там будет написано, что он упустил то и проворонил это, потому что пытается сохранить свой важный и победный вид перед публикой. 6. Еще раз, окончательный проблемный вывод из всех этих ситуаций. В том, что даже американский президент самого решительного плана и характера в условиях демократии и регулярных выборов не может добиться тех результатов и решений, что правильные и нужны из-за настроений публики, которая не желает страдать, терпеть неудобства ни одной секунды. Как только ты делаешь что-то, что будет не в интересах этой самой публики, она вынуждена в чем-то себя ограничивать ради каких-то высших целей. Эта публика тут же идет на выборы и выкидывает тебя из власти за это. Поэтому фактическое окно возможностей у президента – это где всего один год после удачных для него выборов, прежде чем он зависает со следующими выборами даже не самого себя, а своей поддержки в партии для Конгресса. Вся эта ситуация с выборами и демократиями фактически делает невозможным ни одну военную кампанию в мире, правильную или нет, так как все эти военные кампании будут сопровождаться затягиванием поясов и ухудшением жизненного уровня населения внутри США. А значит, и поддерживаться населением не будут после всего одной каденции. Для изменения подобной ситуации нужна мощнейшая подготовительная работа с массами, которым объяснят раз за разом, а почему, собственно, все это делается, и почему им следует патриотически терпеть лишения ради чего-то. Пока такой работы не проводится, даже не столько по поводу войны, но и других реформ внутри страны, поддержка подобных решений и их последствия будет крайне слабая и будет зависеть от того, а что публика сама для себя решит. Нетрудно догадаться, что ухудшение ее ситуации публика решит против подобного, не понимая истинных причин, почему начато вообще. Потом все вполне очевидно, ожидаемо, а что будет дальше? Ситуация абсолютно не сложна к пониманию в контексте последующих реакций и событий. Окей, сделаем перерыв и вернемся с вашими звонками.
1: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке усугубляется ситуация, связанная с внутренними реформами. Городские офисы по оценке потребностей пациентов завалены заявками. На замену бумажной рутине приходит цифровая верификация. Отныне соцработники будут меньше оценивать бытовые условия, такие как доступ к коммунальным услугам, и сфокусируются исключительно на физическом состоянии пожилых людей. Это должно ускорить распределение сиделок. FDA одобрила ускоренное тестирование нового класса препаратов для лечения ранних стадий Альцгеймера. Клинические испытания начнутся в медицинских центрах Нью-Йорка уже этой осенью. Власти штата Нью-Джерси обнародовали жесткие правила для получателей медицинских

0: Нью-Йорка предупреждает о плановых ремонтах на мосту Веразана и в туннеле Линкольна. Водители грузовиков просят использовать альтернативные маршруты и обновлять навигационные системы. Из-за перекрытия полос ожидаются серьезные заторы на въезде в Манхэттен.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза, если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии. Партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Только в сосудистом центре «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова работает лучшая команда сосудистых врачей, возглавляющих профильные отделения в известных клиниках Америки. Многие пациенты с благодарностью вспоминают прекрасного врача Дэвида О'Коннора, вернувшего сотням людей возможность двигаться без боли. Движение – это жизнь. 30 минут длится процедура венопластики без общего наркоза и амбулаторно. Всего 30 минут, и вы с недоумением скажете себе: «Зачем же я так долго ждал облегчение?»
7: Синай Диагностикс. Все виды современной диагностики и лечения сосудистых проблем. 718-615-4100. 718-615-4100.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
11: RTN. Смотрите лучше.
13: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 AM.

0: уважением, Марина Левинсон.
1: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Ну вот, поведайте мне про Чикаго, поведайте про переговоры. Я даже спорить-то, в принципе, уже не хочу. Ваше мнение есть, ваше мнение. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло, добрый день, Алекс. Меня зовут Людвиг. Я сегодня вам аплодирую. Это блестящий анализ. Не добавить, не убавить. Потому что я наблюдаю, в общем-то, довольно крепких таких руководителей, как Нетаньяху и Трамп. Но они доказывают лишний раз, это живые люди, они способны на идиотские вещи. Кроме того, возможно, они не знают историю, как вы, а после вас, как я. Черчилль сказал, если ты будешь умиротворять врага, Иран, получишь войну и позор. Вот что предстоит Трампу. А Нетаньяху, конечно, если он все-таки до конца лидер, он должен понять, что пока он есть, Израиль есть. Когда придут какие-нибудь другие ребята, не знаю. Поэтому с вами согласен, ваш анализ попал в мой мозг прямо снайперски. С одного выстрела.
3: Вы понимаете, Людвиг, я вам скажу такое, я вас не отключал, вы поймите такую вещь, что то, что я анализирую, это настолько вот все примитивно, просто. Тут не надо никакого, понимаете, супер-дупер какого-то образования, клянусь вам. Это более чем просто. Потому что мы с вами просто, грубо говоря, соглашаемся на том, что такому государству, как Иран, например, доверять не надо. Это что, нужно иметь высшее образование для этого? Нужно только знать, что из себя Иран представляет, хотя бы последние, там, я не знаю, сколько-то лет. Что мы обсуждаем, вы понимаете? То есть это как, вот самому себе. То есть, грубо говоря, ну, ей-богу, но это просто смешно уже. Я понимаю, там Иран был бы какой-то сложной страной, понимаете, с разными политиками, разными вариантами политики. Что-то такое, которое то за Запад, то против Запада, то и ведется как свою линию, допустим, как Китай. Вот Китай это очень сложная страна. Там действительно очень сложная модель поведения. В Иране все примитивно просто. Они откровенно против Запада. Поэтому им нельзя давать деньги, с них нельзя снимать санкции. И это не важно, понимаете, тут начинается, понимаете, знаете, пытаются, это наши же товарищи, это же, конечно, это набор. Они пытаются меня поддеть. А вот Конгресс, вот там один-то есть у нас такой тут... как же его зовут, Герштейн или как-то. А вот Конгресс никогда не пропустит эти 300 миллиардов долларов. Товарищ господин Герштейн, или товарищ Герштейн, эти 300 миллиардов долларов не идут из американского бюджета, если вы не в курсе. Вы обманываете своих слушателей. 300 миллиардов долларов должны быть созданы из внешних источников, в частности, из замороженных средств самого Ирана. Просто США обязуются продвигать и помогать из Ирану собрать их, а не собирает их. Поэтому здесь не нужна вообще никакая санкция Конгресса. Конгресс здесь не участвует ни в чем. Тут будет участвовать только администрация Трампа и Госдеп под его руководством. Все. Все. Тут не нужно вообще спрашивать разрешение ни одного законодателя. Это не американские деньги, но неужели не ясно? Он вас просто мутит воду, понимаете? Вот когда кто-то вам такое говорит, что там далее. Или, понимаете, еще раз повторяю, вот это вот совершенно двуликость. Когда говорит, знаете, я верю Трампу вот как отцу родному и так далее. Понимаете, я Трампа воспринимаю с критическим анализом, честно говорю. А вот когда мне говорят, я ему верю, вот понимаете, это бог мой, вот надо икону в углу поставить с его изображением. И после этого я говорю... Я уверен, что эти переговоры провалятся у него. Ребят, ну вы уж решите, что вы хотите. Вы хотите ему поверить, или вы хотите, чтобы Трамп, которого вы так любите ему помогать, чтобы он провалился к черту? Что вы думаете, он после провала сделает? Развернется на 180 градусов, пошлет туда мощный линкор Миссури, начнет бомбить Иран, да? Ой, я вас умоляю. Он ничего не сделает, он выйдет из переговоров. И скажет, вы знаете, меня обидели иранцы и эти сволочи израильтяне. Все вот эти вот там, обрезанные с двух сторон, собрались, меня кинули и бросили. А я вот так хотел вот мир, хотел, чтобы голубь с миром летел. Вот что он сделает, он выйдет из этого, потому что вы ему даете повод. Ему даете соломинку выйти из этой тупиковой для него ситуации, которая есть. Уже предполагается, что его купили катарцы. Это будет очень интересно, конечно, если так. Я не верю в это, честно говорю. Есть уже вариант, что... ну, там много вариантов. Я считаю, что все из-за экономики. Все из-за экономики. У него плохо идут выборы. У него плохо идет экономика. Он знает, что каким там, понимаете, к выборам он, конечно, ничего не закончит. А после выборов он даже ничего не начнет. Потому что у него опять времени не будет. Вы же поймите, для того, чтобы начать большую войну с Ираном, нужна санкция Конгресса. Нужны деньги от Конгресса. Потому что эта большая война будет стоить 100 миллиардов в год примерно, а не меньше. Значит, ему нужно пойти в Конгресс, понимаете, бить челом там, чтобы ему деньги дали. Чтобы ему дали фактически акт Конгресса на эту войну. Кто ему даст такой акт? Да никогда в жизни. Он имеет категорически плохие отношения к Конгрессу, даже с республиканским. Он не может провести суперпопулярный закон о Save Act, о том, чтобы ID проверяли на выборах. Он этого даже провести не может. А тем более он хочет выйти туда с жутко непопулярной войной с Ираном. Эту войну поддерживает, по-моему, 1/3 или 1/4 населения. Что он туда пойдет? Чтобы его вам высмеяли, послали пендаля дали из Конгресса? Примерно так. Ну, ребят, давайте не будем сами себе голову-то морочить. Поэтому вы, конечно, можете верить во что угодно. Я никого в этом не виню. Но количество людей, которые не верят ему, увеличивается с каждым днем. И самое главное, это поможет им на выборах против него. Это именно поможет демократам. Чтобы так вы и знаете. Добрый день.
5: Да, здравствуйте, Александр. Борис из Бруклина. Если можно, пару слов. Я понимаю, о чем сейчас только не говорится по поводу ситуации с Ираном, но хотел внести одну поправку, если можно, касающуюся как раз тех денег, о которых вы говорили. Эти 300 Давай. Миллиардов с самим Ираном абсолютно не связаны. Замороженная сумма там максимум 206 миллиардов. Эти 300 миллиардов должны были быть... К Америке они тоже не имеют никакого отношения. Это деньги, которые должны быть собраны странами залива. Фонд, так называемый, реконструкции Ирана. Это blackmail. Богатые арабы хотят заплатить за свое спокойствие, они имеют полное право.
3: Ради Бога.
5: Единственное, что американцы будут проверять, насколько Иран себя хорошо ведет. Если он будет себя хорошо, тогда им будет разрешено эти деньги вложить в фонд. И вот что с ними делать, это уже другая история. Что с ним произойдет?
3: Вы правильно говорите, да. То есть это будут внешние источники этих денег. Поэтому речь о том, что Конгресс может как-то это запретить.
5: Ничего
3: или не
5: может
3: забирать,
5: это не метод.
3: Слава Богу, спасибо, что вы...
5: Правильно. Конечно.
3: Вот вы сказали, что говорю я. Понимаете, вот этот вот Герштейн, он ловит всех наших лохов русскоговорящих.
5: Израильских тоже
3: вместе с ним, да. На то, что он говорит, что эти деньги запретит Конгресс, кто ему даст разрешение. Дядя, хоть чуть-чуть логикой-то надо и образованием обладать. Спасибо. Спасибо за звонок. Что уже сделано сегодня, буквально вчера Америка подписала, они дали возможность Ирану уже сегодня, сейчас. Можете посмотреть документы из Министерства торговли, он уже подписан. Торговать нефтью свободно, в том числе в Америку, то есть какие-то американские поставщики могут завтра или сегодня уже купить иранскую нефть и привезти ее на какой-то рефайнери в Америке. Сегодня, сейчас, заплатить напрямую в долларах в Иран. То есть в деньги уже начали идти в Иран, в террористический режим. Ваши деньги, господа, не мои. Но мои тоже, сори. Мои тоже. То есть если мы заправляемся на заправке, это может быть бензин из иранской нефти. Чтобы вы знали про это. Вот уже сегодня и сейчас. Также снято ограничение в том же самом Министерстве торговли на санкции, целый ряд санкций, которые с Ирана снимается для того, чтобы разморозить те иранские активы, которые были заморожены. Опять-таки, в Министерстве торговли и у меня на сайте, на Фейсбуке висит документ из конкретно Министерства финансов, официальный документ. Кому интересно, посмотрите, почитайте, убедитесь, протрите глаза, так далее и тому подобное. Я вам помогу, говорить, только посочувствовать. Добрый день, вы в эфире.
6: Да, Александр, добрый день. Всеми последними вот этими событиями доказано, Трамп и вся его бригада, она никуда не годится. Все некомпетентные люди.
3: Возможно.
6: Да невозможно, по результатам это видно. Окей? Плюс, Венс, я был доволен вайс-президентом, но эти переговоры меня перевернули в другую сторону. Единственный человек, более-не-менее, который может претендовать на...
3: Рубио,
6: да. Вот видите, мы вместе сказали. Рубио, все остальные дубль пусто. Или они продажные на деньги. Я не понимаю, как можно на переговорах. Они просто целовались, обнимались с иранскими представителями. Как будто
3: потом иранцы с такой гордой головой зашли и не хотели фотографироваться с нашим. Конечно. Вы видели всю эту вот эту пантомиму?
6: Ну, если бы я не видел, я бы не говорил бы сейчас.
3: Как жалко выглядел Венс со всей американской командой там. Это вообще надо было видеть, как собака.
6: Он в одной упряжке со всеми.
3: Да, да. Спасибо, Игорь. Ой, боже мой. За державу обидно невероятно. Ну, кстати говоря, вы знаете, вот сейчас вы запишете в ненавидящих, вот, Тиде, знаете, Трамп derangement syndrome, вы уже меня записали, но ради бога. Бен Шапира уже записан, скорее всего, тоже, он то же самое говорит, что я. Знаете, кто еще говорит то же самое, что я? Марк Левин. Вот у меня висит его видео. Марк Левин, тот самый, которого 60 миллионов аудитория на радио. Я с ним лично встречался, ну так, пересеклись, стоя в очереди за бубликами в Нью-Джерси. Хотя он живет в Флориде, он просто приезжал сюда к своей теще в Нью-Джерси. Очень приятный дядька, кстати говоря, в жизни. Совсем не такой вот фаербренд, как он на радио. Очень приятный дядька. Вот, мы с ними успели там за пару минут поговорить о политике. В общем... У меня осталось приятнейшее впечатление о нем. Вот он тоже самое говорит. Его тоже сейчас запишем во враги Трампа. Вы понимаете, что-то вот не так во всем вот этом спектакле, который мы обсуждаем. Я лично склоняюсь вот к номеру 5. Я там поставил 10 разных вот вариантов ответа по поводу, кто во что-то дали. Я склоняюсь к номеру 4. Я уже не верю Трампу. Я считаю, что его явно охмурили его же собственные советники. И он пытается выйти из этого положения, но делает это как может. То есть неправильно. Вот это вот мой вариант ответа, номер 4. Вы можете это найти, вот 5 часов назад я поставил вот эту сравнительную таблицу, там от 1 до 10. Многие говорят 5. 5, Трамп дурак, сдал все и вся, ничего не добившись, ведь так хорошо начинал. Ну, я так не считаю еще. Потому что я считаю, что он абсолютно четко не понимает, что он делает. Он не знает Ближнего Востока, он не знает географию, он не знает политику, он не знает экономику. Все вот эти вот разговоры о том, что он супер-дупер, там, понимаете, какой-то великий деляга, понимаете, барыга всех времен и народов, понимаете, извините меня, разбивается о очень такую... детальную позицию иранцев, понимаете, которые оказались намного, ну, так мягко скажем, подготовленнее к этому. Мягко скажем. И вот американская делегация, поэтому там, ну просто ее прокатывают. Поэтому обидно. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
7: Да, здравствуйте. Вы знаете, насчет Марка Левина. Он на своем веб-сайте этот Memorandum of Understanding, разбил прямо по пунктам. От каждого пункта ничего не оставил. Он одну очень правильную вещь говорил. И говорит, что у Трампа была возможность вооружить minority groups, Белуджи, Азерис, курдов прежде всего, но и не только. И, значит, возмутился Эрдоган, и Трамп его послушал и не дал вооружить курдов. А страны, трусливые монархии залива, тоже не дали вооружить майноритис. А одной bombing campaign ничего не сделаешь. Нужна была хоть какая-то оппозиция на земле, boots on the ground. Спасибо.
3: Давайте, я помню, спасибо, Алекс, за ваш звонок. Давайте я вам расскажу несколько деталей по этому поводу, вы поймете. Значит, с курдами вопрос простой. Курдов в свое время, в 2019 году, тот же самый Трамп свою первую каденцию просто кинул, грубо кинул, на съедение туркам в Сирии. Курды – это те самые, которые воевали с ИГИЛ в основном на полях сражений, потому что мы с ними не воевали вот вручную. В основном воевали курды, мы только бомбили их по, кстати, курдским наводкам. Основные бойцы на земле были курды. Но мы решили их кинуть и отдали на съедение туркам. Потому что Турция – это первая страна, которая прежде всего боится создания независимого курдского государства. Что в Ираке, что в Сирии, что тем более внутри самой Турции. Они это смертельно боятся. Поэтому Эрдоган, совершенно понятно, что он позвонил Трампу, дали. А Трамп, извините, слабак, если он послушал такого, как Эрдоган. Поэтому курды, понимая вот эту всю ситуацию, совершенно не рискуют, не хотят рисковать своей головой, доверяя такому, как Трамп, которому доверять, в принципе, теперь получается нельзя, ему даже израильтяне, получается, доверять не могут. Не то что курды. Поэтому зачем им влезать, понимаете, рисковать, подставлять голову где-то в Иране, для того, чтобы какой-то там, понимаете, рыжий товарищ где-то в Вашингтоне им похлопал. Понимаете, вот в чем дело. Это что же надо знать, такой вот момент. Кто будет доверять, если ты его уже предал? Или ты показываешь вот такие вот, вот понимаете, и так далее. Что вы думаете, все остальные будут после Израиля доверять Трампу? Не будут. Потому что они думают, слушайте, он даже Израиль предал. Он даже своих кинул, самых своих, из каких можно. Кто ему доверять будет после этого? Даже если они ненавидят Израиль, они все равно это учтут. Все учтут это. И враги, и друзья, и не друзья. Арабы тем более это поняли. Зачем им влезать в это дело, если Трамп так себя ведет? Оружие надо было подвозить буквально на лодках, буквально в первую неделю бомбежки. Подвозить на берег, раздавать восставшим, как говорится, говорить, что будет оружие тут, что мы сбросим контейнер здесь или там и так далее и тому подобное. И тогда можно было бы говорить о вооруженном восстании. А восстанию дали захлебнуться. Майноритис тем более не вооружали. Потому что мы боимся, понимаете, так далее. Понимаете, о том, что вот у меня вот висит плакат Трампа, который он говорил на вторую неделю боев. Только капитуляция Ирана его устроит. Что сейчас с этим плакатом делать? Подтираться в туалете, видимо? Ну, видимо, так. Добрый день, вы в эфире. Вот в чем дело. Понимаете, Марк Левин, вот мне надо действительно выйти на его сайт, я вот найду это все-таки. И там не надо эти 14 пунктов, понимаете, этому меморандуму разбивать. Боже мой, он такой примитивный, этот меморандум, мама дорогая. Вообще не надо никакого образования, ничего, нигде, никак. Вообще ничего не надо. Я писал диссертацию когда-то по Ливанской гражданской войне, по вмешательству в Ливанскую гражданскую со стороны Израиля и Ирана одновременно, что привело к фактическому коллапсу. Вот я вчера для всех сомневающихся и интересующихся сделал карту по Ливану, где какие конкретные места, понимаете, вот Израиль сейчас пытается контролировать. Там специально сделал три цифры, этот замок Бефорт, Набатия и Марджайон. Вот эти три города Израиль должен контролировать, потому что это главные высоты. И главные, как говорится, дороги снабжения и Хизбаллы, которые есть. Если они это закончат, то после этого Иран, ну, в принципе, вложил все свои деньги, которые в Ливан, он все их проиграл. Без этого Биби выходить оттуда не может или не должен. Если он оттуда выйдет, значит, он должен подавать в отставку к чертям, потому что он слабый премьер. Потому что самый главный тест он проиграл. Так, перерыв.
1: Дэвид Зон Радио.

0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето поет! СК Learning Center.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Америки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из Института заболеваний опорно-двигательного аппарата и ортопедии Нафилда обнаружили, что природное соединение спермидин из чечевицы и орехов может уменьшать признаки старения иммунной системы и усиливать иммунный ответ у некоторых пожилых людей. Прием спермидина привел к заметному улучшению показателей иммунитета. Исследователи выяснили, что спермидин снижает маркеры иммунного старения и активирует аутофагию, естественный процесс клеточного самоочищения, который помогает удалять поврежденные компоненты и поддерживать нормальную работу клеток. По словам авторов работы, результаты пока являются предварительными, поскольку исследование проводилось на небольшой группе людей. Для подтверждения эффекта потребуются более масштабные испытания, которые покажут, способен ли спермидин стабильно улучшать работу стареющей иммунной системы и повышать эффективность различных вакцин. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости.
0: Радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире.
0: Аналитические программы
3: и радиомосты.
0: Дэвидсон Радио.
3: Политическая ситуация.
0: События культуры.
3: Интересные люди.
0: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: У меня
9: день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
10: Какую промывку мозга?
9: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
13: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
14: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
15: Здравствуйте, господа. Еще раз с вами Александр Флинт. И мы продолжаем наш телефон 718-303-9090. Все, кто не досказал что-то, прошу вас, звоните. Ну, в общем, то, что мы наблюдаем, это, ну, никак хорошим быть не может. Никак. То есть мы вот уперлись в стенку какую-то, и, к сожалению, оно себя уже вот довело до какого-то вот, ну, сумасшествия полного. Понимаете, если мы сделали, понимаете, из израильтян наших врагов, или, понимаете, готовы их объявить чуть ли не там вот таковыми, то представляете, что будет при демократах. Поэтому вот буквально вот несколько вот пока я здесь с вами сидел, прозвучала речь Нетаньяху, который подчеркнул, что, значит, премьер-министр Бенямин Нетаньяху 23 июня встретился с курсом боевых офицеров запаса. Гуш Эцион сделал важное заявление о безопасности Израиля. По его словам, страна высоко ценит помощь американских союзников, но больше не может полностью полагаться на внешние поставки вооружений. Нетаньяху подчеркнул, что Израилю нужно, в кавычках, освободиться от зависимости от американцев и создать собственную мощную систему производства и снабжения боеприпасами. Такой шаг, по его словам, позволит армии быстрее реагировать на угрозы и действовать без задержек в критические моменты. Что он не сказал? Это все правильно, я вам уже это все сказал только что. Что он не сказал, это то, что больше на Америку полагаться нельзя. Нельзя. Америка, как говорится, знаете, многие начинают указывать на сравнение с Украиной. Украина – это не то сравнение. Почему нет? Потому что в Украине ситуация всегда была в разы хуже. Там коррупция, там нет никакого производства, они не могут ничего наладить, ничего, понимаете, все украдут, все разворуют. Понимаете, и страна занимается похоронами нацистов, куда бы, или снятием памятников Булгакову, куда с большей охотой, чем, извините, строить заводы. В Израиле это все, да, возможно. Израиль совершенно автономная страна в этом отношении. Они себя сделали зависимыми от Трампа или от республиканцев, потому что они играли фронту с демократами. А им не надо играть ни с теми, ни с другими. Они должны быть независимыми. Как я вот и говорю про еврейские голоса в Америке. Евреи должны быть независимыми. Потому что нас, то республиканцы, то демократы, используют как вонючую разменную монету. Как захотим, так и проголосуем. Понимаете? Или вы скажете, ну что же, они же еще хуже. Понимаете, мы голосуем все время из понимания, что вот к нам придут, когда Венц будет. Я же знаю, как это будет. Когда будет Венц выставляться, допустим, он победит всех остальных на праймерис. И нам скажут, ну что же, господа, надо голосовать за Венца, иначе придет вот этот демократ, который в разы хуже. То есть Венц дерьмо, но тот еще токсичное дерьмо, понимаете? Поэтому давайте за Венца проголосуем. Давайте всей большой ложкой начнем это дерьмо и по имени Венц хавать. Ну потому что, ну как же, он же лучше. Потому что тот дерьмо еще токсичное. Вы понимаете, вот этот идиотизм, который у нас происходит в политике, что у нас политикой управляют какие-то временщики, не государственные деятели. С большой буквы, с мозгами и сознанием, понимаете, всего, что нужно знать. Это какие-то временщики, которые пытаются выйти из ситуации с плохими выборами за счет того, что предают всех союзников, кидают их под автобус. Это не есть правильное состояние, понимаете? Я понимаю, почему Трамп ругается, допустим, там, я не знаю, с Германией, или с Испанией, или с Францией. Я прекрасно понимаю, поддерживаю. Потому что там действительно сидят паразиты. которые присосались к этой американской сиське, понимаете, и живут с нее много-много лет, понимаете, устраивают себе бенефиты, прекрасно себе отдыхают, живут, имеют бесплатное образование, бесплатную медицину, отпуск некоторых стран 2 месяца, уходит на пенсию в 62 года, в некоторых странах 58, имеют сиесту по 4 часа в день, ну как же, жарко же на улице, а у нас как будто мы здесь это... В самом приятном климате живем, особенно зная наши вот эти потные дни, пардон, во Флориде где-нибудь. Кто там берет себе сиесту на 4 часа? Скажите, все рестораны будут гудеть днем, чтобы обслуживать покупателей и посетителей. А там сиеста, пообедать негде. Но, окей, черт с Испанией, пусть с их сиестой, мне плевать, как они живут. Я не указываю, как им жить, я указываю, как жить нам. Вот так, как живем мы, понимаете, так, как мы кидаемся союзниками, так, как мы кидаемся, так, как мы разругались, уже теперь мы разругаемся с Израилем, но Израиль сейчас пока молчит. Они не хотят спорить с отношениями с Трампом, потому что они знают, что Трамп это взрывное существо такое. Поэтому сейчас Нетаньяху будет играть, знаете, махать цапоцавоты, что называется, на еврейском языке. Знаете, мы не знали, мы не помним, ну как же, вы же самый лучший, вы же самый любимый, самый дорогой, ну мы вас так ценим, тот ведь, а давайте подумаем, давайте сядем. Далее. Вот что он будет делать сейчас, Нетаньяху, я прекрасно это понимаю. И, наверное, у него другого выхода нет, поэтому пусть делает то, что делает. Я прекрасно понимаю, чем он сейчас будет заниматься. Понимаете, он будет тянуть время до 4 ноября. 4 ноября, когда станет ясно, кто выиграл Конгресс, вот тогда все разразится по полной программе. Не со стороны Америки, со стороны Израиля. Вот тогда они начнут, понимаете, давить всем весом. Причем они задавят Венца, а не Венц их. Потому что в этот момент, 4 ноября, если республиканцы проиграют Конгресс, они, скорее всего, теперь его проиграют. Потому что теперь демократы получили прекрасный флаг в свои руки, они же не за Израиль, я это прекрасно понимаю. Но они теперь будут кричать, посмотрите на этого Трампа, он даже с Израилем поругался. За кого вы голосуете, блин? За какую партию, блин? Что такое Венс из себя представляет? До какого дна вы готовы опуститься с ними? Сколько вы готовы простить им? Этот вопрос, что не будет задан, будет. И они это не задают в смысле того, что поддержите нас. Нет, не придите на выборы за них. Вот как оно будет работать, господа. Это абсолютно для них беспроигрышный вариант. Потому что Трамп ничего против этого сказать не сможет. Потому что тут же он начнет говорить, что я ничего не дал, никаких денег. Или еще что-то не дал, еще что-то дали. Понимаете, ему тут же начнут кидать все в голову вот эти его документы подписанные. По Министерству финансов, как я сегодня вам рассказывал и так далее. Это будет тут же применено. И евреи ему помогать теперь не будут, ребятки. Теперь вот эта еврейская карта проиграна. Потому что еврейская карта ушла, если она ушла от демократов, она ушла, пришла к республиканцам с очень большим условием. То, которое было условие всегда у демократов, которые соблюдали до появления Обамы. Что из евреев пускают в высшее образование, раз. Их пускают на большие работы, их пускают во власть. А демократы поддерживают Израиль. Вот какой был договор такой ненаписанный, когда-то составлен еще при Трумане. Так как этот договор себя изжил, сложился, исчез, то тот же договор был в принципе в какой-то виде, неполном, но предложен республиканцам. А республиканцы вначале его купили, особенно при Трампе. Трамп был действительно самый произраильский президент. Но он теперь это все перечеркивает. На корню перечеркивает. И знаете, как говорят, ну, знаете, репутацию создают всю жизнь, а для того, чтобы ее погубить, нужна одна минута. Вот это именно как раз тот самый момент. Что думаете, забудут, простят, не забудут, не простят? Это не тот вариант. Это не та ситуация, которую можно забыть, простить. Добрый день, вы в эфире. Так, ну, все линии молчат, 718-303-99. Я знаю, почему молчат, потому что, ну, как вы можете сказать против любимого, родного Трампа? Как вы можете признать, что он обделался? Же надо, понимаете, обладать криптом каким-то. Добрый день, вы в эфире.
16: Добрый день, Александр. Я, конечно, добрый. Небольшой любитель нашего рыжика. Хотя он своим я его не называю, он мне никогда не нравился. Еще с тех времен, когда он вел передачу «Апрентисы», его любимое тупое выражение было «You fired». Он мне там уже не нравился. Но голосовала я за него только из-за того, чтобы не голосовать за демократов, потому что ничего путного они не предлагали. Понимаете? Правильно, а сейчас просто, да? я думаю, что в данный момент ему самое время подать в отставку до всякого импичмента и полоскания белья грязного.
15: Не, ну это...
16: Надо... Он, посмотри, он 80 лет, по состоянию здоровья, он просто...
15: Вы понимаете, что будет, вместо него же будет Венц, это еще хуже получается. Понимаете, вот если так взять,
16: начать думать. Почему Венц? Ну, хорошо, когда-нибудь должны прийти молодые, чему-то учиться.
15: Значит, пусть он, значит, я лично, ну, то есть я понимаю, о чем вы говорите, спасибо. Я думаю, что этот вариант, он сам себя не оправдывает. Почему? Потому что, во-первых, придется Венц. Венц мне после последних событий категорически не нравится. Я думаю, что это самоубийственная совершенно тактика у него и так далее. Во-вторых, Трамп никогда в жизни не откажется от власти, даже если ему 80 лет и так далее и тому подобное. Что бы ни было. Понимаете, импичмент ему не грозит. Я вам объясню, почему. Потому что, ну, соберутся демократы в Нижней палате. Даже если верхние соберутся. Сколько у них что будет? 68 сенаторов? Никогда в жизни. Значит, суд вот этот верхний, они очередной раз вынесут ему импичмент в Нижней палате. Ну, очень важно, подпишут бумажки. И что? Что, кстати, подотрутся ими? Это уже третий раз. Если в верхней палате у них нет 68 сенаторов, а у них их там не будет, значит, получается так, что все вот эти разговоры о суде, о том, что Трампа можно лишить власти, умрут, не начавшись. Значит, для чего этот весь этот концерт идиотский? Лишь бы, чтобы его начинать, ну, они начнут его. Ну, посидят, ну, важно, пораздувают щеки, ничего не будет. Поэтому как раз по поводу импичмента я вообще не переживаю. Я прекрасно знаю, что он ничего не будет с этого. Понимаете, и вам не надо переживать. Основное, что у нас идет вообще как таковое плохо, это то, что Трамп, как говорится, ломает много дров. И что может быть провал на выборах. Понимаете, уже в выборах даже не его, потому что он не избирается в 26-м году, а в 28-м году. Понимаете, вот о чем мы говорим. И экономика идет плохо, и он, как говорится, дрова ломает. Добрый день, вы в эфире.
17: Пожалуйста, один вопрос, если можно. Сможет ли Трамп остановить иранскую ядерную программу? Один вопрос, ответьте, пожалуйста.
15: Пожалуйста, может, если вложиться серьезно в войну против Ирана, то может. Высадить надо армию или серьезный очень десант. Окружить вот эти места, где лежит это ядерное оружие, или не оружие, а ядерное топливо. Это топливо оттуда изъять, это займет какое-то время, я думаю, месяца два, что надо раскопать это все. Все это увозится, подрывается все, что там мы нашли, вплоть до последней центрифуги. Закладываются заряды, нужно закладывать в самом низу, чтобы подорвать это так, чтобы раскапывать смысла не было даже. Все это подрывается капитально, еще и минируется. Лучше всего оставить мины. И все. И война тогда закончилась победой Америки. Потому что мы довели до конца начатое. Я уверен, Израиль, если мы ему свистнем, что нам нужна помощь вот в такой операции, они вместе с нами будут умирать и сражаться в этом десанте. Уверен в этом. Если вот бросить такое, Израиль дивизию бросит на это. Своих людей. Но мы этого не сделаем, в том-то и дело. Потому что это длительная кровавая война. Это стоит дорого, надо идти в Конгресс с этим далеко. Конечно, он может. Физически он может. Военным образом он может, он политически не хочет это делать. Добрый день, вы в эфире.
18: Добрый день. Вы знаете, вы, пытаясь рассуждать, имея перед собой уравнение со многими неизвестными. Мы не знаем, как, кто сменит кого, как повернется политика. Попробуем исходить из интересов. Вот каковы были интересы Соединенных Штатов, вступая в конфликт с Ираном? Да?
15: Ну, какие были интересы?
18: Та власть, которая в Иране, она просто провоцировала нестабильность в этом регионе. Нестабильность – это убытки. Да. Правильно? Если решить вопрос с Ираном, то можно иметь более стабильные
15: Ну хорошо, так к чему вы это говорите? Востоке...
18: А?
15: Так к чему вы это говорите? Так что, что же решили?
18: Пока ничего не решили. Я, мне кажется, я, у меня тоже нет инсайдерской информации, я ничего не могу сказать. Сложно сейчас, поэтому пауза 60 дней.
15: Да пауза 60 дней уже закончилась. Пауза же закончилась 60 дней. Ну,
18: вот пока они обсуждают это...
15: Это пауза, но нет. Они... Я понял. Ну, а после 60 дней они вдруг прямо под выборы возьмут и пойдут на Иран, да? Ну подумайте сами, ну признайте себе хотя бы в том, что вы понимаете, что это быть не может. Я вас слушаю.
18: Там чемпионат мира по футболу.
15: Окей, но при чем тут чемпионат мира по футболу, господи боже. Ой, если они бы приняли решение о том, что надо входить в Иран, они могли бы сейчас уже бы, понимаете, начать подготовку к этому. Какие-то переговоры вести, им нужен плацдарм, откуда входить в Иран. Из Ирака они это делать толком не могут, значит, нужно делать это без согласия Ирака. Наверное, из Кувейта. Или готовить какую-то амфибию, операцию, понимаете, чтобы высадить десант где-то там около какого-то иранского порта. Представляете, сколько надо транспортов подвести для того, чтобы высадить десант на очень непростом берегу в Иране. Если вы знаете, какой там берег, там сплошные скалы. Высадка этого десанта, понимаете, то есть они уже должны сейчас готовить эту операцию. Что эти 60 дней? Вы думаете, 60 дней закончится, и вам откроется благодать какая-то, как от Господа Бога? Да боже, боже упаси. Это мощнейшая операция, которую нужно планировать. Они ничего пока не делают. Ничего не делают. Или была бы какая-то подготовка. Все, что Трамп обещает, я обещаю вас стереть с лица земли. Они плевали уже на его стирание. Потому что, понимаете, он это говорит последние 60... Да нет, какой 60? Уже больше, чем 60 дней. Каждый день то сотру с земли, то переговоры идут замечательно. То сотру с земли, то переговоры. Кто ему верит вообще? Это уже превратилось, понимаете, в посмешище полнейшее. Если вы не верите, ну так не верьте. Сколько угодно. Полнейшее посмешище. Ну, слушайте, кто хочет играть, пусть играет дальше. Добрый день, вы в эфире.
19: Александр, оденьте сапоги, возьмите с собой Нахсона.
15: До свидания. До свидания. Знаю вас уже, вы тут звоните, у вас очень нежный голос, и вы каждый раз предлагаете, понимаете, какие-то гениальные решения по поводу того, что нужно сделать. Я все жду от вас, что вы что-то умное скажете. Вот клянусь. Поэтому беру трубку. Но я думаю, что не дождусь этого. Очень вряд ли. С Ева Капланом, понимаете, с Наксоном и так далее, и тому подобное. Вы главное продолжайте, у вас главное дома портрет Трампа висит. Вот скажите мне, висит дома портрет Трампа на видной, вы должны продолжать бить поклоны каждый день в пол головой. Понимаете, молить о прощении отца батюшку, кормильца. Вот что вам надо делать, упражнять мышцы спины, как нужно для главного придворного, чтобы вовремя поцеловать сапоги хозяина. Вот что самое главное у вас. Наксон, понимаете, вам ничего не сделал. Нет, и Сева Каплан тоже, кстати говоря. Добрый день, вы в эфире.
20: Здравствуйте. Судя по тому, как вы истерите, очевидно,
15: Бай.
20: У Трампа...
15: Бай. Судя по тому, как вы начинаете разговор дальше продолжать можно... Смысла абсолютно никакого нет, поэтому зачем? У меня не истерика, понимаете? У меня уже, как говорится, истерика давно закончилась. Это анализ того, что, понимаете, как мы, имея блестящую военную кампанию, проигрываем всю политическую кампанию, которую только можно проиграть как таковой. Почему? Ну, потому что мы не хотим признавать. Очевидно. Добрый день, вы в эфире.
21: Добрый день. Будьте добры. Одна из важных... Алло. Одна из важных
15: проблем... Да.
21: На которое как бы не обращается внимания, это то, что основной враг России, враг Америки основной. Он взрастил Иран, вооружил Иран, И если бы не было войны с Украиной, то очень бы мощно бы помогал Ирану. Это злейшие враги.
1: Хорошо, ну хорошо. Какой вывод из того? Ну хорошо, мы знаем про Россию. Самое главное — это Китай, на самом деле, за Ираном. Ну, допустим, что вы предлагаете делать?
21: Это мерзкая, фашистская, антисемитская страна.
1: Я понял, спасибо. Это мы и так все знаем. То, что вы сказали, вы правы. Россия стоит меньше за Ираном. За Ираном прежде всего стоит Китай. Мы все здесь это обсуждали, это сам Трамп признавал, и все, кто за Трампа, признавали. Что основное, что мы делаем в Иране, это ослабляем Китай. Ослабляем цепь его поставок, душим его в целом ряде каких-то главных пунктов. Но мы ничего не довели до конца. Поэтому получается, что эта кампания заканчивается хуже, чем когда она начиналась. Потому что когда она начиналась, например, Иран даже не помышлял с международного пролива, куда выходит что-то 9 или 10 стран, брать толы. Вы не забыли про это? Я не забыл. Этого не было. Вы понимаете, этого не было. А теперь мы заканчиваем, что они фактически имеют на это право. Мы начинали, что страна Иран находилась под американскими санкциями, которые сейчас, это не Сева Каплан скажет, не Наксон, это я вам говорю, это на Министерстве финансов американском при Трампе, безграмотные вы наши, это говорят, что снимают с них санкции, дают им возможность переводить и деньги, и нефть в Америку. Мы дожили, до чего мы дожили? Очень неправильно все это ведется, это самый минимум. Некоторые говорят, что это вообще предательство, но я пока не дошел до этого еще в себе. А Нетаньяху сделает правильно, если он сделает, понимаете, пошлет все это подальше. Ну, он это просто не посылает, но пошлет. А что у него, какие у него выходы есть? Понимаете, согласиться с этой самоубийственной точки зрения, которая идет из Вашингтона, ну, понимаете, да. Ну, только если так, понимаете, ну, тогда Израиля не станет. Нетаньяху тоже очень крупно облажался, потому что он ставил все свои карты только на Трампа и только на его окружение. А Трамп оказалось, что ни плана ни у Трампа не было, ни даже Нетаньяху не было, потому что всех их победил Иран, закрыв пролив. Он взял в заложники весь мир. Вы же поймите, это чистый террористический метод. Вы ударяете по Тегерану, уничтожаете его руководство, а Тегеран берет и перекрывает международный пролив, начинает стрелять по соседям, которые вообще никакого отношения к этому не имеют почти. Почти или вовсе. И фактически создает ситуацию заложников. Где он взял в заложники весь оставшийся мир. Весь оставшийся мир начинает кричать благим матом, что и Америка виновата в этом, потому что Америка создала эту ситуацию, которая до этого не было. И теперь мы, потворствуя этой ситуации, пытаемся Иран купить, задобрить, с ними договориться, чтобы они, дай бог, как говорится, родные вы наши, откройте нам этот пролив. Потому что открыть мы его сами физически не можем. И контролировать его военным образом, понимаете, мы не решаемся. Почему? Потому что если туда посылать военный флот, допустим, эскортировать корабли, вот эти вот танкеры и так далее, мы имеем дело с дронами. То есть будет урон 100%. Будут дэмидж, понимаете, на американских кораблях, все очень дорого. Почему? Потому что, и, кстати говоря, мы не можем с этих кораблей бомбить эти дроны. Эти дроны можно запустить откуда угодно, хоть из Туркмении, блин. За 1000 миль, там, за 2000 миль до конкретного этого пролива. Поэтому мы не можем контролировать пусковые установки дронов. Даже если мы будем контролировать всю береговую линию вдоль пролива. Вот почему ведется речь. Понимаете, защитить корабли от дронов до 100%, как говорится, защиты. Мы не можем, у нас нет этой технологии на сегодняшний день. Ну, часть, даже если 90% отстреляем, 95% дронов мы отстреляем, то эти 5%, если они принесут взрывчатку, они нанесут такой урон нашим кораблям, понимаете, что это очень будет дорого ремонтироваться. Я уж не говорю про жертвы. Поэтому спасибо, что были сегодня со мной.
15: Спасибо за споры. Продолжим завтра. Пока.
3: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон радио.
4: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Нидерландские ученые изучили геномы 212 семей, в которых несколько поколений отличаются исключительным долголетием, и обнаружили редкие генетические варианты, способные продлевать не просто жизнь, но и период активного здоровья без болезней и снижения умственных способностей. Ранее было замечено, дети и внуки долгожителей в среднем на 13 лет позже своих сверстников заболевают сердечно-сосудистыми и метаболическими болезнями, то есть запас здоровья передается по наследству. Анализируя геномы братьев и сестер из долгоживущих семей, ученые выделили 4 участка ДНК, связанных с долголетием, и сузили поиск с 20 тысяч генов до 350. Итогом стали 12 редких вариантов, предположительно влияющих на продолжительность здоровой жизни. Следующий этап – проверка на живом организме. Ученые введут мутацию карликовым бычкам. Это самые короткоживущие позвоночные. Срок жизни 3-9 месяцев, что позволит быстро получить результаты о влиянии гена на продолжительность жизни.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальности.

0: транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332, садик Бэмби.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
16: Вы на волне радио. Дэвид Зон радио.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Прямые переговоры между США и Ираном проходят в Швейцарии. Дональд Трамп представил новый самолет Air Force One, подаренный правительством Катара. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани выступил с крайне резкой критикой в адрес произраильского лобби AIPAC. В Чикаго открылся президентский центр Барака Обамы. Президентский историк Крейг Ширли заявил, что Барак Обама повел себя очень-очень безвкусно и пошло. Я его процитировал, раскритиковав президента Трампа во время своего выступления Барака Обамы на открытии президентского центра имени Барака Обамы. В штате Мэриленд разбился легкомоторный самолет. Популярный аттракцион на Лонг-Айленде в Нью-Йорке вышел из строя в пятницу вечером. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. А перед тем, как прерваться на рекламу, я хотел бы пригласить вас на поэтический вечер. Это вечер, на котором я буду читать свои стихи. Я назвал его «Поэтическое рандеву» из самых разных моих книг, написанных в разные годы. Состоится он 27 июня в субботу в 6:30 вечера, то есть это суббота на этой неделе. Вот это предстоящая суббота. И пройдет этот вечер в галерее Sable Gallery. То есть буду читать стихотворение в окружении прекрасных картин. И на этом вечере, естественно, можно будет приобрести книги, что называется, с автографом автора. Sable Gallery находится на канале на Эммонс Авеню, 3165 Эммонс Авеню в Бруклине. 27 июня, суббота в 6:30 вечера, Sable Gallery, 3165 Эммонс Авеню в Бруклине. Жду вас. Я думаю, что очень хорошо по-поэтически проведем время. Прямые переговоры между США и Ираном начались в Швейцарии, несмотря на заявление иранских военных о закрытии Ормузского пролива в связи с возобновившимися военными действиями в Южном Ливане. США на переговорах представляет прибывший в воскресенье в Швейцарию вице-президент Джей Ди Венс. В субботу Тегеран заявил, что пролив был снова закрыт в ответ на израильские удары по Ливану,

которую он назвал нарушением меморандума о взаимопонимании, подписанным президентами США и Ирана. Ну, понятно, в Иране не видят активности боевой Хизбаллы, там говорят только об Израиле. Американские военные в ответ заявили, что это не так, и движение судов в проливе продолжается. Иран должен немедленно заставить своих высокооплачиваемых прокси в Ливане прекратить создавать беспорядки, написал в воскресенье в своей соцсети True Social президент Трамп. Если они этого не сделают, мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, точно так же, как на прошлой неделе, только еще сильнее. Вместе с Аракчи, это представитель Ирана, с ним прилетели высокопоставленные представители служб безопасности, Центрального банка и нефтяной отрасли. Помимо ВНСА, в состав американской переговорной команды вошли спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Венс перед отлетом заявил, что надеется добиться прогресса по ядерной программе и вопросу прекращения огня в Ливане. Я думаю, что мы, надеюсь, добьемся прогресса в ядерной проблеме, добьемся прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане, сказал Венс перед посадкой на самолет на базе Эндрюс в Мэриленде. По его прогнозу, первый раунд переговоров может занять пару дней, как он сказал. Нам просто нужно будет постоянно следить за тем, чтобы Израиль и Ливан были в безопасности. Это основная цель – сделать весь регион безопасным, заявил вице-президент США. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что Тегеран будет требовать от другой стороны выполнения своих обязательств. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф примет участие в начале переговоров, сообщила его канцелярия. Пакистан выступал в качестве посредника на протяжении войны и принимал у себя предыдущий раунд переговоров между США и Ираном. На этой неделе президенты США и Ирана, напомню, подписали предварительный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение войны, в том числе боевых действий в Ливане. Меморандум из 14 пунктов содержит обязательство провести дальнейшие переговоры для достижения окончательного соглашения в течение следующих 60 дней. Переговоры в Швейцарии ожидались в пятницу, однако были отложены из-за возобновившихся боевых действий в Ливане. В субботу иранские военные заявили, что в ответ на удары по Ливану снова закрывают Ормузский пролив. Удар по Ирану, по Ливану, опять-таки, никто Хизбаллу вообще не учитывает в данном случае со стороны Ирана. Такое впечатление, что только Израиль действует по, ну, в общем-то, какие-то самостоятельные действия, ни в коем случае не в ответ на провокативные удары Хизбаллы по Израилю. Корпус стражи Исламской революции предупредил, что коммерческие суда будут подвергаться риску, если приблизятся к проливу, жизненно важному каналу для мировых поставок нефти и газа, который должен был быть разблокирован согласно меморандуму о взаимопонимании. Центральное командование вооруженных сил США в ответ сообщило, что в субботу через пролив прошли 55 судов с более чем 17 миллионами баррелей нефти. Иран не контролирует Ормузский пролив, заявил Рейтерс представитель командования Тим Хокинс. Движение судов продолжается, и американские силы следят за ситуацией, чтобы обеспечить его, то есть пролива, дальнейшее функционирование. Венс в интервью Fox News в субботу заявил, что уверен в соблюдении режима прекращения огня, что он не видел никаких доказательств того, что Ормузский пролив снова закрыт. Президент Трамп не комментировал заявление иранских военных о том, что они снова закроют пролив. Он написал в True Social, что в течение 60 дней, пока действует режим прекращения огня, в Ормузском проливе не будет взиматься плата за проход судов. Бесплатный проход коммерческих судов в течение 60 дней, отведенных на переговоры, предусматривает пятый пункт меморандума. Цитирую, после истечения этого 60-дневного периода плата за проезд также не будет взиматься, за исключением случаев, когда она будет введена Соединенными Штатами в интересах США, в случае, если мирное соглашение не будет заключено, пригрозил Трамп. Советник верховного лидера Ирана Мохаммед Махбер обвинил США в невыполнении первого пункта меморандума о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. До тех пор, пока соглашение существует только на бумаге, поток энергоносителей из Ближнего Востока останется приостановленным, предупредил Махбер. В пятницу Израиль, поддерживаемая Ираном, его прокси, собственно, террористическая организация Хизбалла, договорились о прекращении огня. Но в субботу боевые действия снова
снова возобновились. Группировка, естественно, обвинила израильских военных в попытке расширить оккупированную зону на юге Ливана. В заявлении Хизбаллы говорилось, что израильские силы ночью попытались проникнуть в район холма Али-Ат-Тахер. Ее бойцы вступили в бой, после чего Израиль нанес авиаудары внутри и за пределами оперативной зоны. Израиль заявил, что отвечает на атаки Хизбаллы. Израильский военный чиновник сообщил, что группировка выпустила более 50 снарядов по израильским силам, после чего были атакованы цели Хизбаллы. Надо понимать, что Хизбалла – это террористическая организация, работа ее – террор, террористам за это платят. Они получают зарплату за то, что занимаются террором. Но по данным ливанских властей, в субботу в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 20 мирных жителей. И Хизбалла и Израиль при этом заявляют, что остаются приверженными соглашению о прекращении огня, но оставляют за собой право на ответные действия. В Израиле сообщают, что премьер-министр и министр обороны страны дали указание военным прекратить огонь в Ливане, но Израиль не собирается выводить войска из захваченных регионов. До подписания меморандума президентами США и Ирана, состоявшегося в среду, Израиль заявлял, что не намерен выводить свои войска из Ливана и настаивал на том, что его конфликт с Хизбаллой следует рассматривать отдельно от войны США с Ираном. Хизбалла, в свою очередь, утверждает, что израильские атаки в Ливане стали попыткой саботажа американо-иранской сделки. Трамп критиковал продолжающиеся операции Израиля в Ливане, напомню. Президент Трамп представил новый самолет Air Force One, подаренный правительством Катара. Об этом сообщают ряд СМИ. Церемония передачи Air Force One прошла на военной базе Эндрюс, недалеко от Вашингтона. Трамп назвал самолет самым большим и лучшим во всех отношениях и пообещал, что он станет летающим Белым домом, я цитирую, такого уровня роскоши, какого никто никогда прежде не видел. Стоимость Boeing 747 оценивается в $400 миллионов. Лайнер выполненные в красно-бело-синей цветовой гамме, возглавит воздушный парад в Вашингтоне 4 июля в честь 250-летия независимости США. Хотя самолет будет использоваться для официальных поездок главы государства, Белый дом сообщил, что после ухода Трампа с поста его передадут в фонд его президентской библиотеки. Боинг 747-8 Трампу подарило семейство эмира Катара. Как отмечал телеканал ABC со ссылкой на источники, этот подарок стал самым ценным в истории, когда-либо сделанным Соединенным Штатам иностранным правительством. Президент Соединенных Штатов в соцсети True Social подтверждал, что Минобороны США получат подарок самолет Boeing 747 для временной замены старого борта номер один. Между тем, по словам источников ABC, юристы Белого дома успели подготовить документы для подтверждения, что с юридической точки зрения будет допустимо передать такой ценный подарок в дар при условии, что он будет передан собственность президентской библиотеки Трампа до окончания срока его полномочий. Телеканал сообщил, что в Конгрессе возмутились намерением Трампа получить самолет. Естественно, демократы Чак Шумер и Адам Клифф, ну а что другого от демократов ожидать, назвали это взяточничеством и коррупцией. Сами они не взяточники и не коррупционеры, ни Шумер, ни Клифф, они чистые, без страха и упрека демократы. Мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, выступая в Бруклине на митинге в поддержку кандидатов прогрессивного крыла на праймерис Демократической партии, выступил с крайне резкой критикой в адрес произраильского лобби АИПАК, это Американо-Израильский комитет по общественным связям. По словам мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, это лобби тратит миллионы долларов, как он сказал, темных денег, чтобы стравить американцев между собой. Ни больше, ни меньше. Вот такой навет на евреев. Дальше я процитирую нашего удивительного мэра. Это лобби боится демократии, боится, что геноциду и войнам Нетаньяху будет положен конец. Так сказал мэр Нью-Йорка, назвав AIPAC чудовищем и призвав его не бояться. При этом, то есть не бойтесь AIPAC, но, видимо, идите и уничтожьте его. При этом он призвал жителей города к единству. Цитирую, неважно, молитесь ли вы в синагоге, мечети, церкви или не верите совсем, мы все разделяем убеждение, что наш город заслуживает лидеров, которые ведут за собой с помощью надежды, а не страха. Мы все хотим одного. Ну, видимо, Захран Мамдани – это тот лидер, который ведет за собой с помощью надежды, обвиняя, как мы видим, произраильское
лобби во всех ужасных делах, начиная от темных денег и кончая, ну, видимо, распитие крови христианских младенцев. Там уже дальше, в общем, можно всего ожидать от такого мэра. В Чикаго 18 июня открылся президентский центр Барака Обамы, строительство которого продолжалось около 10 лет. Обама и его жена Мишель выступили на церемонии открытия с речами, в которых раскритиковали действующего президента страны Дональда Трампа. При этом они ни разу не назвали его по имени. Самого Трампа на открытие центра не пригласили. Он стал единственным ныне живущим президентом США, не присутствовавшим на мероприятии. Зато в нем участвовали другие бывшие лидеры страны и государств-союзников, а также множество продемократических леволиберальных звезд разного толка. Открытие президентских центров после окончания срока очередного лидера страны – это традиция у нас в стране. Обычно это библиотеки. Некоторые из них представляют собой хранилища документов эпохи той или иной администрации США, а другие, как центр Обамы, становятся музеями и культурными площадками. Центр 44-го президента США находится в районе Джексон-парк на юге Чикаго. На его территории расположены музей, парк, баскетбольная площадка и новый филиал Чикагской публичной библиотеки. Для широкой публики пространство открылось 19 июня, естественно, когда у нас в стране отмечают Джунтинт, это день освобождения рабов, 19 июня. Строительство центра велось более 10 лет и вызывало споры. В итоге это частный проект обошелся в 850 миллионов долларов. В открытии центра участвовали бывшие президенты США Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, Джо Байден и их супруги, бывшие первые леди. На церемонию приехали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Они занимали свои посты во время президентства Обамы. Ну а среди гостей были общественные политические деятели, а также доноры. Губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер, мэр Чикаго Брэндон Джонсон, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсон, в общем, вся эта братья леволиберальная, а также кинопродюсеры и режиссеры, не меньшие леволибералы, Джордж Лукас и Стивен Спилберг, актер Том Хэнкс или миллиардер Лукас Уолтон, добавлю, все ненавистники Трампа. Журналисты также отмечают большое число звезд на мероприятии. На концерте по случаю торжественного открытия выступали Стиви Уандер, Брюс Спрингстин, Бона и Эдж из U2, Джон Ледженд, Камон, Марк Энтони, Кристина Агилера и Дженнифер Хадсон. Но главными стали выступления Барака и Мишель Обамы. Как отмечает «Политика», они использовали церемонию открытия как площадку для критики нынешнего президента Дональда Трампа. Я, как уже сказал, его самого на мероприятии не было. Трамп и Обама давно враждуют, регулярно резко критикуют друг друга. Ну и кроме того, за несколько дней до открытия центра Обамы на южной лужайке Белого дома прошел турнир UFC. Мы об этом в нашей программе говорили, и один из участников боев назвал Мишель Обаму мужчиной. Правда, согласитесь, это не Трамп сказал, Трамп здесь ни при чем. Но в Белом доме, комментируя решение Обамы не приглашать действующего президента на открытие своего центра, сослались на недавние посты Трампа в Truth Social, включая сообщение о том, что лидер США считает центр своего предшественника свалкой. В эмоциональной речи, посвященной мужу, Барака Обаму, вообще это выступление тронуло до слез, судя по видеосъемкам. Мишель Обама в своем выступлении осудила тех, кто распространял ложь о происхождении ее мужа и о патриотизме. Не верили в патриотизм Обамы и не верят многие до сих пор. При этом Мишель Обама не упомянула имя Трампа, который сыграл ключевую роль в продвижении этих утверждений. Мишель Обама раскритиковала иммиграционную политику действующей администрации США. Ни у кого нет права судить, кто в достаточной степени американец, оказывается. Ну вот это ее философское наблюдение касается, очевидно, и нелегалов, которые миллионами вошли в США за годы президентства Байдена. Но если у нас некому судить, кто в достаточной степени американец, зачем у нас вообще все эти иммиграционные службы? Но нужно спрашивать у Мишель Обамы, и тогда все будет в порядке. Барак Обама, в свою очередь, сорвал самые громкие аплодисменты на темах, которые часто становятся предметом критики администрации Трампа. Барак Обама говорил о независимости судебной власти, свободной прессе и о том, что верность надо проявлять не к президентам и политическим партиям, я его цитирую, а к народу и
Конституции. Оказывается, он не верен своей демократической партии. Он к народу и Конституции больше верен. Среди прочего, Обама напомнил, что основатели США провозгласили: «Не будет ни королей, ни лордов». Понятно, что эта фраза стала главным лозунгом пропагандистским демонстрации против политики Трампа во время его второго президентского срока. Цитирую: «Обаму люди ищут справедливости, здравого смысла и взаимного уважения. Где-то глубоко внутри мы хотим снова найти путь друг к другу, а не все больше отдаляться». Как в американцев в таких случаях говорят: «бла-бла-бла». Ну вот, это все, конечно, сказал Обама, которого неоднократно упрекали в годы его президентства в белом расизме. Ну а президентский критик Крейг Ширли заявил в эфире Newsmax, что бывший президент Барак Обама повел себя очень-очень, я его цитирую, «бескусно и пошло», раскритиковав президента Трампа во время выступления по случаю открытия президентского центра Обамы в Чикаго. Выступая в программе «Wake Up America», Ширли отметил, что открытие президентских библиотек и центров традиционно являются одними из немногих мероприятий, на которых политика отходит на второй план, а бывшие президенты собираются вместе в духе двухпартийного сотрудничества. Президентский центр Обамы официально открылся для посетителей в пятницу. После нескольких лет строительства, как я уже сказал, стоимость строительства составила $850 миллионов. Кампус площадью 20 акров включает музейную башню, баскетбольную площадку, учебную кухню и детскую игровую площадку. Однако в нем не хранятся президентские архивы, поскольку центр управляется фондом Обамы, а не Национальным управлением архивов и документации США. Ширли пояснил, что историк президентский, что традиционные президентские библиотеки исторически совмещают музейную часть с архивами, находящимися под федеральным управлением и предназначенными для хранения президентских документов для исследователей и историков. Каждая президентская библиотека включает и то, и другое. Это своего рода разделение функций, сказал Ширли. Правительство отвечает за хранение, защиту и архивирование документов, а другая сторона занимается демонстрацией жизни и деятельности президента как таковой. Конец цитаты. Во время выступления на открытии центра Обама говорил об основополагающих принципах страны, заявив, что в Соединенных Штатах не будет, как я уже говорил выше, ни королей, ни лордов, ни крепостных, ни подданных, только граждане. Эти слова многие расценили как косвенную критику Трампа. На вопрос о том, было ли уместно Обаме привносить политику в это мероприятие, президентский историк Ширли дал прямолинейную оценку. «Это было совершенно неуместно», — сказал он. «Это было очень-очень безвкусно». Ширли утверждал, что президентские похороны и церемонии открытия президентских библиотек исторически служили редкими возможностями для проявления единства между лидерами обеих политических партий. Единственный случай, когда ожидается двухпартийное единство, — это президентские похороны и открытие президентских библиотек, — сказал президент. Историк. Указывая на открытие библиотеки Рейгана, Ширли напомнил: там был Джимми Картер, там был Ричард Никсон, там был Джордж Буш. Все бывшие политические противники и политические союзники Рейгана, все они присутствовали. Рейган также присутствовал на открытии центра Картера, добавил историк. Это тот редкий момент, когда президенты собираются вместе. Конец цитаты. Вместо этого, по словам Ширли, Обама использовал свое выступление для выпадов в адрес Трампа. Проигнорировать Трампа, заявил Ширли, что, на мой взгляд, очень и очень пошло, а затем критиковать его, не давая ему возможности ответить свою защиту, это лишь демонстрирует все то, что было неправильным в этом мероприятии. Конец цитаты. Ширли также поставил под сомнение символизм архитектурного решения центра, утверждая, что отсутствие окон отражает недостаток открытости. Там нет окон, а значит, нет прозрачности, сказал он. А это символически означает, что президентство Обамы тоже не было прозрачным. Конец цитаты. Ну, то, что там, в общем-то, нет архивов, и американский архив центральный не руководит вот этой частью в центре Обамы, это немало о чем говорит. Видимо, не хотят в окружении Обамы и сам президент, чтобы потомки знали, основываясь на документах архива, что происходило во время его президентства 8-летнего. В штате Мэриленд, примерно в 30 километрах к востоку от Вашингтона, разбился легкомоторный самолет, следовавший из Нью-Джерси в округ Монтгомери. Обломки и тела пилота и двух пассажиров были обнаружены лишь рано утром в лесистой местности за жилым комплексом и детской площадкой в Боуи. По информации Fox 5 DC, незадолго до полуночи диспетчеры получили
автоматического уведомления о крушении с iPhone одного из погибших. На место были направлены крупные силы полиции, пожарных и спасателей, которые вели поиски всю ночь. Выживших не оказалось. Расследование обстоятельств катастрофы ведет Национальный совет по безопасности на транспорте NTSB при содействии полиции штата Мэриленд. Все три человека, находившиеся на борту, пилот и двое пассажиров, были гражданами Израиля. Популярный аттракцион на Лонг-Айленде в Нью-Йорке вышел из строя в пятницу вечером. В результате аварии более десятка молодых любителей острых ощущений повисли в воздухе на несколько часов. Около половины восьмого вечера аттракцион Wave Twister в парке развлечений внезапно остановился на высоте 25 метров над землей, сообщает Fox. С вершины аттракциона раздавались оглушительные крики. У людей началась паника. Аварийные службы, а также полиция округа Саффолк эвакуировали парк. По состоянию на поздний вечер пятницы все 16 посетителей в возрасте от 5 до 40 лет спасены, сообщили в полиции Большого Лонг-Айленда. Репортер телеканала Fox, которая находилась в парке, когда аттракцион заглох, сказала, что впервые поняла, что что-то не так, когда услышала сирены на парковке. «Мы были ошеломлены», — сказала она. Wave Twister является частью пятиэтапной реконструкции парка развлечений стоимостью $10 миллионов и был произведен компании из Швейцарии. Причина инцидента уточняется. Это не первый такой случай с аттракционами у нас в стране. В конце мая в парке развлечений в Техасе спустя несколько часов освободили 8 человек. Они зависли на 30-метровой высоте на американских горках.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Китае стала набирать популярность услуга «Сестринская комиссия», суть которой заключается в том, что взрослые женщины дают советы и оказывают поддержку молодым женщинам за деньги. Женщины в возрасте от 30 до 40 лет предлагают младшим сестрам выслушать их, дать совет, опираясь на свой богатый жизненный опыт или просто пообщаться. 27-летняя Кики стала одной из первых, кто продвинул такую услугу в массы. Она позиционирует себя как экстраверта, который выполняет роль строгого старшей сестры, способной выслушать и дать обратную связь с критикой. После того, как она выложила у себя в соцсетях пост, другие женщины подхватили инициативу и тоже стали предлагать свои услуги. Чаще всего они делятся на рациональных и эмоциональных, чтобы девушки могли заранее выбрать, что именно они хотят получить от такой встречи – поддержку или же объективную оценку. В США найден рассказ японца об ужасах атомной бомбардировки Хиросимы, который был написан в 1947 году. В архиве библиотеки редких книг и рукописей Бейнеке обнаружили 230-страничные мемуары, написанные Киёси Танимото в 1974 году. Он стал свидетелем разрушения Хиросимы после взрыва атомной бомбы 6 августа 1945 года. В предисловии к мемуарам дочь Танимото написала о необходимости будущим поколениям помнить о произошедшем, так как память – это наша надежда на выживание как людей. Рассказ опубликуют в августе, его выпустят по всему миру. Также мемуары экранизируют. Съемки начнутся в феврале следующего года. Танимото скончался в возрасте 77 лет в 1986 году. В штате Техас около 2 миллионов пчел вырвались на свободу после аварии с грузовиком, перевозившим ульи. Об этом сообщает агентство Associated Press. В результате ДТП фура перевернулась, а находившиеся внутри ульи были повреждены. Экстренные службы призвали жителей близлежащих районов не покидать дома. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. Журналист Такер Карлсон сообщил, что больше не поддерживает республиканскую партию. Трамп обвинил вандалов в порче зеркального бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. С 23 по 28 июня пройдет распродажа Walmart Summer Deals. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 75%, 70% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. «Дэвидсон Радио». Эксклюзивное размещение рекламы на «Дэвидсон Радио». Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
7: Все это слышно по радио.
8: «Дэвидсон Радио». Нас хорошо слышно.
9: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раисы Росс. Социум».

Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами вместе, а сегодня здесь, прямо здесь, Дэвидсон Радио, программа «Социум». Окей, я напомню о том, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home. Кто обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие, кто окружит их вниманием и проследит за выполнением всех предписаний докторов, обращайтесь в реабилитационный центр «Секрет СИО» для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов, тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и интересные развлечения пойдут на пользу каждому. Более 1000 довольных пациентов в реабилитационном центре «Секрет». О ваших близких забота – это такой, знаете, девиз – каждого из сотрудников этого центра. Звоните по телефону 718-891-4400, 718-891-4400. И также у них есть второй центр, который тоже обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие, кто окружит их вниманием, проследит за выполнением всех предписаний докторов, проследит, обращайтесь в реабилитационный центр «Секрет» по телефону 718-372-4500. И, конечно, как всегда, поддерживает нашу программу самый лучший. Не позволю сегодня, не стану называть ее номер телефона. Почему? Потому что вы его должны хорошо знать. Это Анечка, это Health Insurance Broker, которая всегда своевременно отвечает на все вопросы и на все предписания, которые ожидаете вы в сфере Медикейта и в сфере Медикера. Кстати, у меня, я сейчас вернулась с отпуска, и вы знаете, вот меня поразила одна вещь. Что со звуком? Поразила одна вещь о том, что на самом деле она профессионал высокого класса. И, ну, в дороге мне пришлось познакомиться с одной особой, которая занимается исключительно этими вопросами, какими занимается Анна. И что вы знаете, она была удивлена, какие вопросы она решает. А решает она следующее. Вот смотрите, очень часто бывает, когда человек находится на marketplace, получил disability, и он уже автоматически переходит HRA. И у человека, человек получает миллион писем, с которыми он, естественно, разобраться не может. Я был на marketplace, сейчас я HRA. И вот эта вот суета, которая начинается, то есть вот эти разборы, в этом вопросе, надо сказать, не только в этом, а в многих вопросах, она, я не побоюсь этого слова сказать, she is the best. Поэтому звоните и всегда получайте от Анны ту консультацию, которая вам необходима по поводу того, чтобы решить ваши вопросы. Вы знаете, честно говоря, раздражает этот звук, но надо мириться. Очевидно, не с кем говорить, и телефона у меня под рукой нет, поэтому немножко сложновато сегодня будет. Но тем не менее, я хочу напомнить нашим слушателям вот такой вопрос. Я очень много говорила о том, что программа открыта по поводу Cooling Assistant. И вы знаете, я лично многим своих клиентам, которые ко мне обращались, я, когда программа только началась, я буквально с самого начала зарегистрировала, отдала этим клиентам копию того, что зарегистрировала, отправила медицинскую форму, которую требуется, что это за медицинская форма. Она произвольная форма, должна быть от вашего physical doctor, physician doctor, где сказано о том, что вам с тем, что ваше состояние здоровья требует обязательно, чтобы там, где вы находились, чтобы был кондиционер.
А с чем я сейчас сталкиваюсь? Вот я вернулась буквально вчера на свое рабочее место, и ко мне подходит несколько пациентов и спрашивает, что так долго. А сразу я не могла дать ответа, почему так долго. Естественно, сразу ответ не могу дать, поскольку, ну, мое дело было заполнить, а уже проследить за этим, конечно, по факту я должна, но необходимо время. Да, я сделала это. Это такой маленький инвестигейшн. Оказывается, что этот процесс очень долгий. Они на самом деле не, очевидно, большой запрос клиентов, которые нуждаются в этом, и у них, наверное, недостаточно сайтов, которые производят это все. Поэтому, друзья, не огорчайтесь, оно обязательно будет, даже когда программа закрывается. Если вы зарегистрировались, у вас есть подтверждение тому, что вы зарегистрировались, вы непременно получите кондиционер. И вы можете продолжать на сегодняшний день. Вы имеете полное право получать кондиционер только раз в 5 лет. Инком здесь обязательно предусмотрен в плане того, что это для людей, для малоимущих. И заполнить его необходимо на сайте Access HRA. Когда вы идете на слово HIP, там идет New Application. И в одном из порталов, когда вы там заполняете эту форму, и написано, что Cooling Assistant. Поэтому этим веб-сайтом вы можете пользоваться для выполнения ваших потребностей в плане того, что вам необходимо иметь кондиционер. Если сегодня, ну, thank God, что уже немножко теплее стало, экстренная жара все-таки примет обязательно свой оборот, и обязательно это будет. И старайтесь обязательно пользоваться кондиционером. Я знаю, что очень многим людям, когда они пользуются кондиционером, им есть некоторые люди, которым от них не очень приятно. Поэтому вы уже сами определитесь. И, как всегда, я использую одно и то же слово «всё». Очень и очень индивидуально. Поэтому будьте начеку. В плане, если вы чувствуете, что вам это, ну, не предоставляет удовольствия, а только наоборот, будет ваше состояние души будет все-таки хуже, то вы посоветуйтесь с вашим лечащим врачом и примите соответственное решение, что вам в этой ситуации необходимо иметь. А вот, еще раз напомню, что вы можете заполнить application, никуда абсолютно ходить не надо. А там есть такая колонка, как вы хотите, или хотите интервью, чтобы было по телефону, либо физически прийти, значит, по zip-коду, куда прийти. Но, в принципе, я из своих клиентов, у меня нет такого, что люди куда-то ходили и где-то... И где-то они, значит, проходили интервью. Вот такая ситуация. Напомню, что это Access HRA. Вы буквально, это довольно просто это делается. Единственное, что нужно, create your account, сделать паспорт. И, кстати, вы, если вы еще получаете какие-то бенефиты, скажем, и Medicaid, и food stamp, то вы можете, имея свой аккаунт, вы можете проследить за всей ситуацией, которая проходит с вами на определенном этапе времени. Но еще раз напомню о том, что программа Cooling Assistant открыта, и, соответственно, с этим вы имеете полную возможность заполнить application, но хочу напомнить о том, что этот процесс, казалось бы, легко заполнимый, но сам процесс немножко затягивается. Но, опять-таки, вы, если вы такие, вы можете позвонить по телефону 311, сказать, что вы заполнили application, и вам, может быть, вам предоставится возможность с кем-то проговорить, но если у вас есть время, вы можете это сделать.
А вот ко мне обратились с таким вопросом, что такое пособие по инвалидности по социальному обеспечению. Ну, скажем так, что существует несколько видов социального обеспечения. Вы можете узнать о своих правах на получение пособия по инвалидности, систему социального обеспечения, которая называется SSDI. Если вы не можете работать из-за физического или психического заболевания, то есть вероятность того, что вы можете претендовать на ежемесячные выплаты. А могу сказать, что независимо от возраста, если у вас есть медицинская инвалидность, препятствующая трудоустройству, вы можете претендовать на получение пособия от Управления социального обеспечения. Существует, повторяю, две программы, на которые можете подать заявку. Я постараюсь сейчас вкратце изложить, какая у вас есть, какие у вас есть возможности, possibility, а вы уже определитесь, есть ли смысл вам заниматься. Но я думаю так, что ежемесячные выплаты абсолютно каждому нужны, учитывая, что сегодня не все так просто в плане того, что и бензин, и оплата за аренд. И, ну, я не стану перечислять, но, тем не менее, я сегодня слушала одно интервью, меня так на одном из каналов, ведущий спрашивает, как у вас в городе, как вы реагируете на повышение цен, что вообще, как вы себя чувствуете. Один из выступавших сказал следующее, мне это здорово понравилось. Особо не особенно не замечаю, поскольку если сейчас мясо дорогое, мы его просто отказались от этого продукта питания. Другой отвечает, ну, то есть могу сказать, что вот так все сказалось. И то есть сократили и сделали, предоставили свои возможности, то, чем можно воспользоваться. Но я думаю, что это разумно, во всяком случае, это очень разумно, что каждый человек может распределить и на самом деле может все-таки своим бюджетом руководствоваться. Но вот что происходит с людьми, которые, скажем, опять-таки повторяю, независимо от возраста, и если у них есть какие-то медицинские проблемы, и эти проблемы препятствуют трудоспособности, то на самом деле вы можете претендовать на получение пособия. И, как я сказала вначале, вы можете подать заявку, и для работающих людей это SSDI, и для малоимущих, неработающих SSI. Дополнительный доход по социальному обеспечению доступен инвалидам или пожилым людям с очень низким доходом, активами. Значит, активы, если у вас есть, если вы будете получать SSI, вы должны использовать все свои доходы, которые у вас есть, и существует ограничение. Всегда существует такая фраза «Spend your money, then you got your benefit». Используй свои доходы, и потом сможешь получать бенефиты. Я постараюсь сейчас доступно для вас изложить для людей, которые проработали определенное количество времени, могут ли они получать ситуации, опять-таки повторяю, самые-самые различные. Так вот, что такое страхование по инвалидности в рамках социального обеспечения? Это в рамках Social Security. Это часть программы социального обеспечения, которая официально известна, которая называется «Программа страхования по старости на случай потери кормильца инвалидности или самого человека». Пособие SSD предоставляется людям, которые вынуждены
которые вынуждены прекратить работу по достижению пенсионного возраста. Размер вашего пособия по инвалидности от системы социального обеспечения, как правило, совпадает с размером вашей будущей пенсии по социальному обеспечению, но получение пособия по инвалидности до достижения полного пенсионного возраста не уменьшит размер вашей будущей пенсии. Не уменьшит размер вашей будущей пенсии. Если ваше заявление на получение пособия по инвалидности от системы социального обеспечения будет одобрено, то, естественно, ваши выплаты будут включать денежные средства в зависимости от вашего личного трудового стажа. Средний размер выплат составляет от, ну, средний, опять-таки, индивидуально все, от $1800 в месяц, и в среднем в 26-м году $1630. Это не SSI, а SSD. Лица, которые имеют более высокий доход, которые оплатившие больше налогов или налогов как свои налоги, то получат пособие максимум в 2026 году, где составляет сумма, по-моему, $4152, насколько я помню. Опять-таки, это касается для людей, которые с более высоким доходом. Ну, чтобы вам немножко было понятно, или вы имеете право, вы должны все-таки пройти определенную квалификацию, которую, каким образом, как это делается. Ну, либо вы обращаетесь в Social Security Office, назначаете свой appointment, но я всегда говорю своим клиентам, которые ко мне обращаются по этому вопросу, вы должны, или, ну, если вы сами не можете, значит, у вас должен быть кто-то, который должен все прослеживать, абсолютно каждый шаг. А если вы делаете appointment, когда appointment этот проходит по телефону, вы должны четко сказать, представить, рассказать, когда вы первый раз посетили врача, какое ваше, как это заболевание произошло, на основании чего, посещаете ли вы врачей, используете ли вы какие-то медикаменты, посещаете ли вы каких-то дополнительных врачей, какую-то physical therapy, и посещаете других врачей, я имею в виду, если это физические отклонения у человека, то если там включен в посещение и кардиолог, и остеопат, и глазной врач, и, ну, все абсолютно, вы просто должны подготовиться. Я говорю своим клиентам, вы должны завести такую тетрадь и записывать, и когда у вас будет интервью, у вас не будет никаких проблем в плане того, что вы кейсворкеру об этом все излагаете, представителю Social Security, и достаточно у этого человека будет информации, чтобы потом он мог отправить соответствующую информацию для подтверждения. Одно подтверждение, это идет от вас, у вас идет беседа, рассказ, а для людей, которые будут заниматься, они будут обращаться к вашим лечащим врачам. Ну и тут тоже должна быть рука на пульсе в плане того, что вы должны своему врачу рассказать о том, что вы обратились в социальную службу по поводу подачи disability, и когда будут отправлены им непосредственная почта, они должны своевременно отвечать. Очень часто бывает, что да, врач услышал вас, но когда пришла форма, да, я заполнил, а на самом деле, ну, я не знаю, но все очень индивидуально. На самом деле вы должны иметь копию, и вы знали, какого числа вы отправили, потом у вас есть там, когда идет уже полное собеседование, полное рассматривание вашего дела, у вас есть свой кейсворкер, специальный аналист называется, и этот человек будет с вами постоянно на связи. Бывает в письменном виде, естественно, в письменном виде. Бывают ситуации такие,
которые, например, по той или иной причине вы своевременно не отправили письмо, где со всеми вашими подтверждениями посещений врачей. Да, я хочу напомнить о том, что когда вы называете своего лечащего врача, вам непременно необходимо изложить следующее: адрес, номер телефона, факс, если вы можете знать. Но сейчас достаточно проще, потому как мы держим в руках телефон, и вы можете выйти на Google и посмотреть, пройти через любую информацию. Вот в таком вот плане. После того, как вы получили, прошли интервью, вы четко ведете свой такой календарь в плане, когда вы подали, если вы ходите к своему социальному работнику, психотерапевту, психологу, то он в своем чарте это все описывает, и по любым вопросам можно обращаться. Ну, у вас должен быть какой-то человек, который будет с вами на связи и знать вашу ситуацию конкретно. Вот необходимо. Потом бывают случаи, как я сказала, вам прислали письмо, своевременно ваш врач не ответил, и вас забросали письмами, и вы: «Ой, Раиса, что это такое? Ой, что это такое?» Я читаю письма и говорю, что на письмо не ответили, поэтому что я в этом случае делаю? Я не звоню никаким врачам, это все очень бахипа, это все должно быть исходить от клиента, но я звоню в эту службу Social Security, обращаюсь к канцлеру и говорю, что можно ли задержать на несколько дней, но я поставила в известность, записала время и с кем я конкретно разговаривала, и тогда мне проще идти дальше. Процесс это не быстрый, этот процесс берет время. И бывает и полгода, бывает и год. Но, в принципе, я смотрю последнее время, надо сказать, что живенько это проходит, особенно для людей, которые тщательно подготовились. Учитывая, что просто люди не знают, вот ситуация, опять-таки, я все время повторяю эту фразу, что чтобы получить пособие по инвалидности от системы социального обеспечения, необходимо не только иметь инвалидность, но вот и накопить достаточное количество, если человек работал, трудовых баллов в системе социального обеспечения. Точное количество баллов необходимо для получения SSD. Зависит от вашего возраста, года наступления инвалидности. Кроме того, вы должны были попробовать проработать хотя бы часть 5 из последних 10 лет до наступления инвалидности. То есть, если вы 5 лет проработали, работали где-то в таком месте, где это и сказалось на вашем состоянии здоровья, вы не можете уже делать ту работу, концентрироваться за счет того, что у вас плохая, у вас проблема сходить, проблема слышать стала и многое другое. Я просто хочу сказать, что вы не должны обольщаться на то, что вот если вам заболело, и обязательно вам дадут. Нет. Вам могут даже сказать, что да, ты можешь продолжать работать, но найди по твоему состоянию здоровья, ты можешь найти какую-то работу, которую ты бы мог делать. Ситуации абсолютно различные и очень-очень индивидуальное все. Поэтому, друзья мои, надо, первое, что я сказала, надо готовиться, а второе, нужно собрать материал весь полностью, прослеживать этот материал, соответственно, кому вы обращались, с кем вы разговаривали, когда получили первое письмо, потом вас вызывают на какой-то appointment, вы обязательно должны пойти на независимую комиссию, если возникают какие-то сомнения,
мнение, то, соответственно, вы получаете официальное письмо, где вы должны явиться в Social Security, в Medical Facility, где они проводят, доктора проводят с вами непосредственно проводят интервью и полное обследование, где вы отвечаете на вопросы, где у них есть достаточно, если есть достаточно информации от ваших врачей, которые, и это получается так, что это интервью тет-а-тет, и смотрят то, что вы сказали на первом интервью, что написали

это все, one, two, three. А если человек безответственный, скажем, ну, вы можете сказать мне в упор, что ну, человек больной, не соображает, обязательно надо найти человека, который с вами будет, ваш гид. Он будет с вами степ-бай-степ проходить это полностью этот срок времени, который необходим для того, чтобы по возможности получить от офиса Social Security. Финансирование и критерии для получения пособия инвалидности социального обеспечения должны пройти, как я сказала, два разных теста на уровень заработка, тест на продолжительность работы и тест на недавнюю работу. Скажем, иногда люди забывают, что вот приехал, например, в 80-м году, отработал, скажем, там 2-3 года, а потом устроился на работу и про те мелочные 2 года забыл. То есть вы все должны для себя сделать такой конспект, по которому вы должны воспроизвести человеку, который будет guiding you. Потому что управление социального обеспечения проверяет на самом деле вашу трудовую историю, чтобы убедиться, что вы делали взносы в систему социального обеспечения в течение достаточно длительного периода вашей трудовой жизни, чтобы иметь право на получение пособия инвалидности. Также я хочу сказать, бывают люди, которые работают в юнионе, вы обращаетесь вначале, конечно, к своему супервайзеру, либо вы сами супервайзер, обращаетесь внутри своего юниона, и вы можете на шорт-терм получить от вашего юниона. Это не говорится о том, что вы там на работе упали, это говорится о том, что ваше физическое состояние стало хуже, и вам необходимо пройти соответствующую все степ пройти для того, чтобы это на самом деле произошло для вас в получении disability. Очень часто бывают такие случаи, когда человек, скажем, заработал небольшое количество по своим поинту, по зарплате, недостаточно получил совсем ну, небольшую сумму при получении disability, ему могут доплачивать SSI, абсолютно точно, ему могут доплачивать SSI, но это будет зависеть от вашего инкома. И второй вопрос, когда я начинаю рассказывать о том, что есть SSI, это для малоимущих, которые не работают ли в этой стране, по состоянию здоровья они могут подать на disability, который называется SSI. Здесь ограничения следующие, это возраст, это получение, иметь гражданство. Вот есть, хотя было у нас время, когда иммигранты, приехавшие в связи с ситуацией, которая произошла у нас уже почти 4 года с войной, то многие люди получили и в то самое время получили тоже disability, SSI получили. Сейчас это не происходит. Сейчас, очевидно, пересмотрев бюджет и так далее и тому подобное, они приняли решение о том, что они не могут разделить эту возможность абсолютно на каждого человека. Но для людей, которые проживают здесь 5 лет, имеют гражданство, а по достижению своего возраста они могут подать на SSI, даже если они не работали. Но должны быть определенные критерии для этого. Это, естественно, получение гражданства на том уровне, который необходим для получения. А для получения очень многие спрашивают, какие ключевые моменты при подаче заявления на получение пособия. Ну, моменты – это доказательство того, что вы являетесь инвалидом,
скажем, такое слово немножко будет жесткое, с тяжелой формой инвалидности. Это физическое.

0: А есть очень много, которые люди имеют психическое состояние, которое препятствует вашей трудовой деятельности в течение как минимум года. А когда вы проходите интервью, всегда спрашивают, это первоначальный вопрос, почему вы подаете, когда это случилось, куда вы обращались, к каким врачам вы обращались, какое лечение вы получали, какой фоллоуап был, принимали ли вы медикаменты, какие конкретно медикаменты, и как это отразилось на вашем состоянии, стало вам легче или стало вам, скажем, не лучше, и вы решили подать на disability. Я еще раз повторяю, очень надо подготовиться и определить является, ну, инвалидность, которая оставляет много места для многих споров. И что ваш врач мог посоветовать вам не работать. Обязательно всегда спрашивают, а спрашивал ли своего лечащего врача, что вы мне можете предложить, что если я не буду работать, не обязательно. Это абсолютно не означает, что врач должен дать заключение. Врач может дать свое заключение, но оно должно быть документировано в плане того и подтверждено соответствующими пунктами, которые необходимы для того, чтобы человек смог получить эту возможность получения. Управление социального обеспечения оценивает заявление на пособие, используя все экспертные медицинские подтверждения. Я прошу прощения, мы закругляемся сегодня без рекламы и обещаю, что в следующей программе у меня есть интересный материал, который я буду излагать впоследствии. Всего вам доброго. С вами сегодня была Раиса Рос.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Лионель Месси побил рекорд по забитым голам на чемпионате мира. Благодаря его дублю сборная Аргентины вышла в плей-офф. Американская актриса и певица Оливия Родриго организует фестиваль, на котором выступят только женщины. Все заработанные средства пойдут на благотворительные цели в рамках защиты прав женщин и девочек. В Париже открылась уникальная выставка отреставрированных шедевров импрессионистов, которая продлится до конца лета, после чего экспозиция отправится в мировое турне, включая Нью-Йорк.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка опубликовал отчет о готовности энергосистемы города к пиковым летним нагрузкам. В Бруклине и Квинсе завершена модернизация подстанций компании «Конэдисон». Власти заверяют, веерных отключений электричества, как в прошлые годы, удастся избежать. Одновременно в городе открываются дополнительные центры охлаждения для пожилых людей в зданиях публичных библиотек. Национальное управление океанических и атмосферных исследований предупреждает о формировании мощного грозового фронта над Средним Западом. В Иллинойсе и Индиане объявлено штормовое предупреждение, возможно, торнадо. Авиакомпании уже начали корректировать рейсы, летящие транзитом через Чикаго. На климатическом саммите в Азии утвержден новый стандарт для морских грузоперевозок. Со следующего года суда обязаны снизить выбросы серы в прибрежных зонах на 15%. Нью-Йорк полностью погрузился в сезон бесплатных летних фестивалей под открытым небом. Накануне в Центропарке стартовала знаменитая серия концертов Summer Stage. Организаторы сообщают, что в Бруклине на территории проспект Парка в эти выходные пройдут масштабные этнические фестивали. Город ожидает притока внутренних туристов, отели Манхэттена забиты более чем на 90%. Голливудские профсоюзы завершили переговоры с крупнейшими стриминговыми платформами относительно использования искусственного интеллекта при написании сценариев. Стороны подписали соглашение, гарантирующее живым авторам сохранение авторских прав и фиксированные выплаты, что предотвратило угрозу новой забастовки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. Журналист Такер Карлсон сообщил, что больше не поддерживает республиканскую партию. Трамп обвинил вандалов в порче зеркального бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. С 23 по 28 июня пройдет распродажа Walmart Summer Deals. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 75%, 70% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Davidson Radio.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
2: Внимание, сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
6: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
7: Полный шалом.
8: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
9: Здравствуйте, все те, кто слушает Дэвидсон Радио. На частотах этой радиостанции по вторникам с 17 до 19 в эфире программа «Полный шалом», которую ведут я, Алексей Осипов, и ведущий израильский журналист Александр Маестровой. И сегодня целых два часа с Александром мы поговорим на благодатную, очень горячую, ну, можно сказать, постоянную для Израиля тему. Это предстоящие выборы. Несмотря на то, что вот последний созыв Кнессета, последняя коалиция, действующая коалиция, просуществовала положенный, по сути дела, законом срок. 4 года отводят на это израильское законодательство. Перед этим Израиль много раз, включая и годы, которые пришлись на пандемию ковида, сотрясали выборы в неочередной. Очередные, досрочные, они были связаны с теми или иными причинами. В этот раз Ликуду во главе с Беньямином Нетаньяху удалось просуществовать практически целый срок. И несмотря на то, что уже вроде бы достигнуто соглашение, что коалиция не доживет до конца формального 4-летнего срока, а просуществует 3 года там и получается и 11 месяцев. Все, в общем, в рамках таких привычных, точнее, забытых нормативов. Но вот предвыборная кампания сейчас в самом разгаре, и именно об этом с Александром мы поговорим сегодня. Но в первую очередь, Александр, здравствуйте. Алло, алло.
10: Добрый день, Алексей, и добрый день, конечно, всем радиослушателям.
9: Александр, вот большинство новостей, которые там вот в международной повестке дня и связанные с выборами в тех или иных странах, они нередко рассматриваются, точнее даже очень часто рассматриваются сегодня через призму, а это кандидат произраильский, а это победитель этих выборов, он там за Израиль или против Израиля, а вот что думает о двух государствах для двух народов тот или иной. Но и вот представители власти, рвущиеся там к самой вершине политического Олимпа. Ну вот последние буквально самые горячие новости – это Колумбия. Там вроде бы будет пересчет голосов, потому что два кандидата в президенты пришли ноздря в ноздрю к финишу. Их там разделяют считанные буквально там доли процента. Голоса даже, там не десятки, не сотни голосов, а голоса. И пока победителем считается именно произраильский кандидат, который, в общем, неплохо. Опять же, вчера пришла новости из Великобритании. Там Стармер уходит в отставку, и потенциальный глава лейбористской партии там тоже сейчас под лупой рассматривают, что он говорил в отношении Ирана, в отношении России, Украины и, конечно же, Израиля. Но, Александр, мой вопрос не про Колумбию и не про Великобританию. Дональд Трамп тут на прошлой неделе заявил, что он, ну, скорее всего, поддержит Нетаньяху на предстоящих выборах. Но надо посмотреть. Нетаньяху, по словам Трампа, парень непростой, нуждающийся там, я уж не знаю, там в опеке старшего брата или еще что-то, хотя там с Трампом их разделяют в смысле возраста считанные годы. Александр, а вот вообще мнение американского президента для израильского избирателя, оно важно или не важно? Потому что, если честно, мне показалось, что Трамп, ну, слишком много взял на себя, говоря о том, что, ну, я еще там смотрю, поддерживать Биби или не поддерживать Биби, или поддерживать кого-то другого.
10: Вы знаете, Алексей, ну, я позволю себе, поскольку вы упомянули события в Колумбии, просто буквально несколько слов, возможно, нашим радиослушателям это будет интересно. все-таки более объемную картину, чем только Иран, собственно, Израиль, опять-таки Ливан. Там любопытная ситуация. Там усиливаются позиции правых политиков, причем таких основательно правых. Мы знаем, что там Хавьер Милей в Аргентине, в Чили. Там правый политик тоже, он, кстати говоря, тоже очень симпатизирует в Израиле. Если я не ошибаюсь, в Эквадоре там тоже пришел, могу ошибиться. Говорю сейчас не точно, но, по-моему, да, правый политик. Вот в Колумбии сейчас тоже победил правый политик. То есть Латинская Америка, она откатывается вправо. На мой взгляд, это очень хорошо. Это хорошо не только для Соединенных Штатов, для всего цивилизованного мира. Кстати, интересно, что в Бразилии очень усиливается популярность, набирают евангелисты. Их влияние там постоянно растет. Позицию евангелистов мы знаем. Многие, все наверняка, кто слушают нас, они в курсе этого. Так что это вселяет какую-то надежду, что, по крайней мере, Латинская Америка, возможно, или какая-то часть ее, она сохраняет не просто нормальность, но она сохраняет какие-то хорошие перспективы для мира и для Запада, так как она часть Запада. Что касается Израиля и Соединенных Штатов, Нетаньяху, Трампа. Тут следующая ситуация, Алексей. Я не знаю, опять-таки, чем это объяснить, почему. Мы можем попытаться это сделать, можем. Но в последнее время в связи с сделкой с Ираном Трамп занял очень агрессивную, очень уничижительную и даже оскорбительную риторику по отношению к Нетаньяху. Постоянно не проходит вот буквально и дня, чтобы мы не услышали какое-то вот новое откровение самого разного толка.
9: То Александр, только правды ради нужно все-таки добавить, что касается это не Биби, не только Биби, но вот и по Мелони, да, он там прошелся, и по другим мировым политикам.
10: Да. Мелони, это, честно
9: отжигает,
10: говоря,
9: отжигает, как принято
10: отжигает,
9: говорить.
10: Он отжигает, и я вообще не очень понял, скажем так, мульку с Мелони, чем она так провинилась, что надо было так публично унижать, тем более, ну, во-первых, премьер-министр все-таки дружественный Соединенным Штатам страны, женщина, опять-таки, на минуточку. Зачем надо было ее так публично унижать, даже если ее политика тебе не симпатична, хотя из всех остальных западноевропейских лидеров, при том, что я не считаю далеко ее политику идеальной, очень далеко не идеальной, но уж по сравнению там со Стармером, с Макроном, с другими деятелями, да, с тем же Мерцем, ну, она просто вполне разумный, вполне нормальный человек. Так вот, зачем это понадобилось, одному Богу известно, я не знаю. Что касается Нетаньяху, то, как я уже сказал, мы видим постоянный просто такой феерический, вот какой-то вбросы феерические. То он нецензурно отчитывает за действия там удара по Бейруту, ты, Фекин, с ума сошел, ты был бы в тюрьме, я спасаю тебе задницу, ты должен вести переговоры с Ливаном, ты не должен нанести и удары по Ливану. У Нетаньяху не будет иного выбора, кроме как принять соглашение с Ираном. Он вообще ничего решает. Это я говорю его слова. Решает не он, а я. И так далее. И, кстати, факин, вот это вот слово по отношению к Нетаньяху, оно уже стало нормой. Никто особенно не удивляется. Ну, да, такое дело. Нетаньяху, он факинг. Вот. И, кстати говоря, вот недавно то, что у нас было, мы наблюдали в той же встрече саммит Большой Семерки, там, где все это произошло, эта история с Мелани, он публично назвал его очень маленьким партнером. Вот так по отношению к союзнику, который на минуточку все-таки взял себя больший, приблизительно 70% по оценкам экспертов, объем по ведению военных действий в Иране, и который, ну, по сути дела, стратегический партнер Соединенных Штатов, наиболее надежный и наиболее лояльный во всех отношениях, в отличие от других. Опять заявление о том, чтобы Израиль был бы уничтожен, если бы не он, и так далее, так далее. И не только он, кстати говоря, собственно говоря, сам господин Трамп, но и товарищ Венс. То же самое, тут он просто кипит негодованием по поводу Израиля, по поводу Ирана он совсем не кипит негодованием, так же, как и Трамп. С Ираном все хорошо, ребята, они, как мы знаем, практичные, в общем-то, неплохие, совсем неплохие, как сказал Трамп, они заботятся о своем народе, он так сказал. Они, ребята, прагматичные, они, ребята, разумные, тоже его слова. Вот. Ну, а касательно Венса, вот тут он говорит, например, следующее, что мы были на пороге крупного прорыва, это за несколько дней до меморандума, а потом происходит мощный взрыв в районе Бейрута, погибают люди, не имеющие отношения к Хизбалле. Вот такое бережное отношение к человеческой жизни. Это интересно, потому что вот просто вдруг такая озабоченность простыми жителями, простыми ливанцами. Ну, я понимаю, у Камала Харрис была озабоченность, но оказывается, вот и здесь такая озабоченность. Это недопустимо, это его слова. Израиль, опять-таки он, товарищ Венсли, должен нападать на своего единственного оставшегося могущественного союзника, должен соблюдать мир в Ливане. Но посыл прост. То есть вас стреляют, вас убивают, вас кидаются дронами, ракетами по вашим поселениям, по вашим солдатам. Кстати, погибло 4 военнослужащих. Но вам надо молчать, потому что вы должны молчать, и вот и должны молчать, как говорится. И все очень просто. Так что зачем все это делается, не очень понятно. В конце концов, можно было бы идти на эту сделку. Но сделка, как я повторяю, она совершенно позорная. Она абсолютно, ну, просто это вопиющее, по сути дела, капитуляция. Это блистательная капитуляция, просто успешной военной победы, блистательная капитуляция. Ну, мне говорят о том, что, может быть, после этого нужно для выборов, потому что после выборов будет лучше. Может быть, я, может быть, не знаю, все может быть в этом мире. Я в этом сомневаюсь, о чем я постоянно подчеркиваю. Дай бог, чтобы я ошибался. Но вот это вот гнобление буквально Нетаньяху, оно заставляет задуматься, зачем. Интересно, что вчера некоторые наши каналы, они сообщили, что Трамп ведет переговоры с противниками Нетаньяху. Значит, это отставной генерал Айзенкот и этот товарищ Беннет, который возглавлял у нас правительство на протяжении года и года с чем-то и нескольких месяцев, и которые умудрились отдать газовые поля Хизбалле, ну, в надежде на то, что Хизбалла это примет и станет мирной, доброй, пушистой, все как надо. Вот это правительство. Так вот, Трамп ведет с ними переговоры, что Трамп недоволен Биби, и сами его заявления, они свидетельствуют об этом, о том, что, может быть, он будет поддерживать Биби, а может быть и не будет, то все зависит, как будет Биби себя вести. Будет лапочкой, будет поймальчиком, ну, может, он его и поддержит, а будет как-то вот вести себя нехорошо, хулиганить, все, нет у него будущего, я его выброшу вообще из политической жизни. И это, конечно, влияет, это, несомненно, влияет, как и вся ситуация, Алексей, надо сказать, с Ираном, с Ливаном, потому что Нетаньяху, ну, мало того, что Иран мы, по сути говоря, после тех разрушений, которые нанесли ему, Иран снова становится могущественной державой, еще более могущественной, чем он был прежде, региональной на Ближнем Востоке, и он очень быстро восстановит все свои силы, свои ресурсы, свой военно-промышленный комплекс и так далее. Это, само собой, сомнений даже в этом нету, но в Ливане Хизбалла находилась буквально на грани, на пороге издыхания. То есть после вот ликвидации Насралы и всего его штаба после. Тогда почему-то, кстати говоря, Трамп не возмущался, что могут погибнуть и Вэнс, могут погибнуть невинные люди. Что-то про невинных людей им как-то тогда не приходило в голову. Но наверное, вот душа требует, как бы она такая вот душа. Чувствительная у них очень. И после пейджерной атаки и так далее, Хизбалла была, по сути дела, на грани своего уничтожения. Более того, настолько, что само правительство Ливана абсолютно импотентное, оно беспомощное, оно, по сути, никакое, оно де-факто не правит, де-факто правит Хизбалла, оно правит де-юра. Есть правительство, кабинет, есть армия, все это больше на бумажке. Но, тем не менее, после этих поражений даже президент Ливана и его премьер-министры, его правительство, они начали выступать с резкими заявлениями, говорят, не надо нам этой Хизбаллы, не надо нам проблем, не надо нас втягивать во все эти передряги, мы не хотим. И эти заявления как-то были очень так, ну, я бы сказал, критичны в отношении Хизбаллы. То есть они просто уже посмели подать голос, что было, ну, совершенно несвойственно уже на протяжении многих десятилетий ливанским политикам. А сейчас посмели. Так вот, вот эта вот сделка, она подрывает интересы не только Израиля, она подрывает интересы и вот этого самого ливанского правительства, на которого вроде бы как, опять-таки повторю, вроде бы как делает ставку американская администрация, потому что они чувствуют себя, что их не поддерживают. А раз их не поддерживают, раз Хизбалла выживает, раз Израиль отступает, то у них тоже нет шансов, потому что у них есть шансы только если Хизбалла будет разбита или, по крайней мере, обескровлена настолько, что можно будет что-то начинать, какие-то действия символические или практические, это уже другой вопрос, но что-то можно будет начинать. Теперь нет, естественно, они дают задний ход, они поджимают хвост и говорят, ну что, вот как-то вот так дальше и будем. Опять у нас, значит, главный, кто определяет ситуацию в Ливане, это палестинцы, это ливанское сопротивление, это Хизбалла. Вот это вот результат всех этих игр в мир, в миротворчество. Так что, по сути дела, страдает не только Израиль, страдает Ливан, все его население, страдают очень княжества Персидского залива, все, которые теперь понимают, что рассчитывать им по большому счету не на кого. Рядом бандит. А находясь рядом с бандитом и не имея покровительства сильного парня, то, что называется, придется играть по бандитским законам, а как нету выхода, будут играть и будут платить, им в тот же инвестиционный фонд для восстановления Ирана будут платить, как миленькие. Когда ты с рэкетиром таким имеешь дело, лучше, как говорится, нос не высовывать. Страдает, наконец, собственно, иранский народ, потому что, как мы помним, Дональд Трамп заявил в январе, что мы идем на помощь героическому иранскому народу, мы переправляем туда флот, мы в пути, ждите нас, держитесь и так далее.
9: Ну, вот да, ну а вот шахский сын Реза, да? Пехлеви, он сказал, что же это вообще происходит, 40 тысяч человек, иранцев, положили головы, да. Были казнены, погибли в ходе антиправительственных выступлений, и вот тебе на, даже он, проживая там по большей части в США, там почти вся семья Пехлеви проживает в США, они... И он, пусть и не пользуется там народной поддержкой, пусть он является, ну, скажем так, формальным каким-то лидером оппозиции, ну, вот, зарубежной оппозиции в изгнании, ну, вот, он тоже удивлен. Друзья, прервемся на короткую рекламную и новостную паузу, не переключайтесь.
8: Америка, Израиль.
11: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
12: как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость. Вам нужен траст.
13: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
14: Я Элла Залкин.
12: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
13: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
15: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
16: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на «Дэвидсон Радио».
1: Новости на «Дэвидсон Радио». Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вашингтоне продолжается обсуждение жилищной политики. Сенат одобрил крупный двухпартийный законопроект, направленный на повышение доступности жилья и снижение стоимости проживания для американцев. Администрация Трампа продолжает работу над вопросами национальной безопасности и технологической политики. На этой неделе опубликованы новые президентские распоряжения, связанные с развитием квантовых технологий и защитой цифровой инфраструктуры страны. Также в центре внимания остаются вопросы иммиграционной политики и реформирования системы въезда в Соединенные Штаты. В Нью-Йорке сегодня проходят праймерис и местные партийные выборы. Избирательные участки открыты по всему городу, а результаты голосования могут повлиять на политическую ситуацию в мегаполисе в преддверии осенней кампании. После трагического происшествия вновь возобновлены прогулки в конных экипажах по территории Централ-парка. Решение вызвало широкое обсуждение среди жителей и защитников животных. Город активно готовится к крупнейшим летним мероприятиям, включая празднование месяца гордости и массовые культурные акции в парках и набережных. Кроме того, продолжается подготовка региона Нью-Йорк-Нью-Джерси к матчам чемпионата мира по футболу.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
17: Добрый день, друзья! В студии «Дэвидсон Радио» Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
18: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
17: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
18: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
17: Вы хирург-оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
18: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
17: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
18: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
17: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
18: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
17: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
18: Мы принимаем большинство страховок, включая Workers Compensation и No-Fault страховки после автоаварии.
17: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
18: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
17: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
18: Спасибо вам большое.
19: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
20: Америка, Израиль.
9: Полный шалом. Продолжается сегодня мы вместе с ведущим израильским журналистом Александром Маистровым рассматриваем или препарируем предвыборную ситуацию, которая полным ходом развивается в Израиле. Выборы пройдут в установленный законом срок, но вот тут Трамп заявил, что он еще подумает, поддерживать Биби или нет. И все-таки, Александр, вот вопрос, который я вам задал в самом начале, потому что вы гражданин, вы из

0: избирателя в Израиле. Все те, кто против Биби, они не нуждаются в дополнительной какой-то там капле нелюбви или там ненависти к нему. Они все равно пойдут и проголосуют за своего кандидата, за свою партию, не за Ликуд. А те, кто вместе с Ликудом, кто в коалиции, они, в общем, как и мы, например, с вами понимаем, что Трамп, ну, не совсем прав в этой ситуации, много на себя берет и, возможно, лучше лидера по состоянию на сегодняшний день для Израиля просто нет. Что скажете?
1: Ну, я не знаю, лучше или нет, лучшего ли лидера. Нет, был, да, так его воспринимали. Сейчас я не знаю, насколько это остается верным.
0: Ну, вот именно влияние Трампа, оно действительно...
1: Вот влияние Трампа,
0: оно,
1: да.
0: Оно существует,
1: да.
0: Или оно...
1: Оно существует, Алексей, несомненно. Вообще влияние американских президентов на Израиль, оно велико. Израиль очень чувствителен к американскому мнению и в таком эмоциональном плане, и в политическом плане. Я просто в качестве примера хочу напомнить, что когда был Джордж Буш старший, он очень не любил правительство Шамира. Шамир был крепкий орешек такой, и вместе с Моше Аронсом они всячески пытались как-то противостоять давлению Буша старшего, а тот стремился продвигать мир на Ближнем Востоке. Ну, у нас все американские президенты стараются продвигать мир на Ближнем Востоке. Лучше бы они продвигали мир в Нигерии или где-нибудь в Конго, но нет, они вот на Ближнем Востоке с палестинцами. И в результате на Шамира было оказано мощное давление, в частности, шантажировали Израиль выплатами каких-то помощи, там, сумм, кредитов для приема алии, то есть новоприбывших из бывшего Советского Союза, там, миллионная алия была, это было необходимо. Начался шантаж, началось давление, но в результате победили Рабин и Перес, которые, как мы знаем, заключили соглашение в Осло. Это просто маленький такой пример из прошлого. Ну, а что касается сегодня влияния Трампа на Биби. Он влияет, конечно, очень сильно. Почему? Потому что Биби позиционировал себя в частности, по двум направлениям, очень и очень, как бы так вот, демонстративно, что ли. Во-первых, он прекрасный друг президента Соединенных Штатов. У них прекрасные отношения, у них общий язык, у них полное взаимопонимание, они ведут переговоры постоянно, они просто друзья. И это он считал, Биби говорил, подчеркивал, это моя заслуга, никто бы так не мог добиться таких отношений с Трампом, как я. И вот получается, что никакой он не друг, что Израиль для Трампа и не друг, и не враг, а так, очень даже так, и что не какое-то не достижение Нетаньяху, и что это вообще не является его активом, и для оппозиции это прекрасный повод топить его и говорить, нет, смотри, ты ничего не преуспел, ты настроился против себя демократов, Байдена, Камалу Харрис, ты говорил, сделал ставку на Трампа, а посмотри, как Трамп к тебе относится. Посмотри, как Трамп относится к Израилю, он на тебя ноги вытирает. То есть это, конечно же, это не в пользу Биби. И это один момент. Второй момент, что Биби говорил, я позиционирую себя как господин безопасность, безопасность прежде всего, и, значит, посмотрите, какие у меня достижения. Вот у вас мы потеснили Хамас, мы почти разгромили Хизбаллу, мы нанесли такой удар от Ирана, который мне оправится. И сегодня противники Нетаньяху говорят, это, конечно, лицемерие, это ханжество, но, тем не менее, в политике все средства хороши. Они говорят, ну какой же ты, правда, министр безопасности, посмотри. С Ливаном ты ничего не смог сделать, потому что Хизбалла по-прежнему сильна. Она нас теснит, убивает, забрасывает дронами, ракетами. С Ираном ты тоже ничего не мог сделать. Вот кричал, я Иран, а сделать ничего не смог на самом деле. И понятно, что и нормальному человеку понятно, что Нетаньяху в этом не виноват, что на него оказывали давление из Белого дома, что Трамп хотел по своим соображениям свернуть, прекратить то, что мы говорили, заставить Израиль прекратить все действия в том же Ливане. Но для есть определенная категория населения, которая, в общем-то, поддатлива вот таким вот объяснениям им, да, и говорят, ну ничего, вот

0: Смотрите, правда, ничего он не смог добиться. Какой же он там министр безопасности? Никакой он не министр безопасности, никакий он не великий дипломат. Не испортил отношения и с демократами, испортил сейчас отношения с Трампом. Он никто, звать его никак. И я вижу последние опросы общественного мнения. То есть есть падение и весьма устойчивое падение в последние дни после вот этого меморандума и то, что ему предшествовало. И сейчас продолжается популярность и Нетаньяху, и Ликуда. То есть, условно говоря, если раньше он получал по разным опросам совершенно разные результаты, то здесь я говорю очень условно, если он получал 25 мандатов, то сейчас он получает, там 22 мандата. Опять-таки, очень условно все. А другие партии, наоборот, на левом фланге, они подрастают. Там, например, партия Зенкота, она подрастает, потому что они говорят, а вот он, тот же Айзенкот, генерал отставной Айзенкот, а вот он смог бы. И по идее докажи, что он ничего не смог бы. Он даже по-английски-то, в общем, не разговаривает. Он даже не знает, куда руки деть во время выступления. И двух слов связать не может. Но, опять-таки, он бы смог. Так что, нет, от Трампа, конечно, Алексей, зависит много. И на данный момент он топит Биби как-то очень целеустремленно. Есть такая версия, есть, о том, что это делается специально для того, чтобы Биби проявил такую силу, взбунтовался и пошел поперек воли Трампа и начал действовать, а потом Трамп поймет и простит. И это надо по идея состоит в том, чтобы показать, насколько Нетаньяху независим. Но я очень сомневаюсь вот во всех этих измышлениях и спекуляциях. И я думаю, что на самом деле все остается проще. На самом деле я полагаю, что Трампу удобнее, и это тоже можно понять, ему удобнее премьер-министр, который будет покладистым, сговорчивым, неумелым, таким бестолковым, нерешительным, чем другой правитель нынешний, который более ушлый, более опытный, более маститый, более правый и так далее. Лучше иметь таким дело с бесхребетным чем-то, чем с человеком, у которого за спиной колоссальный опыт и умение выныривать из самых немыслимых ситуаций. Вот, на мой взгляд, такое объяснение, мне кажется, оно наиболее логично.
1: Ну что ж, да, посмотрим, обдумаем, поговорим об этом во второй части программы, вернее, во втором часе программы, приходится делить и на часы, и на четверти программы как таковой, каждая из которых содержит в себе 30 минут эфирного времени. Так вот, вторая четверть и первый час программы подошли к концу. У нас, конечно же, музыка, песни. Сегодня у меня такой не очень привычный или не очень обычный выбор. Во-первых, речь пойдет о религиозном исполнителе, музыканте. Цафрира Ефраха относит к такому, к хасидскому, к стороннику хасидских учений. Сам он никогда об этом не говорил. Он носит кипу, он религиозный, он соблюдает все постулаты иудаизма. Но вот публично своей принадлежности там, к движению Хаббат, каким-то другим хасидским движением он не заявлял. Он творит, кстати, работал и с музыкантами мирового уровня. И еще одна такая необычность моего сегодняшнего выбора – это то, что он исполнит не песню, а вокалист. То есть мелодию он будет исполнять голосом. И эта композиция так и называется «Лело Мила» – «Без единого слова». Цафрира Фрах на частотах Дэвидсон Радио. Друзья, не переключайтесь, скоро мы вернемся в эфир.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: На завтрак.
7: Горячие новости из главных точек планеты.
6: На ланч.
7: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
6: На обед.
7: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
6: На полдник.
7: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
6: На ужин.
7: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
6: Дэвидсон Радио, 620 AM.
7: Слушать подано.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке городская администрация объявила о запуске масштабной социальной программы на летний период. В рамках борьбы с неполноценным питанием среди детей из семей с низким доходом мэрия открывает сеть бесплатных столовых на базе развлекательных центров и парковых зон в Бруклине и в Манхэттене. Координатором проекта выступает городское управление по делам детей и семей совместно с департаментом парков и общественных пространств. Федеральная резервная система публикует результаты ежегодного финансового аудита крупнейших банковских конгломератов. Это тестирование является главным инструментом контроля финансовой стабильности страны. Эксперты ведомства оценивали способность 30 ведущих коммерческих банков поглощать убытки в условиях потенциального тяжелого экономического кризиса, сохраняя при этом возможность кредитовать частные домохозяйства и малый бизнес. Юридический сектор Нью-Йорка фиксирует резкое увеличение числа исков от арендаторов жилья против крупных управляющих компаний. По данным исследования адвокатского бюро Holland & Knight, основной причиной разбирательств стали скрытые дефекты вентиляционных систем в старых многоквартирных домах Бруклина. Жильцы массово требуют компенсации за обнаружение черной плесени и опасных химических соединений в водопроводной воде. Суды Нью-Йорка в последнее время встают на сторону квартиросъемщиков, обязывая владельцев зданий проводить дорогостоящую очистку помещений, что уже привело к временному изъятию сотен объектов с рынка долгосрочной аренды. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран будут гарантировать территориальную целостность Ливана. Журналист Такер Карлсон сообщил, что больше не поддерживают республиканскую партию. Трамп обвинил вандалов в порче зеркального бассейна в Вашингтоне, позеленевшего после покраски в синий цвет. С 23 по 28 июня пройдет распродажа Walmart Summer Deals. И о погоде. В Нью-Йорке облачно, пройдут дожди, относительная влажность воздуха 75%, 70% по Фаренгейту, 22% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 23 июня, и сегодня было все вокруг технологических компаний. NASDAQ упал на 2,2%, минус 580 пунктов, 25587 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 1,4%, минус 107 пунктов, 7365 была конечная точка, и Dow упал на 46 пунктов, 0,1%, 51667. Транспортный индекс потерял 0,75%, Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 1%. Нефть минус 28 центов. Один баррель Брента стоит $75, 59 центов. Золото минус 75,40. Одна унция стоит $4127.30. Унция серебра стоит $62.01. 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4,273%. За 10 лет можно получить 4,501%. И за 35 госбумаг можно получить 4,949%. За границей сегодня Англия минус 9%, Франция минус 0,7%, Германия минус 1% и Швейцария плюс 0,5%. В Азии японский Никей упал на 3,5%, Шанхай минус 1% с третью и Гонконг минус 1,8%. У нас нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Exxon Enterprises, поднялся на 5,6, CDW поднялся на 5,2, GE Healthcare был в плюсах, IBM поднялся на 5%, и Charter Communications поднялся на 4,9%. Зато компании, связанные с Chips, все упали. SanDisk потерял 13,6%, Micron потерял 13,1%, Vertiv 11%, ON Semiconductor 11%, Coherent упал на 10,4%. На NASDAQ опять SanDisk, Micron, Arm Holding, Astera, Marvel, все были в минусе, в плюсе были Exxon, Thomson Reuters, GE Healthcare, ADP и American Electric. На Dow лучше всех были IBM, Malkin Company, Johnson & Johnson, Verizon, Salesforce. В минусе были Nvidia. Nvidia упала на 4,1%. Caterpillar упал на 3,7%. Honeywell, Nike и Boeing тоже были в минусе. Microsoft сегодня поднялся на 6,60. Oracle упал на 9,91. Meta минус $1.65. Amazon плюс $1.32. Nvidia минус 8,61. Micron минус $159.61. Apple минус 2,71. Хотя в течение дня они были в плюсах. Dell прибавил 9,01. 9,01 это Dell. У нас дальше Reddit минус 4,81. Visa прибавила $1.88. И MasterCard прибавила 3,98. Salesforce плюс 3,30. Вот, пожалуйста, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвидсон Радио.
6: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
13: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио. Волна 620 AM.
16: Полный шалом.
20: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
21: Ну что ж, друзья, мы продолжаем полный шалом. Напомню, эта программа об Израиле выходит в эфир Дэвидсон Радио по вторникам с 17 до 19.00. И сегодня вместе с Александром Майстровым мы препарируем всю предвыборную ситуацию, которая набирает обороты в еврейском государстве. Александр, возвращаемся в эфир. И вот традиционно, опять же, из моего израильского опыта работы в этой стране, как бы кашу варят на любых выборах четыре типа партий. Ну, по крайней мере, так было при мне там почти уже 20 лет назад. Это правые партии, там Ликуд, это левая партия Авада, это арабские партии, третья группа. И четвертая группа – это партии, которые, они иногда бывают такие там времянки, то есть существуют одну каденцию, две. Есть партии, которые по типу Мерца существуют или там зеленых многие годы, но они не набирают много голосов или набирают 1-2 голоса. И, в общем, особый такой вот, особого веса не имеют, в отличие от религиозных партий, которые вот, если брать, например, тот же ШАС, они всегда берут 6, 7, 8, там, в зависимости от выборов мандатов, и они являются той самой вот, тем самым перышком, той самой пушинкой, которая перевешивает весы в пользу той или иной коалиции. При этом они совершенно бессовестно, чего уж там, выторговывают для своего, для избирателя те или иные плюшки, те или иные выгоды, и, в общем, они идут в коалицию и с правыми, и с левыми. Да, я понимаю, что сейчас ситуация изменилась, что Авада, как левый лагерь, ну, мне кажется, не в силу там каких-то особых причин, а в силу естественных причин во всем мире, вот, ну, вот, ну, левые вот не в том нынешнем современном там социалистическом понимании, а вот левые там как кибуцники, как колхозники, как коммунисты, они, в общем, уже потеряли свой электорат по естественным причинам. Молодежь голосует за других, люди среднего возраста тоже не верят во все эти идеи. Но факт остается фактом. Сегодня там, скажем так, левоцентристские партии в Израиле преобладают. И вот давайте так, простой вопрос. Кто по состоянию на сегодня с Биби, я имею в виду, ну, Ликуд, и кто вместе с Ликудом, или там однозначно будет вместе с Ликудом по итогам выборов предстоящих, и кто по другую сторону? Остались ли весомыми голоса арабских партий, остались ли весомыми голоса ультрарелигиозных партий, и какие партии там по типу, я даже помню, была партия за легализацию легких наркотиков, и она там тоже там чуть ли не один голос как-то набрала одно место в Кнессете. Вот какова картина по состоянию на сегодня?
22: Давайте, чтобы нашим слушателям вообще было более понятна вся ситуация, мы сделаем такую раскладку, раскладку приблизительную, конечно, кто есть кто у нас на израильской политической сцене.
21: Сегодняшний, ну, вот современный, я имею в виду, да, подчеркну, вернее. Да,
22: конечно. Конечно, конечно, на нынешних выборах, на предстоящей вот этой вот гонке. Я возьму, как бы, чтобы просто для примера, опрос нашего одного из ведущих каналов, государственный канал, 11-й канал. Вот, давайте так. Итак, ну, конечно, Ликуд. Я буду говорить сколько вот по данным этого канала, приблизительно это плюс-минус где-то соответствует. И я также скажу о тенденциях, вот возвращаюсь к вопросам в нашей первой части передачи. Итак, Ликуд, 23 мандата. А Ликуд упал. Ликуд упал, было раньше у него где-то по опросам того же канала, скажем, 25-26, но вот в связи с теми причинами, которые мы с вами говорили, которые назывались, упала популярность Ликуда во главе с Нетаньяху меньше. А вторая по величине – это партия Яшар. Яшар – это означает «прямо». Прямо, значит, он ставит с восклицательным знаком себя. Это отставной генерал Гади Айзенкот. Гади Айзенкот мало чем был известен во время того, как он был начальником генштаба. Он известен, по сути дела, ничем не был, ничем не отличался, за исключением того, что он очень осудил солдатика, который убил террористов в Хевроне, сказал, что это террорист в Хевроне, и он пытался взорваться, его ранили, а этот солдатик его добил. Он сказал, значит, что это совершенно аморально добивать террориста. Так вот, Гади Айзенкот присоединился к политике. Он участвовал там в партии, которую раньше возглавлял Бенни Ганс. Я про него тоже чуть-чуть скажу. А потом создал свою партию. И сегодня эта партия набирает обороты просто как на дрожжах. Он получает 21 мандат. То есть сравнивается по популярности с Ликудом. Чем это объяснить? Я могу объяснить, как это происходит, потому что наш истеблишмент, наш медийный истеблишмент, и общественная, и академия, и вообще они все его всячески раскручивают, при том, что он человек, никак не показавший себя, но у него, правда, есть достоинство. И это действительно достоинство. Но он человек, который потерял своего сына во время военной операции в Газе, потерял двух своих племянников. Это действительно, то есть детей не укрывал, не прятал, они пошли в бой, они погибли. Это вызывает к нему большую симпатию, такую эмпатию, какое-то ощущение сочувствия. Это тоже дает ему определенную поддержку. Несомненно, что и это тот фактор, который также побудил, наверное, сделать на него ставку. Вот человек, он своего рода и генерал, и в то же время жертва. При том, что он, будучи генералом в свое время, он пропагандировал идею умиротворение Хамаса, говорил, что Хамас, как и Хизбалла, умиротворены, что нет никакой опасности со стороны вот всех этих террористических организаций, что израильскую армию надо сокращать, танки надо сокращать, армия должна быть еще меньше, чем она есть, небольшой, но умной. Вот эти идеи, которые рассыпались в прах при первом же столкновении с реальностью, а реальность оказалась, как мы знаем, очень печальной 7 октября. Это то, что я могу сказать о нем. Я в скобках скажу, что вы знаете, Алексей, меня очень часто упрекают, вот особенно сейчас в соцсетях, что я против Трампа, что я чрезмерно его критикую и так далее. Я хочу сказать на эти замечания, что это не эмоциональный такой порыв. Я оцениваю людей не потому, как они выглядят и как они были раньше, и симпатичны ли это, потому что они делают. Вот если какой-то израильский политик, там бывший генерал Шарон, которым я когда-то восхищался, и который потом уничтожил и стер все еврейские поселения в Газе, Гуш-Катиф, он вызывал у меня сначала огромное уважение и восхищение, а потом вызывает, просто презрение сегодня. Так вот, я критикую этих политиков по их делам, по их поступкам, действиям и так далее. А не потому, что они хорошие или плохие, надо их любить. Нет, любить никого не надо, особенно в политике. Так-то в жизни любить надо, но точно не в политике. В политике не должно быть слепой любви. Поэтому я пытаюсь очень критично относиться ко всем политикам, в том числе и которых я назвал, и в том числе к Дональду Трампу. Далее. Третий у нас участник вот этой вот гонки – это Беннет, Нафтали Беннет, который недавно объединился с еще одним участником, которого зовут Яир Лапид. Я думаю, это имя хорошо все слышали в Соединенных Штатах. Нафтали Беннет был правым. Был правым, был кипа с руга, то есть вязаная кипа, то, что называется. Я за него два раза голосовал. Это опять-таки к этому вопросу. Верил в него, верил в том, что это разумный, умеренный, здравомыслящий, но принципиальный правый политик, на которого можно положиться. Но этот, как мне казалось, разумный, здравомыслящий и принципиальный политик, он оказался перевертышем. Он перебежал в левый лагерь, он образовал союз с арабской партией, со всеми крайне левыми движениями. И сегодня он занимает ведущее место вот именно среди вот этих вот левых, левых деятелей. Он объединился с Айером Лапидом, с сыном журналиста Томми Лапидом, талантливым, несомненно, журналистом, и возглавил свою партию, которая называлась «Есть будущее». Вот сегодня оказалось, у этой партии нет никакого будущего. Эта партия едва переходила барьер там 5-6 мандатов, а раньше у нее было где-то там 22-24, не помню точно, могу ошибиться. В общем, стремительно катилась вниз, и они объединились. Объединились, когда они то у одного из них, Беннета, было где-то 20-21 мандат, условно говоря, а у Лапида было 6 мандатов, 5-6 мандатов. Получалось где-то там 28-29 мандатов. Сегодня у него, у Беннета, 17 мандатов. То есть это объединение не то, что не пошло ему на пользу, но опустило его, и падает он стремительно. То есть если так будет дальше продолжаться, будет терять по мандату, то он вообще придет где-то, не знаю, к 5 мандатам, 6 мандатам, то есть тому, что и было когда-то у него раньше. На четвертом месте идет всем хорошо знакомый Авигдор Либерман. С Авигдором Либерманом у него 10 мандатов, сейчас 9-10 мандатов. Я работал, я знал его как, опять-таки, правого политика, убежденного правого человека, светского человека, либераль, выступающего за либеральные ценности, но при этом и очень правого, который говорил о том, что мы должны стоять на своих позициях, что левизна – это опасность для государства и так далее, и так далее. Я с ним работал, я, в общем-то, всегда этому радовался. Он для меня был человек в некотором смысле правее Ликуда, то, что называется Ликуд с русским акцентом. Но он благополучно тоже стал левым, стал таким же левым, как все они, и занимает тоже свое место в левом лагере. Вот такие вот интересные вещи случаются с людьми. Это я к тому, что можно любить какого-то политика, уважать его и так далее, а потом оказывается, что все с точностью, да наоборот. Это я касательно вот спора с моими оппонентами по поводу Трампа. Любить нельзя, означает политика любить его вечно. Если он совершает нечто непростительное и недостойное, то это не значит, что надо его продолжать любить. Это по поводу, как я сказал, уже Либермана, у него 10 мандатов. Далее за ним следует Яир Галан. Это глава партии, которая называется «Демократы». Очень интересная партия, крайне левая партия, которая превозглашает защиту демократических либеральных ценностей и говорит, что если она придет к власти, она ведет цензуру в социальных сетях. Но чтобы либерально-демократическое, это означает, что никакой критики не должно быть. Естественно, это мы понимаем. То есть только то, что наше, оно правильно. Все, что не наше, оно неправильно. Вполне логично. И называет поселенцев, например, там недочеловеками, говорит, что он бы там арестовал каких-то деятелей правого лагеря, то есть запретил там, в частности, 14-й канал, который является правым, опять-таки, запретить, то тех, кто не согласен, это очень демократично, очень либерально, с этим ведь не поспоришь. Это вот еще деятель, за ним или даже вместе с ним, как угодно, на приблизительно таком же уровне идет Бен-Гвир. Бен-Гвир возглавляет то, что называется крайне правую, хотя я не люблю это слово, потому что крайне правые они подразумевают экстремизм, при этом Крайне левых не существует. Как мы знаем, есть только левые, а вот крайне правые есть. Бен-Гвир ненавистен нашему истеблишменту, а они просто готовы, ну, готовы принять Хамас, Иран, Хизбаллу, но Бен-Гвир это для них вообще самое страшное, что только есть в жизни. Он делает очень много популистских заявлений, очень много кричит, и опять-таки стараюсь быть объективным, пытается навести порядок, он министр внутренней безопасности, пытается навести порядок в Негеве, на юге страны, на севере, в арабских районах. Он, и это очень правильно было сделано, он добился того, чтобы все эти террористы, в том числе и террористы Нукбы, их содержали в максимально жестких условиях, а не так, как раньше, когда они свободно шастали повсюду, общаясь, смотрели телевизор, читали газеты и получали вообще наслаждение от жизни, как будто они в пятизвездочном отеле. Он эту практику абсолютно мерзкую прекратил, когда они имели своего диетолога и три или четыре раза их кормили, укладывали спать, как маленьких детей. Иными словами, он делает хорошие вещи, но он очень много говорит и делает вещей, которые можно было бы воздержаться. В качестве примера я скажу вот эту вот историю с флотилией, которая была, по-моему, мы с вами обсуждали, Алексей.
21: Да.
22: Понимаете, это я не вижу в этом ничего страшного, ничего особенного, но для многих в западном мире, даже тех наших союзников и очень активных западных союзников, как, например, Майк Хакоби, который просто христианский сектор, все это было очень неприятно, и надо думать, прежде чем делаешь. Надо быть не только правым, но и надо быть умным. Но умным он не бывает. Он бывает, возможно, и правым, но делает вещи, которые, я считаю, следовало бы воздержаться от этого. Махание флагами, криками, воплями и так далее. У него 9 мандатов, так же, как у указанного выше Яира Галана. Столько же вот по этому опросу, это приблизительно так. У Арье Дали это партия сефардов, выходцев из Востока, религиозная партия. Ну, про нее, я думаю, достаточно известно. 7 мандатов приблизительно у ашкеназских ультрарелигиозных евреев. Вот там 2 есть партии, и они, опять-таки, мы много про это говорили, они заняты в основном одним, так что получать побольше денег и ничего не давать взамен. Ни службы в армии, ни участие в общественной жизни. Дайте нам деньги, мы еще хотим деньги, у нас много ежеботников, нам нужны еще деньги, но делать мы ничего не будем, даже не ждите, если вы будете нас принуждать, то вы нацисты, фашисты, и вообще мы вас ненавидим.
21: Ну вот при этом, да, вот при этом Александр, они-то и являются нередко тем самым спасительным, вот, гирькой, перышком, чем угодно. Вот эти 5, 6, 7, 8 голосов являются критичными для создания коалиции. И да, они, выговорив определенные финансовые, в первую очередь, условия, гарантии, они входят в то или иное правительство.
22: Да, совершенно верно, на них держится правящий блок, то есть Нетаньяху, тот же Бен-Гвир и вся, в общем-то, коалиция. Почему? Потому что если бы другие партии, там, центра, левые и так далее, они примкнули к Лику и сказали, давайте мы создадим вот разумную коалицию, разумный блок светских, умеренно религиозных, национально-религиозных, партий национального религиозного лагеря, как бывший Мавдали и так далее. И мы положим конец вот этому вот абсурду, при котором есть группа людей, по сути дела, сектантов, которые требуют, ничего даже и не считая нужным давать взамен. Но поскольку у нас вся политика разделена или Нетаньяху, или не Нетаньяху, то это не получается, это невозможно, и остается Нетаньяху формировать коалицию и вот только с вот этими вот ультраортодоксами из ашкеназского сектора.
21: Далее после мы обсудим рекламные и новостные паузы. Друзья, у нас на очереди таковые. И затем финал программы. Не переключайтесь.
20: Америка, Израиль.
2: Thank you. Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман – специалист по лечению боли. Успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. 769-7191.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
23: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
24: Новости.
25: Аналитические передачи.
24: Репортажи, мнения экспертов.
25: И прямые включения из горячих точек со всего света.
24: Все это RTN.
25: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
24: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
25: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
24: RTN. Смотрите лучше.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
26: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство иностранных дел Южной Кореи сделало официальное заявление относительно ситуации на востоке Европы. Сеул объявил, что готов предоставить статус постоянных жителей и полную программу социальной адаптации любым северокорейским гражданам, которые были захвачены в плен на линии боевого соприкосновения России и Украина. Южнокорейские дипломаты подчеркнули, что категорически выступают против принудительного возвращения этих людей в Пхеньян вопреки их воле. Данная позиция уже вызвала резкий протест со стороны властей Северной Кореи, которые обвинили Сеул в провокациях. В центре внимания американского бизнеса находится технологический гигант NVIDIA, мировой лидер в сфере производства микросхем и графических процессоров для систем искусственного интеллекта. Руководство корпорации проводит ежегодное общее собрание акционеров, которые из соображений безопасности проходят полностью в виртуальном формате. На повестку дня вынесены вопросы утверждения нового состава совета директоров и расширения инвестиций в разработку полупроводников нового поколения. Прямая трансляция заседаний и голосования привлекла внимание ведущих инвестиционных фондов мира. Международная ассоциация портовых грузчиков объявила о приостановке работы в крупнейших морских терминалах Атлантического побережья от штата Мэн до Техаса. Переговоры профсоюзов с компаниями-перевозчиками по поводу индексации заработных плат и заморозки процессов автоматизации портов зашли в тупик. По оценкам Министерства торговли, каждый день простой инфраструктуры

0: нашему действу или к сегодняшней программе глагол, мы препарируем израильскую такую вот предвыборную ситуацию текущую. Израилю предстоят выборы Кнессет, по итогам которых будет ясно, кто будет править, стоять во главе государства в очередные 1, 2, 3, 4 максимум года. Столько на длится, 4 года длится каденция в Израиле. И, Александр, мы правые, левые партии прошли, ну, центристские тоже. Последними были две ультраортодоксальные партии. Кто там еще у нас остался? Арабы, коммунисты, всякая экзотика?
1: Алексей, еще совсем немного в этом списке славном и не очень славном. Арабские партии. Арабские партии – это арабский блок. Там есть 4 партии арабских на самом деле. Я не буду их перечислять, нету на это времени, да и особого желания. Они все настроены антисионистски, эти все 3 партии там вот. Про одну я скажу особо, они где-то 7-8 мандатов у них есть, все они антисионистские, они говорят о том, что, прямо так и говорят с трибуны Кнессета, парламента, о том, что Израиль оккупационная страна, там они угнетают палестинский народ, и все это, имея при этом и все гражданские политические права, которых бы они, наверное, не имели ни в одной арабской стране, ни в одной, где царят диктатуры и так далее, но для них это государство, оно нелегитимно, что они и не скрывают, по сути говоря. Вот у них где-то 7 голосов, 4 голоса у партии, которую Рам, она называется, эта партия, Мансур Аббас ее возглавляет, человек разумный, взвешенный. Сама его партия это представляет южное крыло организации исламского движения. Организация исламского движения – это мусульманское братье. У них есть северное крыло, очень радикальное, оно запрещено, если я не ошибаюсь. И вот это вот южное крыло в основном – это бедуины Негева. И он входил в коалицию, вот ту самую, которая во главе стояла Беннет и Лапид. Он умеренный человек, так он себя позиционирует, по крайней мере, что он там думает, я не знаю. Он высказывал всяческое сочувствие евреям, пострадавшим во время разного рода нападений, и тем более после 7 октября. Он очень хочет быть в правительстве, потому что это дает ему деньги, он понимает, что деньги это нужны, деньги решают все, но при этом обнаруживается, что и следовало ожидать, что у него, как у партии вот этого вот исламское движение, есть люди, связанные с Хамасом, были организации, которые как-то там перечисляли деньги хамасовцам еще до 7 октября. То есть весьма и весьма, вы знаете, двоякое впечатление. С одной стороны, разумный арабский политик, а почему не иметь такого, я только за. Никаких у меня нет в этом плане предпочтений. С другой стороны, связи с мусульманскими братьями внутри партии и извне как-то вызывают, вы знаете, такое неприятное, можно сказать, ощущение. Ну и 4 мандата по данному опросу получает последняя правая партия. Это партия Смотрича, который вот входит в коалицию. Это партия в чистом виде, партия поселенческого движения. Смотрич сам министр финансов. Его главная задача заключается, по сути дела, как я это вижу, в развитии поселенческого движения. Я вижу его позитивно. Я вижу его как человека, не обладающего большой харизмой и большими какими-то способностями, но старающегося развить поселенческое движение в Иудее и Самарии и понимающего, что в конечном счете все будет определять, кому будет принадлежать эта земля и кого будет больше, евреев и арабов. Потому что никакие там мирные сделки, Осло 2, 3, 4, 85, они не решат проблему, все решит ситуация на территориях. Вот это вот Смотрич. Ну, а теперь, Алексей, еще есть несколько партий, от которых может зависеть будущее, собственно говоря, вот этой вот коалиции. Это партия упомянутого генерала Бенни Ганса. Он не проходит барьер, но он собирается идти с еще 2 маленькими партиями. Есть такая партия «Милуимники», это резервисты, они тоже не проходят барьера. Есть партия экономиста Залиха, его зовут, который выступает с предложениями экономических инициатив. За него тоже мало голосует, но он получает мандат. В общей сложности они могут получить 4 мандата, преодолеть барьер. Ходят слухи о том, что будет создана новая правая партия. Кому она нужна, не

0: Очень понятно. Вместе с Эдельштейном, Юлией Эдельштейн, это узник Сиона бывший, и не только депутат Кнессета, он спикер парламента был, который, в общем-то, один был из представителей таких ведущих Ликуда. Вроде бы он пытается создать свою партию с другими ликудниками. Не ясно, кому это пойдет на пользу, не расколет ли это Ликуд, не ослабит ли их, не просто не унесет ли их голоса в небытие, то, что называется. Есть партии, которую вы упомянули, Мойша Фейглина. Она тоже крайне такая, я бы сказал, правая, ну, действительно очень правая, то есть у них даже идеи там восстановить храм, ну, я не знаю, насколько это можно серьезно к этому отнестись и так далее. Все это, на мой взгляд, очень и очень сомнительно. И он в свое время предлагал вот действительно легализацию легких наркотиков, то, что вы упоминали. Да, это вот именно он. Есть также еще какие-то разговоры о каких-то других партиях, которые могут быть созданы. Непонятно, честно говоря. И все это происходит нам в контексте всевозможных спекуляций о том, кто пойдет с кем и кто с кем объединится или кто с кем разъединится, кто от кого отколется, пока ничего не ясно. Полный туман, Алексей, в этой области. Но вот приблизительно такова картина на сегодня. Ну вот, в ближайшее время может поменяться, хотя принципиально вряд ли. Принципиально вряд ли все эти игроки, которые я назвал, они, конечно, останутся.
1: Александр, кто-то, как я, например, могут сейчас впуститься в воспоминания или сделать вид, что проспали там, не обращали внимания на хитросплетение израильской политики много лет. И такие там ключевые в свое время гремящие названия, как «Авада», рабочая партия Израиля, «Шинуй» – это партия, в свое время созданная как раз упомянутым Томми Лапидом, отцом Яира Лапида, и которая там произвела революцию. Ну, про Исраэль Баалия Щеранского я молчу. Еще коммунистическая партия Израиля, ну, которую по большей части, там подавляющее большинство ее членами являются арабы-христиане. Партия «Але Ярок», «Зеленый лист», тоже выступавшая за легализацию легких наркотиков, тоже в свое время. Партия «Мерец» – это партия такая прогрессистская, однополые браки, феминизм, и кто угодно. Но, в общем, она тоже как-то, ну, брала рекордные барьеры в свое время. Все. Партия «Кадима», которую создал Шарон, уйдя там из Ликуда. Все это уже закатившиеся звезды, и говорить о них сегодня хоть как-то серьезно нам что, не приходится?
0: Нет-нет, это, конечно, ушло в небытие. Алексей, вы знаете, здесь самый интересный, на мой взгляд, феномен, произошедший с левыми партиями. Вот вы действительно упомянули о Аваду, там какие-то другие партии. Даже Мерец, я помню, я брал у них интервью, в частности, с одним из лидеров Мерец, Амнон Рубинштейн был такой. Мне он очень понравился, кстати говоря. Он очень интеллигентный, выдержанный, с чувством юмора, человек. Понравился. Ну, у него были левые взгляды, но совершенно не радикальные, левые, без всякой агрессии. То есть вполне нормальные. И там был и Йоси Сарид, тоже очень левые взгляды, но вполне как-то адекватные во всяком случае. Они не хотели просто разрушить свою страну. Но сегодня от этих партий ничего не осталось. И вместо них возникли вот прогрессистская эта партия, возникла как вот те самые демократы, о которых я упомянул, это в чистом виде прогрессистская партия. Вот примерьте, например, на себя вот то, во что превратилась сегодня демократическая партия, ее особенно крайне левое крыло, и Сквад, и тот же Мамдани, и вся вот эта вот веселая компашка, и вы увидите то же самое. То есть они одержимы какой-то ненавистью к своей стране, чего не было у левых, у прежних левых, социал-демократов это не было и в помине. Вполне разумные, вменяемые, адекватные люди. Эти просто ненавидят эту страну. Характерно заявление того же Галана, Яира Галана в разгар войны о том, что израильские военнослужащие убивают палестинских детей ради забавы. Ну, это достаточно хорошо характеризует его и прочее, прочее. То есть это люди, которые нацелены, одержимы каким-то комплексом вины, какой-то самоненавистью. Это иррационально. Но это сегодня опять Опять-таки, это мы наблюдаем и в Америке. Они тоже хотят разрушить, собственно говоря, от Америки, или точнее, все, что там существует нормального. Это то же самое, что в Англии. В Англии же тоже ничего не осталось от лейбористской партии. По сути дела, это все крайне левые прогрессивистские движения, которые смыкаются с исламом. Это и во Франции, где тоже не осталось левой как таковой партии социал-демократической. Остался Меланшон, сторонник вот этого вот самоуничтожения, который говорит о том, что Франции открыто говорит, Франции нужна этническая замена, потому что так будет хорошо, Франция должна стать нацией креолов, это его слова, не мои, и которые смыкаются с исламистами, ну и так повсюду, в Испании, тот же Педро Санчес, вот вся эта публика. Так что это люди совершенно, на мой взгляд, не левые, я не считаю их левые, я считаю, что это какое-то безумное такое квазирелигиозное течение, которое не имеет ничего общего с, собственно, социал-демократией, с левыми партиями, которые, с моей точки зрения, были вполне приемлемы, они просто ушли со сцены, и это, конечно, очень обидно и очень печально. Так что те партии, которые в центре вот остались... Они никакие, то есть тот же перевертыш Беннет, Либерман, такой же, как Беннет, далее вот Айзенкот, который тоже никакой, то есть вот непонятно как, непонятно что, и, как говорится, как пластилин, куда что вылепишь, то, с чего слепило, то слепило, то и полюбило. Это тот самый случай. Так что, в общем-то, на сегодняшний день вся эта палитра, конечно, выглядит, ну, на мой взгляд, достаточно жалко.
1: Александр, последний вопрос, на который у нас 3, максимум 4 минуты. Ожидаете ли вы каких-либо, ну, в кавычках, а может быть и без кавычек, позитивных или, наоборот, отрицательных сюрпризов, которые могут кардинально изменить картину, вот, которая существует на сегодняшний день? Примерный расклад голосов мы знаем, ну, даже примерный итог выборов можем предсказать сегодня, ну, при условии, если бы они проводились сейчас. А вот что может или должно произойти, на ваш взгляд, что вот нашу сегодняшнюю с вами программу будет даже и странно слушать спустя, я не знаю, 2, 3 или 4 месяца?
0: Может быть, Алексей, я не исключаю, вы знаете почему? Потому что, во-первых, изменения настолько и вовне, и изнутри драматичны. Израильское общество настолько напряжено. Травма, колоссальная травма, вызванная 7 октября, и все, что с ней связано, и все, что последовало, она огромна. Масса людей, она откатилась вправо. И, в общем-то, это закономерно, наверное. В том числе и молодежь, которая раньше была просто никакая была, или безразлична к политике, или такая левая. И могут на этом фоне появиться лидеры справа, именно справа, которые придут на место нынешнему Ликуду, мягко говоря, в общем-то, оставляющему довольно такое унылое впечатление, и которые сменят Нетаньяху. Но Нетаньяху, опять-таки, это уже тоже в любом случае это Акела. Ему уже под 80, у него уже, ну, просто объективно не может быть такого количества сил, и он уже, по большому счету, но может быть, он и продержится, и даже победит, в чем я не уверен. Но может быть. Но все равно уже у него, как у политического лидера, он должен уйти. И должны прийти новые фигуры. Вот могут они появиться. Я слышу какие-то имена. Сейчас я не хочу обсуждать, нет времени. Но они могут появиться, потому что время этого требует, то, что называется. И это, да, возможно, Алексей, на мой взгляд.
1: Ну, Александр, не хотите обсуждать сейчас? Придется, я думаю, что в одной из ближайших программ, потому что тема интригующая, интересная.
0: Отдельный разговор.
1: Обещаем, друзья, что в один из ближайших вторников поговорим и на эту тему. А пока мы должны попрощаться. Спасибо вам за все. Александр, вам спасибо за участие в программе. И до встречи через неделю.
0: Спасибо и всем всего доброго.
2: Америка, Израиль.
3: Давай! товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа «Из Иерусалима», ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости.
2: Радиоигры.
3: И конкурсы в прямом эфире.
2: Аналитические программы
3: и радиомосты.
2: События культуры.
3: Интересные люди.
2: С нами вы всегда на гребне волны.
4: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
7: Такой противный!
8: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан.
2: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище. На переднем плане разлегся Вася. Он уже исполнил, так сказать, явление. Изобразил себя. И на заднем плане повествователь, ну прямо как в необыкновенном концерте кукольного театра MC данного проекта под названием «Толковище». Сева, наша фамилия Каплан. Переходим к новостям, отказавшись от Васиного дивного образа. И вот картинки, ну и сама хроника событий. Соединенные Штаты впервые за десятилетия разрешили таки Ирану продавать нефть в долларах, причем в том числе для американских покупателей, что произошло после того, как вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Тегеран согласился разрешить возвращение ядерных инспекторов уже на этой неделе. Решение, о котором вы сейчас услышали, на 2 месяца отменяет санкции, наложенные на нефтяную промышленность Тегерана, что облегчает режиму репатриацию, так сказать, прибыли от экспорта сырой нефти. Мы чуть-чуть позже с этим вопросом попробуем разобраться, то есть в плане перспективы. Иран хочет, чтобы все коммерческие судоходные суда, зарегистрировались в недавно созданном иранском агентстве специально для этой цели, чтобы иметь право проходить через узкий проход в богатый нефтью Персидский пролив. Но западные страховые андеррайтеры, это, если нет этого слова в русском суржике сегодня, то сейчас я ввел, отказываются подчиняться. Они говорят, что это ловушка для того, чтобы избегнуть санкций. Высокопоставленные источники утверждают, что если американские переговорщики не заставят Иран полностью ликвидировать односторонние страховые обязательства и полностью очистить международные воды от подводных мин, торговля в регионе никогда полностью не восстановится. Южная Корея готова принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России и оказались в плену у Украины, если они сами изъявят такое желание. Если бы я был жителем Северной Кореи, я бы точно попросился на войну в Украину с тем, чтобы попасть в плен и таким образом оказаться в Северной, в Южной Корее, а оттуда уже оказаться в Америке. У меня дикое количество корейцев, приятелей здесь по спорту. И я каждого нового спрашиваю: ты кого-нибудь из Северной знаешь среди вас? Он говорит: ни одного. Они говорят: ни одного человека. Оттуда бежать очень сложно. В некоторых регионах России, в том числе в Московской области, объявлено о ракетной опасности со стороны Украины. Естественно, Украина может пересмотреть свое предложение о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совбез ООН не примет резолюцию, призывающую к прекращению боевых действий. Кстати, интересно, что риторика Украины стала более агрессивной, что отражает позицию силы и уверенности. А обратная сторона стала более злобной и такой беспричинно злобной. Я понимаю, что нужно поддерживать как бы ненависть в своем народе к противнику, которого они создали. Но похоже, что не так все скоро там закончится. И 5 человек погибли вчера в результате удара по заводу в Воронеже, который производит электронику для российских ракет «Искандер» и «Х-101». Что касается новостей бизнеса и финансов, в прошлом году больше генеральных директоров, то есть CEO, в Соединенных Штатах преодолели когда-то очень редкий порог получки в 100 миллионов долларов в год. Это больше всего, начиная с 21-го, и почти дюжина из них превысили порог в 200 миллионов долларов. Основные американские фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ отступили на 0,4 и 1,3%, соответственно, а Dow вырос на 0,3%. В очередной раз я порадовался, что удалось составить портфели, которые совершенно на разные моменты ориентированы. У меня 3 портфеля. Один на высокие технологии, это NASDAQ. Другой S&P 500, это 500 компаний не суперзначимости. И Dow, в котором 30 самых богатых, самых знаковых. Если они все падают в результате неосторожных фраз, вброшенных в трус сосал нашим президентом, то они также потом все вместе и поднимаются. Китай ввел торговые ограничения на десятки американских предприятий, включая 2 производителей редкоземельных минералов, что усилило напряженность между 2 крупнейшими на сегодня экономиками мира. Google инвестирует в независимую киностудию A24, которая выпустила хиты Backrooms и Marty Supreme в рамках нового партнерства по исследованию искусственного интеллекта. Chevron заключила 20-летнее соглашение о продаже электроэнергии Microsoft, который планирует построить один из крупнейших в стране центров данных на базе искусственного интеллекта в Западном Техасе. Reflection AI – это стартап, создающий сеть открытых моделей искусственного интеллекта, согласился арендовать дата-центры у SpaceX. AbbVie согласилась купить Apogee Therapeutics примерно за 10,9 миллиарда долларов для укрепления своего основного иммунологического бизнеса. Теперь наши внутриамериканские истории. В записке, полученной в начале февраля от предполагаемых похитителей Нэнси Гатри, она у вас слева, говорилось, что это 84-летняя мать американской телеведущей Саванны Гатри, которая плачет в середине, умерла вскоре после ее исчезновения. И вчера CBS сообщил, что правоохранители попросили средства массовой информации не публиковать содержание записок, пока расследование продолжается. То есть это все, что сейчас вы услышали, было известно CBS еще в феврале. Похитители сообщили, что она умерла и похоронена в природных условиях, то есть buried in nature, то есть это так не совсем впрямую переводится. Достопримечательность Вашингтона, особенно политизированная в последнее время, это отражающий бассейн имени Линкольна. Несмотря на недавнюю дорогостоящую реконструкцию, его только построили, а теперь он еще и реконструирован, снова зацвел, и новая краска начинает отслаиваться от пола. Реконструкция, которую провел Трамп, а он подрядчик, в первую очередь, должна была сделать бассейн синим, в цвет части краски флага. Для этого дно было покрыто синей краской, которая вскоре после заполнения бассейна водой начала отслаиваться, и бассейн стал не синим, а зеленым из-за водорослей, которые снова появились в воде. Трамп заявил, что краска в бассейне была испорчена вандалами, якобы специально перед приближающимся празднованием 250-летия независимости страны 4 июля. Я немедленно вспомнил книгу, которую, наверное, кроме меня никто из живых не читал. Я читал странную литературу, сидя в отказе 9 лет в Советском Союзе, то есть читал почти круглосуточно. Интернета не было, нужно было готовиться к жизни совершенно непонятной в отказе, то ли на зону, на восток, то ли куда-то в другой мир, который еще неизвестно, существует он или нет. И, в частности, однажды кто-то из советских композиторов принес мне книгу речей прокурора Вышинского, который был главным прокурором, подписывавшим расстрельные списки пачками, там тысячами, он отправлял людей на смерть. И там его речи, это там есть что-то общее с риторикой Северной Кореи в самые такие крутые времена, но там есть фраза, которая очень похожа на то, что сказал Трамп, что краска испорчена вандалами специально. Там я запомнил, что вот эти злоумышленники подсыпали толченое стекло в муку, из которой изготавливаются печенье для советской детворы. Именно так. Очень правильно подобранное слово. Детвора. Не детей, а детворы. Это ближе. Это значит теплые чувства у прокурора. Президент Трамп заявил сегодня, он не спал, что может быстро и навсегда исправить эпидемию преступности в Чикаго и призвал губернатора Иллинойса, штата, в котором Чикаго, это столица, Джей Би Притцкера, никакой связи с нашей замечательной Майей Притцкер, я узнавал, позвонить ему прямо по телефону после того, как в ветреном городе, а так называется Чикаго, у нас каждый город имеет какую-то кликуху, в прошедшие выходные было ранено 39 и убито 6 человек. В этом году в Чикаго получили пулевые ранения более 500 человек, и это на 9% больше в сравнении с маем 25 года. 85-летний джентльмен из Флориды с сигарой в зубах, он у вас на экране, был обвинен в уличных гонках street racing и в достижении скорости 110 миль в час, прежде чем его остановили, после чего он сообщил полиции, что выехал прогуляться поздно ночью на своей любимой машине. Инцидент произошел 12 июня, когда сотрудник офиса шерифа округа Лейк зафиксировал кабриолет Nissan 350Z, вот этого дяди, которого зовут Уильямс Босворт, в тот момент, когда он гнался за красным Chevrolet Corvette в зоне скорости 45 миль в час в Лисбурге, примерно в часе езды от Орландо. Водитель красного корвета Филипп Синьорино, которому 57, также был остановлен на дороге и арестован по тем же обвинениям. Феноменальная подоплека этой новости заключается в том, что мы привычно думаем, если мы не присутствуем на этих гонках, что там молодежь ездит. Но вот тут вот midlife crisis, очевидно, гонки во Флориде. А что там еще делать, правда? Менеджер ресторанчика Fast Food Arby's в Оклахоме, она у вас на экране, обвинена в отравлении после того, как клиент заявила, что заразилась герпесом от пищи, которая, по словам полиции, была заражена, когда сотрудница заведения, вот это, что на экране у вас, плюнула в пищу по неведомым причинам. Сотрудницу, то есть менеджера, звать Аманда Хендрикс, она теперь уже бывшая управляющая ресторана быстрого питания в Broken Bow, это Оклахома, обвиняется в загрязнении еды, заказанной клиенткой Дженникой Чёрч во время ночного визита в ресторанчик 28 марта. На видеозаписи, там везде камеры, видно, что как Хендрикс берет мясо для бутерброда, опускает голову к еде, и на сэндвич падает слюна. И последнее сообщение. Замечательная альтернатива летним детским лагерям в наших краях, о чем я рассказывал два последних дня. То есть есть лагеря в апстейт Нью-Йорк, которые стоят уже 17 тысяч за год, то есть за лето, за сезон. Так вот, в качестве альтернативы родители из Нью-Йорка стали отправлять своих детей за границу, потому что это дешевле. И об этом сегодня большая статья в Нью-Йорк Пост для тех, кто хочет. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, ассоциации, значит, вы живете в том мире, о котором эти срочные новости, и вы можете поделиться ими, то есть мыслями своими, набрав номер телефона студии 718-303-9090.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
10: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучше.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
13: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
14: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
9: А у нас только один звонок от Пурашиста. Пусть повисит. Они, кстати, платят денежки небольшие там с нашей, так сказать, позиции американской, но все-таки платят. Я пока расскажу о том, что было вчера на бирже. Цены на нефть упали после того, как Соединенные Штаты впервые за десятилетия открыли Ирану путь для продажи нефти в долларах, в том числе американским покупателям, о чем я сказал выше, в разряде срочных новостей, Пурашистик отключился сам. Вице-президент Джей Ди Венс заявил, что иранские чиновники согласились разрешить ядерным инспекторам вернуться в свою страну на этой неделе, что стало бы значительной уступкой со стороны Ирана, причем еще и по времени, и эти шаги свидетельствуют о прогрессе в продолжающихся переговорах по завершению войны. В результате однозначно, то есть спорить невозможно, нефть Brent упала на 3,3%, опустившись до $78 за баррель. Акции Alphabet упали на 5%. В понедельник стал первой торговой сессией после того, как Джон Джампер, ведущий научный сотрудник и лауреат Нобелевской, между прочим, объявил, что уходит из Google DeepMind в Anthropic. Это один из главных конкурентов по части создания передовых моделей искусственного интеллекта. И новость о его уходе появилась вскоре после того, как другой звезда искусственного интеллекта Ноам Шазир объявил, что уходит из компании ради того, чтобы работать на OpenAI. Акции SpaceX упали в третий раз подряд на 16% и на 23% с момента пика 16 июня в третий день торгов, если сравнивать. Компания под контролем Илона Маска объявила о своей первой в истории продаже облигаций в понедельник. Вырученные средства были направлены на погашение долгов. Даже несмотря на падение, акции все равно превышают цену, с которой компания вышла с IPO. Доходность десятилетних казначейских облигаций поднялась выше 4,5%, поскольку инвесторы ставят на повышение ставок Федеральной резервной системы в этом году, чтобы противостоять давлению цен, вызванному войной в Иране. И в честь Алана Гринспена, который скончался в возрасте 100 лет от последствий болезни Паркинсона, хлынула дань уважухи. Бывший председатель Федеральной резервной системы был назначен 5 раз на эту позицию 4 разными президентами от обеих партий. Гринспен с его олимпийским спокойствием запомнится в первую очередь как человек, который сумел обеспечить рост американской экономики во все, за исключением одного, годы своей работы во главе Федеральной резервной системы, а критики будут напоминать, что его репутацию подорвала идеологическая нелюбовь к регулятивным мерам и два очень масштабных рыночных кризиса, что правда. Сегодня, кстати, очень хорошая статья на BBC про его биографию. Ей Бог стоит прочитать, потому что он начинал свою жизнь после школы, он играл в джазе, причем так в хороших, у Гетца он даже играл в джазе, и мог бы, так сказать, всю жизнь заниматься этим делом, но так получилось, что некому было заниматься бухгалтерией, а его увлекла эта арифметика, и он стал заниматься. И потом он менял ансамбли, и каждый раз, когда он переходил в другой, то значит он занимался бухгалтерией. Ну и так постепенно он дошел до того, что вы слышите сейчас. И, кстати, среди его проколов, я думаю, что это точно так, это доткомовский пузырь. Потому что Гринспен тогда этому поспособствовал. Вообще, о таком, как он, председатель Федеральной резервной системы, должны мечтать такие президенты, как Трамп. Но уже поздно. Если по этому поводу, по поводу услышанного, у вас есть мысли или вопросы, то вы можете набрать номер телефона студии 718-303-9090. Тут дядя на Facebook написал довольно большое письмо о том, что Сева Каплан вымаливает звонки в эфир. Очень интересное наблюдение и формулировка, потому что никто из тех, кто так думает, не понимает вообще ничего из тех материалов, которые я предлагаю. Материалов бездна. Говорю я очень быстро. И если они уверены в том, что я вымаливаю звонки, то значит они прослушают всю передачу, несмотря ни на что, потому что они слушают русские звуки, русскую речь. Вот что важно. Интонации, там, матерок, там, туда-сюда. То есть я знаю, как их удержать. А вот, но я с первого дня своей профессиональной деятельности на радио коммерческом делал все для того, чтобы мудачье не слушал мое шоу. И вы знаете, что получилось? Все наоборот. Это меня многому научило. Я понял, что иногда толпу можно направить туда, куда она не пойдет, если скажешь ей «иди туда». Толпе нужно сказать «не ходи туда», и она попрется. То есть она управляема в любом случае. Вне зависимости от ее масштабов. А теперь непростая ситуация с Ираном. И плюс вчера огромная статья была в Wall Street Journal, которую написал Авигдор Либерман, трижды министр Израиля, выходец из Молдавии. Я с ним делал несколько интервью, причем первое было лет 25 назад, когда он, как говорят блатные, был еще никем, и звать его было никак. Он, ой, он непростой, потому он и был трижды министром в Израиле. Это самая высокая позиция для иммигранта вообще за всю историю последней иммиграции. Но сначала по Ирану, а потом по Либерману. Картиночку сейчас найду. Вот картиночка. Посредники. Это очень важно, потому что посредники помалкивали. И все, что мы получали пока до сих пор, по части того, что происходит на переговорах, это было не от посредников. А вот теперь посредники из Пакистана и Катара сообщили, что вице-президент Джей Ди Венс, они все трое, кстати, у вас на экране, у меня под правой мышкой. А как еще сказать? Подмышка правой руки? Это как-то сложно. Так вот, они сообщили, что Венс и его иранские визави, слово коллеги, абсолютно неуместно. Коллеги – это когда общая у них, так сказать, специальность, причем они еще на одном поприще, добились обнадеживающего прогресса в достижении цели окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. То есть они его достигнут окончательно. Через 60. А швейцарские чиновники, то есть все, которые там были, назвали результат конструктивным. И как это, наконец, произошло, и насколько вероятен желаемый результат, на этот счет мы можем поразмышлять. Вот ингредиенты, так сказать, на столе. Давайте готовить пищу для ума. Все стороны приветствовали создание в ходе переговоров двух коммуникационных механизмов, направленных на разрешение двух проблем, которые затуманивают мирный процесс. Эти два – это ведение боевых действий в Ливане, несмотря на прекращение огня, и препятствия для навигации судов в Ормузском проливе. Венс сказал журналистам, что Иран обещал вернуть ядерных инспекторов из Международного агентства по атомной энергии. Это наблюдающий орган ООН, хотя Иран не подтвердил это сразу. Я так просто собираю основные bullet points, об этом я рассказывал вчера. Однако переговоры в ближайшие два месяца все еще могут быть сложными, и усилия по достижению сделки могут прерываться, потому что Иран по этой части, по части переговоров, мастер. То есть это сейчас вот, когда хочется, конечно, чтобы все это закончилось, но это как если бы, скажем, я вышел бы на ринг с Олегом Токтаровым. Но я учился единоборством. Но я Токтарова, даже если он раскроется, закроет глаза, я не смогу его нокаутировать. Но есть только в неприятные места удар. Это Токтаров, это аналог Катара, этого Катара, Ирана. Делегация Тегерана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багир Галибафом, легко запомнить фамилию, правда, отошла от стола переговоров в воскресенье, причем в знак протеста против поста президента Соединенных Штатов в Трус-Сасал, где Трамп пригрозил возобновить американские атаки на Иран, если сделка не будет достигнута. Но это неуважуха. Он думает, что давит, а эти же... То есть этот, вот скажем, Путин, он такое не скажет. А почему он этим говорит? Они же знают, что он Путину это не скажет. Это неуважение. То есть есть определенные, как бы по рангу разные отношения к противоположной стороне. Но, в принципе, Трамп все больше становится похож на Путина. Он думает, в частности, что иранцы не в курсе содержания его соцсети. Вот как было у меня, когда Путин... Реальный опыт. Напоминаю тем, кто забыл, и новой аудитории, когда Путин стал президентом первый раз, у меня был мост с Москвой, и в том мосту участвовал Дмитрий Медведев. Ему тогда был 31 год. И у нас, я с нашей стороны был, я один, был там человек 5. И я сказал им тогда, что вот ваш президент только что был на заводе «Арзамас-38», или что-то, я не помню сейчас точно, под Москвой, где делают оружие массового поражения, и там народ переживал, что сейчас вот после встречи с Бушем разоружаемся и работу потеряют. А Путин сказал, не волнуйтесь, у вас будет всегда работа. И я сказал тогда, обращаясь ко всей их делегации по ту сторону Большой Лужи, что это нехорошо, потому что имиджмейкеры вашего президента не понимают, что на Западе есть люди, которые могут быть в курсе. Это была пауза длинная, потом Медведев сказал, он прав, имея в виду не Путина, а Каплана. То есть в данном случае получилось то же самое. Информация о поездке Путина на тот завод и Трамп, который сказал, что возобновит атаки, но в трусах сосал. В конце концов иранцы вернулись к столу. И в этом плане они тоже предсказуемые. То есть вот эти вот самые танцы туда-сюда, как в школе танцев известного еврейского учителя в Одессе, тоже можно управлять динамикой, так сказать, движения. Теперь вот это 60-дневное окно, установленное первоначальным меморандумом о взаимопонимании, оно должно в итоге решить проблему ядерных амбиций Ирана. И в меморандуме говорится, что Иран сократит свои существующие запасы ядерных материалов, близких к оружейному уровню, но не уточняется, как это произойдет, и будет ли стране запрещено производить такие материалы в будущем. То есть это впечатление такое, что составляли меморандум не очень профессиональные люди, и, может быть, даже не пользовались услугами специалистов. Но точно такое впечатление складывается. Вот эти вопросы не были в центре внимания последних двух дней. Возможно, просто наша страна спешила любой ценой побыстрее заключить мирное соглашение, и чтоб фанфары загремели, а под них загремели. Так вот, за исключением упоминания Венсом инспекторов МАГАТЭ, чье возвращение все равно не является решением ядерного вопроса. Вместо этого переговоры были сосредоточены в основном на двух моментах. Это как обеспечить прекращение огня между Израилем и Хизбаллой, естественно, в Ливане, и как обеспечить свободное движение судоходного судов, включая нефтяные танкеры через Ормузский пролив. А Израиль, как вы все еще должны помнить, начал войну против Ирана вместе с Соединенными Штатами в феврале и не участвовал в первоначальном соглашении на прошлой неделе, что немножко даже и обидно. Несмотря на призыв соглашения к прекращению огня, и Израиль, и Хизбалла продолжают совершать атаки друг против друга. Иран протестовал против нападения Израиля в выходные, заявил, что закрыл Ормузский пролив, который был забит вообще на протяжении всей войны, что привело к росту мировых цен на нефть, хотя американские чиновники заявили, что суда все еще проходят через пролив. Ну и кому прикажете верить? У нас же нету в интернете, скажем, видеокамер, которые регистрируют, как менеджер ресторана быстрого питания опускает слюну на бургер посетительницы. Посредники из Катара и Пакистана, которые присоединились к иранским и американским чиновникам на озере Люцерн, где любили посиборитничать товарищ Ленин со товарищем, заявили, что обсуждение продолжится до конца этой недели. А финансовые рынки отреагировали на первоначальное соглашение с восторгом. И вот эта неделя должна, конечно, приземлить рынок обратно в реальность. И есть маза, что Иран тихой сапой затянет переговоры гораздо дольше, чем 60 дней. Не удивлюсь, если даже до января 29 года. Почему до января 29-го, когда вступит в должность 48-й уже американский президент, в корне не похожий на 47-го? Что не обязательно, но в принципе у нас американские качели, так что это наиболее вероятно. Ничто в заявлениях посредников или иранских чиновников не указывает на капитуляцию, которую Трамп рисовал как конечную цель переговоров. И Галибаф вообще написал в соцсетях, что вооруженные силы Ирана готовы ответить, если Трамп снова нападет на Иран, что повышает вероятность продолжения войны. Это все с этой ситуацией. Кстати, я вот задумался по поводу этой фразы, которая в моем активном лексиконе «тихой сапой». А знает ли кто-то, если так вот, иначе неинтересно, кто-то знает суть этого выражения? Я понимаю, что по сути переговоров дожидаться звонков наивно, но насчет того, что такое тихой сапой, ну, кроме учителя средней школы из Южного Бронкса, есть хоть один человек, кто знает происхождение этого замечательного выражения? Вам надо озвучить свое понимание. Телефон студии 718-303-90-90. А я перехожу к статье Виктора Либермана во вчерашней Wall Street Journal. Настолько не в тон направлению Нетаньяху. Кстати, в свое время они были друзья, не разлей вода. Либерман был в его команде, а потом они сильно рассорились, и мне кажется, что навсегда. У нас один звонок есть. Правда, есть вероятность, что это... Ну, попробуем. Прошу вас, пожалуйста. Вы уже в эфире?
15: Алло.
9: Да, я вас слушаю.
15: Доброе утро.
9: Доброе утро.
15: Ты пидор сученый. Заткнись,
9: да.
15: Нахуй.
9: Ну, какая ты красавица. А почему ты думаешь, что я пидор, а, дорогая? Объясни, откуда у тебя такие сведения?
15: Тебе, блядь, в жопу ебли, падаль вонючий.
9: Какая ты...

0: Знаешь, что с тобой произошло? Вот у нас бездомные покинули центральный вокзал в Нью-Йорке, когда там заиграли классическую музыку. Ты такая же, старая рванина. Специально взял, чтобы показать, что не только наше гетто слушает от корки до корки толковище с Васей и с Севой. Есть еще один звонок. Ну, послушаем вас.
1: Сева, здравствуйте, это Людмила из Вейквуда. Я вас благодарю за вечер в русском самоваре. Это было так
0: вы пошли.
1: Великолепно. Угу. Да, спасибо, спасибо. Огромное спасибо. А эту женщину, ну что, сегодня Тимофеев день. Это по-христиански опасно ругаться матом. Господь ее накажет. Всего доброго.
0: Да, спасибо. Ну, в принципе, я здесь ни при чем. Речь идет о том, кто не понял, что минувшее воскресенье в русском самоваре была презентация книги Татьяны Шереметьевой «Рижский бальзам». Я очень рекомендую вам приобрести эту книгу. В Амазоне это легко, она стоит недорого. Можете купить одну книгу на шестиэтажный дом и прочитать ее. И, кстати, передавать ее, как в старину, сам издат, с этажа на этаж, а потом собраться в ленинской комнате, извините, в комьюнити рум, и там обсудить прочитанное. То есть это, кстати, способствует развитию головного мозга. Теперь с нами будете вы. Пожалуйста.
2: Доброе утро.
0: Василий, давно не слышал, только вам надо выключить...
2: Ну что, дорогой?
0: Меня Василий, зовут надо,
2: вы много
0: надо
2: знаете,
0: выключить радио. Василий,
2: спасибо.
0: Радио выключите,
2: да,
0: елки-палки. Василий,
2: подожди, выключу него... радио.
0: Ну давай, жду. Давай.
2: Ну, большое вам спасибо, вы много знаете, что
0: не
2: я вас не слышал.
0: А, что случилось?
2: Да
0: все
2: ничего.
0: В порядке со здоровьем?
2: Не слушаю.
0: А чем заняты?
2: А сегодня послушал, вы хорошо говорите, много чего знаете, вы там были, вы это видели, ну так что, приятно послушать.
0: Хорошо, спасибо, Василий. Это просто так вот, это чисто по-джентльменски. Позвоните, сказать здравствуйте,
2: приятно
0: послушать.
2: Ну а что же, как человек может доказать, было, не было, ну приятно послушать для ушей.
0: Да, я понял, для ушей, ну в том смысле, что они работают. Тогда да. Окей, значит, теперь Авигдор Либерман. Тихой сапой. Ни одного человека никто бы знал. Значит, тихой сапой – это когда на поле брани, еще, может быть, даже и под огнем, ползет сапер. Причем он именно ползет, и перед собой он саперной лопаткой, он тихонечко выкидывает землю, продвигаясь вперед. Вот, то есть это военный термин. Причем появился он, ну, со времен, когда появились первые полевые мины. Вот, так что это не по сопелке дать тихой сапой, чтобы потекла кровь. Статья Либермана, я ее вам перескажу сейчас почти всю, потому что написана она достаточно емкая, там мало что... есть смысл, так сказать, выкорчевывать. Он написал в Wall Street Journal, что иллюзиям места нет, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном не остановит Иран от превращения в ядерную державу, а наоборот, оно гарантирует это. Нынешнее руководство Израиля, пишет Либерман, ответственно не только за худшую катастрофу в области безопасности в истории страны, имея в виду Израиль, но и за нашу величайшую дипломатическую неудачу. Высокопоставленные израильские чиновники были изолированы в Белом доме и не были осведомлены о происходящем с закрытыми дверьми. И меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном полностью легитимизировал ядерные амбиции Ирана и проложил путь к окончательному соглашению, гораздо худшему, чем совместный всеобъемлющий план действий президента Обамы 2015 года. Вы прикиньте, это говорит трижды бывший министр Израиля, иммигрант из Молдовы Авигдор Либерман, то же самое, что вам рассказывал недавно Сева Каплан. То есть этот вывод сделал не я один. Соглашение, подписанное Обамой в 15-м, лучше, чем то, что мы не можем сейчас решить. Что еще хуже, пишет Либерман, возникающая структура, пугающая похоже.

0: на соглашение, достигнутое между Соединенными Штатами и Северной Кореей во время администрации Клинтона. «Мы должны сообщить Вашингтону», — призывает Либерман, — «что Израиль не потерпит никаких связей между Ираном и Ливаном. Мы не можем позволить Хизбалле вернуться к прежней силе. Точно так же было бы самоубийственно ждать, пока передовые позиции корпуса стражи исламской революции на нашей северной границе станут экзистенциальной угрозой с тысячами высокоточных ракет, направленными на населенные пункты и инфраструктуру Израиля. Мы знаем по опыту, — пишет Либерман, — что снятие санкций в Иране означает массовое вооружение в Ливане». Все логично. Не забывайте только, что в Израиле скоро будут выборы, и у меня есть твердое убеждение, что Либерман хочет позицию в правительстве. Чем выше, тем лучше. Это не снижает значимости его аргументации. «Все штабы командования Хизбаллы, — пишет Либерман, — центры управления и логистическая инфраструктура в Бейруте и Баалбеке должны стать целями. Больше не может быть символических ударов и никакого убежища для террористов в Ливане. Мы также должны установить новое военное уравнение по сравнению, по отношению к Ирану». Кстати, вот это equation стало самым часто употребляемым словом в нарративах высокостоящих политиков. Нарративы. Я тоже сейчас сподобился. «Если Исламская Республика, — пишет Либерман, — нападет на Израиль, наши силы уничтожат остров Харг и порт Бандар-Аббас. И чтобы справиться с этой новой реальностью, израильскому оборонному истеблишменту необходимо...» И тут он рисует свой план. Кстати, не первый раз Либерман высказывает этот план. Он был частью его платформы, я сейчас к этому перейду. Значит, он считает, что необходимо создать ракетный корпус в составе армии обороны Израиля. «Сейчас для удара по Ирану мы, — пишет Либерман, — используем американские самолеты, американские боеприпасы и американские самолеты для дозаправки. Мы проходим через воздушное пространство других стран и координируем действия с Соединенными Штатами. Мы полагаемся на американские радары и спутники. То есть в военном плане мы чрезмерно зависим от других стран», — так считает Либерман. «Этот план был частью моей, — говорит он, — доктрины безопасности как министра обороны, но когда я ушел в отставку из-за решения премьер-министра Беньямина Нетаньяху в 2018 году воздержаться от военных действий в Газе, позволяя катарским средствам поступать в Хамас, план был отложен. У меня, — пишет Либерман, — нет претензий к американцам». Это, кстати, дипломатический ход сразу, то есть со мной договоритесь. «Но руководители Соединенных Штатов должны действовать в соответствии с интересами Соединенных Штатов, а не израильскими. Как вам это нравится?» Я имею в виду ту часть нас, иммигрантов, которые являются американскими гражданами, но для них израильские интересы превыше всего. Ну, если тут... То есть американские интересы превыше всего в плане собственной шкуры, а по большому счету, естественно... Так вот, ответственность за защиту жизненно важных интересов Израиля лежит исключительно на Израиле. К этому выводу приходит Либерман. И концовка звучит так. «Мы должны подчеркнуть нашим друзьям в Белом доме, что Израиль ни в коем случае не обязан соблюдать положение меморандума». То есть, прикиньте, это значит, если он сейчас так провозгласил, еще не будучи тем, кто решает наверху в Израиле, то это перспектива. То есть Израиль становится похож на Иран, и та и другая страна не заинтересованы в реализации меморандума. И да, не только не обязан соблюдать положение меморандума, но и любые последующие соглашения. Но логика у него безупречная, у Либермана. Он говорит, потому что это соглашение между Вашингтоном и Тегераном, а не между Иерусалимом и Тегераном. Таким образом, видение Либермана, это вывод, к которому я прихожу, это то, что Израиль вычленяется, если он станет руководителем Израиля, вычленяется из этого уравнения, извините, на Ближнем Востоке. И последнее, что он пишет, — Израиль должен действовать в соответствии со своими национальными интересами ради своего народа и будущего государство Израиль. Тут очень важно не ошибиться. Будущее не в том смысле, что государство будущее, а будущее этого государства. Наша национальная безопасность – неразменная монета. Все. Вы теперь знаете все. Мысли свои появились? Или сейчас я спою что-нибудь классическое под рэп, который нам поставляют пурашисты? Телефон студии 718-303-90-90. Для тех, кто совсем не в курсе, Авигдор Либерман – это глава партии «Исраэль Бейтену» и кандидат в премьер-министры. Он занимал посты министра обороны, министра иностранных дел и министра финансов в Израиле. Это все. Мы сейчас послушаем рекламодателей.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Door Defense Settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
6: Радио шоу Севакопана.
7: За него стоят громадные массы.
8: Не пойму, что за люди.
9: Толковище.
0: Звонков у нас нет, поэтому я перехожу к следующей истории. Это побудно владение домом. Значит, секунду, все-таки кое-кто имеет место быть. Прошу вас, пожалуйста.
10: Алло, Сева, что?
0: Доброе утро. Сева. Доброе утро.
10: Слушай, как ты при...
0: Так. Их там небольшая команда, на самом деле, 3-4. Причем они не очень умны, они используют инструмент, который называют звонилка. Это навешивание, так сказать, телефонов с местными area-кодами. Но я уже знаю, как с ними работать. Так вот, все, что связано с владением домом, сейчас стало дороже значительно в сравнении с тем, когда оно все это возникло. Анализ, который провела газета Wall Street Journal, показал, что расходы выросли в следующих категориях. С 19 по 25 годы. Экстренный ремонт за эти 6 лет поднялся в цене в среднем на 175%. Это практически почти что в 3 раза. Обслуживание дома поднялось на 85%, то есть maintenance. Страхование поднялось на 72%. Interest rates на 35% поднялся, не 35% interest rate, а на 35% поднялся. И налоги на имущество поднялись на 31%, то есть property taxes. И все это, эти повышения стоимости усложнили американцам среднего класса вступление, так сказать, в ряды домовладельцев. Покупатели жилья с бюджетом в $2,500 в месяц в 2019 году могли бы купить дом за 517 тысяч с первоначальным взносом в 20% от его стоимости. По тогдашней процентной ставке она была, сейчас в это трудно поверить, в 2019 году она была 3%, 30-летний interest rate. Сегодня, имея тот же самый ежемесячный бюджет, то есть 2,5 тысячи в месяц, они смогли бы позволить себе дом за 384 тысячи, но сейчас interest rate 6,5%. А давние домовладельцы, они тоже ощущают этот гнет. В 2019 году домовладельцы в Соединенных Штатах тратили в среднем $9,000 в год на улучшение, на техническое обслуживание и на экстренный ремонт, а в 2025 году им пришлось в среднем тратить 12,5 тысяч на то же самое. То есть получается 12,5 против 9. На 3,5 тысячи больше. И хотя interest rates выросли, выросла и оценка недвижимости, что удерживает высокие цены на жилье и запускает цикл переоценки налогов на недвижимость во многих частях страны, повышая налоги и еще больше ухудшая доступность. А сборы HOA. Я бы спросил, что это значит, но если у нас тихий САП и никто не ответил, то что тогда с HOA? Housing. What? Ну, в общем, это поборы за владение домом. Выросли на 51% с 21 по 25 год. И розничные тарифы на электроэнергию тоже подросли. Цены на труд и материалы тоже, что увеличивает расходы на обслуживание, ну, естественно, и страхование. То есть жизнь еще при этом в целом дорожает. Текущий уровень инфляции в Соединенных Штатах составляет 4,2%, что более чем вдвое превышает традиционную цель Федеральной резервной системы. А у них цель всегда, во все времена, 2%. Сейчас у нас 4,2%. И это означает, что требования к бюджетам американцев выше, поскольку расходы на питание и товары для дома, а также такие услуги, как медицинское страхование и уход за детьми, растут вместе с расходами на дом. Такова наша действительность. А я говорил с... У меня много знакомых, с которыми я физически общаюсь, это не про радио. И я говорил с ними про их семейную жизнь, про их планы, про покупку дома, про заведение детей. Настолько все откладывается, что это уже начинает пугать. То есть, начиная от того, что дом не могут себе позволить, а причем сейчас речь идет не о тех, кто работает финансовой воротилой, а о людях, которые имеют среднюю какую-то работу, ну там, скажем, электрик. И молодые люди о детях вообще не думают в массе своей. Ну, если это, конечно, не ортодоксальные евреи или мусульмане. А теперь... Мы подошли к последним 8 минутам сегодняшнего шоу с Васей Севой. У меня еще есть один материальчик по поводу того, что происходит на рынках прогнозов. Наверное, я успею его уложить сюда, потому что это самая популярная игра нашего времени. Рынки прогнозов, которые позволяют делать ставки на исход реальных событий. Так вот, за последние пару лет они стремительно выросли в популярности, и оказалось, что многие мечтали просто всю свою жизнь делать ставки на выборы, на температуру, я не знаю, в Подмосковье, и то, как часто Илон Маск может твитить в неделю. Калши контролирует на сегодня более 90% рынка прогнозов в Соединенных Штатах, и у них годовой доход более $1.5 миллиарда. Рост, причем, ошеломляющий. Согласно анализу данных, которые провела цифровая компания The Block и Pew Research Center, если посмотреть на Калши и другую крупную компанию Polymarket, их общий глобальный объем торгов был таков. $4.5 миллиарда в сентябре 25-го и 24 миллиарда в апреле 26-го. То есть это вообще в 5.5 раз выросло за полгода. И как телевизор у бабушек и дедушек, этот высокий уровень громкости очень трудно игнорировать. Интерес инвесторов поднял оценку Калши с 11 миллиардов, которые были в декабре, до 22 через полгода, то есть вдвое выросло. А Polymarket, который оценивался в 350 миллионов в 2024 году, недавно вел переговоры о привлечении средств с учетом оценки себя в 15 миллиардов. То есть он догоняет, причем достаточно быстрыми темпами, догоняет Калши. Вопрос, действительно ли игроки зарабатывают деньги. И тут одна из историй только, то есть статистика. У Калши и Polymarket миллионы пользователей, но только крошечный процент добивается успеха. Анализ, который провела Wall Street Journal, показал, что 67% прибыли Polymarket приходится на 0,1% счетов. То есть 1/10 – это те, которые выигрывают, проценты. А средний пользователь Polymarket потерял от 1 до 100 долларов. Нижние 10% пользователей потеряли примерно 4000 долларов каждый. На каждого пользователя колши, зарабатывающего деньги, приходится 2,9 неубыточных пользователей. И разрыв серьезный в ставках. Средний уровень пользователей рынка прогнозов ориентирован на молодежь, и 71% ориентирован на мужчин. А самая горячая тема – это спорт, криптовалюта и политика. Будущее рынка предсказаний. Инвестиционная компания Bernstein прогнозирует, что объем торгов на рынке достигнет триллиона долларов к 30-му году. И главное, что как бы низок ни был процент выигрывающих, все равно это будет продолжать расти, то есть это можно предсказать, можно на это даже поставить деньги, но почти ничего не заработаешь, потому что люди получают удовольствие от ставки, а не от результата. А мы подошли к последним 5 минутам, могу принимать звонки на любую тему, даже не имеющие отношения к содержанию сегодняшнего шоу. Телефон студии 718-303-9090. А звонков нет, и это хорошо, это говорит о том, что мне удается. То, над чем я работаю все последние годы, ну, кроме парашютистов, но с ними я уже сегодня пообщался. Кстати, последний у него погоняло вермахт, чтобы он понял, я его по голосу сразу узнал. А в январе этого года студент колледжа Джордж Макихара, звать этого студента, кстати, он у меня, по-моему, где-то был, я посмотрю, нет, фотографии нет его. А, значит, он опубликовал видео, рассказав, что он выиграл 100 тысяч долларов, поставив на то, что президент Трамп публично скажет слово «Макдоналд» в том месяце, в январе. Один раз хотя бы. На самом сайте Polymarket более 50 аккаунтов сделали ставку на «Макдоналдс» в январе, и все они проиграли. То есть Макихара сумел создать кипиш. Ставка была одной из 145, которые Макихара разместил на Polymarket с января по середину мая. И судя по его видео, сумма ставок составила примерно 410 тысяч долларов. Но здесь начинается самое интересное. Вот это вы должны усвоить, как отче наш, и запомнить. Ставка не была реальной. Этот студент, один из десятков создателей, в основном студентов, которым Polymarket платил за то, чтобы они преподносили публике fake bets, то есть как будто бы фальшивые, то есть они на самом деле это не делали. И это показал анализ более 1100 видео и обучающих материалов, и интервью с создателями, работавшими с этой компанией. Polymarket в своем заявлении заявил, что привержен поддержанию точных, справедливых и прозрачных рынков, и заверил, что планирует провести комплексный аудит активного рекламного контента. То есть вот даже вот это все не приводит никаким действиям со стороны федерального правительства. Не то чтобы я призываю, я просто констатирую этот факт. И то, что вы сейчас услышали, это манипуляция людьми по группам интересов. То есть появляются реальные люди. Это не тролли и не боты, которые получают зарплату, которые имитируют определенные ставки, которых они на самом деле не делают, и создают кипиш. А человек, он так устроен, он так же устроен, как мотылек, который стремится к свету. Теперь с нами можете быть вы, это точно не Пураша.
2: Не прерываетесь, Сева, вы прерываетесь, вас даже не слышно, ну... Вы же должны слушать.
0: Ой, елки-палки. Зачем вообще я придумал когда-то принимать звонки? Теперь еще последняя ставка, единственная ставка, которую не сделали за все время существования прогнозов рынка, это возвращение Иисуса на землю в этом году. То есть тут меня спрашивали по поводу... У меня есть одно видео, которое я делал в рамках своей программы «Обнаженная правда» на Дэвидсон Радио, когда во время шоу ко мне приходит Мессия. И я обещал вчера, что я найду в архиве свое интервью с Олегом Кошевым, который живет в Соединенных Штатах. Это начальник молодой гвардии. Но также я в своем вот этом канале выставлю из архива, постараюсь найти и интервью с Мессией. А на сегодня у нас с Васей все. Всем хорошего дня и до встречи завтра в Толковище с Васей и Севой Капланами.
9: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
11: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620 AM. Настройтесь.
14: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
15: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полянах. Вчера было жарко, и не только жарко, но дождливо. Франция играла с Ираком, Филадельфией, и в конце первого тайма Франция лидировала 1-0. На Филадельфию обрушился ливень, а не только на Филадельфию, на Нью-Джерси, на город Нью-Йорк. Поэтому не состоялся бейсбольный матч. Метрополитен вчера не играли. Итак, после двух часов антракта матч был завершен. Франция выиграла у Ирака со счетом 3-0. Ну и два гола в ворота Ирака вогнал Мбаппе. Ну, тот самый, который и должен забивать голы. В этой же группе. Вот это был действительно интереснейший матч. Это была игра, которую я смотрел от первой до последней минуты. Норвегия играла с Сенегалом. Сенегал прекрасная команда. Она скомплектована абсолютно из игроков ведущих европейских клубов. Норвегия... Окей, Норвегия прекрасная команда тоже. Если Норвегия выбыла из чемпионата мира Италию, это уже характеризует Норвегию. Вчерашний матч, герой, конечно, гигантский парень, которого мы видим всегда в премьер-лиге. Он играет центральным нападающим Манчестер Сити, мистер Халанд. Он вогнал два мяча в ворота Сенегала, и норвежцы выиграли со счетом 3-2. Итак, в этой группе две команды уже шагнули в кубковую часть турнира. Это Франция и Норвегия. У той и другой команды по 6 очков. Французы стоят лучше, потому что разница забитых и пропущенных мячей 5. У норвегов 4. И интереснейший будет матч. Он не решает, немного решает для судьбы команд в кубковом турнире. Но Франция сыграет с Норвегией. Кто будет, какая команда будет первой в этой группе А? В группе J, ну, естественно, в группе J сильнейшая команда Аргентина. Аргентинцы играли вчера с Австрией, победили со счетом 2-0, оба мяча в ворота. Австрийцев вогнал, ну, кто мог вогнать два мяча? Лионел Месси, окей, он мог вогнать и третий, но он не забил пенальти. Итак. Он забил 3 мяча в первом матче чемпионата, 2 забил вчера. Теперь на счету Месси в чемпионатах мира 18 голов. Он лучший в истории, гол-лидер в мировых турнирах. Вот такие дела. Ну и в этой же группе, где играет Аргентина, Ирландия играла с Алжиром. Алжир выиграл со счетом 2-1. У Аргентины 6 очков. Аргентина уже шагнула в плей-офф. У Алжира и Австрии по 3 очка, у Ирака очков, естественно, нету. Сегодня игры второго тура в группах завершаются. В группе К Португалия играет с Узбекистаном. Нетрудно предсказать, кто победит. играет Колумбия, играет с Конго. В группе Л Англия играет с Ганой и Панама играет с Хорватией. А вот уже завтра начнется.